Господи, возлюбленная тайны души моей, как же легок мир сей, когда взвесишь его на одних весах с тобой. На одной чаше весов озеро расплавленного золота, на другой — облако дыма. Все заботы мои, вся плоть моя с ее содроганиями наслаждений и судорогами боли, что это, если не дым, который скрывает душу мою, плывущую по золотому озеру? Как исповедать мне тайну, которую созерцаю сквозь круги архангелов твоих? Можно ли рассказать о целостном частями? Разве ногти на пальцах понимают тайну кровообращения тела? Воистину, онемевшему от чуда мучительно говорить с оглохшими от шума. Сначала было рождение, за ним сотворение. Подобно тому, как в человеческом сердце тихо и таинственно рождается чудесная мысль и, родившись, воплощается, так же тихо и таинственно родился в тебе всечеловек, Сын Единородный, сотворивший потом все, что Бог может сотворить. В твоем непотревоженном девстве, действием Духа Святого, Сын родился. Это было рождение Бога свыше, что в вышних, то и в нижних, говорили в старину. Случившееся на небесах, случилось и на земле. То, что произошло в вечности, произошло на земле. Возлюблен ты мною и любим, от того, что ты для меня тайна. А всякая любовь горит и не сгорает, пока живет тайна. Раскрытая тайна, сгоревшая любовь. Вечной любовью клянусь я тебе, как и ты клянешься мне вечной тайной. Из семи небес облачение твое. В глубину глубин сокрылся еси от всех очей. И все светила, слившись в единое око, не проникли бы через завесы, укрывающие тебя. Но неволею сокрылся ты, великий Господи, по несовершенству нашему. Рассыпанное и раздробленное творение не видит тебя. Только для того ты не сокрыт, кто стал с тобой одно. Для того ты не сокрыт, кто разрушил стену между я и ты. Господи, возлюбленная тайна души моей, как невесом мир сей на одних весах с тобой. На одной чаше весов — озеро расплавленного золота, на другой — облако дыма.

0: Радио «Вера». Мария Тимошенко-Бородина. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: Пчелка. Алеша постоянно подбегал к балкону и, сплющив о стекло нос, подолгу смотрел на что-то там за стеклом. «Алеш, что там случилось?» – спросила я своего 5-летнего внука. «Смотри, ба, пчела постоянно летает к нашему ведру с водой на балконе». На улице стояла изнуряющая жара. Мы утром ставили ведро с холодной водой, а вечером поливали цветы. Мы с Алешей стали наблюдать за пчелой. Она прилетала, садилась на кромку ведра и пила. Поливали мы свои цветы лишь тогда, когда уже было совсем темно, и наша пчелка улетала на заслуженный отдых. Люди должны помогать своим соседям по планете, а они помогут нам. Мы все нужны друг другу на этой земле. Так определено Богом.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний фрейлины Анны Вырубовой, близкого друга семьи императора Николая II. 1919 год. Петроград. Мы вышли на Невский. Сияло солнце. Сели в трамвай. Публика сочувственно осматривала меня. Кто-то сказал: «Арестованная, куда везут?» «В Москву», — ответил сопровождавший меня солдат. А на Михайловской площади случилось то, что я называю чудом. Трамвай, на который мы должны были пересесть, где-то задержался, и большая толпа народа ожидала. Стояла и я со своим солдатом, но через несколько минут ему надоело ждать, и, сказав подождать, пока он посмотрит, где же наш трамвай, он отбежал направо. В эту минуту ко мне сперва подошел офицер.

последние силы и громко взывая: «Господи, спаси меня! Батюшка, отец Иоанн, спаси меня!» Вижу, солдат бежит за мной, но думаю, кончено. Я прислонилась к дому, ожидая. Солдат, добежав, свернул. Я дошла до загородного, на углу стоял извозчик. Я подбежала к нему, но он закачал головой. «Занят». Тогда я показала ему 500-рублевую бумажку. «Садись», — крикнул он. Я дала адрес друзей за Петроградом. После времени, которое казалось мне вечностью, мы подъехали к калитке дома. Я позвонила и свалилась в глубоком обмороке. Когда я пришла в себя, вся милая семья была около меня. Я рассказала в двух словах, что со мной случилось, умоляя дать знать матери.

видать, нам долго, ох, видать, нам долго по лесу ходить.

Я человек, работник Божий, с утра до вечера тружусь. Спаси нам, Боже, от бездожий родную ниву, так молюсь. Я человек, я здесь прохожий, не мной отмерен мне урок, но верный вечной воле Божьей от мыслей выспренних далек. Я так молюсь, дай и в морщинах мне, Боже, сеять, жать, пахать, любить без мысли мир в долинах и землю потом прославлять.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Батальон, в котором служил радист Арсений, застрял в снегах. На расчистку дороги командир привел крестьян из деревни. После работы они остались ночевать в лагере. Среди ночи к одной девушке с гнусными намерениями стал приставать солдат. Девушка с криком выбежала и долго не возвращалась назад. Арсений не знал, куда и почему она ушла, и беспокоился. Мороз стоял нешуточный. Он обнаружил ее в 2 километрах от лагеря, сидящей у дверей маленькой часовенки. Девушка посинела от холода. Арсений сбил замок, пустил ее в часовню и отдал все свои теплые вещи. Она рассказала Арсению, что случилось. «Как же ты решилась бежать в такой мороз?» – спросил он девушку. «Это было все, что я могла сделать. Я верила, что Христос поможет мне в остальном», – ответила она. После войны Арсений уехал на Афон и стал монахом Паисием. Вскоре молва о его мудрости и милосердии разлетелась по всему свету. К отцу Паисию стали приезжать 1000 людей. Беседуя с ними о силе истинной веры, он всегда вспоминал эту отважную девушку. «Надежда на Бога для человека – самая надежная гарантия», – говорил отец Паисий. «Доверием Богу решаются все проблемы. Делай то, что можешь сделать сам, а дальше предоставь себя воле Божьей. Человек, надеющийся на Бога, всегда пребывает в безопасности, находясь в тихой пристани этой надежды».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Конюхов.
1: Иногда нам бывает неловко от того, что нас хвалят, потому что мы знаем в глубине души, что не заслуживаем похвалы, что мотивы нашего поступка не были кристально чисты. И уж если нас хвалят заслуженно, мы тоже не знаем, как правильно реагировать. Вот что советовал преподобный Амвросий Оптинский своей духовной дочери. Хочу с вами поделиться его наставлениями. Итак, что делать, когда вас хвалят? Хвалят иногда, не зная хорошо твоего внутреннего состояния. Пусть хвалят. Ты на это не смотри. И не отвечай и не спорь, а только сама осознавай в себе, стоишь ли ты похвалы или нет. Если будешь противоречить, то выйдет лицемерие. Ведь тонкое чувство удовольствия от похвалы все-таки есть в тебе. Да и те, которым ты будешь противоречить, не поверят тебе. Поэтому, когда хвалят, не говори ничего. Опусти глаза и молчи.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед епископа Богучарского Серафима Соболева с духовными чадами. 40-е годы 20 века. Злу надо противопоставлять любовь. Любовью обусловливается истинно верующий человек. Апостол Иаков сказал: «Вера без дел мертва есть, без дел любви». Любовь к врагам — это величайшая добродетель. Сам Спаситель сказал: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». На страшном суде Христовом именно она, любовь, спасет нас. Она определит судьбу нашу на целую вечность. Любовь — источник счастья, в ней — источник блаженства. Будем все силы наши употреблять к перерождению нашему, к стяжанию истинной христианской любви. Будем просить об этом нашего Спасителя, Божию Матерь, Николая Чудотворца и преподобного Серафима, носителей великой истинно христианской любви. Не будем желать врагам нашим ничего злого, чтобы быть нам истинными последователями Христа, дабы быть нам помилованными на страшном суде Христовом, чтобы иметь нам истинную радость Божию.
0: Голоса

0: для тех, кто хочет верить. Имена, имена милосердия.
1: Слова «попечитель» и «жертвователь» в Петербурге XIX века у горожан ассоциировались с фамилией Елисеевых. Сумм, которые члены этой купеческой семьи потратили на добрые дела, сами они не считали и жили по принципу «если есть возможность помочь, помоги». Сергей, Степан и Григорий Елисеевы были владельцами торговой фирмы с магазинами в крупнейших городах России. Братья плавали по миру на собственных пароходах и парусных кораблях, имели недвижимость на острове Мадера и в Бордо. С 1830 года поставляли вина и продукты двору его императорского величества и получили право маркировать свои товары государственным гербом. Но братья никогда не забывали о том, что их отец был крепостным графа Шереметьева. В память об отце в его родном селе Яковцеве Елисеевы отремонтировали Воскресенский храм, о чем сообщалось в прессе. Указывалась и сумма, которую вложили в реконструкцию – 8,5 тысяч рублей. А в городе Сердоболе, что на берегу Ладожского озера, братья построили новый Петропавловский храм, поскольку старый находился в таком состоянии, что служить в нем было невозможно. Всего через 2 года после закладки церковь торжественно осветили, а братья за свой вклад в строительство удостоились государственных наград. Один из личных домов Елисеевых находился на Невском проспекте. Здесь был огромный зал, в котором устраивались литературные и музыкальные вечера с участием знаменитых писателей и артистов. Сборы шли вдовам литераторов и музыкантов. Елисеевы устраивали и благотворительные спектакли в пользу детского приюта. Это были представления высокого класса, в них участвовали лучшие балетные артисты. Под попечительством братьев находился дом презрения и ремесленного образования бедных детей. Елисеевы открыли также бесплатную школу для девочек, основали дом презрения вдов и сирот духовного звания. Но самым значительным благотворительным деянием братьев стала Елизаветинская богадельня на 100 женщин и 25 мужчин. Толчком для ее строительства было семейное горе. У Григория умерла дочь Елизавета. В память о ней отец и дядя открыли дом презрения для престарелых и увечных граждан. Елисеевы купили 2-этажное здание, пристроили к нему еще один дом в 3 этажа и домовую церковь. Часть комнат Елисеевы бесплатно сдавали бывшим служащим своей фирмы и их вдовам. Братья, а потом их дети, в особенности Александр Елисеев, до революции содержали богадельню, расширяли ее и перечисляли заведению крупные суммы. Александр, кроме Елизаветинской богадельни, шефствовал над Свято-Троицким богадельным домом в Ораниенбауме и особое внимание уделял врачебной помощи простым людям, за что был удостоен ордена. Когда в Петербурге решили основать благотворительные учреждения для больных бедняков и объявили сбор средств, именно Александр Елисеев пожертвовал сумму, благодаря которой началось строительство. При больнице заложили часовню и тоже на средства Елисеева. На одно только обустройство клиники Александр Григорьевич перечислил 65 тысяч рублей. Брат Александра Григорий считался самым успешным бизнесменом рода Елисеевых. Он, единственный из династии, удостоился дворянского звания и славился отношением к своим служащим. Создал неслыханные по тем временам условия труда. Люди жили в специально для них построенных домах. Дети рабочих учились в бесплатной школе, а те, кто уже вышел на пенсию, ни в чем не нуждались. Григорий выстроил в Петербурге большую богадельню и возвел церковь во имя Казанской иконы Божьей Матери. Елисеевской империей называли современники торговый дом братьев Елисеевых. Говоря о товаре «Елисеевский», люди имели в виду, что он первосортный. Семья имела баснословные доходы, но прославила ее не богатство, а в первую очередь щедрость. И в российскую историю Елисеевы вписаны как величайшие благотворители своего времени.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Тихо ночью на степи небо ей сказало: «Спи». И курганы спят, звезды ж крупные в лучах говорят на небесах: «Вечный, свят, свят, свят». В небе чутко и светло, неподвижное крыло за плечом молчит. Нет движения, лишь порой бриллиантовой слезой ангел пролетит. Афанасий Фет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера».
1: Об учителях и учениках. Один старец посетил собрание и, услышав там споры братьев, возвратился в свою келью, несколько раз обошел ее кругом и лишь затем исчез за дверью. Когда ученики пришли к нему в следующий раз, то спросили, зачем он ходил вокруг своей кельи кругами. Старец ответил: «Уши у меня были полны распрями. Я ходил кругами, чтобы вытрясти из них все ваши споры, чтобы в безмолвии ума войти в келью».

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: К языку молчаливому и уму созерцательному приближаешься ты, жених души моей, души истины. От велеречивых уклоняешься ты, словно лебедь от бурного озера. Словно лебедь плывешь ты по тишине сердца моего и делаешь его плодоносным. Соседи мои, оставьте вашу мудрость земную. Мудрость родится, а не творится. Как рождается мудрость в Боге, так рождается она и на земле. Родившаяся мудрость творит, но не сотворяется. Тщеславитесь ли умом? Что есть ум ваш, если не собрание случайных знаний, высокоумие? Если так хороша память ваша, отчего же не помните вы мгновение чудесного рождения мудрости в сердцах ваших? Иногда слышу я, говорите вы о великих мыслях, родившихся в умах ваших неожиданно, без всякого усилия вашего. Кто рождает их, многоумные? Как родились они без отца, если сами признаете, что не вы им родители? Аминь глаголю вам. Отец им Дух Святой. А мать — последний девственный уголок души вашей, в который Дух Святой еще дерзает войти. Так рождается всякая мудрость и на небесах, и на земле, от Девы и Духа Святого. Над девством первого исповедания воспарил Дух Святой, и родился вся человек, мудрость Божия. Как девство Отца на небесах, так и девство Матери на земле. Как Дух Святой действует на небесах, таково же Его действие и на земле. Как рождается мудрость на небесах, так же рождается она и на земле. О, душа моя, бесконечно дивлюсь тебе. Посмотри, то, что случилось однажды на небе, должно произойти и в тебе. Ты должна стать девой, чтобы принять во чреве мудрость Божию. Девственно должна ты быть, чтобы полюбил тебя Дух Божий. Все чудеса на небесах и на земле произошли от Девы и Духа Святого. Дева рождает творческую мудрость. Блудница собирает бесплодное знание. Только Дева может прозреть истину. Блудница способна лишь познавать тварь. Господи Триипостасный, очисти зеркало души моей и отрази в ней лик Твой, чтобы душа моя засияла славой Господина Своего, чтобы вся чудесная история земли и неба запечатлелась в ней, чтобы исполнилась она светом, как озеро мое, когда полуденное солнце стоит над ним».

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Истина и правда. «Почему вы так дорожите бессмертием души?» – спросил я. «Почему?» «Потому что я буду тогда обладать истиной вечной, несомненной. А в этом, по моему понятию, и состоит высочайшее блаженство. В обладании истиной? Конечно. Позвольте, в состоянии ли вы представить себе следующую сцену? Собралось несколько молодых людей, толкуют между собою. И вдруг вбегает один их товарищ. Глаза его блестят необычайным блеском, он задыхается от восторга, едва может говорить. Что такое, что такое? Друзья мои, послушайте, что я узнал, какую истину. Угол падения равен углу отражения. Или вот еще. Между двумя точками самый краткий путь – прямая линия. Неужели... «О, какое блаженство!» – кричат все молодые люди, с умилением бросаются друг другу в объятия. «Вы не в состоянии себе представить подобную сцену?» «Вы смеетесь?» «В том-то и дело. Истина не может доставить блаженства. Вот правда может. Это человеческое, наше земное дело. Правда и справедливость. За правду и умереть согласен. На знании истины вся жизнь построена. Но как это обладать ею? Да еще находить в этом блаженство».

Новое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги воспоминаний Михаила Макарова «Из жизни православной Москвы XX века». Как-то в 1918 году в храме Ляпинской богадельни на Серпуховской должен был служить патриарх Тихон. Я здесь всегда держал посох на архиерейских службах. Радостный пришел я пораньше в алтарь, чтобы подготовиться держать посох у патриарха.

Евангелии, я обратил особое внимание на следующие слова. «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званных им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место». Евангельские слова ярко напомнили мне недавний эпизод с патриаршим посохом. «Если званый был устыжен, когда полез не на свое место, — подумал я, — то как же должен быть устыжен я, если меня вообще никто не звал? Неприятный случай с посохом — урок для меня. Урок на всю жизнь. Из этого урока я сделал вывод. Не лезь туда, куда тебя не зовут, иначе, кроме огорчения, ничего не получишь». И еще раз перечитал евангельские слова. «Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет». Неприятный осадок от случая с посохом тут же превратился в осознание моей греховности и виновности. Поделом мне. С тех пор я не огорчался, когда мое желание прислуживать, читать или петь в храмах не исполнялось. Голоса

Только в мире и есть, что тенистый, дремлющих кленов шатер. Только в мире и есть, что лучистый, детский задумчивый взор. Только в мире и есть, что душистый, милой головки убор. Только в мире и есть этот чистый, влево бегущий пробор. Афанасий Фет.

0: вера. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Моисей Оптинский.
1: Приближалась Пасха 1818 года. В глухой чаще рословских лесов, что под Смоленском, еще лежал снег, но в воздухе уже ясно чувствовалось дыхание весны. Монах по имени Моисей, отшельником, живший здесь в молитвенном уединении в своей крошечной бревенчатой хижине кельи, решил пригласить на праздничную трапезу нескольких монахов, живших тут же в лесу неподалеку. Отец Моисей открыл деревянный ларь, где хранились продукты, запасенные на зиму, и озадаченно покачал головой. Ларь был почти пуст. Только на самом дне лежали несколько увядших клубней репы. В лесу монахам-отшельникам жилось нелегко. На огороде ничего, кроме мелкой репы, не вырастало. Рыба в протекающей рядом речушке ловилась редко. Летом братья собирали и сушили ягоды и грибы, но этих запасов с трудом хватало, чтобы пережить долгую холодную зиму. И вот теперь, в приближающийся светлый праздник Христово Воскресенье, нечего было подать к торжественной трапезе. «Ничего, братья, не будем падать духом», — утешал монахов отец Моисей. «Не оставлял же нас Господь прежде своей милостью. И теперь, я верю, не оставит. Наше дело — молиться, а Бог уж даст все, что нужно». И вот Пасха наступила. Ночью монахи с иконами в руках и пением «Христос воскресе из мертвых» крестным ходом обошли вокруг келий. Потом пропели утренню. Наконец, пришло время разговляться. Отец Моисей еще накануне наварил из остатков репы похлебку. Добавив в нее ложку масла из лампады, он пригласил братьев к столу в свою келью. И хотя праздничное разговение получилось скудным, все ели похлебку с радостью и благодарили Бога. Между тем рассвело. Монахи разошлись по своим хижинам. Отец Моисей вышел их проводить и уже собирался вернуться в свою келью, как вдруг его окликнули. Монах обернулся. Перед ним стоял крестьянин с большим мешком в руках. Неподалеку на поляне виднелась телега, запряженная лошадью. Это был посыльный от помещика, которому принадлежала та часть леса, где жили монахи. «Христос воскресе, отче!» — поклонился он отцу Моисею. «Прими, батюшка, гостинцы от барина нашего!» Крестьянин протянул монаху мешок. Там оказалась мука, крупа, масло, яйца, куличи, сдобные хлебы и еще много всякой снеди. Отец Моисей позвал братьев. «Не оставил Господь!» Радостно крестились они и возносили благодарственные молитвы. Несколько лет спустя, в 1821 году, монах Моисей перешел на жительство в монастырь Оптина-Пустынь, где вскоре стал настоятелем. «Должно о всем благодарить Господа, праведно налагающего на нас труды к терпению, который для нас даже выгоднее самого утешения, ибо возвышает душу», — говорил старец Моисей Оптинский, со временем прославленный церковью в чине преподобного.
0: Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Моисей Оптинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Бабкин.
1: Как священнику мне часто задают вопрос, отчего некоторые люди не чувствуют своих грехов, живут беззаботно, не задумываясь о покаянии. Интересное рассуждение о бесчувственности ко греху я нашел у преподобного Семена Нового Богослова и хочу ими с вами поделиться. Когда наше тело заболевает, мы чувствуем боль и, чувствуя ее, ищем врачества, да уврачуемся. Если бы мы не имели этого чувства, то не чувствовали бы и боли. Если бы и боли не чувствовали, не чувствовали бы потребности и во врачевстве. Тому же следовало бы быть и в душе, чтобы она своим духовным чувством чувствовала свою духовную болезнь. Но бывает иначе, не чувствует. Не чувствуя же болезни, не тяготится ею и не ищет врачества. Оттого грешник, не чувствуя боли в душе, живет себе весело и не печалится о грехах.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: эфире радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний Юлии Мироновой, духовной дочери архиепископа Луки Воина Ясенецкого. 40-е годы 20 века. Великая Отечественная война. Город Новосибирск. Мама специалист по бетону была, но и пропадала сутками на заводе. У нас под Новосибирском развернули завод прямо в поле. Огроменный. Прямо на землю устанавливали бетонные подушки, а на них станки. От дождя натягивали брезентовые тенты и вперед. А рядом рабочие строили цеха. Работали на износ. Мальчишек лет по 14, помню. Один у станка стоит, а другой тут же в ящике с ветошью отсыпается. Грязный весь, чумазый, худой. Сменщик его работает, покуда на ногах стоять может. Какие там 8 часов, о чем вы? Жили на заводе. Когда уже стоять не в моготу, разбудит напарника, хлобысь на его место и уже спит, как убитый. Женщина ходила с котелком, разбудит мальца, с ложки как маленького покормит и дальше идет. А тот уже спит. Страшно выматывались люди, особенно когда самые напряженные дни были на фронте.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Под влиянием каких обстоятельств человек круто меняет свою жизнь? Это могут быть успех или богатство, а может и горе совершенно посторонних людей. Но на это горе так отзовется душа, что захочется изменить мир к лучшему. Именно так случилось с Жаном Анри Дюнаном. Жан родился в Женеве в 1828 году. Мальчик с детства видел, как его родители, люди верующие, помогали бедным. Сам Жан хотел быть экономистом, хорошо учился, а в свободное время посещал больных. Став постарше, он приходил в тюрьму, общался с осужденными и старался помочь им сохранить веру в Бога. Окончив колледж, Жан уехал в Алжир, а потом оказался в Италии. Там и произошло событие, перевернувшее жизнь Дюнана. Это было во время Австро-Итало-Французской войны. Возле деревни Сольферино разыгралась самая кровопролитная битва XIX века. 40 тысяч убитыми и ранеными – таков итог сражения, свидетелем которого стал Жан. Умирающие лежали на дорогах, площадях, в церквях, врачей не было. Обреченные люди из последних сил звали на помощь, и Дюнан не смог остаться в стороне. Он бросился на подмогу раненым, перевязывал людей, приносил им воду и продукты. Для Жана не было понятия «свой-чужой», он спасал всех и убедил поступать также тех, кто подключился к помощи. Вот тогда, насмотревшись на страдания беспомощных людей, Дюнан принял решение создать систему добровольных медицинских обществ, которые оказывали бы помощь раненым во время войны. Дюнан взялся за дело. Его доброе сердце, кипучая энергия вдохновляли окружающих, а еще слова. После памятного сражения Дюнан написал книгу «Воспоминания о битве при Сольферино». Читая ее, люди начинали чувствовать чужую боль как собственную и хотели помочь Жану в его благородном начинании. Так идея Дюнана стала воплощаться в жизнь. Жан создал в Женеве комитет и, как его глава, вел переговоры с правительствами разных стран, готовя международную конференцию. Она состоялась 29 октября 1863 года. В Женеву съехались 39 делегатов из 16 стран. Итогом этой встречи стало подписание документа Женевской конвенции. На ней утвердили важнейшее положение неприкосновенности тех, кто предоставляет добровольную помощь. Кроме того, у нового общества появился опознавательный знак – Красный Крест на белом фоне. Отсюда и название организации – Красный Крест. Отделения общества стали открываться по всей Европе. Финансовые дела Дюнана оставляли желать лучшего. Он был на грани банкротства и, в конце концов, ушел в отставку с поста секретаря Международного комитета Красного Креста. В то время секретарю полагалось иметь личный капитал. Но когда разразилась новая война между Пруссией и Францией, Дюнан снова стал помогать. Искал деньги, организовывал лазареты, посещал раненых. Тогда же он придумал знаменитые солдатские медальоны с вложенными в них данными владельца. Дюнан окончательно обанкротился, когда ему еще не было 50, и 10 лет жил забытый всеми в приюте. В конце века Жана разыскал один журналист. Интервью с гуманистом планетарного масштаба напечатали ведущие газеты мира. О Дюнане снова заговорили. Ему присылали деньги со всех концов света, в том числе и из России. Дюнан переводил все полученное в Красный Крест. Себе оставлял лишь минимум. Чем мир мог отблагодарить человека, совершившего так много для защиты жизни и здоровья людей? Лично ему уже ничего не было нужно. Он сделал все, что хотел и все, что мог. Прожил жизнь под девизом «Все мы братья». В 1901 году Дюнан стал первым лауреатом Нобелевской премии мира и поступил так, как должен был поступить – перевел премиальные деньги беднякам. Он умер в 1910 году. На могиле Жана Анри Дюнана установлен памятник. Стоящий на коленях мужчина подает раненому солдату воду. Этот памятник – иллюстрация жизни человека, доброе дело которого – и сегодня продолжает жить в 170 странах мира.
0: Имена, имена милосердия.

Блажен, кто рядом славных дел свой век украсил быстротечный. Блажен, кто жизнью умел хоть раз коснуться правды вечной. Блажен, кто истину искал, и тот, кто побежденный пал в толпе ничтожной и холодной, как жертва мысли благородной. Алексей Толстой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Начиная с 8 века, во всех православных храмах на богослужении зазвучало песнопение, составленное на греческом языке знаменитым церковным поэтом Косьмой Маюмским. В нем песнотворец указывает, что Богородица святостью превзошла не только людей, но даже высших ангелов, херувимов и серафимов. В переводе на русский язык молитва звучит так. «Ты, Богоматерь, достойна большей почести, чем херувимы, и по славе своей несравненно выше серафимов. Ты без нарушения девственной чистоты родила Бога Слово. Как истинную Богородицу мы тебя величаем». В X столетии при крайне таинственных обстоятельствах прозвучавший текст был дополнен. В результате он превратился в песнопение под названием «Достойно есть». О том, как произошло перерождение молитвы, расскажет священник Антоний Борисов.
2: Шел 980 год от Рождества Христова. На Святой горе Афон жил один послушник. Однажды, накануне большого праздника, он совершал богослужение в своей келейной церкви. Вдруг послышался стук в дверь. Отворив, хозяин кельи увидел незнакомого монаха, которого впустил в дом. Вместе они стали совершать богослужение, встав перед иконой Богородицы. Наступило время петь молитву в честь Божией Матери. Послушник начал петь молитву святого Косьмы, честнейшую херувим. Таинственный гость, прервав его, сказал: «А у нас не так величают Божию Матерь. Мы сначала поем: «Достойны есть, яко воистину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего». То есть поистине достойно прославлять тебя, Богородицу, всегда блаженную и непорочную, и Матерь Бога нашего. Пропев эту молитву, продолжил незнакомец, мы уже затем прибавляем честнейшую херувим. Послушнику очень понравилась молитва, он стал просить гостя записать ее слова. Тогда незнакомец, взяв плоский булыжник, пальцем вывел на нем слова молитвословия. Камень стал мягким, как воск, а затем снова затвердел. Незнакомец сказал, заучи молитву, сам ее пой, и всех христиан научи, чтобы они так прославляли Пресвятую Богородицу. Послушник спросил, как зовут таинственного незнакомца. Тот, назвав себя Архангелом Гавриилом, исчез.
1: Завет Архангела был выполнен. В наше время молитва «Достойно есть» поется на вечерней службе в будние дни. С нее также начинается таинство венчания. Особое место занимает это молитвословие на литургии. Почти сразу после таинственного приложения хлеба и вина в тело и кровь Христовы. Так православная церковь показывает, что чуду пришествия в мир Христа Спасителя мы обязаны Его Матери, Богородице и Деве Марии. В этом и заключается главная мысль молитвы «Достойно есть», которую мы сейчас услышим полностью в исполнении хора монастыря «Оптина пустынь».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный проект «Альфа-поддержка» помогает участникам специальной военной операции, вернувшимся из зоны конфликта с ранениями. Волонтеры организации трудятся в госпиталях Москвы и Подмосковья. Ухаживают за бойцами, оказывают юридическую и психологическую поддержку, привозят гуманитарную помощь в больницы и организуют досуговые мероприятия. Галина – волонтер по уходу. В госпитале, где женщина помогала раненым, она познакомилась с Александром. Он вернулся из зоны боевых действий без одной ноги и долгие месяцы провел в больничной палате. Его супруга не сразу смогла принять случившееся и не навещала мужчину. Дочери общались с Александром только по телефону. Своими переживаниями мужчина стал делиться с Галиной. Однажды Александр сказал, что будет разводиться с супругой. Женщина нашла нужные слова и поддержала подопечного. Сказала, что иногда близким необходимо время, чтобы принять новые обстоятельства жизни. Вскоре Александра выписали, а Галине пришло сообщение. Мужчина написал, что им с супругой удалось сохранить семью и поблагодарил волонтера за помощь. В проекте «Альфа-поддержка» таких историй немало. Добровольцы по уходу знают, порой душевные раны могут быть больнее физических. И если вы тоже хотите стать волонтером проекта или внести лепту в его работу, переходите на сайт фонда «Альфа-поддержка», заполните анкету или сделайте любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: На неуклюжих колесах тела странствует душа моя по миру соблазнов и обмана, пытаясь неповоротливостью и массивностью своей доказать свою значительность. Господи, как боязливо прилепилась душа моя к колесам бренным. В ослеплении своем думает, что если сорвется с колес, падет еще ниже. Будто ни в одном прахе пребывают и тот, что у дерева, и тот, что под деревом. В страхе и неведении всецело предалась душа моя телу, лишь бы дольше и медленнее оно несло ее по дороге, в конце которой неизбежная смерть. Господство свое и реальность свою единственную телу душа моя уступила. Уступила из страха и неведения. Уступила слепому зеркало, а слепой разбил его в куски. Вспомни рождение свое, душа моя. Была ты как луч солнечный, а тело твое как свет месяца. Была ты чистой и прозрачной, как свет солнечный, а колеса твои быстрыми, как свет. Знала ты, что в тебе ценность, а не в колесах, что колеса — тень твоя. Страха ты не знала, ибо прозорлива была и видела себя на крыльях силы и бессмертия. Колеса неуклюжие, на которых влачишься ныне, по своей воле, по своему страху и неведению сотворила себе. Не тебя, какой ты сделалась, не тело твоего, каким ты его сделала, Господь сотворить не желал, чтобы спастись от полумрака, в который желания тебя ввергли, погружалась ты в густой мрак, пока не помрачилась совсем и не отяжелела, и не выкроила себе наряд по мерке своей, и предала все достоинство свое рубищу бесформенному, лишь бы от страха тебя укрыла. Вручила ты бытие свое тому, кто не мог сохранить его и все потеряла, и сама, как и тело твое, стала призрачной и пугающей тенью. Ибо бытие святыня, и только задумают вынести его на продажу, покидает она и купца, и продающего, и одинаково удаляется от них. Потому, душа моя, не только бытие телесных одежд твоих отрицал великий мудрец индийский, но и твое бытие, душа моя. Но если Бог сойдет в тебя и родится в тебе, обрадуешь ты печального мудреца индийского, сидящего на лотосе в раздумьях. Ибо вернешь ты утраченное бытие. Поистине, все бытие в Боге. И нет вне Бога бытия даже зерно горчичное. Вот вижу в тебе уголок один, словно освещенную свечою пещеру в огромной, мраком окутанной горе. Чем дольше смотрю я на свет в тебе сокрытый, тем более напоминает он мне исконную девственную красоту твою, душа моя. От созерцания моего разрастается свет, и все яснее проступает в нем чудный лик девический, словно солнечный луч, облеченный в свет месяца. В нем спасение твое, душа моя трепещущая, в нем жизнь твоя, все остальное — гибель. Если бы только ты могла раздуть этот малый свет в огромный факел и внести его в мои ум и сердце, воспряни, душа моя, и не отрывай взгляда своего от пещеры, где обитает девица малая. Сей из пещеры этой придет избавление твое. В ней хранится сила нерастраченная, нетронутая красота и бессмертие непроданное. Вне пещеры, вне души моей, где дева рождает Бога, все, вместе с колесами неповоротливыми тела моего, тень и прах.

0: Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Тута Ларсен.
1: Они столкнулись у булочной. Случайно. Застыли и смотрели друг на друга. 15 лет были мужем и женой, и 5 лет как не виделись. А ведь хорошо нам было, в общем-то, правда? Правда. Он опаздывал на поезд. У нее заканчивался перерыв. Они стояли, сомкнувшись лбами. Никто не хотел уходить. И поэтому не уходил. Прошел его поезд, и кончился ее перерыв. А они все стояли, уткнувшись лбами, потому что было хорошо. Не говорили, не плакали,

0: Вера. Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Сергея Нилуса «Жатва жизни. Пшеница и плевелы». Из поездки в Саров и Дивеев я привез с собой память об одном добром и благочестивом обычае крестьян нижегородских и тамбовских, который меня глубоко тронул. На всех дорожных перекрестках и деревенских околицах, где только я не проезжал, я встречал маленькие деревянные часовенки простой бесхитростной работы, и в них за стеклом образа Спасителя, Божьей Матери и Божьих угодников. Незатейливо устройство этих часовен. Но мне не красота была нужна, не изящество или богатство мне были дороги, а дорога была любовь и вера тех простых сердец, которые воздвигали эти убогие видом, но великие духом хранилища народной святыни. Вот этот-то обычай я и ввел у себя тотчас по возвращении своем из Сарова в родное поместье. Вскоре на двух пустынных перекрестках, вдали от жилья, воздвиглись две часовенки с иконками на четыре стороны Божьего света, и пред каждой иконкой под большие праздники затеплились разноцветные лампадки. И что же это за красота была, особенно в темные летние ночи? Полюбилось это и окрест меня жившему православному люду. «Дай же тебе, Господь, здоровья доброго!» Так стали мне кое-кто сказывать. «Едешь иной раз из города, едешь?» Переругиваешься со спутниками или там со своей бабой. Смотришь — иконы, да еще лампадки. Опомнишься, перекрестишься, тебе доброго здоровья пожелаешь, глядь, ругаться ты и забудешь. И стал народ носить к часовенкам свои трудовые копеечки, грошики свои, трудом, потом да слезами политые. Положит копеечки на земле —

отойдут. А кто положил, Бог знает. Приедут старосты с объезда и привезут, когда копеек 7-8, а то и больше. Что делать с ними? И покупали мы на эти деньги свечи в храм Божий. И ставили их за здравие и спасение Богу ведомых душ христианских, тайных доброхотных жертвователей. Так лет около двух совершалось это по виду малое, но по духу великое дело христианской любви и веры.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: То в темную бездну, то в светлую бездну крутясь шар земли погружает меня. Питают, пытают мой разум и веру то призраки ночи, то призраки дня. Не верю я мраку, не верю я свету, они грезы духа, в них ложь и обман. О, вечная правда, откройся поэту, отвей от него разноцветный туман, чтоб мог он, великий в сознании обмана, ничтожный, как всплеск посреди океана, постичь, как сливаются вечность и миг, и сердцем проникнуть в святая святых. Яков Полонский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Аверкий Белов.
1: Каждый человек хочет счастливой и безоблачной жизни. Но счастье чаще всего представляется нам земным и осязаемым. Даже современные христиане забывают о словах Господа «Возьми крест свой и иди за мной». Хочу поделиться словами митрополита Серафима Чичагова о сложном пути ко спасению. «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы», говорит святой апостол. «Следовательно, гонимы будут все истинные христиане до скончания века. Будут страдать от скорбей, печали, искушений, клеветы и бедствий. Поэтому пусть никто из находящихся в борьбе не ищет покоя, не предается наслаждениям. Настоящее время есть время борьбы, сражения, скорбей, воздыханий, есть поприще подвигов. Время покоя будет после, а теперь время усилий и трудов».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Федора Достоевского супруге Анне Достоевской. «Ангел мой, пишешь мне милую приписочку, что часто снюсь тебе во сне. А я об тебе мечтаю больше наяву. Сижу, пью кофе или чай, и только о тебе и думаю. И вот я убедился, Аня, что я не только люблю тебя, но и влюблен в тебя, и что ты единая моя госпожа, и это после 12 лет. Да и в самом земном смысле говоря, это тоже так, несмотря на то, что ведь уж, конечно, ты изменилась и постарела с тех пор, как я тебя узнал еще 19 лет. Но теперь, веришь ли, ты мне нравишься несравненно более, чем тогда. Это бы невероятно, но это так».
0: Голоса.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Первую половину 20 века часто называли временем всеобщего духовного расслабления. Но и тогда находились люди, которые заботились о человеческих душах, всегда были готовы прийти на помощь. И уже 21 век с благодарностью вспоминает о великом праведнике, святителе Иоанне. Иоанн, в миру Михаил Максимович, родился в украинском селе Адамовка. Отец мальчика служил предводителем дворянства, а дядя – ректором университета. Мише тоже прочили светскую карьеру, пока не заметили, что он не похож на своих сверстников. Игрушечных солдатиков малыш превращал в монахов, а вместо крепостей строил из песка монастыри. Став постарше, собирал иконы и церковные книги, ночи посвящал молитвам. Юношей Михаил учился в кадетском корпусе, потом поступил в университет на юридический факультет. Это был страшный 1918 год. Семья Максимовичей эмигрировала в Белград. Здесь Михаил стал учиться на богословском факультете университета. По его окончании служил в Русской Троицкой церкви и преподавал в духовной семинарии. В 26-м году Михаил постригся в монахи с именем Иоанн. Спустя 3 года он стал иеромонахом, а еще через 5 лет был возведен в сан епископа и уехал в Шанхай. Именно в Китае владыка Иоанн занялся благотворительностью. Он начал с того, что принял участие в строительстве православного собора в честь иконы Богоматери с поручницы грешных. Шанхай в то время считался едва ли не русским городом, так много там оказалось эмигрантов из России. Владыка помогал им налаживать жизнь, хлопотал о строительстве больниц и новых храмов, посещал арестантов в тюрьмах, каждый день навещал своих больных прихожан. Одним из огромных дел милосердия владыки Иоанна стал приют для русских детей-сирот. Он был создан с нуля, и в нем сначала поселили 8 ребят. Скоро их было уже 100. А за все время существования приюта там жили 3500 детей. Владыка Иоанн сам искал по трущобам голодных и больных ребятишек, вырывал их из рук жестоких людей, порой выкупал, и стал для своих питомцев настоящим отцом. Один из его воспитанников рассказывал, что во время Второй мировой войны в приюте закончилась еда. Владыке сказали, что кормить детей нечем. Он ответил: «Бог пошлет», и простоял на молитве всю ночь. А утром приют получил пожертвование. После войны владыка эвакуировал свое детище на Филиппины, а сам отправился в Вашингтон и добился разрешения властей США на приезд русских беженцев в Америку. В 1951 году владыка Иоанн, назначенный архиепископом западноевропейским, переехал в Париж. Жил скромно, еду и обувь раздавал нищим, а сам ходил босиком. Один священник даже сказал о нем молодежи: «Вы говорите, что сейчас нет ни чудес, ни святых? К чему вам теоретические доказательства, когда по улицам Парижа ходит живой святой, святой Иоанн Босой?» В начале 60-х владыка Иоанн стал архиепископом западноамериканским и сан-францисским. При его участии в США открыли самый большой православный храм – собор Пресвятой Богородицы всех скорбящих радость. Архиепископ старался, чтобы дети и внуки русских иммигрантов не забывали о своих корнях. В Сан-Франциско он устраивал вечера, на которых учил детей русским песням, которые сам прекрасно исполнял. Умер владыка Иоанн в 66-м году в Сиэтле, прямо во время молитвы. Его знали и любили во всем мире высокопоставленные чиновники и простые люди. Прихожане говорили о нем: «Он как колокол будит нашу совесть, зовет нашу душу на подвиг христианский, зовет нас, чтобы мы отвлеклись от житейской грязи и возвели очи к небу, откуда только и приходит помощь». В 1994 году Русская Православная Церковь за границей причислила архиепископа Иоанна к лику святых, а через 14 лет он был прославлен для общецерковного почитания на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Сирени бледные дождем к земле прибиты, замолкла песня соловья. Немолчно говор слышится сердитый разлитого ручья. Природа ждет лучей обетованных, цветы поднимут влажный лик, и вновь в моих садах благоуханных раздастся птичий крик. Александр Блок.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. С древних времен православная церковь с большим почтением относится к поэтическому наследию царя древнего Израиля и пророка Давида. В Библии 150 псалмов, объединенных в книгу под названием «Псалтирь». Не все псалмы принадлежат перу Давида, но иные авторы явно ориентировались на царя и пророка. Псалтирь ежедневно используется в православном богослужении, а регулярно в храмах звучит первый псалом, названный по начальным словам «Блажен муж». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Псалом «Блажен муж» находится в самом начале псалтиря. Это, впрочем, не означает, что перед нами первое произведение, написанное царем Давидом. Нумерация псалмов – вещь условная. Скорее всего, «Блажен муж» оказался в начале псалтиря благодаря призыву, который в этом псалме содержится. «Блажен муж» говорит нам об образе жизни человека, стремящегося быть с Богом. Царь Давид пишет «блажен», то есть «счастлив человек», который не ходит на собрание нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Сам царь Давид старался жить именно так. В течение его жизни, конечно, случались греховные падения, но сердце израильского правителя и пророка всегда было обращено к Богу. Поэтому Господь дал Давиду возможность не только мудро править страной, но стать предком по плоти Спасителя мира Иисуса Христа. На самом пророке сбылись написанные им слова: «И будет человек, как дерево, посажено при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Далее автор псалма предупреждает: «Грех лишает нас вот такого мирного, счастливого существования, превращает жизнь в пустышку и мучение». Давид предупреждает тех, кто соблазняется грехом: «Не так, нечестивый, не так, но они как прах, возметаемый ветром с лица земли. Поэтому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Впоследствии христианские богословы часто использовали этот образ, созданный пророком Давидом, образ двух путей – пути праведника и пути грешника. Первый дает человеку истинное счастье, второй путь этого счастья лишает, а вместе с ним и упраздняет смысл жизни.
1: Псалом «Блажен муж» звучит субботним вечером в каждом православном храме. Здесь необходимо учитывать следующую особенность. Церковный день начинается с вечера, соответственно, воскресное богослужение начинается в субботу вечером. «Блажен муж» оказалось первым песнопением службы в честь воскресения Христова не случайно. Ведь именно Спаситель может дать нам настоящее блаженство, духовное счастье. В ответ же Он ожидает от нас праведной жизни, о которой и говорит пророк Давид в своем псалме. А теперь давайте послушаем песнопение «Блажен муж» в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О цели и смысле жизни. Один человек шел со своим другом, приехавшим из деревни, по людной городской улице. Внезапно провинциал воскликнул: «Я слышу кузнечика!» «Ты с ума сошел!» — ответил столичный житель, окинув взором переполненную людьми в час пик центральную улицу города. Повсюду сновали автомобили, работали строители, над головой летали самолеты. «Но я все же слышу кузнечика!» — настаивал друг. Он подошел к цветочной клумбе, разбитой перед многоэтажным зданием какого-то учреждения, нагнулся, раздвинул листья растений. Там действительно сидел и стрекотал маленький кузнечик. «У тебя должно быть феноменальный слух», — удивился горожанин. «Да нет, самый обыкновенный». «В это невозможно поверить». «Тогда смотри», — сказал ему друг и высыпал на тротуар пригоршню монет. Тут же прохожие завертели головами и полезли в свои карманы проверить, не у них ли просыпались деньги. «Видишь, — сказал сельский мудрец, — все зависит от того, на что ты настроен.

0: Теплое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Когда-то, еще в самой юности, я проходил медкомиссию в военкомате и впервые в жизни увидел, как измеряют объем легких. До этого момента я даже и не задумывался над тем, что, оказывается, у разных людей этот объем очень сильно может отличаться. И, естественно, это будет иметь значение при оценке общего состояния здоровья. Неспроста я вспомнил про измерение объема легких. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 9 главы Евангелия от Матфея, где речь тоже про объем, только не легких, а веры. Давайте послушаем.
9: «И приходящего оттуда Иисуса Вифанимы доста два слепца, зовущие глаголюща».
10: Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи». Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их. Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
9: И целя всяк недуг и всякую язву в людях.
8: У святителя Феофана Затворника есть такая глубокая мысль: насколько веры, настолько привтечение божеской силы. Вера – преемник, уста и вместилище благодати. Как легкие у одного бывают большие, а у другого маленькие, и те больше принимают воздуха, а эти меньше, так и вера у иного большая, а у другого маленькая, и та больше принимает даров от Господа, а эта меньше. Бог всюду есть, все объемлет и содержит, и любит обитать в душах человеческих, но входит в них не насильно, хоть всемогущ, а как бы по приглашению, ибо не хочет нарушать дарованное им человеку власти над собой или право хозяйства в себе. Кто отворяет себя верою, того преисполняет Бог, а кто затворился неверием, в того не входит, хоть и близ есть. Не открою ничего нового, если скажу, что объем легких тоже величина не статическая. Начинает человек заниматься спортом, бегать, плавать или брать на себя какие-то иные виды аэробной физической нагрузки, и у него легкие будут все сильнее разрабатываться. Возможно, они и не станут в прямом смысле слова больше по объему, но интенсивность обогащения крови кислородом сильно возрастет. Если продолжить мысль святителя Феофана, то и, так сказать, объем легких нашей веры тоже можно разрабатывать. Ну и что, если сейчас твоя вера еле-еле, или, как говорят в народе, на ладан дышит? Не унывай, а потрудись. Подумай, как можно эти легкие веры развить. Чем же они лучше всего развиваются? И здесь снова обратимся к святителю Феофану, а именно к его книге «Путь к спасению». По его мысли, есть три самых действенных упражнения для легких веры. На первом месте, и вы удивитесь, вовсе не чтение Священного Писания и даже не посещение богослужений, а разговор, общение с духоносным, опытнейшим человеком. На втором – совместное чтение и обсуждение Слова Божия и молитва, какой бы она ни была, частная ли или за богослужением. И, наконец, третье упражнение – так называемое «внутрь пребывания» или «внимательное наблюдение за всеми мыслями и чувствами, которые возникают у нас в душе, и тщательный отбор только того, что доброе, светлое, вдохновляющее и согревающее». Я думаю, если мы хотя бы иногда будем следовать этим простым советам святителя Феофана, наши духовные легкие станут очень сильными. –

0: Дети – это живые иконы. Потрудитесь над ними, не исказите в них Божий образ своим невниманием и небрежением. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Светлое утро на радио «Вера».
1: «Утро в прозе». Читает Карен Бадалов.
2: Анна Покровская. «Белый тигр». «Папа, это зебра?» Девочка лет 5, удивленно округлив глаза, показывает пальчиком на вольер с белым гималайским тигром. Стоящие рядом посетители зоопарка взрываются дружным хохотом. Я тоже не могу сдержаться. Тигр со светло-серой шерстью и темными полосками и правда окрасом похож на африканскую лошадку. Отец малышки с улыбкой берет ее за руку, подводит ближе к стеклянному вольеру и объясняет. Так просто и понятно, насколько удивительным создан наш мир и какие чудеса в нем порой можно увидеть. Например, тигра, похожего на зебру. Девочка слушала понимающе и серьезно кивала головой. А я думал о том, что когда-нибудь, надеюсь, скоро, и у меня будут дети. И я тоже обязательно расскажу им, как замечательна жизнь, как прекрасен мир вокруг нас. И каких чудес он полон –

0: Актуальная тема.
1: Об отличии Дня Ангела от именин и о том, как проводить эти праздники, руководитель просветительских проектов Издательского совета Русской Православной Церкви, священник Захарий Савельев.
2: День Ангела – это день, когда тебя крестили, и именина – это день-то из именинства еще так называется, это когда выпадает память твоего небесного покровителя. Я думаю, что православному человеку стоит и в один, и в другой день пойти на богослужение, причаститься святых христовых тайн, если это не период Великого Поста, когда не положено совершение божественной литургии. В любом случае, в этот день нужно посетить храм, поблагодарить святого за свою жизнь, за покровительство. В любом случае, и день ангела, когда тебя крестили, и день тезаменитства, когда память твоего святого празднуется, это день, который ты посвящаешь Богу. А по мысли святителя Феофана Затворника, все святые и люди, и небесные силы образуют собой единую церковь, единое тело Христово. И в этот день нужно попросить Бога, чтобы Он снисполал на тебя благодать Духа Святого, которая тебя бы вдохновила, посвятить все свои силы на служение церкви и твоим ближним.
0: Актуальная тема. В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас.
3: Сегодня протоиерей Сергий Баранов, продюсер Мария Ботоногова и главный редактор издательства «Никея» Сергей Комаров будут размышлять о том, на кого стремятся быть похожими современные люди и может ли святость быть идеалом для подражания.
4: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на Радио Вера каждый вечер в 21.05.

0: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Меня всегда смущало выражение «добро должно быть с кулаками». Ведь если добро агрессивно, то как отличить его от зла? Так я думала, пока не узнала из интернета о чемпионе мира по боксу Мэнни Пакьяо из Республики Филиппины. Оказалось, добро с кулаками – это про него. Деньги, заработанные на боксерском ринге, он потратил на благородные дела для множества людей. Сегодня Мэнни по прозвищу Пакмен из провинции Сарангани – один из самых знаменитых и уважаемых людей в своей стране. А когда-то у него на обед не было даже тарелки риса. Мэнни вырос в беднейшей многодетной семье, где рацион питания составляли лишь бананы и корнеплоды. В 12 лет ему пришлось бросить школу и начать работать, помогать старшим в семейной пекарне, продавать на улице пончики. Тогда же Мэнни увлекся боксом. Его первым тренером был родной дядя, который разглядел в упорном пареньке потенциального чемпиона. Так и случилось. Сила воли и трудолюбие привели Пакмена на пьедестал. Он стал единственным боксером планеты, которому удалось выиграть мировое первенство в 8 различных весовых категориях. Одну из первых призовых выплат Мэнни Пакьяо потратил на строительство нескольких домов для бедняков из родного поселка Танго. Но это еще не все. Когда гонорары стали регулярными, Мэнни выделил деньги на строительство типовых коттеджей для тысячи семей. Новый поселок он назвал «Пакмен Вилледж», в переводе с английского «деревня Пакмена». В таком доме изолированно живут две семьи. Рядом с коттеджами оборудованы спортивные площадки и общественный парк. Как правило, детские воспоминания остаются с нами навсегда. Мэнни Пакьяо не забыл своего детства, полного лишений и забот. Став богатым и знаменитым, он помог множеству бедных людей, тем самым одержав, пожалуй, главную победу в своей жизни. Я уверена, что построенные боксером дома простоят не одно десятилетие, а их жители будут рассказывать детям и внукам о великодушии чемпиона Мэнни Пакьяо. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
1: Живут такие...

Радио для тех, кто хочет верить. Сегодня, 19 июля, Церковь чествует Собор Радонежских святых, вспоминает преподобного Сисоя Великого, святую мученицу Лукию и других с ней пострадавших, святителя Арсения, епископа Тверского, Собор Тверских святых, а также преподобно-мучеников, монахов Ефимия Любовичева и Феодора Богоявленского. Сегодня празднование Богородско-Уфимской иконы Божией Матери. Сегодня Церковь чтит и вспоминает святых, чья земная жизнь и подвиг были связаны с Троицей Сергиевой Лаврой. Этот праздник восходит к середине 17 века. Именно тогда были составлены первые списки учеников преподобного Сергия Радонежского, составлен молебный канон. В церковный календарь праздник вошел в 1981 году. Монастырь преподобного Сергия возник накануне перелома в русской истории. Заканчивалась эпоха раздробленности, монголо-татарского ига. Началось возвышение Москвы и складывание государства Московская Русь. Троица Сергиева Лавра стала духовным символом собирания страны. Ее отличительные особенности – особый дух любви между братьями, уважение к книжному знанию. Из Лавры их несли в мир многочисленные ученики преподобного Сергия. В их числе преподобные Авраамий Галичский, Сильвестр Обнорский, воины-схимонахи Александр Пересвет и Андрей Ослябе. Вспоминают сегодня и сродников преподобного Сергия, его родителей, преподобных Кирилла и Марию. В сон радонежских святых входят собеседники Сергия Радонежского, благоверный князь Дмитрий Донской, святители Стефан Великопермский, Дионисий Суздальский и другие. В соборе Троицы Сергиевой Лавры прославлено более 75 угодников Божиих. Сегодня Церковь обращается к ним. Все святые радонежские, молите Бога о нас. –

0: 1965 году Эльдар Рязанов подал в Госкино заявку на экранизацию повести «Берегись автомобиля». Это было первое произведение, написанное им вместе с Эмилем Брагинским. Дебют творческого дуэта, подарившего позднее зрителям несколько блистательных кинолент. Чиновники дали добро, но с одним условием. Прежде чем приступить к съемкам трогательной истории о благородном угонщике Юрии Деточкине, молодой режиссер должен был снять актуальную сатирическую комедию. Так, поневоле, Рязанов взялся за создание картины, которую сегодня мы знаем под названием «Дайте жалобную книгу». Ильдар Александрович называл эту ленту своей лабораторией, переломным моментом в творчестве. Фильм получился не карикатурой на общепит, а романтической новеллой о стремлении юности к обновлению жизни. Аудиодорожку фильма украсила композиция «Добрый вечер», в которой отразилось воодушевление юных шестидесятников. Авторами текста были поэты Борис Ласкин и Александр Галич. Музыку написал композитор Анатолий Лепин. Озвучила произведение популярная в то время 22-летняя певица Лариса Мондрус. Песня «Добрый вечер» и сегодня вызывает добрые чувства.
1: Добрый вечер.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Порой из уст православных людей можно услышать, что люди они грешные, а значит и спрашивать с них кроме покаяния особенно нечего. Но может ли христианская позиция быть такой на самом деле? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 15 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Должны есть мы сильнее немощи немощных носите».
3: Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, «Злословие злословящих тебя пали на меня». А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение – да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас, в славу Божию».
2: «Тем же приемлите друг друга, як уже и Христос прият вас во славу Божию».
1: Несмотря на 2000-летнюю христианскую историю, современные люди нередко живут по принципу равного возмездия, который в науке называется принципом талиона. И хотя звучать это может диковинно, на самом деле это всем известный принцип око за око и зуб за зуб. Услышав эти слова, кто-нибудь не согласится и скажет, что так никто не живет. Действительно, в данной формулировке он сегодня звучит очень жестоко и большинством, конечно, не принимается. Вменяемые люди не выбивают обидчику зуб, даже если им выбили зуб. Но кто не грубит в ответ на грубость, не кричит в ответ на крик, кто не отказывается, когда ему отказывают? Если мы посмотрим на принцип равного возмездия с этой точки зрения, мы поймем, что недалеко ушли от Ветхого Завета, просто стали местами чуть культурнее и сдержаннее. Например, говорил недавно с одной супружеской парой: «Оба неправы по-своему». Оба это понимали, но каждый говорил: «Почему я должен быть первым? Почему я должен извиняться? Почему я должен терпеть? Почему я должен простить?» С ответа на эти вопросы начинается отрывок из послания апостола Павла к римлянам, который мы сегодня услышали. Апостол говорит, что христианская позиция должна быть принципиально другой. Каждый должен считать себя сильным, способным понести немощи немощного и не себе угождать. Это значит, что, будучи христианами, мы не можем говорить в конфликте: «Почему я должен быть первым?» Ответ ясен: ты христианин, ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать «прости», ты должен уметь первым улыбнуться, первым протянуть руку, первым успокоиться. Может быть, не сразу, потому что инерция талиона очень сильна, но в итоге именно этому стоит учиться. У человека внешнего может возникнуть вопрос: почему надо вести себя именно так? И ответ апостола очевиден: потому что именно так вел себя Христос. И если мы во Христе, если умерли для греха и живем для Бога, мы в мире призваны действовать по Его образу. Не случайно же Давид говорит Богу в Псалтире, что терпит злословие, которое на самом деле обращено не к нему, как к земному царю, но к Богу, как к Творцу мира. Тот, кто верен Господу, терпит в мире поношение. Но в этом случае человек не одинок, потому что рядом с ним сам Христос, который пришел в мир и прожил нашу жизнь ради торжества небесной правды. Было ли это тяжело? Было. До кровавого пота. Спрашивал ли Христос, почему Он должен? Нет. Он знал, потому что Он Бог. И мы не должны спрашивать, потому что, решив стать Божьими, уже знаем ответ. Господь же со своей стороны подаст нам стойкость и терпение. Он утешит нас и приведет к единству жизни, которое нам заповедано. Но всего этого невозможно достичь без первого шага, нашего первого шага, зачастую не внешнего, а внутреннего, который заключается в том, чтобы устремиться за Христом, увидеть в Нем пример и стараться поступать так, как Он, прощать, как делал это Он, принимать друг друга, как Он принимал, поступать в мире, как сильные, потому что сам Бог будет поддерживать нас на этом пути.
0: Апостольские чтения.

0: Время помогать другим. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В семью Деминых, где растут 12 несовершеннолетних детей, няня Елена Андреевна приходит к половине восьмого утра. Ей надо многое успеть. Накормить и одеть детей, собрать рюкзаки к школе. О том, что Павлу и Елене Деминым нужна помощница, они поняли после рождения шестого ребенка. Я работаю хирургом-онкологом и много времени провожу на работе. Помощи бабушек и дедушек нет, а жене одной трудно. Постоянная уборка, готовка, подгузники, рассказывает Павел. В 2013 году супруги познакомились с проектом «Милосердие семье». Он поддерживает многодетные семьи в Москве и Подмосковье, бесплатно предоставляя услуги няни. К Деминым Елена Андреевна приходит 4 раза в неделю на 8 часов. Она проводит время с детьми, помогает по дому, встречает школьников после занятий. Благодаря такой помощи мама может заняться своими делами или отдохнуть. «Для меня это бесценная помощь», — говорит Елена Демина. На сегодняшний день нянь, работающих в проекте «Милосердие семье», хватает на помощь в 30 семьях. В некоторых из них растут дети с особенностями развития. В 4 – мамы, выпускницы детских домов, у которых нет поддержки родителей. Чтобы няни могли получать зарплату и дальше помогать семьям с детьми, проекту нужна поддержка. Помочь важному и доброму делу можно на православном портале о благотворительности «Милосердие». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня. Вера. Светлое радио.

0: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 19 июля, слушайте фрагменты повести Алексея Николаевича Толстого «Детство Никиты» и рассказ Василия Акимовича Никифорова Волгина «Чаша». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 19 июля, Церковь чествует Собор Радонежских святых, вспоминает преподобного Сесоя Великого, святую мученицу Лукию и других с ней пострадавших, святителя Арсения, епископа Тверского, Собор Тверских святых, а также преподобно-мучеников, монахов Ефимия Любовичева и Феодора Богоявленского. Сегодня празднование Богородско-Уфимской иконы Божией Матери. Преподобный Сесой Великий родился в V веке. По происхождению святой был коптом. Преподобный Сесой жил отшельником в египетской пустыне, в пещере, в которой до него проживал преподобный Антоний Великий. За 60 лет пустынничества преподобный Сесой достиг такой духовной чистоты, что получил от Бога дар чудотворения. Однажды он своей молитвой вернул к жизни умершего отрока. Как рассказывается в житии преподобного Сесоя, он учил смирению и надежде на милосердие Бога. Так, на вопрос, достаточно ли года на покаяние впадшему в грех монаху, Сесой ответил: «Я верую в милосердие человеколюбца Бога. И если человек покается всей душой, то Бог примет его покаяние в течение 3 дней». Чрезвычайно строгий к себе, преподобный Сесой был очень милостив и сострадателен к ближним, и всех принимал с любовью. Когда преподобный Сесой лежал на смертном одре, лицо его просияло. Ученики спросили умирающего, что он видит и с кем беседует. Старец ответил, что ангелы пришли за его душой, а он просит их дать ему еще хоть краткое время на покаяние. «Тебе, отче, нет нужды в покаянии», — возразили ученики. Но преподобный Сесой сказал: «Поистине я не знаю, сотворил ли я хоть начало покаяния моего». После этих слов лицо святого старца просияло так, что на него было трудно смотреть. Преподобный успел сказать ученикам, что видит самого Господа, и святая душа его отошла в Царство Небесное. Преподобный Силуан Афонский писал, что праведники ходили ногами по земле и руками работали, но святыми их делало то, что дух всегда пребывал в Боге, и умом они не хотели оторваться от памяти Божьей. За это Господь возлюбил своих святых и даровал им Царство Небесное. Чествуя преподобного Сесоя Великого, мы надеемся на его молитвенную помощь и просим: «Святой преподобный Сесой, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: Накормить людей. Об этом мечтал выдающийся русский ученый-генетик, химик, ботаник и селекционер Николай Иванович Вавилов. Он хотел, чтобы не было неурожаев и голода, чтобы пшеница не болела, и на бескрайних полях колосились здоровые обильные злаки. Хотел служить русской земле во всех смыслах этого слова. Николай родился 13 ноября 1887 года в семье успешного московского предпринимателя, купца Ивана Ильича Вавилова. Семья была глубоко религиозной. Коля с детства пел в церковном хоре, прислуживал в алтаре. Позже ученый говорил, что воспитание в духе православной веры дало ему нравственные ориентиры на всю жизнь. Интерес к естествознанию пробудился у Николая тоже еще в детстве. В большой отцовской библиотеке были цветные географические атласы и книги о природе, которые мальчик мог разглядывать часами. Вместе со своим братом Сергеем Николай соорудил в сарае химическую лабораторию. Однажды во время очередного опыта из окон сарая повалил густой дым. Юные натуралисты получили тогда от отца большой нагоняй. После этого Николай переключился на более безопасные занятия. С увлечением коллекционировал насекомых, собирал и засушивал семена и растения. Когда Николаю Вавилову исполнилось 11 лет, отец определил его в Московское императорское коммерческое училище. Там преподавались и естественные науки – химия, физика, биология. Последнее особенно увлекало Вавилова. Он признавался, что чувствовал в растениях тайну бытия, которую ему так хотелось приоткрыть. Вот почему после окончания училища он заявил отцу, что не пойдет по его стопам. «Хочу стать биологом», – твердо решил Николай. Молодой человек поступил на факультет агрономии в Московский сельскохозяйственный институт. Сегодня это знаменитая Тимирязевская академия. В свободное от занятий время пропадал в полях. В 1909 году Вавилов издал свою первую научную исследовательскую работу, которая называлась «Голые слизни, повреждающие поля и огороды Московской губернии». Уже тогда преподаватель Вавилова, профессор Дмитрий Прянишников, говорил о нем: «Николай Иванович – гений. И мы не сознаем этого только потому, что он наш современник». Когда началась Первая мировая война, Николай Вавилов был уже известным молодым ученым. Специализировался на болезнях зерновых культур. Искал способ, как с помощью генетики сделать злаки устойчивыми к заболеваниям, а значит, более урожайными. Именно тогда Николай Иванович начал собирать свою знаменитую коллекцию семян. На фронт Вавилова не взяли из-за слабого зрения. Но и без оружия в руках Вавилов исполнял свой долг перед Родиной. Однажды он помог выяснить причину массового отравления русских солдат. Вавилов обнаружил, что в муке, из которой пекли солдатский хлеб, содержались частицы семян ядовитого сорняка, способные вызывать даже летальный исход. По рекомендации ученого, русское командование отказалось от закупки этой муки, и случаи отравлений прекратились. Перечислить все, что сделал Вавилов для отечественной и мировой науки, довольно сложно. Сотни экспедиций, исследования в области иммунитета растений, создание новых жизнестойких сортов пшеницы, ржи, овса и других злаков, создание опытных станций для сохранения уникальных зерновых образцов. Жизнь ученого стала примером подлинного самоотверженного служения делу. Парадоксально, но сам он погиб от голода в саратовской тюрьме. В 1940-м Вавилова арестовали по ложному, заведомо сфабрикованному обвинению в шпионаже. Такое уж тогда было время. Но даже в тюремной камере, в подвальном помещении без окон, Николай Иванович продолжал исследовательскую работу, записывая по памяти огрызком карандаша генетические формулы. Выдающийся ученый скончался в 1943 году. Его уникальная коллекция семян и культур по сей день хранится и приумножается во Всероссийском институте растениеводства, который носит имя Вавилова. В честь Николая Ивановича названы десятки видов растений. Существует миндаль Вавилова, овес Вавилова, василек, груша и рожь. Мне не жаль отдать жизнь ради хоть самого малого в науке, говорил ученый.
0: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. В эфире Радио Вера. Сюжеты.
2: Директор паломнической службы НИКа Анастасия Зимихина.
3: Есть такой удивительный грузинский святой преподобный Давид Гориджийский. В свое время мы часто делали поездку, которая называлась «С молитвой о даровании чад». Мы посещали московские храмы, где особенно молились о чадородии. И одним из храмов был храм Живоначальной Троицы на Грязях, недалеко от метро «Китай-город». В этом храме очень почитают преподобного Давида Гориджийского, есть его большая икона, и по понедельникам вечером ему служится молебен водосвятный. На этот молебен со всей Москвы и даже с области приезжают люди помолиться о даровании чад. И вот однажды я была в храме в своем приходском, и ко мне подошла одна женщина с большим-большим животом, было видно, что ей скоро рожать, и рассказала мне такую историю. Оказалось, что в социальных сетях она давно следила за нашей группой и очень хотела с нами поехать в поездку о даровании чад. Но каждый раз у нее что-то не получалось, а в их семье на тот момент 10 лет не было деток. И вот она, уже отчаявшись записаться к нам на поездку, решила поехать сама. Прочитала описание поездки, посмотрела, какие храмы мы посещаем, и решила отправиться в храм Живоначальной Троицы на Грязях, где икона Давида Гориджийского. Накануне поездки она исповедовалась. И в понедельник поехала вот на этот молебен помолиться о даровании чад в их семью. Детей у них не было вообще. И как она потом мне вот рассказала при встрече, ровно через неделю после этого молебна она узнала, что ждет ребенка. Когда мы с ней встретились, ей оставалось совсем мало времени уже до родов. Сказала, что беременность благополучно у нее протекала, и что ждут они мальчика. И очень она благодарна Господу и особенно Давиду Гориджийскому за его молитвы в помощи стать, наконец, мамой.
0: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Когда-то, еще в самой юности, я проходил медкомиссию в военкомате и впервые в жизни увидел, как измеряют объем легких. До этого момента я даже и не задумывался над тем, что, оказывается, у разных людей этот объем очень сильно может отличаться. И, естественно, это будет иметь значение при оценке общего состояния здоровья. Неспроста я вспомнил про измерение объема легких. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 9 главы Евангелия от Матфея, где речь тоже про объем, только не легких, а вера. Давайте послушаем.
2: «И приходящего оттуда Иисуса Вифанимы доста два слепца, зовущие глаголюща».
3: Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи». Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их. Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
2: И целя всяк недуг и всякую язву в людях.
1: У святителя Феофана Затворника есть такая глубокая мысль: насколько веры, настолько привтечение божеской силы. Вера – преемник, уста и вместилище благодати. Как легкие у одного бывают большие, а у другого маленькие, и те больше принимают воздуха, а эти меньше, так и вера у иного большая, а у другого маленькая, и та больше принимает даров от Господа, а эта меньше. Бог всюду есть, все объемлет и содержит, и любит обитать в душах человеческих, но входит в них не насильно, хоть всемогущ, а как бы по приглашению, ибо не хочет нарушать дарованное им человеку власти над собой или право хозяйства в себе. Кто отворяет себя верою, того преисполняет Бог, а кто затворился неверием, в того не входит, хоть и близ есть. Не открою ничего нового, если скажу, что объем легких тоже величина не статическая. Начинает человек заниматься спортом, бегать, плавать или брать на себя какие-то иные виды аэробной физической нагрузки, и у него легкие будут все сильнее разрабатываться. Возможно, они и не станут в прямом смысле слова больше по объему, но интенсивность обогащения крови кислородом сильно возрастет. Если продолжить мысль святителя Феофана, то и, так сказать, объем легких нашей веры тоже можно разрабатывать. Ну и что, если сейчас твоя вера еле-еле, или, как говорят в народе, на ладан дышит? Не унывай, а потрудись. Подумай, как можно эти легкие веры развить. Чем же они лучше всего развиваются? И здесь снова обратимся к святителю Феофану, а именно к его книге «Путь к спасению». По его мысли, есть три самых действенных упражнения для легких веры. На первом месте, и вы удивитесь, вовсе не чтение Священного Писания и даже не посещение богослужений, а разговор, общение с духоносным, опытнейшим человеком. На втором – совместное чтение и обсуждение Слова Божия и молитва, какой бы она ни была, частная ли или за богослужением. И, наконец, третье упражнение – так называемое «внутрь пребывания», – или внимательное наблюдение за всеми мыслями и чувствами, которые возникают у нас в душе, и тщательный отбор только того, что доброе, светлое, вдохновляющее и согревающее. Я думаю, если мы хотя бы иногда будем следовать этим простым советам святителя Феофана, наши духовные легкие станут очень сильными. –

0: Время духовной радости. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Иногда слышишь в роще частый дробный стук по стволу дерева и тотчас догадываешься. Это санитар леса, дятел. В своей затейливой красной шапочке пристроился на высокой ели и занялся своим любимым делом. Выколачивает личинок сокрытых в древесной коре. Меня всегда удивляет целеустремленность, терпение и работоспособность дятла, который, кажется, обличает этим трудом наше духовное расслабление. Как часто мы жалуемся, что молитва не идет к нам, забывая приглашение Господа и его ученикам к смиренному духовному труду. «Стучите, и отворят вам».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Добрые истории. «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.
1: Сегодня, 19 июля, церковь чествует Собор Радонежских святых, вспоминает преподобного Сесоя Великого, святую мученицу Лукию и других с нею пострадавших, святителя Арсения, епископа Тверского, Собор Тверских святых, а также преподобномучеников, монахов Ефимия Любовичева и Феодора Богоявленского. Сегодня празднование Богородско-Уфимской иконы Божией Матери. Святая Лукия родилась в III веке на территории нынешней Италии. С юных лет святая посвятила себя Богу, жила строго и целомудренно. Еще совсем молодой она попала в плен к вождю одного из германских племен, Риксу, и он увез ее на чужбину. Рикс пытался принуждать святую Лукию исполнять языческие обряды, но она твердо отказывалась и готова была умереть за свою веру. Рикс проникся к ней глубоким уважением и даже предоставил ей отдельный домик, где она жила в полном уединении. Отправляясь в военные походы, Рикс просил молитв святой Лукии и возвращался с победами. Через 20 лет святая Лукия, узнав, что император Диоклетиан устроил гонения на христиан, попросила Рикса отпустить ее на родину. Она хотела вместе со своими соотечественниками принять страдания за Христа. Рикс, который под влиянием святой Лукии к тому времени уже принял христианство, разделил ее стремление к мученическому подвигу. Оставив свой дворец и семью, он вместе со святой Лукией отправился в Рим. По приговору римского префекта, Лукия и Рикс были казнены мечом. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Сильнейшим доказательством воскресения служит то, что Христос, умерщвленный, явил после смерти такую силу, что живых людей убедил презирать жизнь ради исповедания его». Церковь прославляет мученический подвиг святой Лукии и других с ней пострадавших и просит их: «Святая мученица Лукия и все пострадавшие вместе с ней, молите Бога о нас».

Вечная музыка. Истории великих шедевров.

Одно из самых известных фортепианных сочинений венгерского композитора Ференца Листа – пьеса под названием «Грёзы любви». Этот упоительно красивый и светлый ноктюрн, то есть лирическая композиция, часто используется в фильмах, радио и телепередачах, регулярно звучит в концертных залах. Однако не всем известно, что заголовок «Грёзы любви» относится не к одному произведению, а к циклу из трех пьес. Та, которая пользуется особой известностью, является третьей из них. Первоначально три сочинения были романсами на стихи немецких поэтов, раскрывающими разные грани великого чувства. В первом рассказывается о любви возвышенной, духовной, во втором – о любви земной, а третий будто соединяет их воедино, побуждая ценить каждый миг, проводимый с родным человеком. Закончив работу над романсами, Лист принялся за их инструментальные переложения. В 1850 году были изданы оба варианта – и вокальный, и инструментальный. Причем последний стал гораздо популярнее своего вокального прототипа. В ноктюрне под номером 3 заложена очень важная мысль. Нужно беречь тех, кто нас любит, и не позволять обиде и раздражению заслонить то самое драгоценное, что есть между близкими людьми – любовь. Ноктюрн «Грёзы любви» номер 3 Ференца Листа прозвучит в исполнении Льва Власенко.

0: радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Порой из уст православных людей можно услышать, что люди они грешные, а значит и спрашивать с них, кроме покаяния, особенно нечего. Но может ли христианская позиция быть такой на самом деле? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 15 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Должны есть мы сильнее немощи немощных носите».
3: Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, «Злословие злословящих тебя пали на меня». А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас, в славу Божию.
2: Тем же приемлите друг друга, як уже и Христос прият вас во славу Божию.
1: Несмотря на 2000-летнюю христианскую историю, современные люди нередко живут по принципу равного возмездия, который в науке называется принципом Талиона. И хотя звучать это может диковинно, на самом деле это всем известный принцип «око за око и зуб за зуб». Услышав эти слова, кто-нибудь не согласится и скажет, что так никто не живет. Действительно, в данной формулировке он сегодня звучит очень жестоко, и большинством, конечно, не принимается. Вменяемые люди не выбивают обидчику зуб, даже если им выбили зуб. Но кто не грубит в ответ на грубость, не кричит в ответ на крик, кто не отказывается, когда ему отказывают? Если мы посмотрим на принцип равного возмездия с этой точки зрения, мы поймем, что недалеко ушли от Ветхого Завета, просто стали местами чуть культурнее и сдержаннее. Например, говорил недавно с одной супружеской парой: «Оба неправы по-своему». Оба это понимали, но каждый говорил: «Почему я должен быть первым? Почему я должен извиняться? Почему я должен терпеть? Почему я должен простить?» С ответа на эти вопросы начинается отрывок из послания апостола Павла к римлянам, который мы сегодня услышали. Апостол говорит, что христианская позиция должна быть принципиально другой. Каждый должен считать себя сильным, способным понести немощи немощного и не себе угождать. Это значит, что, будучи христианами, мы не можем говорить в конфликте: «Почему я должен быть первым?» Ответ ясен: ты христианин, ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать «прости», ты должен уметь первым улыбнуться, первым протянуть руку, первым успокоиться. Может быть, не сразу, потому что инерция Талиона очень сильна, но в итоге именно этому стоит учиться. У человека внешнего может возникнуть вопрос: почему надо вести себя именно так? И ответ апостола очевиден: потому что именно так вел себя Христос. И если мы во Христе, если умерли для греха и живем для Бога, мы в мире призваны действовать по Его образу. Не случайно же Давид говорит Богу в Псалтире, что терпит злословие, которое на самом деле обращено не к нему, как к земному царю, но к Богу, как к Творцу мира. Тот, кто верен Господу, терпит в мире поношение. Но в этом случае человек не одинок, потому что рядом с ним сам Христос, который пришел в мир и прожил нашу жизнь ради торжества небесной правды. Было ли это тяжело? Было. До кровавого пота. Спрашивал ли Христос, почему Он должен? Нет. Он знал, потому что Он Бог. И мы не должны спрашивать, потому что, решив стать Божьими, уже знаем ответ. Господь же со своей стороны подаст нам стойкость и терпение. Он утешит нас и приведет к единству жизни, которая нам заповедана. Но всего этого невозможно достичь без первого шага. Нашего первого шага. Зачастую не внешнего, а внутреннего, который заключается в том, чтобы устремиться за Христом. Увидеть в нем пример и стараться поступать так, как Он. Прощать, как делал это Он. Принимать друг друга, как Он принимал. Поступать в мире, как сильные, потому что сам Бог будет поддерживать нас на этом пути.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Екатерина Каштанова. Экономист, специалист по рекламе.
0: Частное мнение.
2: Это было обычное утро рабочего дня. Солнечное утро. Сотрудники почти все собрались. Мы готовились к нашему традиционному началу дня. А начинаем мы его всегда с молитвы на начало общего дела и чтения Евангелия. «Царю небесный, утешителю души истины», запели мы всем хором. Из окна слегка доносился ветерок. В этот момент я вспомнила похожий сюжет из Ветхого Завета. Пророку Илии Господь являлся в легком дуновении ветра. Слова, читаемых коллегами молитв, остановились для меня на мгновение. Все словно замерло. Я дышала этим легким ветерком и думала, как же внимательно и сосредоточенно мы должны относиться к любым проявлениям Господа, если величие Божие может быть проявлено в такой еле заметной стихии, как ветер. Я постояла с этим новым ощущением несколько секунд и мысленно вернулась к молитвенному правилу. Подходила моя очередь читать Евангелие. Я особенно сосредоточенно и чутко проживала евангельские слова. И в них тоже Господь. И в лицах окружающих меня коллег, с которыми мы малой церковью возносили молитвы. В чем еще мне откроется Господь в этот день, в последующие дни? Я буду стараться почувствовать это каждой клеточкой. Благодарю Тебя, Господи, за этот нежный подарок, за улыбку от теплого ветра с ароматом созданных Тобою цветов.
0: Частное мнение.

0: Зачем нужно поститься?
1: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
0: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
1: А что?
0: А кто?
1: А где?
0: А почему?
2: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе
3: «Вопросы Веры и Фомы».
0: Каждую субботу
1: в 9:30
3: на радио «Вера».
2: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.
4: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на радио «Вера».

чай, ехать на юг с чемоданом вещей, уткнуться в тебя невзначай и складывать пазл.

сверкаясь искрами, вдруг поймать высоту на одном этаже невзначай.

Радио для тех, кто хочет верить. Сегодня, 19 июля, Церковь чествует Собор Радонежских святых, вспоминает преподобного Сисоя Великого, святую мученицу Лукию и других с ней пострадавших, святителя Арсения, епископа Тверского, Собор Тверских святых, а также преподобно-мучеников монахов Ефимия Любовичева и Феодора Богоявленского. Сегодня празднование Богородско-Уфимской иконы Божией Матери. Святитель Арсений, епископ Тверской, жил в XIV веке. Он родился в Твери и совсем молодым юношей принял постриг в Киево-Печерской лавре. Даже среди иноков этого древнего монастыря, хранившего традиции благочестия, Арсений выделялся своей строгой жизнью по уставу, начитанностью и трудолюбием. Митрополит Киевский Киприан заметил Арсения. Вместе они в 1390 году прибыли в Тверь. В это время Тверской князь Михаил Александрович созвал собор иерархов для суда над епископом Ефимием, с которым много лет был в ссоре. После безуспешных попыток закончить дело миром, митрополит Киприан назначил на Тверскую кафедру Арсения. Тот испугался тамошних настроений и отказался. Но и князь, и митрополит настаивали. Как показала история, пребывание епископа Арсения на Тверской кафедре смогло прекратить многие раздоры в княжестве. Стали строиться храмы и соборы, развивалось церковное просвещение. От епископа Арсения потомкам осталось настоящее сокровище. По его повелению был сделан список с Киево-Печерского патриарха, содержащий историю лавры. Рукопись стала самой древней, дошедшей до наших дней, редакцией этого драгоценного памятника русской письменности и получила название «Арсеньевской». В церкви принято выделять разные лики святости, и уже по наименованию святого понятно, чем он прославился. Святители – это епископы или архиереи, угодившие Богу своей праведной жизнью. Епископ Тверской Арсений явил на своем поприще пример кротости и безусловного доверия Богу. Благодаря личной праведности он стал справедливым и добрым пастырем и для тверских христиан, и для тех, кто читает его житие спустя сотни лет. Церковь молитвенно просит святителя Арсения, епископа Тверского: «Святой праведный Арсений, моли Бога о нас».

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: «Ты – исполнение моей мечты. Все, что думал сделать я и не сделал, ты исполнила», говорил своей дочери игумене Арсении Серебряковой ее отец. За свою жизнь матушка Арсения совершила много добрых дел. Построила храм, открыла женское училище, благоустроила Усть-Медведицкий монастырь и своими руками создала в нем удивительную святыню – пещерный комплекс, символизирующий крестный путь Спасителя. В 2016 году церковь прославила монахиню как преподобную Арсению Усть-Медведицкую. Будущая святая родилась 3 июля 1833 года в семье донского помещика Михаила Васильевича Серебрякова и его жены Марии Алексеевны. В крещении девочку нарекли Анной, а родители стали по-домашнему на французский манер звать дочку Анетой. Она росла спокойным и ласковым ребенком. Любила тихонько играть где-нибудь в дальнем уголке дома. В праздничные воскресные дни семья собиралась за чтением Евангелия. Отец или мать читали Писание вслух, а потом беседовали о прочитанном. Как-то раз обсуждали Евангелие от Матфея, стих, в котором на вопрос богатого юноши о том, как ему спастись, Христос отвечает: «Раздай имение свое и следуй за мной». Вдруг родители заметили, что Анетта всхлипывает. Утирая слезы кулачками, девочка сказала: «Отчего же мы не делаем того, что велит Господь? Отчего не раздаем всего и не идем за Ним?» Михаил Васильевич и Мария Алексеевна растерялись. Они не знали, как ответить малышке на этот вопрос. Вскоре после этого случая Серебряковы поехали в Воронеж поклониться мощам святителя Митрофана. Михаил Васильевич был в большой дружбе с тогдашним воронежским архиепископом, преосвященным владыкой Антонием Смирницким. Родители очень хотели показать ему дочь, которую впервые взяли с собой в паломничество. Но едва маленькая Анетта увидела архиепископа, как сама побежала ему навстречу и поклонилась в ноги. Владыка Антоний ласково посмотрел на девочку и сказал изумленным родителям: «Велик будет ее путь». Когда девочке исполнилось 6 лет, ушла из жизни Мария Алексеевна. Анна тяжко переживала потерю матери, а Михаил Васильевич от горя замкнулся в себе. Он всерьез собирался оставить дочь на попечение родственников и уйти в монастырь. Однажды, погруженный в тяжелые раздумья, он бродил по саду. Вдруг из-за деревьев выбежала Анетта. Она бросилась к отцу, обняла его и стала утирать ему слезы. Гладя дочь по голове, Михаил Васильевич сказал: «Нет, не могу ее оставить». С этого момента он всего себя посвятил воспитанию Анны. Они часто вместе молились, любили подолгу беседовать о смысле жизни, о Боге, о вечности. Для Анетты не было ничего дороже этих бесед, молитвы и чтения Святого Писания. К 16 годам она твердо решила, что хочет стать монахиней. Но именно в это время отец стал настойчиво подыскивать Анне жениха. После нескольких попыток сватовства девушка взмолилась: «Я не оставлю вас, батюшка, буду служить вам, только позвольте мне не связывать себя брачными узами». И тогда Михаил Васильевич вспомнил пророческие слова архиепископа Антония Смирницкого о своей дочери: «Велик будет ее путь». 30 октября 1850 года Михаил Васильевич привез Анетту в тихую обитель на берегу Дона, Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь. Отец и дочь попрощались, экипаж тронулся, Анна смотрела ему вслед. Вдруг лошади остановились, и Михаил Васильевич вышел из коляски. Анна поспешила к нему. Отец взял ее за руку, молча прошел рядом несколько шагов, словно был не в силах отпустить дочь. Потом вернулся в экипаж и поехал уже без остановки. Через год Анна Серебрякова приняла монашеский постриг с именем Арсения. Всю жизнь она помнила о жертве родительской любви, которую принес ее отец, и горячо молилась о том, чтобы не посрамить ее.
1: Семейные истории.

0: все.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Когда-то, еще в самой юности, я проходил медкомиссию в военкомате и впервые в жизни увидел, как измеряют объем легких. До этого момента я даже и не задумывался над тем, что, оказывается, у разных людей этот объем очень сильно может отличаться. И, естественно, это будет иметь значение при оценке общего состояния здоровья. Неспроста я вспомнил про измерение объема легких. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 9 главы Евангелия от Матфея, где речь тоже про объем, только не легких, а веры. Давайте послушаем.
2: «И приходящего оттуда Иисусове по ним идоста два слепца, зовущие глаголюща».
3: Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи». Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их. Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
2: И целя всяк недуг и всякую язву в людях.
1: У святителя Феофана Затворника есть такая глубокая мысль: насколько веры, настолько привтечение божеской силы. Вера – преемник, уста и вместилище благодати. Как легкие у одного бывают большие, а у другого маленькие, и те больше принимают воздуха, а эти меньше, так и вера у иного большая, а у другого маленькая, и та больше принимает даров от Господа, а эта меньше. Бог всюду есть, все объемлет и содержит, и любит обитать в душах человеческих, но входит в них не насильно, хоть всемогущ, а как бы по приглашению, ибо не хочет нарушать дарованное им человеку власти над собой или право хозяйства в себе. Кто отворяет себя верою, того преисполняет Бог, а кто затворился неверием, того не входит, хоть и близ есть. Не открою ничего нового, если скажу, что объем легких тоже величина не статическая. Начинает человек заниматься спортом, бегать, плавать или брать на себя какие-то иные виды аэробной физической нагрузки, и у него легкие будут все сильнее разрабатываться. Возможно, они и не станут в прямом смысле слова больше по объему, но интенсивность обогащения крови кислородом сильно возрастет. Если продолжить мысль святителя Феофана, то и, так сказать, объем легких нашей веры тоже можно разрабатывать. Ну и что, если сейчас твоя вера еле-еле, или, как говорят в народе, на ладан дышит? Не унывай, а потрудись. Подумай, как можно эти легкие веры развить. Чем же они лучше всего развиваются? И здесь снова обратимся к святителю Феофану, а именно к его книге «Путь к спасению». По его мысли, есть три самых действенных упражнения для легких веры. На первом месте, и вы удивитесь, вовсе не чтение Священного Писания и даже не посещение богослужений, а разговор, общение с духоносным, опытнейшим человеком. На втором – совместное чтение и обсуждение Слова Божия и молитва, какой бы она ни была, частная ли или за богослужением. И, наконец, третье упражнение – так называемое «внутрь пребывания», или внимательное наблюдение за всеми мыслями и чувствами, которые возникают у нас в душе, и тщательный отбор только того, что доброе, светлое, вдохновляющее и согревающее. Я думаю, если мы хотя бы иногда будем следовать этим простым советам святителя Феофана, наши духовные легкие станут очень сильными.

0: Новый день, новые возможности. Мы можем попросить прощения у тех, кого обидели. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. «Мирись, мирись, мирись и больше не дерись». Помните такой стишок? В детстве мы легко шли на примирение, не копили обиду. Если друг после ссоры протягивал мизинчик и предлагал мир, мы сразу включались в общение и игры. Почему же взрослому человеку примирение дается сложнее? Сказанное в сердцах слово может надолго ранить, а обида не позволит вернуться к диалогу. Давайте рассудим, почему мы ссоримся. Причины могут быть разные. Например, мы не умеем слушать и понимать собеседника. Усталость или стресс могут внезапно спровоцировать негативную эмоцию. У нас разные приоритеты в решении ситуации. Например, несогласие в методах воспитания детей. Чтобы правильно отнестись к примирению, нужно принять, что конфликт – это часть процесса взаимопонимания. Зачастую, пока не было конфликта, вы не знали, что волнует и тревожит близкого человека. А теперь у вас есть повод обсудить проблему и прийти к компромиссу. Как же прекратить ссору и помириться? Первое. Дайте обоим время остыть. Подождите, пока эмоции улягутся. Это могут быть 10 минут или час, но не стоит бойкотировать разговор больше дня и желательно обязательно помириться перед сном. Об этом говорит и апостол Павел. «Солнце да не зайдет в гневе вашем». Второе. Используйте фразы, которые говорят о ваших чувствах, о том, что вы сожалеете о случившемся. Например, «Мне жаль, что мы оба расстроились. Может быть, мы не с того начали. Попробуем обсудить еще раз». Возможно, вы не видите другие стороны проблемы. Попросите собеседника еще раз поделиться мыслями и вместе обсудите его видение. Не бойтесь разговаривать и старайтесь понять чувства близкого человека. И тогда, как в детской мирилке, настанет мир, а кирпич ломается, дружба начинается. С вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
2: В эфире программа «Богословие в красках», в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. 14 июня Православная Церковь отмечает Собор всех святых в земле русской просиявших. Сегодня поговорим об иконе, посвященной этому празднику. Отец Сергий, о какой иконе пойдет речь, какую мы возьмем за основу нашего разговора?
3: Современную икону 20 века. Написана она монахиней Иулианией Соколовой. Еще она не была монахиней, когда писала эту икону. По благословению написана владыки Афанасия Сахарова, который прославлен в лике святых собором 2000 года как священноисповедник. Этот святой написал как раз службу всем святым в земле российской, еще тогда просиявшим, а теперь называется в земле русской.
2: Кто изображен на этой иконе? Вот в самом верху, по центру, мы видим Святую Троицу, да?
3: Да. Почему здесь изображена Троица? Потому что здесь сама иконография построена, вот в отличие от иконы всех святых, там тоже просматривается такой вот деисусный чин, моление некое, разделение на небесную церковь и земную, да, как и здесь. Но здесь интересно то, что от вот этого круга сияния, в который вписана Святая Троица, да, Рублева, естественно, преподобного Андрея Рублева.
2: Да, она угадывается.
3: Она угадывается, да, прямо оттуда как будто идет вода, такой река какая-то спускается вниз. Это как раз-таки... Ну, такое богословское осмысление, вот что мы действительно получили в день Пятидесятницы, что это воды Духа Святого, как Господь сказал, что «я дам воду живую, и кто будет ее пить, у того из чрева потекут реки воды живой, ну, вечной жизни». Вот это вот благодать Духа Святого, излитая от Троицы, она вот изливается на землю. И вот здесь вот, в отличие от иконы всех святых, земля, вот она прямо до самых небес идет. Да? То есть такого изображения земли не встречается ни на каких иконах. Она обычно где-то внизу, да, позем. А здесь прямо возвышается до самых небес. Почему? Потому что действительно церковь, получив благодать от Духа Святого, да, земная, она возвышается к небесам. И эти плоды Духа Святого, сами вот эти святые, они как будто из этой земли выросли, как плоды, орошаемые Духом Святым.
2: Возле Святой Троицы, по левую, по правую сторону.
3: Это... Ну да, это по правую сторону Божья Матерь от престола Божьего, по левую Иоанн Креститель.
2: Рядом с ними кто?
3: А дальше ангелы, архангелы и дальше все святые, те, которые мы видим на иконе всех святых от века просиявших. То есть они здесь вот в небесной церкви указаны, а русские святые отдельно стоят, то есть внизу. Потому что земля русская, она вот как бы рождает, да, вот плоды приносит, те самые начатки естества самому Богу, насадителю твари приносят они, да. Вот то, что сказано в Кандаке всем святым, оно здесь прямо сильно, символично, четко отражено в этой иконе. И сама земля зелененького цвета такого, она подчеркивает, что она вот не пустыня, да, она не плодоносящая земля.
2: А еще на этой иконе бросается в глаза очень много храмов.
3: Но я могу вам рассказать. В середине это храмы московские, кремлевские стоят. Икона Владимирская, главная святыня Москвы, на этом храме, на основном. Ну, это, судя по всему, Успенский храм Кремля. Ну, и там ряд других. Святитель Алексей и Петр московские, это прям видно сразу, они возле престола стоят. Ну и вот Василий Блаженный видно, вот без одежды с левой стороны. То есть это собор московских святых. То есть здесь как бы такими островками, иногда с храмами, иногда без храмов, подчеркнуто именно соборы отдельных земель.
2: Территория, да?
3: Да, территория. Да.
2: Территориям.
3: Вот внизу мы видим по центру князь Владимир. И справа и слева от него – это собор Киево-Печерских святых. И там они на фоне пещер. Здесь вот так вот указано, да, символически, что это Киево-Печерские святые. Слева, если смотреть, это вот несколько там есть святителей угадывающиеся. Это вот, кстати, юг России, Михаил Черниговский, там вот есть угадывается, да, его фигура. Это наш святой, кстати, да, вот здесь у нас Буденновский был.

0: явлены его мощи. Потом, значит, там смоленские вот идут святые. Выше вот этот храм большой, и там икона, она размыта, видно, но там икона Софии Премудрости Божией. И это новгородская София. А, да, вот, кстати, в середине, да, я не сказал, прямо рядом с московскими святыми, такой небольшой храмик, и преподобный Сергий там угадывается. То есть это радонежские святые. Выше северные, вот там валаамские святые, соловецкие святые, вот на острове так они изображены, вверху справа. Кижи угадывается, храм деревянный. Потом вот храм справа с Казанской иконой Божией Матери, это Казань. Внизу видно вот хорошо справа, это преподобный Серафим Саровский. Тоже Саровские святые, Дивеевские. То есть они вот как бы по группам, каждая группа подписана, прям какие святые.
1: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня. До свидания.
0: До свидания.
2: Богословие в красках. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Ты не поверишь, но в одном горном ауле под названием Голотль есть кафе, где кормят вкусно и бесплатно. Удивил меня знакомый путешественник, вернувшись из Дагестана. Я поверила и даже нашла в интернете фотографии и самого кафе, и владельца. В 2020 году предприниматель Газимагомед Муртазалиев открыл в родном ауле Голотль придорожную закусочную для всех желающих. Вместо названия этот зеленый вагончик украшает крупная надпись: «Чай, кофе, хлеб, сыр, масло – все бесплатно». Кроме перечисленного, в меню всегда свежие пышки и вареные яйца, фрукты и сладости. Местные жители и туристы уже прозвали необычное кафе «будкой добра». Вагончик хорошо видно с дороги. Его двери открыты круглосуточно, поэтому в разгар туристического сезона сюда заходит от 200 до 400 человек ежедневно. На содержание и обслуживание кафе Газимагомед тратит около 50 тысяч рублей в месяц. У него свой магазин, доходы от которого позволяют не только обеспечивать семью, но и заниматься благотворительностью. Местные жители, к примеру, рассказывают, что на деньги Муртазалиева заасфальтировали все улицы в селе Голотль. А на вопрос окружающих «Зачем вам это надо?» горец отвечает так: «Хорошо и комфортно себя чувствую, когда делаю благие дела. На душе удовольствие и спокойствие». Эта удивительная история напомнила мне о знаменитом кавказском гостеприимстве. Хотите – верьте, хотите – нет, но Муртазалиев готовит к открытию бесплатный гостевой домик для путников со всеми удобствами. У меня на душе радостно и тепло от того, что рядом живут и работают такие люди, как Газимагомед из Голотля. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вы слушаете радио «Вера». Сегодня, 19 июля, церковь чествует Собор Радонежских святых, вспоминает преподобного Сисоя Великого, святую мученицу Лукию и других с ней пострадавших, святителя Арсения, епископа Тверского, Собор Тверских святых, а также преподобно мучеников, монахов Ефимия Любовичева и Феодора Богоявленского. Сегодня празднование Богородско-Уфимской иконы Божией Матери. Сегодня церковь чтит и вспоминает святых, чьи земная жизнь и подвиг были связаны с Тверской землей. Сведения о тверских угодниках Божиих начали собирать еще в конце 19 века. В 1979 году праздник официально появился в церковном календаре. В сонме тверских праведников более 40 святых. Особо чтятся в Тверской епархии святой благоверный князь Тверской Михаил Ярославич и его супруга, святая благоверная княгиня Анна Кашинская. Они стали примером патриотического служения, подвига исповедничества, супружеской верности и искренней любви. В соборе святых прославлены архипастыри Тверской епархии, первый епископ этого края святитель Симеон, епископ Феодор, прозванный Добрым, епископ Арсений. Они управляли епархией в тяжкие годы междоусобиц и монголо-татарского ига. Вспоминают сегодня и тех, кто монашеским подвигом прославил Христа. Преподобных Ефрема Новотожского, Макария, игумена Калязинского, преподобного Нила Столобенского и других. С Тверской землей связаны страницы жизни знаменитого ученого преподобного Максима Грека, святителя Филиппа, митрополита Московского, святителя Тихона Задонского, святителя Иова, первого патриарха Московского и всея Руси, и многих других подвижников и светочей духовной мысли. Сегодня церковь обращается к ним. «Все святые в земле Тверской просиявшие, молите Бога о нас».

1962 году композитор Александра Пахмутова и ее давние соавторы, поэты Николай Добронравов и Сергей Гребенников, отправились в творческую поездку в самое сердце Сибири. Подобные командировки для служителей МУЗ в то время были нередки. В Иркутске, Ангарске, Братске, Усолье, Улан-Удэ столичных гостей встречали вчерашние студенты, в большинстве своем сразу после институтов отправившиеся покорять неосвоенные просторы Родины. Нужно было поддержать трудовой энтузиазм молодых романтиков, запечатлеть в стихах и песнях их нелегкие трудовые будни. Поэт Евгений Долматовский позднее рассказывал в своих воспоминаниях, что из подобных поездок авторы, как правило, привозили десятки новых произведений. Вот только не всегда они бывали востребованы слушателями. Считалось хорошим результатом, если хотя бы одну песню подхватывал народ. У Пахмутовой и ее спутников все сложилось иначе. В путешествии по Сибири они создали цикл произведений, получивший название «Таежные звезды», и большинство вошедших в него песен тут же стали популярными на молодежных стройках. По словам Долматовского, все созданные талантливыми коллегами песни остались в таежном краю, прижились в суровом его быту. Да и в Москве произведения из сибирского цикла Александры Пахмутовой оказались популярными. И в 60-х, и спустя еще много лет. Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить эпизод из фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Герои комедии Эльдара Рязанова в непринужденной обстановке исполняют песню, написанную 10 годами ранее. Впрочем, чему тут удивляться? Призыв, обращенный к покорителям тайги, и сегодня звучит современно. Главное, ребята, сердцем не стареть.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Порой из уст православных людей можно услышать, что люди они грешные, а значит и спрашивать с них, кроме покаяния, особенно нечего. Но может ли христианская позиция быть такой на самом деле? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 15 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Должны есть мы сильнее немощи немощных носите».
3: Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, «Злословия злословящих тебя пали на меня». А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение – да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас, в славу Божию».
2: «Тем же приемлите друг друга, як уже и Христос прият вас во славу Божию».
1: Несмотря на 2000-летнюю христианскую историю, современные люди нередко живут по принципу равного возмездия, который в науке называется принципом Талиона. И хотя звучать это может диковинно, на самом деле это всем известный принцип «око за око и зуб за зуб». Услышав эти слова, кто-нибудь не согласится и скажет, что так никто не живет. Действительно, в данной формулировке он сегодня звучит очень жестоко и большинством, конечно, не принимается. Вменяемые люди не выбивают обидчику зуб, даже если им выбили зуб. Но кто не грубит в ответ на грубость, не кричит в ответ на крик, кто не отказывается, когда ему отказывают? Если мы посмотрим на принцип равного возмездия с этой точки зрения, мы поймем, что недалеко ушли от Ветхого Завета, просто стали местами чуть культурнее и сдержаннее. Например, говорил недавно с одной супружеской парой: «Оба неправы по-своему». Оба это понимали, но каждый говорил: «Почему я должен быть первым? Почему я должен извиняться? Почему я должен терпеть? Почему я должен простить?» С ответа на эти вопросы начинается отрывок из послания апостола Павла к римлянам, который мы сегодня услышали. Апостол говорит, что христианская позиция должна быть принципиально другой. Каждый должен считать себя сильным, способным понести немощи немощного и не себе угождать. Это значит, что, будучи христианами, мы не можем говорить в конфликте: «Почему я должен быть первым?» Ответ ясен: ты христианин, ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать «прости», ты должен уметь первым улыбнуться, первым протянуть руку, первым успокоиться. Может быть, не сразу, потому что инерция Талиона очень сильна, но в итоге именно этому стоит учиться. У человека внешнего может возникнуть вопрос: – почему надо вести себя именно так? И ответ апостола очевиден: потому что именно так вел себя Христос. И если мы во Христе, если умерли для греха и живем для Бога, мы в мире призваны действовать по Его образу. Не случайно же Давид говорит Богу в Псалтире, что терпит злословие, которое на самом деле обращено не к нему, как к земному царю, но к Богу, как к Творцу мира. Тот, кто верен Господу, терпит в мире поношение. Но в этом случае человек не одинок, потому что рядом с ним сам Христос, который пришел в мир и прожил нашу жизнь ради торжества небесной правды. Было ли это тяжело? Было. До кровавого пота. Спрашивал ли Христос, почему Он должен? Нет. Он знал, потому что Он Бог. И мы не должны спрашивать, потому что, решив стать Божьими, уже знаем ответ. Господь же со своей стороны подаст нам стойкость и терпение. Он утешит нас и приведет к единству жизни, которое нам заповедано. Но всего этого невозможно достичь без первого шага, нашего первого шага, зачастую не внешнего, а внутреннего, который заключается в том, чтобы устремиться за Христом, увидеть в Нем пример и стараться поступать так, как Он, прощать, как делал это Он, принимать друг друга, как Он принимал, поступать в мире, как сильные, потому что сам Бог будет поддерживать нас на этом пути.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Севак Мирабян. Миссионер, религиовед.
0: Частное мнение.
2: Движением в московском метро руководит Господь Бог. Казалось бы, Господь везде руководит. Но иногда происходит такое, что понимаешь, тут его особое присутствие. Случаи из жизни доказывают мне лучше любых книг премудрость промысла Божьего. Так вот, моя история про метро. Пару лет назад я ехал по сиреневой ветке на открытую встречу с легендарной женщиной-психотерапевтом из Америки. Человек я пунктуальный, у меня просто аллергия на опоздания. И свои, и ближних. В тот день мне нужно было выйти на станции улицы 1905 года. Неожиданно и непонятно почему, я вышел на одну станцию раньше. То, что я оказался на станции Баррикадной, понял уже, поднимаясь по эскалатору. Меня охватила досада, раздражение при мысли, что я могу опоздать. Спускаюсь обратно, злюсь и молюсь и злюсь и думаю, к чему сие торможение головного мозга? Почему все так не вовремя? Между тем полотно чудо-лестницы подходит к концу, погружая меня в глубины подземелья. И как только я заношу ногу, чтобы сойти с эскалатора, на меня с изящностью фламинго и трагичностью подбитого налитого лебедя падает Лиза, моя во Христе сестра и подруга. Я успел ее подхватить, прежде чем Лиза потеряла сознание. Мы отошли от потока в сторону. Смотрю на нее, бледная, руки трясутся. Поднялись наверх, вышли в город, зашли в кафе. Я заказал ей зеленый чай, такая вот небольшая братская реанимация. А потом Лиза рассказала свою череду событий, приведших ее буквально в мои объятия. Оказалось, у нее была назначена встреча с курьером на станции Планерная. Она взяла деньги, поехала. Внезапно у Лизы упало давление. Она еле двигалась, плелась не весь куда и, уже теряя сознание, точь-в-точь по расчетному времени совершила аварийную посадку прямо на меня. Мы посидели в кафе минут 40. Подруга пришла в себя, но я на всякий случай сопроводил ее. Вместе добрались до места встречи с курьером, забрали у него заказ. Потом я проводил Лизу домой, а на обратном пути шагал и размышлял о случившемся. Мне вспомнились слова пророка Даниила. «Всевышний владычествует над царством человеческим». А еще слова пророка и царя Давида. «Господи, путеводи меня в правде Твоей, уравняй предо мною путь Твой».
0: Частное мнение.

0: Сегодня в 7 вечера гостьей программы «Лавра» будет первый заместитель директора Сергиево-Посадского музея-заповедника Наталья Григорьева. Поговорим о развитии Сергиева Посада и о значении Троицы Сергиевой Лавры как духовного центра. А в 8 вечера в программе «Исторический час» вместе с доктором исторических наук Дмитрием Володихиным поговорим о Куликовской битве и о духовной поддержке, которую Сергий Радонежский оказывал князю Дмитрию Донскому в непростом решении выступить против Орды.
1: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

Радио «Вера». Сегодня, 19 июля, Церковь чествует Собор Радонежских святых, вспоминает преподобного Сесоя Великого, святую мученицу Лукию и других с ней пострадавших, святителя Арсения и епископа Тверского, Собор Тверских святых, а также преподобно мучеников, монахов Ефимия Любовичева и Феодора Богоявленского. Сегодня празднование Богородско-Уфимской иконы Божией Матери. Преподобно-мученик Ефимий родился в 1875 году в Калужской губернии. Поступил послушником в Оптину пустынь. Во время Первой мировой войны был призван в армию. По окончании войны Ефимий вернулся в Оптину, но монастырь вскоре был закрыт и превращен в музей. Инок проработал в нем до 1920 года, а затем был уволен и поселился в городе Козельске. В 1930 году архиепископ Серафим Остроумов рукоположил Ефимия в сан иеромонаха. Служил Ефимий в селе Боброво, неподалеку от его родных мест. В 1931 году он был арестован и заключен в брянскую тюрьму. На допросах отец Ефимий держался мужественно. Говорил, что очень доволен арестом, потому что страдает за веру. Летом 1931 года в тюрьме резко участились случаи заболевания туберкулезом. Заболел и отец Ефимий. Его поместили в тюремную больницу в тяжелом состоянии. 19 июля 1931 года иеромонах Ефимий скончался, пройдя до конца путь исповедника Христова. Преподобный мученик Ефимий разделил судьбу тысяч христиан, которые пострадали за веру в 20 веке. Подвигом и молитвами мучеников стоит Русская Православная Церковь. Мы чтим их память и в этот день обращаемся с молитвой к святому Ефимию Любовичеву. Святой преподобный мученик Ефимий, моли Бога о нас.

0: «Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого». Преподобный Антоний Оптинский. «Светлое утро» на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В Москве на Зацепской площади 16 века селились ямщики. Там располагалась Московская Ямская Слобода. Сохранившийся до наших дней храм святых мучеников Флора и Лавра, которых почитают как покровителей лошадей, тоже построили ямщики. Это была их приходская церковь. А что еще известно о ямщиках и их непростой и очень востребованной в минувшие столетия профессии? Название «ямщик» произошло от тюркского слова «дзям», в русском звучании «ям», что в переводе значит «дорога». Так в Древней Руси назывались остановочные пункты, где конные путники могли передохнуть, сменить лошадей или оставить почту. Сеть ямов основали на русских дорогах татаро-монголы в период ига. Они же ввели и так называемую «ямскую повинность», выбирали самых сильных выносливых крестьян с лошадьми и определяли их в ямчи, то есть проводники. Такие крестьяне были обязаны возить ханских посланников или доставлять от них послания туда, куда прикажут. Вот так и появились на Руси ямщики. После свержения татаро-монгольского ига они перешли на государственную службу, которая стала называться «ямской гоньбой», от слова «гнать», то есть «быстро ехать». Вот как описывал это в XVI веке австрийский посол Сигизмунд Герберштейн. «Великий государь, князь Московский, имеет по разным местам своего княжества ямщиков с достаточным количеством лошадей. Так что, куда бы ни послал князь своего гонца, везде для него найдутся лошади», – писал дипломат. Ямщики прежде всего развозили чиновников, доставляли важные депеши и грузы. Занимались они и перевозкой частных лиц. Правда, чтобы воспользоваться услугой ямщика для проезда на дальние расстояния, простому пассажиру необходимо было получить специальное разрешение – подорожную грамоту. Ямщики с их нелегкой и важной государственной службой были на особом счету у русских правителей. В XVI веке царь Иван III установил для несущих ямскую повинность ряд привилегий. Например, ямщики освобождались от воинской обязанности. Они не платили податей и получали в собственность землю. Неудивительно, что находилось весьма много желающих пойти в ямщики. Однако отбор был строгим. Рассматривались только те кандидаты, которые могли подтвердить свою добрую репутацию письменным поручительством своего приходского священника. Ямщик давал присягу, в которой обязался нести службу с честью. За исполнением этой присяги строго следили в ямском приказе, управляющем органе, который учредил царь Иван Грозный. Французский монах Жан-Франсуа Жаржель в своей книге «Путешествие в Петербург. Царствование императора Павла I» писал о том, что русские ямщики везут очень быстро, почти всю дорогу лошади несутся вскачь. Интересно, что этот факт не обошел вниманием и Николай Васильевич Гоголь. В поэме «Мертвые души», сравнивая Русь с птицей-тройкой, он писал: «Ямщик, борода до рукавицы, привстал да замахнулся, да затянул песню. Кони вихрем, только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход». Примерно с 18 столетия ямщики начали заниматься не только дальними перевозками, но и появились на улицах городов. По сути, ямщицкая пролетка стала первым общественным транспортом и служила для горожан чем-то наподобие современного такси. Правили ямщики и конками, первыми трамваями на лошадиной тяге. И только в начале 20 века ямщиков с улиц и дорог постепенно вытеснили автомобили, автобусы, трамваи и поезда.
1: Открываем историю.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Когда-то, еще в самой юности, я проходил медкомиссию в военкомате и впервые в жизни увидел, как измеряют объем легких. До этого момента я даже и не задумывался над тем, что, оказывается, у разных людей этот объем очень сильно может отличаться. И, естественно, это будет иметь значение при оценке общего состояния здоровья. Неспроста я вспомнил про измерение объема легких. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 9 главы Евангелия от Матфея, где речь тоже про объем, только не легких, а вера. Давайте послушаем.
2: «И приходящего оттуда Иисуса Вифанимы доста два слепца, зовущие глаголюща».
3: Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи». Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их. Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
2: И целя всяк недуг и всякую язву в людях.
1: У святителя Феофана Затворника есть такая глубокая мысль: насколько веры, настолько привтечение божеской силы. Вера – преемник, уста и вместилище благодати. Как легкие у одного бывают большие, а у другого маленькие, и те больше принимают воздуха, а эти меньше, так и вера у иного большая, а у другого маленькая, и та больше принимает даров от Господа, а эта меньше. Бог всюду есть, все объемлет и содержит, и любит обитать в душах человеческих, но входит в них не насильно, хоть всемогущ, а как бы по приглашению, ибо не хочет нарушать дарованное им человеку власти над собой или право хозяйства в себе. Кто отворяет себя верою, того преисполняет Бог, а кто затворился неверием, того не входит, хоть и близ есть. Не открою ничего нового, если скажу, что объем легких тоже величина не статическая. Начинает человек заниматься спортом, бегать, плавать или брать на себя какие-то иные виды аэробной физической нагрузки, и у него легкие будут все сильнее разрабатываться. Возможно, они и не станут в прямом смысле слова больше по объему, но интенсивность обогащения крови кислородом сильно возрастет. Если продолжить мысль святителя Феофана, то и, так сказать, объем легких нашей веры тоже можно разрабатывать. Ну и что, если сейчас твоя вера еле-еле, или, как говорят в народе, на ладан дышит? Не унывай, а потрудись. Подумай, как можно эти легкие веры развить. Чем же они лучше всего развиваются? И здесь снова обратимся к святителю Феофану, а именно к его книге «Путь к спасению». По его мысли, есть три самых действенных упражнения для легких веры. На первом месте, и вы удивитесь, вовсе не чтение Священного Писания и даже не посещение богослужений, а разговор, общение с духоносным, опытнейшим человеком. На втором – совместное чтение и обсуждение Слова Божия и молитва, какой бы она ни была, частная ли или за богослужением. И, наконец, третье упражнение – так называемое «внутрь пребывания», – или внимательное наблюдение за всеми мыслями и чувствами, которые возникают у нас в душе, и тщательный отбор только того, что доброе, светлое, вдохновляющее и согревающее. Я думаю, если мы хотя бы иногда будем следовать этим простым советам святителя Феофана, наши духовные легкие станут очень сильными. –

0: Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божьем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Кирилл Брагин. Литературные эскизы. Молебен о путешествующих. Наконец-то долгожданный отпуск. Всей семьей едем к морю. Больше всех предстоящей поездки радуется наш сын Дима. Он ждал ее давно и уже как 2 дня бегает по квартире с водолазной маской на лице. Так Дима готовится к нырянию в море. А утром накануне отъезда всей семьей мы идем в храм и просим священника отслужить молебен о путешествующих. Путь ведь не близкий. Молебен служит отец Михаил. Своим хрипловатым баритоном он просит у Бога благословить наше путешествие. И мы вместе со священником молимся, чтобы Господь послал нам ангела, спутника и наставника в пути, сохранил нас от всех врагов видимых и невидимых. Просим у Бога успешно добраться до моря и также благополучно вернуться домой. Усерднее всех крестится и кланяется наш сын. В конце молебна батюшка кропит нас святой водой и дает целовать крест. Теперь спокойно можно ехать отдыхать. Бог нас благословил.

0: Вы слушаете радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 19 июля. Собор Тверских святых. О значении объединения святых одной земли для прославления клирик Московского храма 40 севастийских мучеников протоиерей Максим Первозванский.
2: Вообще в характере человека чувствовать свою общность со своими соседями, со своими земляками. Мы действительно, даже если мы и не знакомы с нашими соседями по деревне или по району, мы видим, что в каких-то совсем тяжелых и отрицательных случаях у нас возникает ситуация, когда там двор на двор идет сражаться, стенка на стенку с людьми из другого населенного пункта. Мы чувствуем свое родство и единство с нашими земляками. Это не имеющее к христианству естественное общечеловеческое отношение к тем, что роднит нас по тому или иному признаку. Мы все мужчины чувствуем свое единство перед лицом женщин. Мы все китайцы чувствуем свое единство перед лицом японцев. И мы все тверчане, москвичи или ярославцы, чувствуем свою особенность перед лицом всего остального мира. И, естественно, мы чувствуем свое соединение и со святыми нашей земли. Я москвич, и я чувствую свое единство с благоверным князем Даниилом Московским, святой блаженной Матроной, с праведным Алексеем Мечевым. А питерцы, я думаю, особо чтут Иоанна Кронштадтского и Казанскую икону Божией Матери, потому что у них там один из главных святынь является Казанский собор. Это естественное и нормальное чувство понимания того, что святые нашей земли вместе с нами. И чтобы вот это естественное, почти языческое отношение к этой общности придать ей христианское измерение, мы и учреждаем празднование соборов Святой Тверской, Ярославской, Екатеринбургской или Московской земли.
0: Актуальная тема.

0: размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас.
1: Сегодня протоиерей Сергий Баранов, продюсер Мария Ботоногова и главный редактор издательства «Никея» Сергей Комаров будут размышлять о том, на кого стремятся быть похожими современные люди и может ли святость быть идеалом для подражания.
2: Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

0: рассказывает Анастасия Шибаева, преподаватель английского языка в университете.
1: Это случилось несколько лет назад. У меня была маленькая машина, такая с очень низкой посадкой, маленькие колеса, маленькая машина, очень удобная, чтобы парковаться в Москве. И вот я приехала куда-то, и совершенно никаких мест я не вижу для парковки. И тут вот я увидела местечко, в которое как раз я умещусь. Но там был очень высокий бортик. Но на этот бортик был заезд. Я решила, что сложновато, конечно, низкая машина, но я, в принципе, могу заехать на этот бортик. Я заехала и с краешку аккуратненько встала. Ну и пошла по своим делам. А когда я вернулась, другая машина припарковалась сзади, и я не могу уже съехать с этого бортика высокого. То есть вот этот вот заезд такой, он закрыт для меня. И вот я в растерянности, что делать? Как быть? У меня закрыта машина. Я никак съехать не могу. Я стою, озираюсь по сторонам, и вот, ну, идет какой-то мужчина. Я ему говорю: слушайте, помогите мне, пожалуйста, вот видите, что у меня тут происходит? Он так посмотрел на все на это дело, постоял, подумал. Причем такой человек шел, по-моему, с портфелем, то есть

куда-то по своим делам спешил. Я думала, что он мне поможет вырулить как-то тоже задом, а он мне сказал: «Сейчас, ждите здесь». И ушел. Ушел куда-то в кусты, скрылся. Я думаю, ну все, что меня тут ждет? И тут я смотрю, он идет, портфель под мышкой, а в руках несколько кирпичей. Он где-то нашел кирпичи, притащил эти кирпичи, сложил кирпичи лесенкой этого бортика под моим колесом, чтобы я могла съехать. Проследил, чтобы никуда у меня они там, эти кирпичи, не развалились. Ну вот я съехала, вылезла, конечно, я его благодарила, огромное спасибо ему сказала и здоровья ему пожелала. Вот, и мы с ним, довольны друг другом, разошлись. По-моему, он даже эти кирпичи потом куда-то отнес. Но это, надо сказать, конечно, вот это проявление какой-то действительно спонтанной доброты очень меня потрясло.

Радио «Вера». Сегодня, 19 июля, Церковь чествует Собор Радонежских святых, вспоминает преподобного Сисоя Великого, святую мученицу Лукию и других с ней пострадавших, святителя Арсения и епископа Тверского, Собор Тверских святых, а также преподобно-мучеников монахов Ефимия Любовичева и Феодора Богоявленского. Сегодня празднование Богородско-Уфимской иконы Божией Матери. Преподобно-мученик Феодор, в миру Олег Богоявленский, родился в 1905 году в Тегеране в семье русского консула. В 1911 году консул был убит персами, и его жена Ольга Петровна с тремя детьми вернулась в Санкт-Петербург. В 1923 году Олег поступил на медицинский факультет Московского университета, который на третьем курсе пришлось оставить. В 1930 году Олег принял монашеский постриг с именем Феодор и стал иеродиаконом. В 1933 году иеродиакон Феодор был арестован и приговорен к 3 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Во Владивостоке лагерный врач взял его к себе помощником, а при освобождении снабдил всеми документами для завершения медицинского образования. Но диакон Феодор избрал иной путь. В 1937 году он стал иеромонахом. В 1941 году отец Феодор вновь был арестован. В течение долгого времени его вызывали на допросы ночью, не давали спать днем и беспощадно избивали, требуя, чтобы он назвал всех своих духовных детей. НКВД приговорило иеромонаха Феодора к 5 годам ссылки в Красноярский край, где 19 июля 1943 года он скончался. Сестра преподобно-мученика часто вспоминала потом, как во время ареста отец Феодор обнял ее и сказал: «Ну что ты плачешь? Радоваться надо, а не плакать». А лицо его при этом было светлое, преображенное, сияющее подлинным счастьем. Новомученики российские дают нам важный урок истинной духовной свободы. Она состоит в том, что жертвы оказались нравственно сильнее и выше своих палачей. По словам патриарха Кирилла, их могли лишить свободы и даже жизни, но не могли лишить свободы мысли, веры и подлинной свободы выбора. Церковь прославляет всех мучеников и исповедников XX века и в этот день обращается с молитвой к иеромонаху Феодору Богоявленскому. Святой преподобный мученик Феодор, моли Бога о нас –

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Национального оркестра Испании. Дирижер Атаульфо Аргента, солист Нарсисо Йепес.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Порой из уст православных людей можно услышать, что люди они грешные, а значит и спрашивать с них, кроме покаяния, особенно нечего. Но может ли христианская позиция быть такой на самом деле? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 15 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Должны есть мы сильнее немощи немощных носите».
3: Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, «Злословие злословящих тебя пали на меня». А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение – да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас, в славу Божию».
2: «Тем же приемлите друг друга, як уже и Христос прият вас во славу Божию».
1: Несмотря на 2000-летнюю христианскую историю, современные люди нередко живут по принципу равного возмездия, который в науке называется принципом Талиона. И хотя звучать это может диковинно, на самом деле это всем известный принцип «око за око и зуб за зуб». Услышав эти слова, кто-нибудь не согласится и скажет, что так никто не живет. Действительно, в данной формулировке он сегодня звучит очень жестоко и большинством, конечно, не принимается. Вменяемые люди не выбивают обидчику зуб, даже если им выбили зуб. Но кто не грубит в ответ на грубость, не кричит в ответ на крик, кто не отказывается, когда ему отказывают? Если мы посмотрим на принцип равного возмездия с этой точки зрения, мы поймем, что недалеко ушли от Ветхого Завета, просто стали местами чуть культурнее и сдержаннее. Например, говорил недавно с одной супружеской парой: «Оба неправы по-своему». Оба это понимали, но каждый говорил: «Почему я должен быть первым? Почему я должен извиняться? Почему я должен терпеть? Почему я должен простить?» С ответа на эти вопросы начинается отрывок из послания апостола Павла к римлянам, который мы сегодня услышали. Апостол говорит, что христианская позиция должна быть принципиально другой. Каждый должен считать себя сильным, способным понести немощи немощного и не себе угождать. Это значит, что, будучи христианами, мы не можем говорить в конфликте: «Почему я должен быть первым?» Ответ ясен: ты христианин, ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать «прости», ты должен уметь первым улыбнуться, первым протянуть руку, первым успокоиться. Может быть, не сразу, потому что инерция Талиона очень сильна, но в итоге именно этому стоит учиться. У человека внешнего может возникнуть вопрос: почему надо вести себя именно так? И ответ апостола очевиден: потому что именно так вел себя Христос. И если мы во Христе, если умерли для греха и живем для Бога, мы в мире призваны действовать по Его образу. Не случайно же Давид говорит Богу в Псалтире, что терпит злословие, которое на самом деле обращено не к нему, как к земному царю, но к Богу, как к Творцу мира. Тот, кто верен Господу, терпит в мире поношение. Но в этом случае человек не одинок, потому что рядом с ним сам Христос, который пришел в мир и прожил нашу жизнь ради торжества небесной правды. Было ли это тяжело? Было. До кровавого пота. Спрашивал ли Христос, почему Он должен? Нет. Он знал, потому что Он Бог. И мы не должны спрашивать, потому что, решив стать Божьими, уже знаем ответ. Господь же со своей стороны подаст нам стойкость и терпение. Он утешит нас и приведет к единству жизни, которое нам заповедано. Но всего этого невозможно достичь без первого шага, нашего первого шага, зачастую не внешнего, а внутреннего, который заключается в том, чтобы устремиться за Христом, увидеть в Нем пример и стараться поступать так, как Он, прощать, как делал это Он, принимать друг друга, как Он принимал, поступать в мире, как сильные, потому что сам Бог будет поддерживать нас на этом пути.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Яна Зотова. Певица, музыкант, ведет клуб трезвости.
0: Частное мнение.
2: Как-то в очередной раз, выходя из храма после службы, я прошла мимо ящика для пожертвований. Мимо. На секунду задержалась, но поняла, что лезть за кошельком долго, пока там его найдешь. А люди идут за мной. Буду им мешать, если остановлюсь. В итоге, решив, что положить милостыню в этот раз будет делом долгим, я прошла мимо. И что уж греха таить, так периодически я и проходила мимо. Почему? Почему я делаю такой выбор? Что для меня является приоритетом в этой ситуации? Правильнее же остановиться на несколько секунд и помочь. А вдруг кто-то еще думает так же, как я сейчас, и тоже проходит мимо? Получается, что сэкономить каких-то 20 секунд мне важнее, чем помочь просящему. Или я думаю, что найдется другой, кто поможет. Другой-то наверняка найдется и поможет. Только я-то с чем останусь? С тем, что прошла мимо? С тем, что могла сделать доброе дело и не сделала? Почему для меня так важно куда-то спешить? Христос же сказал, что, помогая другим, мы помогаем Ему самому. Ибо голоден был я, и вы дали мне есть. Жаждал, и напоили меня. Странником был, и приняли меня. Наг, и одели меня. Болен был, и посетили меня. В тюрьме был, и пришли ко мне. Сказано в Евангелии от Матфея. Это что же? Я прошла мимо, тем самым отказавшись помочь самому Христу? А как же добрые дела? Что, разве много от меня требуется? Даже ехать никуда не надо. Не надо никого искать специально. Вот, человек рядом, и ты можешь помочь. Почему же я иду мимо? Кошелек долго доставать? Понятно. Значит, надо это исправить. Теперь я стараюсь класть какую-то денежку в карман перед выходом из дома, чтобы легче и быстрее можно было сделать это маленькое, но все-таки доброе дело.
0: Частное мнение.

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

слушаете радио «Вера». Вера. Сегодня, 19 июля, Церковь чествует Собор Радонежских святых, вспоминает преподобного Сесоя Великого, святую мученицу Лукию и других с ней пострадавших, святителя Арсения и епископа Тверского, Собор Тверских святых, а также преподобно-мучеников, монахов Ефимия Любовичева и Феодора Богоявленского. Сегодня празднование Богородско-Уфимской иконы Божией Матери. Явление Богородско-Уфимской иконы Божией Матери состоялось в начале 17 века. В это время на территории современной Башкирии только начали появляться первые православные поселения. Чудотворный образ нашел один из крестьян села Кадымцево Уфимского уезда. Это случилось за 3 дня до праздника Казанской иконы Божией Матери. Найденный образ был копией с этой иконы, только выдержан в более темных тонах. В честь находки село было переименовано в Богородское. Под этим именем оно просуществовало до 30-х годов 20 века. В Богородском воздвигли храм для святыни. В 18 веке с иконы написали список. Он остался в селе, а первообраз отвезли в кафедральный собор Уфы для всенародного почитания. Раз в год на Казанскую икону крестным ходом приносили из Уфы в Богородское. Образ стал святыней всего края. В 1874 году отмечали 300-летие Уфы. В качестве даты для праздника выбрали День явления Богородско-Уфимской иконы Божией Матери. При советской власти чудотворный образ реквизировали. В наши дни возобновляется почитание святыни. В бывшем селе Богородском, ныне одном из районов Уфы, восстановлен храм в честь иконы. Преподобный Никодим Святогорец призывал: «Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обрати сердце свое к ней, Царице Небесной, и возблагодари ее, что в невидимой брани нашей никогда не оскудевает ее предстательство и помощь нам». Чествуя Богородско-Уфимскую икону Божией Матери, попросим и мы заступничество у Царицы Небесной. Пресвятая Богородица, спаси нас!

0: Время добрых дел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: На Фритьофа Нансена, норвежского зоолога, океанографа, путешественника и полярного исследователя, в начале 20 века хотели быть похожими мальчишки во всем мире. Отважный, сильный, целеустремленный, он бороздил просторы Северного Ледовитого океана, прошел на лыжах через ледники Гренландии, приблизился к Северному полюсу Земли. Но главным своим достижением Нансен считал не это. Путешественник утверждал: лучшее, что ему довелось делать в жизни, это помогать людям. Фритьоф Нансен родился 10 октября 1861 года в Норвегии, в местечке Стурюфрён под городом Осло, который в то время носил название «Христиания». Уже в 2 года мальчик встал на лыжи, а в 16 поставил мировой рекорд по лыжным гонкам на дистанцию в 1 милю. В школе Фритьоф преуспевал в естественно-научных дисциплинах – биологии, химии, физике, географии. В 1880-м Нансен поступил в университет Христиании на зоологический факультет, изучал биологию тюленей. В 1882 году он отправился в свою первую экспедицию по Северному Ледовитому океану на шхуне «Викинг» наблюдать за животными в их естественной среде. Это плавание определило будущие интересы Нансена. Ему захотелось исследовать полярные земли. В 1888-м Нансен с командой единомышленников совершил первый в мире лыжный переход длиной в 470 километров через так называемый «ледяной щит Гренландии». На легкой парусно-моторной шхуне «Фрам» в 1893-м Нансен отправился к Северному полюсу. Достичь его не удалось из-за суровых погодных условий. Однако путешественник подошел к самой северной точке планеты намного ближе своих предшественников. Разумеется, все эти опасные экспедиции Нансен совершал не ради славы. Из каждого путешествия он привозил уникальный научный материал. За свои полярные исследования Фритьоф Нансен был удостоен многих государственных наград. В 1913 году он с разрешения российских властей совершил путешествие по Сибири. Впечатлениям и подробностям этой поездки он посвятил книгу «В стране будущего». А в 1921-м вновь вернулся в Россию. Уже не как путешественник, а как человек, который не мог оставаться равнодушным к тяжелому бедствию, постигшему тогда страну – неурожаю и голоду. Нансен побывал в Поволжье. Оно особенно страдало от голода. Своими глазами увидел людей, которые едва держались на ногах. Фритьоф Нансен обратился за поддержкой к Лиге наций – международной организации, выступающей за содействие миру и благополучию во всех странах. Путешественник призывал: в Канаде такой урожай, что она могла бы выделить зерна втрое больше, чем необходимо. В США излишки пшеницы гниют у фермеров. В Аргентине столько кукурузы, что ею топят паровозы. А между тем, рядом с нами, миллионам людей, угрожает голодная смерть. Однако в Лиге наций Нансену отказали. Сочли, что сотрудничать со страной Советов неприемлемо даже в условиях гуманитарной катастрофы. Нансен просил забыть на время о политике, но его так и не услышали. Тогда путешественник собственными силами организовал Международный комитет помощи России. И со всего света хлынули частные пожертвования голодающим. На эти деньги закупили 1000 вагонов с продовольствием и лекарствами. В Поволжье заработали передвижные столовые и медпункты, детские приюты. 7 миллионов человек были спасены от голодной смерти. Вместе с помощью голодающим Поволжья Нансен занимался проблемами военнопленных из стран-участниц Первой мировой войны. А еще помогал тем, кто оказался в вынужденной эмиграции, прежде всего беженцам из СССР. Ни у тех, ни у других зачастую не имелось документов. В чужих странах они были бесправными. Специально для них Нансен разработал и утвердил на международном уровне особую бумагу, которая удостоверяла личность и давала возможность работать и жить на законных основаниях. В народе удостоверения называли «нансеновскими паспортами». Они помогли легализоваться почти полумиллиону человек. За эту деятельность в 1922 году Фритьоф Нансен получил Нобелевскую премию мира. Потратил он ее на открытие научно-исследовательских сельскохозяйственных станций в России, чтобы голод ей больше не грозил. «Я верю в великое будущее России», – писал Нансен в книге «Россия и мир». «И считаю, что в недалеком времени именно Россия принесет Европе духовное обновление».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Директор паломнической службы НИКа Анастасия Зимихина.
3: Есть такой удивительный грузинский святой, преподобный Давид Гориджийский. В свое время мы часто делали поездку, которая называлась «С молитвой о даровании чад». Мы посещали московские храмы, где особенно молились о чадородии. И одним из храмов был храм Живоначальной Троицы на Грязях, недалеко от метро «Китай-город». В этом храме очень почитают преподобного Давида Гориджийского, есть его большая икона, и по понедельникам вечером ему служится молебен водосвятный. На этот молебен со всей Москвы и даже с области приезжают люди помолиться о даровании чад. И вот однажды я была в храме в своем приходском, и ко мне подошла одна женщина с большим-большим животом, было видно, что ей скоро рожать, и рассказала мне такую историю. Оказалось, что в социальных сетях она давно следила за нашей группой и очень хотела с нами поехать в поездку о даровании чад. Но каждый раз у нее что-то не получалось, а в их семье на тот момент 10 лет не было деток. И вот она, уже отчаявшись записаться к нам на поездку, решила поехать сама. Прочитала описание поездки, посмотрела, какие храмы мы посещаем, и решила отправиться в храм Живоначальной Троицы на Грязях, где икона Давида Гориджийского. Накануне поездки она исповедовалась. И в понедельник поехала вот на этот молебен помолиться о даровании чад в их семью. Детей у них не было вообще. И как она потом мне вот рассказала при встрече, ровно через неделю после этого молебна она узнала, что ждет ребенка. Когда мы с ней встретились, ей оставалось совсем мало времени уже до родов. Сказала, что беременность благополучно у нее протекала, и что ждут они мальчика. И очень она благодарна Господу и особенно Давиду Гориджийскому за его молитвы в помощи стать, наконец, мамой.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Когда-то, еще в самой юности, я проходил медкомиссию в военкомате и впервые в жизни увидел, как измеряют объем легких. До этого момента я даже и не задумывался над тем, что, оказывается, у разных людей этот объем очень сильно может отличаться. И, естественно, это будет иметь значение при оценке общего состояния здоровья. Неспроста я вспомнил про измерение объема легких. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 9 главы Евангелия от Матфея, где речь тоже про объем, только не легких, а вера. Давайте послушаем.
2: «И приходящего оттуда Иисусове по ним идоста два слепца, зовущие глаголюща».
3: Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи». Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их. Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
2: И целя всяк недуг и всякую язву в людях.
1: У святителя Феофана Затворника есть такая глубокая мысль: насколько веры, настолько привтечение божеской силы. Вера – преемник, уста и вместилище благодати. Как легкие у одного бывают большие, а у другого маленькие, и те больше принимают воздуха, а эти меньше, так и вера у иного большая, а у другого маленькая, и та больше принимает даров от Господа, а эта меньше. Бог всюду есть, все объемлет и содержит, и любит обитать в душах человеческих, но входит в них не насильно, хоть всемогущ, а как бы по приглашению, ибо не хочет нарушать дарованное им человеку власти над собой или право хозяйства в себе. Кто отворяет себя верою, того преисполняет Бог, а кто затворился неверием, того не входит, хоть и близ есть. Не открою ничего нового, если скажу, что объем легких тоже величина не статическая. Начинает человек заниматься спортом, бегать, плавать или брать на себя какие-то иные виды аэробной физической нагрузки, и у него легкие будут все сильнее разрабатываться. Возможно, они и не станут в прямом смысле слова больше по объему, но интенсивность обогащения крови кислородом сильно возрастет. Если продолжить мысль святителя Феофана, то и, так сказать, объем легких нашей веры тоже можно разрабатывать. Ну и что, если сейчас твоя вера еле-еле, или, как говорят в народе, на ладан дышит? Не унывай, а потрудись. Подумай, как можно эти легкие веры развить. Чем же они лучше всего развиваются? И здесь снова обратимся к святителю Феофану, а именно к его книге «Путь к спасению». По его мысли, есть три самых действенных упражнения для легких веры. На первом месте, и вы удивитесь, вовсе не чтение Священного Писания и даже не посещение богослужений, а разговор, общение с духоносным, опытнейшим человеком. На втором – совместное чтение и обсуждение Слова Божия и молитва, какой бы она ни была, частная ли или за богослужением. И, наконец, третье упражнение – так называемое «внутрь пребывания» или внимательное наблюдение за всеми мыслями и чувствами, которые возникают у нас в душе, и тщательный отбор только того, что доброе, светлое, вдохновляющее и согревающее. Я думаю, если мы хотя бы иногда будем следовать этим простым советам святителя Феофана, наши духовные легкие станут очень сильными.

0: Утреннее чтение Евангелия – вдохновляющее начало нового дня. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Иногда слышишь в роще частый дробный стук по стволу дерева и тотчас догадываешься – это санитар леса, дятел. В своей затейливой красной шапочке пристроился на высокой ели и занялся своим любимым делом – выколачивает личинок сокрытых в древесной коре. Меня всегда удивляет целеустремленность, терпение и работоспособность дятла, который, кажется, обличает этим трудом наше духовное расслабление. Как часто мы жалуемся, что молитва не идет к нам, забывая приглашение Господа и его ученикам к смиренному духовному труду. «Стучите, и отворят вам».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. На примере бесноватого отрока раскроем состояние человека при нравственном падении в грех. Когда Господь повелел духу выйти из отрока, дух от злобы и лютости движения, при которых он вышел, возопил сильно и продолжительно потрясал отрока, отчего отрок сделался как бы мертвым. Сила сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни, непримечаемой и непонимаемой, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит в смятение. Она воздвигает все страсти в человеке, посредством их приводит всего человека в страшные колебания, производит в теле различные странные болезни. В этом смысле сказал преподобный Иоанн Пророк: «Нам, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса, потому что страсти, как сказано, суть демоны и исходят от призывания имени Христа». Это значит, действие страстей и демонов совокупное. Демоны действуют посредством страстей. Когда увидим при упражнении Иисусовой молитвы особенное волнение и вскипание страстей, не придем от этого в уныние и недоумение. Напротив того, ободримся и приготовимся к подвигу, к тщательному молению именем Господа Иисуса, как получившее явственное знамение, что молитва Иисусова начала производить в нас свойственное ей действие. Говорит святой Иоанн Златоуст: «Пометование имени Господа нашего Иисуса Христа раздражает на брань врага, потому что стремящаяся и понуждаемая к молитве Иисусовой душа все может обрести этой молитвой, и злое, и благое. Во-первых, она может усмотреть зло во внутренности сердца своего, а потом добро. Молитва эта может привести в движение змея, и молитва эта может смирить его. Молитва эта может обличить живущий в нас грех, и молитва эта может истребить этот грех. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Многие из нас жалуются на плохую погоду и на отсутствие радости в связи с этим. Но ведь мы сами можем создавать настроение себе и другому человеку. Иногда бывает достаточно сказать доброе пожелание, проявить внимание и заботу. Тогда люди будут тянуться к нам, как к солнышку, и у нас на душе от этого тоже будет радостно. Похожие размышления на эту тему я прочитала в книге диакона Ильи Кокина «Страх возводит стены, любовь строит мосты». В одной из глав автор как раз пишет о том, как важно быть друг для друга солнцем, и приводит в пример историю из личного опыта. В начале своей супружеской жизни отец Илья снимал квартиру на окраине города, где сплошные серые и скучные дома, и нет вокруг никакой красоты. И вот однажды зимой, рано утром, вместе с толпой угрюмых раздраженных людей, спешащих на работу, диакон Илья Кокин зашел в тесный автобус. В салоне царила напряженная атмосфера. И тут посреди толпы послышался жизнерадостный голос женщины-кондуктора. «Дорогие мои, с добрым утром всех вас! Хорошего вам дня! Счастья, здоровья! Покупаем билетики!» Сначала пассажиры холодно

0: посматривали на нее, а потом начали постепенно оттаивать. На протяжении всего пути кондуктор говорила, казалось бы, банальные, ободряющие слова, но почему-то они очень утешали. Отец Илья все это время стоял и наблюдал за людьми вокруг. И что удивительно, на их лицах появились улыбки. Даже атмосфера в автобусе изменилась, ушло напряжение. Диакон Илья Кокин еще не раз встречал в автобусе ту женщину-кондуктора. И все время она произносила приятные и теплые слова, которые согревали сердца людей. Ему казалось, что некоторые из них стали специально пользоваться тем маршрутом, только чтобы проникнуться доброй атмосферой. Ведь так приятно, когда тебя ждут и встречают с радостью. Так же и мы можем быть друг для друга таким солнышком, проявлять заботу и участие. Тогда угрюмых людей будет гораздо меньше. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
1: Живут такие люди. Сегодня, 19 июля, Церковь чествует Собор Радонежских святых, вспоминает преподобного Сисоя Великого, святую мученицу Лукию и других с ней пострадавших, святителя Арсения, епископа Тверского, Собор Тверских святых, а также преподобно-мучеников, монахов Ефимия Любовичева и Феодора Богоявленского. Сегодня празднование Богородско-Уфимской иконы Божией Матери. Сегодня Церковь чтит и вспоминает святых, чья земная жизнь и подвиг были связаны с Троицей Сергиевой Лаврой. Этот праздник восходит к середине 17 века. Именно тогда были составлены первые списки учеников преподобного Сергия Радонежского, составлен молебный канон. В церковный календарь праздник вошел в 1981 году. Монастырь преподобного Сергия возник накануне перелома в русской истории. Заканчивалась эпоха раздробленности, монголо-татарского ига. Началось возвышение Москвы и складывание государства Московская Русь. Троица Сергиева Лавра стала духовным символом собирания страны. Ее отличительные особенности – особый дух любви между братьями, уважение к книжному знанию. Из Лавры их несли в мир многочисленные ученики преподобного Сергия. В их числе преподобные Авраамий Галичский, Сильвестр Обнорский, воины-схимонахи Александр Пересвет и Андрей Ослябе. Вспоминают сегодня и сродников преподобного Сергия, его родителей, преподобных Кирилла и Марию. В сонм радонежских святых входят собеседники Сергия Радонежского, благоверный князь Дмитрий Донской, святители Стефан Великопермский, Дионисий Суздальский и другие. В соборе Троицы Сергиевой Лавры прославлено более 75 угодников Божиих. Сегодня Церковь обращается к ним. Все святые радонежские, молите Бога о нас. –

1978 году, отслужив на флоте, Олег учился в Челябинском институте физкультуры по специальности «тренер по плаванию». Тема будущего диплома – техника движения рук при плавании способом баттерфляй. Но технику движения рук ему пришлось отрабатывать совсем в другой области. Летом Олег решил отдохнуть на Ильменском озере и совершенно случайно набрел на большое количество людей с гитарами, поющих песни собственного сочинения. Это был знаменитый Ильменский фестиваль авторской песни. Олег почувствовал, что его жизненный путь поворачивает в другую сторону. Учебу в институте он, конечно, продолжил и даже в дальнейшем диплом про стиль баттерфляй защитил. Но уже во время одной из первых после каникул лекций по плаванию он написал песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». На следующее лето он приехал с ней на Ильменский фестиваль. После этого страна подхватила. «Качнется купол неба, большой и звездно-снежный». Песня приобрела огромную популярность. Ее слова десятки раз переделывались, и на нее даже писали пародии. Впрочем, сам Олег Митяев не обращал на это внимания и в каждом концерте в финале пел «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Не смог он этого сделать лишь однажды. Олег выступал в женской колонии и по привычке начал играть вступление к своему главному шлягеру. Потом посмотрел на публику в зале, сослался на то, что забыл слова, и в завершении спел совсем другую песню.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Порой из уст православных людей можно услышать, что люди они грешные, а значит и спрашивать с них, кроме покаяния, особенно нечего. Но может ли христианская позиция быть такой на самом деле? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 15 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Должны есть мы сильные немощи немощных носите».
3: «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас, в славу Божию».
2: «Тем же приемлите друг друга, як уже и Христос прият вас во славу Божию».
1: Несмотря на 2000-летнюю христианскую историю, современные люди нередко живут по принципу равного возмездия, который в науке называется принципом Талиона. И хотя звучать это может диковинно, на самом деле это всем известный принцип «око за око и зуб за зуб». Услышав эти слова, кто-нибудь не согласится и скажет, что так никто не живет. Действительно, в данной формулировке он сегодня звучит очень жестоко и большинством, конечно, не принимается. Вменяемые люди не выбивают обидчику зуб, даже если им выбили зуб. Но кто не грубит в ответ на грубость, не кричит в ответ на крик, кто не отказывается, когда ему отказывают? Если мы посмотрим на принцип равного возмездия с этой точки зрения, мы поймем, что недалеко ушли от Ветхого Завета, просто стали местами чуть культурнее и сдержаннее. Например, говорил недавно с одной супружеской парой: «Оба неправы по-своему». Оба это понимали, но каждый говорил: «Почему я должен быть первым? Почему я должен извиняться? Почему я должен терпеть? Почему я должен простить?» С ответа на эти вопросы начинается отрывок из послания апостола Павла к римлянам, который мы сегодня услышали. Апостол говорит, что христианская позиция должна быть принципиально другой. Каждый должен считать себя сильным, способным понести немощи немощного и не себе угождать. Это значит, что, будучи христианами, мы не можем говорить в конфликте: «Почему я должен быть первым?» Ответ ясен: ты христианин, ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать «прости», ты должен уметь первым улыбнуться, первым протянуть руку, первым успокоиться. Может быть, не сразу, потому что инерция Талиона очень сильна, но в итоге именно этому стоит учиться. У человека внешнего может возникнуть вопрос: – почему надо вести себя именно так? И ответ апостола очевиден: потому что именно так вел себя Христос. И если мы во Христе, если умерли для греха и живем для Бога, мы в мире призваны действовать по Его образу. Не случайно же Давид говорит Богу в Псалтире, что терпит злословие, которое на самом деле обращено не к нему, как к земному царю, но к Богу, как к Творцу мира. Тот, кто верен Господу, терпит в мире поношение. Но в этом случае человек не одинок, потому что рядом с ним сам Христос, который пришел в мир и прожил нашу жизнь ради торжества небесной правды. Было ли это тяжело? Было. До кровавого пота. Спрашивал ли Христос, почему Он должен? Нет. Он знал, потому что Он Бог. И мы не должны спрашивать, потому что, решив стать Божьими, уже знаем ответ. Господь же со своей стороны подаст нам стойкость и терпение. Он утешит нас и приведет к единству жизни, которое нам заповедано. Но всего этого невозможно достичь без первого шага, нашего первого шага, зачастую не внешнего, а внутреннего, который заключается в том, чтобы устремиться за Христом, увидеть в Нем пример и стараться поступать так, как Он, прощать, как делал это Он, принимать друг друга, как Он принимал, поступать в мире, как сильные, потому что сам Бог будет поддерживать нас на этом пути.
0: Апостольские чтения.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Частное мнение.
1: Яна Артюшина. Предприниматель, преподаватель английского языка.
0: Частное мнение.
2: Мне кажется, что наш мир поистине сказочен. Нет-нет, я вовсе не хочу говорить о красоте планеты, о волшебных рассветах и очаровании бабочек. Все это бесспорно чудесно, но мысль моя в другом. Как часто мы сталкиваемся с фразами «спустись на землю» или «чудес не бывает». Но однажды я услышала другое. Для христианина чудо – это норма. «Как же так?» – подумала я. «Как чудо может быть нормой? Ведь на то оно и чудо, в конце концов, чтобы быть чем-то выдающимся и редким». В тот момент я даже и представить не могла, сколько открытий меня еще ждет. Решив разобраться с этим, я словно подошла к шкафу, за которым скрывается загадочная Нарния. Да что там Нарния? Целый духовный мир, который, в отличие от сказочной страны, действительно существует. Да и не где-нибудь, а прямо вокруг нас. Следует сказать, что долгое время я воспринимала чудеса Христа именно как старинную легенду. С одной стороны, почти не сомневалась в ней, а с другой до конца не принимала. И оставалось только к Богу обратиться со словами «Верую, помоги моему неверию». И он помог. Помог, как всегда. Ко мне начали приходить нужные книги и люди. От них я получала знания о законах духовного мира, о невероятных делах тех, кого мы называем святыми. Тогда же я узнала об одном удивительном человеке. Для меня было очень важным, что он жил с нами на земле в одно время, был из той же плоти и крови, говорил на том же языке, что и мы, ходил в школу и служил в армии. Человека этого звали Гавриил Ургебадзе. Люди, которые жили рядом с ним, свидетельствуют о том, как вода в его руках притворялась в вино, как огромный рояль помещался в узкие двери его кельи, как не было для него секретов в сердцах других людей, как святой перемещался духом в пространстве, без поездов и самолетов, словом, явил собой живую иллюстрацию евангельской истории. Руками преподобного Гавриила и других святых Господь показывает миру и лично мне, что дела его живы, и что в каждой строчке Священного Писания заключена правда. Так разве не чудесна наша жизнь, когда среди нас живут святые вне времени и пространства? Разве не чудесны разговоры с Богом, после которых твоя жизнь наполняется чудесами, и события начинают разворачиваться самым неожиданным образом? Разве не чудо то, что смерти нет, и мы будем жить вечно? А раз так, то чудо воистину норма. Одно лишь надо помнить. Господь пришел к нам тихо, без спецэффектов. Он родился в Вифлеемской пещере без фейерверка и фанфар. Он не хотел прельщать нас фокусами, но чудотворил для того, чтобы показать свою истинную природу и власть. Он предостерегает нас, чтобы мы не гоняли за чудесами, но поверили в его правду и бесконечную силу, а исполнив заповеди, очистили свои сердца, да пришли в Царство Небесное, где чудеса – норма.
0: Частное мнение.

0: послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
1: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
0: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
1: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
0: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

Радио «Вера». Сегодня, 19 июля, Церковь чествует Собор Радонежских святых, вспоминает преподобного Сесоя Великого, святую мученицу Лукию и других с нею пострадавших, святителя Арсения и епископа Тверского, Собор Тверских святых, а также преподобно-мучеников монахов Ефимия Любовичева и Феодора Богоявленского. Сегодня празднование Богородско-Уфимской иконы Божией Матери. Преподобный Сесой Великий родился в V веке. По происхождению святой был коптом. Преподобный Сесой жил отшельником в египетской пустыне, в пещере, в которой до него проживал преподобный Антоний Великий. За 60 лет пустынничества преподобный Сесой достиг такой духовной чистоты, что получил от Бога дар чудотворения. Однажды он своей молитвой вернул к жизни умершего отрока. Как рассказывается в житии преподобного Сесоя, он учил смирению и надежде на милосердие Бога. Так, на вопрос, достаточно ли года на покаяние впадшему в грех монаху, Сесой ответил: «Я верую в милосердие человеколюбца Бога. И если человек покается всей душой, то Бог примет его покаяние в течение 3 дней». Чрезвычайно строгий к себе, преподобный Сесой был очень милостив и сострадателен к ближним, и всех принимал с любовью. Когда преподобный Сесой лежал на смертном одре, лицо его просияло. Ученики спросили умирающего, что он видит и с кем беседует. Старец ответил, что ангелы пришли за его душой, а он просит их дать ему еще хоть краткое время на покаяние. «Тебе, отче, нет нужды в покаянии», — возразили ученики. Но преподобный Сесой сказал: «Поистине я не знаю, сотворил ли я хоть начало покаяния моего». После этих слов лицо святого старца просияло так, что на него было трудно смотреть. Преподобный успел сказать ученикам, что видит самого Господа, и святая душа его отошла в Царство Небесное. Преподобный Силуан Афонский писал, что праведники ходили ногами по земле и руками работали, но святыми их делало то, что дух всегда пребывал в Боге, и умом они не хотели оторваться от памяти Божьей. За это Господь возлюбил своих святых и даровал им Царство Небесное. Чествуя преподобного Сесоя Великого, мы надеемся на его молитвенную помощь и просим: «Святой преподобный Сесой, моли Бога о нас».

0: общие заботы супругов облегчают для них скорби, и общие радости для обоих восхитительнее. Святитель Григорий Богослов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Джоан взглянула на часы и включила телевизор. Удобно устроившись в кресле, она с улыбкой смотрела на седоволосого мужчину с аккуратной стрижкой, напевающего веселую песню. На экране был ее муж, знаменитый американский телеведущий Фред Роджерс. Песней о добрых соседях он каждый день приветствовал своих маленьких зрителей в своей программе «Соседство мистера Роджерса». Уже целых 30 лет эта светлая и мудрая детская программа шла в эфире. А женаты Джоан и Фред были еще дольше. И все же она каждый день включала телевизор и смотрела, как муж улыбается с экрана. Супружество мистера Роджерса оказалось долгим и счастливым. Джоан и Фред познакомились в 1948 году в колледже Роллинс в городе Уинтерпарк, штат Флорида, где изучали музыку. Фред перевелся в Роллинс после нескольких лет, проведенных в Дартмутском колледже. Джоан Роджерс вспоминала, как студенты решили сообща встретить новенького Роджерса в аэропорту. Поехали на видавшем виды автомобиле, в котором с трудом смогла уместиться вся компания. Кое-как втиснули туда и Фреда. Они с Джоан оказались рядом. Мы сидели так близко, что наши руки соприкасались. От смущения за всю дорогу мы едва ли перекинулись парой слов, рассказывала миссис Роджерс. Зато потом они наверстали упущенное. Джоан и Фред очень сдружились. Оба души не чаяли в музыке, часами могли играть друг другу на фортепиано произведения любимых композиторов. От классики переходили к современности, отправлялись на танцы и лихо отплясывали рок-н-ролл. Все в колледже были уверены, что молодые люди встречаются. Но Джоан и Фред упорно настаивали. Они просто друзья. Мистер Роджерс однажды обмолвился, что если бы они не были такими застенчивыми, то могли бы пожениться гораздо раньше. Ведь молодые люди сразу полюбили друг друга. Только боялись в этом признаться. Тем временем Джоан окончила колледж. Фреду оставался еще год. Отучившись, он отправился в Нью-Йорк, решил попробовать себя на телевидении. Между ним и Джоан пролегло больше 1000 миль. Однажды девушка случайно встретила родителей Фреда. В тот момент рядом с Джоан был ее знакомый музыкант. Мать Фреда в тот же вечер позвонила сыну. «Дорогой, если ты продолжишь в том же духе, боюсь, Джоан у тебя уведут», — сказала она. И Роджерс, наконец, решился. Он написал девушке письмо с признанием в любви и предложением руки и сердца. Получив послание, Джоан побежала к ближайшему телефону-автомату, набрала нью-йоркский номер Фреда и сказала одно единственное слово «Да». Через несколько дней Роджер примчался во Флориду с обручальным кольцом. 9 июня 1952 года он надел его на палец Джоан. Молодожены переехали в Нью-Йорк. У них родилось двое сыновей. Воспитывая детей, Фред Роджерс вдруг понял, что маленьким зрителям очень нужна передача, в которой бы им каждый день говорили, что они замечательные, что их любят. Так, благодаря семье Фреда на американском телевидении появилось «Соседство мистера Роджерса». Джоан вместе с мужем разрабатывала сценарий первых программ, участвовала в съемках, помогала придумывать кукольных персонажей. Одного из них, королеву Сару, Фред назвал в честь жены, полное имя которой было Сара Джоан. В 2002 году у Фреда диагностировали рак на последней неоперабельной стадии. Джоан не отходила от мужа ни на шаг. Вместе они молились. Мистер Роджерс говорил жене, что ему не так страшно умирать, как оставлять ее одну. «Я уж постараюсь быть в порядке», – утешала его Джоан. Она рассказывала, что супруг ушел с мирной улыбкой на лице. Брак мистера и миссис Роджерс продлился 50 лет. Всю оставшуюся жизнь Джоан посвятила сохранению наследия своего любимого мужа. Она стала попечителем детского образовательного фонда Фреда Роджерса, который основал ее супруг. «Я постоянно погружена в его дела и чувствую, что Фред по-прежнему рядом», — говорила она.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Когда-то, еще в самой юности, я проходил медкомиссию в военкомате и впервые в жизни увидел, как измеряют объем легких. До этого момента я даже и не задумывался над тем, что, оказывается, у разных людей этот объем очень сильно может отличаться. И, естественно, это будет иметь значение при оценке общего состояния здоровья. Неспроста я вспомнил про измерение объема легких. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 9 главы Евангелия от Матфея, где речь тоже про объем, только не легких, а веры. Давайте послушаем.
2: «И приходящего оттуда Иисусове понемы доста два слепца, зовущие глаголюща».
3: Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи». Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их. Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
2: И целя всяк недуг и всякую язву в людях.
1: У святителя Феофана Затворника есть такая глубокая мысль: насколько веры, настолько привтечение божеской силы. Вера – преемник, уста и вместилище благодати. Как легкие у одного бывают большие, а у другого маленькие, и те больше принимают воздуха, а эти меньше, так и вера у иного большая, а у другого маленькая, и та больше принимает даров от Господа, а эта меньше. Бог всюду есть, все объемлет и содержит, и любит обитать в душах человеческих, но входит в них не насильно, хоть всемогущ, а как бы по приглашению, ибо не хочет нарушать дарованное им человеку власти над собой или право хозяйства в себе. Кто отворяет себя верою, того преисполняет Бог, а кто затворился неверием, того не входит, хоть и близ есть. Не открою ничего нового, если скажу, что объем легких тоже величина не статическая. Начинает человек заниматься спортом, бегать, плавать или брать на себя какие-то иные виды аэробной физической нагрузки, и у него легкие будут все сильнее разрабатываться. Возможно, они и не станут в прямом смысле слова больше по объему, но интенсивность обогащения крови кислородом сильно возрастет. Если продолжить мысль святителя Феофана, то и, так сказать, объем легких нашей веры тоже можно разрабатывать. Ну и что, если сейчас твоя вера еле-еле, или, как говорят в народе, на ладан дышит? Не унывай, а потрудись. Подумай, как можно эти легкие веры развить. Чем же они лучше всего развиваются? И здесь снова обратимся к святителю Феофану, а именно к его книге «Путь к спасению». По его мысли, есть три самых действенных упражнения для легких веры. На первом месте, и вы удивитесь, вовсе не чтение Священного Писания и даже не посещение богослужений, а разговор, общение с духоносным, опытнейшим человеком. На втором – совместное чтение и обсуждение Слова Божия и молитва, какой бы она ни была, частная ли или за богослужением. И, наконец, третье упражнение – так называемое «внутрь пребывания», или внимательное наблюдение за всеми мыслями и чувствами, которые возникают у нас в душе, и тщательный отбор только того, что доброе, светлое, вдохновляющее и согревающее. Я думаю, если мы хотя бы иногда будем следовать этим простым советам святителя Феофана, наши духовные легкие станут очень сильными. –

0: утро непременно будет добрым, если начнется с молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Все больше я встречаю в письменной и устной речи такие словосочетания, как «милая доктор» и «известная профессор». И меня это немного печалит, поскольку не соответствует нормам грамотности. Дело в том, что в русском языке прилагательные должны соответствовать роду существительных. «Река красивая», а ручей – быстрый. Однако в последнее время участились попытки нарушить это правило в такой сфере, как название профессий. Ну, хочется людям сразу дать понять, о ком идет речь – о мужчине или женщине. Однако род у таких существительных прекрасно проявляется через глаголы. «Пришла известный профессор», «рекомендацию дала искусный врач» или через фамилию. «Я взяла автограф у замечательного поэта Ивановой». Данное языковое явление синхронно развивается вместе с другим – изобретением названий профессий для женщин. Адепты женской эмансипации еще с XIX века активно продвигали изменения в словообразовании. Поэтому к словам мужского рода начали искусственно прибавлять суффиксы, отвечающие за женский род. Это явление заметили писатели и поэты и откликнулись на него творчески. Уже у Александра Пушкина мы встречаем слово «другиня», а у Афанасия Фета в стихотворных переводах замечены «актерка» и даже «флейтщица». Такие существительные называются феминитивы. Многие из вас, наверное, слышали об этом явлении. Некоторые СМИ нарочито используют слова «режиссерка», «поэтка», «адвокатка» или «авторка», продвигая феминитивы в повседневный словарь. Что, конечно, совершенно бесполезно, поскольку язык – саморегулирующаяся система, и ему нельзя навязать то, что неорганично. Феминитивы войдут в речевой обиход в то время, когда это будет естественно для нашего языка. А прилагательные пока остаются прилагательными, которые как раз-таки прилагаются к существительным с помощью рода. И никак иначе. С вами была уважающий вас филолог и музыкант Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: На свете есть добрые, честные, порядочные и, наверное, немаловажные люди, которые верны себе, которые никогда не смогут взять то, что им не принадлежит.
1: И я очень рада, что мне удалось пообщаться с таким человеком.
0: Добро для меня – это открытость. Открытость в любой момент совершить что-то хорошее.
2: Добрые истории. Сегодня, 19 июля, Церковь чествует Собор Радонежских святых, вспоминает преподобного Сисоя Великого, святую мученицу Лукию и других с ней пострадавших, святителя Арсения, епископа Тверского, Собор Тверских святых, а также преподобномучеников, монахов Ефимия Любовичева и Феодора Богоявленского. Сегодня празднование Богородско-Уфимской иконы Божией Матери. Святая Лукия родилась в III веке на территории нынешней Италии. С юных лет святая посвятила себя Богу, жила строго и целомудренно. Еще совсем молодой она попала в плен к вождю одного из германских племен, Риксу, и он увез ее на чужбину. Рикс пытался принуждать святую Лукию исполнять языческие обряды, но она твердо отказывалась и готова была умереть за свою веру. Рикс проникся к ней глубоким уважением и даже предоставил ей отдельный домик, где она жила в полном уединении. Отправляясь в военные походы, Рикс просил молитв святой Лукии и возвращался с победами. Через 20 лет святая Лукия, узнав, что император Диоклетиан устроил гонения на христиан, попросила Рикса отпустить ее на родину. Она хотела вместе со своими соотечественниками принять страдания за Христа. Рикс, который под влиянием святой Лукии к тому времени уже принял христианство, разделил ее стремление к мученическому подвигу. Оставив свой дворец и семью, он вместе со святой Лукией отправился в Рим. По приговору римского префекта, Лукия и Рикс были казнены мечом. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Сильнейшим доказательством воскресения служит то, что Христос, умерщвленный, явил после смерти такую силу, что живых людей убедил презирать жизнь ради исповедания Его». Церковь прославляет мученический подвиг святой Лукии и других с ней пострадавших и просит их: «Святая мученица Лукия и все пострадавшие вместе с ней, молите Бога о нас».

Для австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта одним из любимых жанров камерной музыки была соната – крупное многочастное произведение для одного или нескольких инструментов. Почти все сонаты Моцарта предназначены для скрипки или клавира, старинного фортепиано, для которого, к слову, композитором было создано 18 сонат. Из этой россыпи фортепианных жемчужин особой популярностью в наши дни пользуется соната номер 11, точнее, ее третья часть, которая имеет авторское определение «Алла Турка», то есть в турецком стиле. Появление в австрийской музыке турецких мотивов не случайно. Моцарт следовал веяниям своего времени. В 1699 году Австрия и Османская империя заключили Карловицкий мирный договор, согласно которому Центральная Европа была освобождена от османского влияния. На церемонию подписания турецкая дипломатия привезла военный оркестр янычар, то есть солдат регулярной пехоты Османской империи. Европейцы были впечатлены его ярким звучанием и необычным набором ударных и народных инструментов. Композиторы с той поры нередко черпали вдохновение в звучании янычарской музыки. Ее интонации отразились и в творчестве Моцарта. Для него восточные мотивы стали возможностью представить себе дальние страны, чужую культуру, иной образ мышления. В этом необычном разделе сонаты, где фортепиано как будто подражает ударным инструментам, Моцарт сохраняет свойственные его сочинениям жизнерадостность и оптимизм. Третья часть «Алла Турка» сонаты для фортепиано номер 11 Вольфганга Амадея Моцарта прозвучит в исполнении Людвига Коплера –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Порой из уст православных людей можно услышать, что люди они грешные, а значит и спрашивать с них, кроме покаяния, особенно нечего. Но может ли христианская позиция быть такой на самом деле? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 15 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Должны есть мы сильнее немощи немощных носите».
3: Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, «Злословия злословящих тебя пали на меня». А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение – да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас, в славу Божию».
2: «Тем же приемлите друг друга, як уже и Христос прият вас во славу Божию».
1: Несмотря на 2000-летнюю христианскую историю, современные люди нередко живут по принципу равного возмездия, который в науке называется принципом Талиона. И хотя звучать это может диковинно, на самом деле это всем известный принцип «око за око и зуб за зуб». Услышав эти слова, кто-нибудь не согласится и скажет, что так никто не живет. Действительно, в данной формулировке он сегодня звучит очень жестоко, и большинством, конечно, не принимается. Вменяемые люди не выбивают обидчику зуб, даже если им выбили зуб. Но кто не грубит в ответ на грубость, не кричит в ответ на крик, кто не отказывается, когда ему отказывают? Если мы посмотрим на принцип равного возмездия с этой точки зрения, мы поймем, что недалеко ушли от Ветхого Завета, просто стали местами чуть культурнее и сдержаннее. Например, говорил недавно с одной супружеской парой: «Оба неправы по-своему». Оба это понимали, но каждый говорил: «Почему я должен быть первым? Почему я должен извиняться? Почему я должен терпеть? Почему я должен простить?» С ответа на эти вопросы начинается отрывок из послания апостола Павла к римлянам, который мы сегодня услышали. Апостол говорит, что христианская позиция должна быть принципиально другой. Каждый должен считать себя сильным, способным понести немощи немощного и не себе угождать. Это значит, что, будучи христианами, мы не можем говорить в конфликте: «Почему я должен быть первым?» Ответ ясен: ты христианин, ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать «прости», ты должен уметь первым улыбнуться, первым протянуть руку, первым успокоиться. Может быть, не сразу, потому что инерция Талиона очень сильна, но в итоге именно этому стоит учиться. У человека внешнего может возникнуть вопрос: – почему надо вести себя именно так? И ответ апостола очевиден: потому что именно так вел себя Христос. И если мы во Христе, если умерли для греха и живем для Бога, мы в мире призваны действовать по Его образу. Не случайно же Давид говорит Богу в Псалтире, что терпит злословие, которое на самом деле обращено не к нему, как к земному царю, но к Богу, как к Творцу мира. Тот, кто верен Господу, терпит в мире поношение. Но в этом случае человек не одинок, потому что рядом с ним сам Христос, который пришел в мир и прожил нашу жизнь ради торжества небесной правды. Было ли это тяжело? Было. До кровавого пота. Спрашивал ли Христос, почему Он должен? Нет. Он знал, потому что Он Бог. И мы не должны спрашивать, потому что, решив стать Божьими, уже знаем ответ. Господь же со своей стороны подаст нам стойкость и терпение. Он утешит нас и приведет к единству жизни, которое нам заповедано. Но всего этого невозможно достичь без первого шага, нашего первого шага, зачастую не внешнего, а внутреннего, который заключается в том, чтобы устремиться за Христом, увидеть в Нем пример и стараться поступать так, как Он, прощать, как делал это Он, принимать друг друга, как Он принимал, поступать в мире, как сильные, потому что сам Бог будет поддерживать нас на этом пути.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елена Сурняева, журналист, телеведущая.
0: Частное мнение.
2: Самоуверенному человеку трудно встретиться с Богом. Такое мнение сложилось у меня не вдруг. Более того, мне были интересны уверенные в себе люди. Они все умеют, у них все получается, за ними можно пойти, ведь они знают, куда идти. Рядом со мной обычно были такие подруги. Очень удобно. Если ты в чем-то сомневаешься, подруга точно знает ответ. Какое кино мы будем смотреть? Какое платье я должна купить? И нужно ли мне идти на свидание? Сама я в юности стеснялась сказать, что чего-то не знаю. В институте до 4-го курса на семинарах не отвечала. Боялась сказать что-то не то. И тихо радовалась, если мой мысленный ответ на вопрос педагога совпадал с ответами более смелых студентов. Когда я начала вникать в различные аспекты христианства, конечно, размышляла о смирении. Неужели моя нерешительность и поиск ответов у других и есть что-то подобное смирению? Было много внутренних противоречий. Неужели смиряться значит всем уступать и со всеми соглашаться? Не сопротивляться несправедливости, не стремиться к большему. Этого хочет от меня Господь. Видимо, теперь на месте уверенных в себе подруг у меня будет Бог, который все про меня знает, все за меня решил, а мне лишь остается подчиниться Его воле. Не могу сказать, что мне это нравилось. Чувствовала, что смирение – это что-то иное. А если представить, что я умею быть самоуверенной, знаю, чего хочу, знаю, как поступать, знаю, куда идти без всяких подсказок и советов, то я чувствую, что еще дальше от смирения. В этом варианте Бог вообще не нужен. Так как же правильно? Должна быть какая-то золотая середина. Одна забавная история стала ключиком к пониманию этой христианской добродетели. Моего сына зовут Матвей. Однажды, когда ему было около 2 лет, он играл в комнате на полу, что-то строил из кубиков. Видимо, в его голове сложился какой-то слишком замысловатый план. Кубики никак не хотели выстраиваться в задуманную фигуру. Ребенок терпеливо строил сооружение раз, другой, третий, но конструкция опять обрушивалась, кубики рассыпались по комнате. Впору было расстроиться и заплакать. Я ждала примерно такой реакции. Но сын вдруг решительно направился к иконам в углу, поднял голову к образу Спасителя и сказал: «Бог, помоги! Матейка сам не может!» Вернулся на место и завершил свою работу. Эта фраза стала для меня своего рода формулой смирения. У ребенка была цель. Он был уверен в себе и в том, что делает важное и нужное дело. И очень старался. Но когда возникла проблема и своих сил уже не хватало, он не стал злиться, бросать начатое. Он попросил помощи у того, в ком не сомневался. Вот бы всегда так просто, по-детски, без обид и стеснения признавать, что ты знаешь, чего хочешь, но не можешь это сделать, не умеешь. Но признавать с такой же детской уверенностью, что Господь обязательно поможет и сделает так, как лучше. С тех пор, если у кого-то в семье возникают сомнения, что-то не получается, и человек начинает сердиться, обвинять других или пытается просчитать все наперед, мы спрашиваем: «Матейка сам не может?» Это значит примерно следующее. Если ты хочешь сделать все сам, зачем тебе Бог? Он приходит к тем, кто зовет его, кто нуждается в нем. Отбрось самоуверенность, признай свое несовершенство и доверься Богу. Он поможет. Бережно и с уважением относясь к твоей воле, управит все так, как будет лучше всего для тебя, для спасения твоей души.
0: Частное мнение. Вы слушаете радио

Сегодня в 7 вечера гостьей программы «Лавра» будет первый заместитель директора Сергиево-Посадского музея-заповедника Наталья Григорьева. Поговорим о развитии Сергиева Посада и о значении Троицы Сергиевой Лавры как духовного центра. А в 8 вечера в программе «Исторический час» вместе с доктором исторических наук Дмитрием Володихиным поговорим о Куликовской битве и о духовной поддержке, которую Сергий Радонежский оказывал князю Дмитрию Донскому в непростом решении выступить против Орды.

Понравилась композиция в нашем эфире? Узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера». «Радио Вера». Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня в вашем смартфоне везде и всегда. Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.

Вот-вот разорвутся, кто сегодня не первый, тот на старте споткнулся, разбиваются мысли, а черные скалы не теряется смысла.

0: Но любовь не угасла, любовь не остыла. Заблудилась напрасно, навестить обещала. Но любовь не угасла, и душа не пропала.
1: Радио «Вера». Сегодня, 19 июля, Церковь чествует Собор Радонежских святых, вспоминает преподобного Сысоя Великого, святую мученицу Лукию и других с ней пострадавших, святителя Арсения, епископа Тверского, Собор Тверских святых, а также преподобно мучеников, монахов Ефимия Любовичева и Феодора Богоявленского. Сегодня празднование Богородско-Уфимской иконы Божией Матери. Святитель Арсений, епископ Тверской, жил в XIV веке. Он родился в Твери и совсем молодым юношей принял постриг в Киево-Печерской лавре. Даже среди иноков этого древнего монастыря, хранившего традиции благочестия, Арсений выделялся своей строгой жизнью по уставу, начитанностью и трудолюбием. Митрополит Киевский Киприан заметил Арсения. Вместе они в 1390 году прибыли в Тверь. В это время Тверской князь Михаил Александрович созвал собор иерархов для суда над епископом Ефимием, с которым много лет был в ссоре. После безуспешных попыток закончить дело миром, митрополит Киприан назначил на Тверскую кафедру Арсения. Тот испугался тамошних настроений и отказался. Но и князь, и митрополит настаивали. Как показала история, пребывание епископа Арсения на Тверской кафедре смогло прекратить многие раздоры в княжестве. Стали строиться храмы и соборы, развивалось церковное просвещение. От епископа Арсения потомкам осталось настоящее сокровище. По его повелению был сделан список с Киево-Печерского патриарха, содержащий историю лавры. Рукопись стала самой древней, дошедшей до наших дней, редакцией этого драгоценного памятника русской письменности и получила название «Арсеньевской».
2: В церкви принято выделять разные лики святости, и уже по наименованию святого понятно, чем он прославился. Святители – это епископы или архиереи, угодившие Богу своей праведной жизнью. Епископ Тверской Арсений явил на своем поприще пример кротости и безусловного доверия Богу. Благодаря личной праведности он стал справедливым и добрым пастырем и для тверских христиан, и для тех, кто читает его житие спустя сотни лет.
1: Церковь молитвенно просит святителя Арсения, епископа Тверского: «Святой праведный Арсений, моли Бога о нас».

0: Утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В годы царствования Екатерины II художником при дворе долгое время служил датский живописец Вергилиус Эриксен. В начале 1770-х годов он написал портрет императрицы. Сегодня это полотно хранится в Государственном Эрмитаже. Екатерина изображена на нем в традиционной русской одежде, и даже голову правительницы на портрете венчает не корона Российской империи, а кокошник – традиционный головной убор с очень интересной историей. Первые упоминания о кокошнике встречаются в исторических документах XVI-XVII веков. Однако, как полагают искусствоведы, появился он еще раньше и напрямую связан с древними славянскими головными уборами. Изначально кокошник был предметом роскоши. Он упоминается в списках имущества цариц и боярынь, купеческих жен, а с XVII века и богатых крестьянок. Несмотря на то, что сегодня одетыми в кокошник мы, как правило, представляем себе сказочных красных девиц, этот головной убор был вовсе не девичьим. Традиционно кокошник на Руси носили замужние женщины. По своей конструкции он представлял собой закрытый головной убор и являлся признаком семейного статуса. Само слово «кокошник» восходит к древнерусскому «кокош», так называли курицу. С одной стороны, убор по своей форме действительно в чем-то схож с куриным гребешком. С другой, образ курицы на сетке служил символом матери большого семейства. По традиции, впервые кокошник надевали женщины сразу после венчания. Кокошник был праздничным головным убором. Богато украшенный жемчугом, перламутром, стеклярусом и золотым шитьем, кокошник женщины надевали на праздничные богослужения или другие важные торжества. Часто кокошники передавались из поколения в поколение. Стоимость самых дорогих кокошников достигала нескольких тысяч рублей серебром. В сельской местности далеко не каждая крестьянка могла позволить себе иметь кокошник. Нередко головной убор был одним на все село, и невесты в день свадьбы брали его на прокат. В разных областях России кокошник называли по-разному: златоглав, бархатник, кика, шамшура. После реформ Петра I, когда в одежде аристократии стал преобладать европейский стиль, традицию ношения кокошника сохранили купчихи, горожанки и крестьянки. Однако впоследствии уважение русскому кокошнику выказывали и монархи. При Николае I кокошник стал обязательной деталью придворного костюма для дам и свиты императрицы. Правда, это были уже не настоящие кокошники, а стилизация, которая позволяла дамам не прятать прическу. Супруга Александра III, императрица Мария Федоровна, собрала коллекцию русских кокошников, которую впоследствии передала историческому музею. Традиции, связанные с кокошником, сохранялись в среде крестьянства вплоть до революционных событий начала XX века. И в наши дни кокошник остается одним из символов России. –

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний певицы Надежды Плевицкой «Мой путь с песней». 1914 год. Первая мировая война. Литва. Город Ковна. Военный госпиталь. «Сестрица, у меня завтра престольный праздник», — шептал тяжело раненый. «На будущий год, Бог даст, отпраздную». А я знала, что дни его сочтены, и никогда он не увидит родного угла. Чтобы порадовать его, я приносила ему из церкви просфору, убирала кровать ветвями, покупала вина, фруктов и устраивала для всей палаты престольный праздник. Голоса.

0: Здравствуйте, инспектор Селиванов. Ваши документы.
1: Да, вот, пожалуйста.
0: Так, Андрей Борисович. Запрещенные предметы в машине есть? Оружие, наркотики?
1: Ну что вы, конечно же нет. Побойтесь Бога.
0: А чего мне его бояться? Мы с ним существуем параллельно. И я о нем не вспоминаю. И он про меня. Давно забыл.
1: И вы так спокойно об этом говорите?
0: А что? Есть о чем беспокоиться?
1: Ну, не знаю. Бывало, что люди нешуточно переживали о том, что Бог их забыл.
0: Наверное, нищие какие-нибудь. Они себя только божественным и утешают.
1: Да вовсе нет. Израильский царь Давид, вполне состоятельный человек, плакал как ребенок. «Доколе, Господи, будешь забывать меня до конца? Доколе будешь отвращать лицо твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей? Скорби в сердце моем день и ночь? Доколе будет возноситься мой враг надо мной?»
0: Это он что, стихи такие написал?
1: Вообще-то псалом – песня, обращенная к Богу. Всего их 150. А тот, что я вам процитировал – 12-й.
0: И все 150 вот такие надрывные?
1: Нет, псалтырь, сборник псалмов, отражает всю палитру человеческих настроений и состояний. Здесь вы найдете и скорбь, и радость, и отчаяние, и надежду.
0: Так, а вот в этом, в 12-м, что он так сокрушается? Чего у него такого случилось трагического, что и терпеть ему было не вмочь? Вон в двух строчках аж 4 раза повторил «Доколе».
1: В судьбе Давида было много драматичных моментов. Ему не раз приходилось терпеть клевету и преследование, в том числе и от собственного сына Авессалома. Исследователи не пришли к единому мнению, в какой период своей жизни Давид написал этот псалом. Но по большому счету обстоятельства здесь не так уж и важны. Давид и в самый разгар войны, и в редкие минуты относительного затишья, окруженный врагами, мог спокойно лечь и заснуть, чувствуя себя под защитой Бога. А лишившись уверенности в Божьем покровительстве, он испытывал скорбь, даже если внешне у него все было благополучно.
0: И что? И прямо вот так без видимой причины страдал?
1: Нет, я же сказал, что поводов для страданий у Давида было предостаточно. Может быть, он был обессилен гонениями со стороны царя Саула, своего тестя. Может быть, некое военное поражение лишило его покоя. Но это только поводы. А причина одна – богооставленность. Неужели у вас так не было, что вроде бы в жизни все в порядке, а радости нет?
0: Да, пожалуй, бывает так у меня. И в последнее время все чаще. Вот только не думал я, что с Богом это как-то связано.
1: Да тут все просто. Бог – источник жизни. Как без света темно, так без Бога нет радости. Царь Давид это чувствовал особенно остро. Он, в отличие от нас, знал вкус Божьего присутствия. Каждая минута вне этого присутствия казалось ему вечностью. Недаром он, как вы правильно заметили, произносит несколько раз «доколе, доколе, доколе».
0: А что в таких случаях прикажете делать? Я вот чего только не перепробовал. И психологические тренинги разные всякие, и алкоголь, и баню, и охоту, и ничего не помогает. Вроде отвлечешься на какое-то время, а потом опять как нахлынет, словно червь сердце точит.
1: Вот и Давид понимал, что слагать советы в душе, то есть собирать разные способы избавиться от тоски, бесполезно. Он обращался к Богу за помощью напрямую. «Взгляни, услышь меня, Господи Боже мой, просвети очи мои, да не усну я смертным сном, да не скажет враг мой, я укрепился против него».
0: И что, помогало ему?
1: Безусловно. 12-й псалом очень короткий. И начинается он, как вы помните, в такой глубине отчаяния, из которой, кажется, нет исхода. Но что мы слышим в конце? «Теснящие меня возрадуются, если я поколеблюсь. но я на милость Твою уповаю. Возрадуется сердце мое о спасении Твоем. Буду петь Господу, облагодетельствовавшему меня, и воспою имени Господа Всевышнего». Едва попросив помощи у Бога, Давид уже уверен, что получит ее. Он уже готов радоваться и петь.
0: Знаете, даже как будто немного завидно. Умел же человек в один момент выбраться из депрессии.
1: По большому счету, это доступно каждому. Важно лишь верить, как Давид, что главная причина тоски – это утрата связи с Творцом, и не сомневаться, что Бог оставляет нас только лишь за тем, чтобы мы обратились к Нему.
0: Да, есть над чем тут подумать. Ну ладно, Андрей Борисович, езжайте. Счастливого пути.
1: Всего доброго и вам, инспектор.
2: «Доколе, Господи, будешь забывать меня вконец?»

если я поколеблюсь? Я же уповаю на милость Твою. Сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему Твоему.

Сегодня, 19 июля, Церковь чествует Собор Радонежских святых, вспоминает преподобного Сисоя Великого, святую мученицу Лукию и других с нею пострадавших, святителя Арсения и епископа Тверского, Собор Тверских святых, а также преподобно-мучеников, монахов Ефимия Любовичева и Феодора Богоявленского. Сегодня празднование Богородско-Уфимской иконы Божией Матери. Сегодня Церковь чтит и вспоминает святых, чьи земная жизнь и подвиг были связаны с Тверской землей. Сведения о тверских угодниках Божиих начали собирать еще в конце XIX века. В 1979 году праздник официально появился в церковном календаре. В сонме тверских праведников более 40 святых. Особо чтятся в Тверской епархии святой благоверный князь Тверской Михаил Ярославич и его супруга, святая благоверная княгиня Анна Кашинская. Они стали примером патриотического служения, подвига исповедничества, супружеской верности и искренней любви. В соборе святых прославлены архипастыри Тверской епархии, первый епископ этого края святитель Симеон, епископ Феодор, прозванный Добрым, епископ Арсений. Они управляли епархией в тяжкие годы междоусобиц и монголо-татарского ига. Вспоминают сегодня и тех, кто монашеским подвигом прославил Христа. Преподобных Ефрема Новотор

0: Троицкого, Макария, игумена Калязинского, преподобного Нила Столобенского и других. С Тверской землей связаны страницы жизни знаменитого ученого преподобного Максима Грека, святителя Филиппа, митрополита Московского, святителя Тихона Задонского, святителя Иова, первого патриарха Московского и всея Руси, и многих других подвижников и светочей духовной мысли. Сегодня Церковь обращается к ним. «Все святые в земле Тверской просиявшие, молите Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Кто такие апостолы?
5: Апостолов было 12. Они учились добру, исцелять людей. Их этому учил Иисус Христос. Добру, верности, любви. Я знаю таких апостолов: Петр, Иаков, Андрей, Матвей, Филипп, Иоанн, Павел. Иисусу Христу нужны были апостолы, чтобы их учить добру, верности, любви. Самое главное – это любовь, потому что Бог сам есть любовь. Иисус Христос хотел, чтобы апостолы дальше молились, всегда любили Господа, чтобы они рассказывали об этом людям, о вере и любви.
6: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие и направляли людей к добрым делам, а не к злым.
7: Я знаю апостола Варфоломея, я знаю апостола Андрея, я знаю апостола Петра. Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми. К примеру, Андрей Первозванный. Почему именно Первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом.
8: Иисуса Христа предал апостол Иуда.
9: А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа. И поэтому они Иуде сказали то, что «приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро». И так Иуда предал Иисуса Христа.
10: Апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили: мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера в Бога? Ну, правда, некоторые люди как бы отстранивались от этого, но большинство людей познавали благодаря апостолам, что такое вера, и начинали потихонечку верить в Господа. Апостолы, ну, они были обычными простыми людьми, но когда я созвал Господь, ну, как бы изменились гораздо. А так они до этого были просто обычными людьми, как мы, например.
11: Я знаю Петра, Варфоломея, Филиппа, Иакова, Иуда, Андрея и Павла.
12: Я бы могла рассказать про апостола Андрея. Они вместе с апостолом Петром рыбачили, и к ним пришел Господь и сказал: «Здравствуйте, люди мои, пойдемте со мной, я вам сейчас все покажу». И потом они начали в него верить, проповедовать веру в Бога. Ну и, конечно же, проповедовать Евангелие.
13: Апостолы переводятся с греческого «посланники». Сначала было 12 апостолов, потом их становилось все больше и больше. Апостолы проповедовали Евангелие. Они были простыми людьми, христианами.
14: Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог – это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
15: 12 апостолов – это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
16: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
17: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: Веды говорят о влиянии Мольера. Но знаете, Андрей Борисович, мне в пушкинском тексте за всеми хитросплетениями фабулы слышится евангельский отголосок.
19: Интересно. Полагаю, вы имеете в виду притчу Христа о неразумном богаче из Евангелия от Луки.
18: Вы правы, Андрей Борисович. Я говорю именно о ней. Художников, например, эта евангельская притча вдохновляла довольно часто.
19: Один богач решил спрятать свое добро подальше, чтобы обеспечить себя на долгие годы. Но Бог сказал ему: «Безумный, в эту же ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется накопленное?» Да, это весьма популярный сюжет в живописи. Вот, например, у Босха есть картина на эту тему. У Рембрандта тоже.
18: А мне нравится полотно русского художника Петра Ивановича Церма. Оно называется «Скупой и смерть».
19: Да, я помню ее. Это ведь самая известная картина живописца.
18: Верно. Учитывая, что до наших дней дошли всего два его полотна. Одно из них – «Небесное благословение 25-летнего союза императора Александра II и императрицы Марии Александровны». Оно находится в частной коллекции. А картина «Скупой и смерть» представлена в собрании Петербургского музея Академии художеств. За эту работу Петр Церм получил в 1856 году звание академика.
19: Он, кажется, помимо живописи занимался и преподаванием.
18: Да. Петр Иванович Церм – выпускник Петербургской императорской академии художеств. Какое-то время там преподавал. Одним из его учеников, к примеру, был Илья Репин.
19: Маргарита Константиновна, я как раз нашел картину в интернете. Давайте на нее посмотрим.
18: С удовольствием, Андрей Борисович. Перед нами темная комната, озаренная лишь светом печурки. За столом над раскрытым мешком с золотом сидит человек. Он только что пересчитывал монеты, но вдруг кто-то постучал в окно. Человек обернулся на стук и окаменел от страха и неожиданности. Он увидел, что с улицы через мутное оконное стекло, затянутое паутиной, на него глядит его собственная смерть.
19: Художник традиционно изобразил ее в виде костлявой старухи в белой накидке и с косой. А вот образ скупца он выписал очень тонко, можно сказать, филигранно. И вот это выражение лица человека, которого застали врасплох, как потрясающе оно удалось живописцу.
18: А вы заметили, Андрей Борисович, какая убогая обстановка в комнате? Резкий контраст между сверкающим золотом в мешке и кирпичными стенами, которые кое-где уже рассыпаются.
19: Да, я как раз пытаюсь понять, что хотел таким образом выразить художник. Наверное, это подвал, где скупец прячет свои богатства от посторонних глаз.
18: Но подвалы, как правило, не имеют окон. А художник не случайно изобразил большое окно. В него и стучится к скупцу смерть. Возможно, такой несоответствующей обстановкой живописец хотел подчеркнуть, что богатство героя картины не приносит пользы никому, даже ему самому.
19: Ну, как говорят, ни себе, ни людям. Совсем как пушкинский скупой рыцарь.
18: Да, евангельская притча Христа о неразумном богаче и картина, написанная Петром Цермом по ее мотивам, предостерегают нас. Богатство нужно не накапливать, а употреблять на благие дела. Мы не сможем владеть им вечно. Поэтому, пока мы живы, нужно спешить делать добро.
19: И это будут уже духовные сокровища. Их и заповедовал копить Христос.
18: Не собирайте себе сокровищ на земле, но собирайте себе сокровища на небе.
19: Да, вот такой глубокий смысл вложил Петр Церм в картину «Скупой и смерть».
18: И мы с вами, Андрей Борисович, так ею увлеклись, что не заметили, как нам принесли кофе. Давайте продолжим нашу беседу за чашечкой ароматного напитка.
17: Свидание с шедевром.

0: Цитата дня. Человеку никогда и ничто не поздно, и с волею возможно все. Вот мой девиз.
1: Это строчка из письма ученого и государственного деятеля Петра Петровича Семенова Тяншанского. Свое жизненное кредо он высказал в письме к сестре в 1847 году, еще будучи 20-летним юношей. В 26 лет, после смерти супруги, которая, по словам Петра Петровича, отошла в лучший мир, чтобы сделаться там ангелом-хранителем для любимых ею, решил посвятить себя отчизне. В мемуарах он писал: «Посвятить свои силы каким-нибудь тяжелым, но полезным для своего отечества подвигам – вот что казалось мне выходом из непроглядного горя». Но в чем должны были выразиться эти подвиги? Петр Семенов Тяншанский вошел в историю как исследователь Тяньшаня, организатор государственной статистики и благотворитель.
0: Цитата

0: «Навигатор».
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Известная писательница Фрэнсис Бёрнетт начала сочинять рассказы, чтобы помочь своим родным. Ее некогда состоятельная семья разорилась после смерти отца. И чтобы поддержать мать, братьев и сестер, девушка написала несколько рассказов и разослала их по редакциям журналов в надежде на скромный гонорар. А вскоре проснулась знаменитой. Читатели оказались в восторге от творчества Бёрнетт. Сам Марк Твен отметил ее талант, а престижное американское издательство «Скрибнера» предложило Фрэнсис сотрудничество. Именно там, в 1886 году, вышел один из самых известных романов Бёрнетт – «Маленький лорд Фаунтлерой». Произведение было переведено на множество иностранных языков, по нему ставились спектакли и снимались фильмы. Несмотря на то, что роман считается детским, его вот уже больше века с удовольствием читают и взрослые. И не перестают удивляться, сколько добра, тепла и радости дарит эта книга. «Маленький лорд Фаунтлерой» – история семилетнего мальчика по имени Седрик Эрл. Седрик живет в бедном нью-йоркском квартале вместе со своей мамой. Он знает, что такое нужда, и, несмотря на жизненные трудности, остается веселым и искренним ребенком и не представляет себе другой жизни. Но однажды в их дом приходит человек, который сообщает Седрику ошеломляющую новость. Оказывается, мальчик – будущий единственный наследник огромного состояния и титула. Его дед, английский граф Дорингкорт, зовет Седрика, который должен теперь именоваться лордом Фаунтлероем, в свой родовой замок. В такой ситуации многие бы, наверное, зазнались. Но только не Седрик. Узнав, что он богат, мальчик мечтает не о новых игрушках и хорошеньких костюмах. Седрик собирается купить торговке яблоками навес от дождя и теплую шаль, чистильщику обуви Дику новые щетки, а еще дать денег соседке Бриджит, у нее 12 детей и муж без работы. Однако такое поведение не очень-то приходится по вкусу старому графу. Дед считает его недостойным аристократа и во что бы то ни стало намерен перевоспитать внука. Но в итоге под влиянием Седрика сам проходит школу искренности и любви к ближнему, которая преображает чопорного скрягу и открывает ему новый, радостный мир, где правит доброта. «Маленький лорд Фаунтлерой» Фрэнсис Бёрнетт – это история о том, что истинное богатство человека заключается в щедрости, настоящее благородство – в доброте к людям и заботе о них. Эти простые и важные истины писательница преподносит без пафоса и морализаторства. Роман написан непринужденным, живым языком. Его хочется читать, не отрываясь. Девизом творчества Фрэнсис Бёрнетт были слова: «Всем лучшим, что есть во мне, делать мир счастливее». Кажется, вместе с маленьким лордом Фаунтлероем у нее это получилось. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.

0: слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный проект «Альфа-поддержка» помогает участникам специальной военной операции, вернувшимся из зоны конфликта с ранениями. Волонтеры организации трудятся в госпиталях Москвы и Подмосковья. Ухаживают за бойцами, оказывают юридическую и психологическую поддержку, привозят гуманитарную помощь в больницы и организуют досуговые мероприятия. Галина – волонтер по уходу. В госпитале, где женщина помогала раненым, она познакомилась с Александром. Он вернулся из зоны боевых действий без одной ноги и долгие месяцы провел в больничной палате. Его супруга не сразу смогла принять случившееся и не навещала мужчину. Дочери общались с Александром только по телефону. Своими переживаниями мужчина стал делиться с Галиной. Однажды Александр сказал, что будет разводиться с супругой. Женщина нашла нужные слова и поддержала подопечного. Сказала, что иногда близким необходимо время, чтобы принять новые обстоятельства жизни. Вскоре Александра выписали, а Галине пришло сообщение. Мужчина написал, что им с супругой удалось сохранить семью и поблагодарил волонтера за помощь. В проекте «Альфа-поддержка» таких историй немало. Добровольцы по уходу знают, порой душевные раны могут быть больнее физических. И если вы тоже хотите стать волонтером проекта или внести лепту в его работу, переходите на сайт фонда «Альфа-поддержка». Заполните анкету или сделайте любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». География Веры.
1: Станица Бриньковская расположена на северо-западе Краснодарского края, на берегах Бейсукского лимана. Так называется залив, образованный при впадении реки Бейсук в Азовское море. В конце XVIII века эти плодородные земли принадлежали атаману Черноморского казачьего войска генералу Тимофею Котляревскому. После его смерти на побережье Бейсукского лимана стали селиться казаки. В 1815 году царское правительство узаконило самовольное поселение. Его жители получили предписание охранять окрестные территории от разбойников и с честью его исполняли. Казачий поселок был отмечен на картах Российской империи как станица Бриньковская. В 1859 году здесь построили деревянную церковь Георгия Победоносца, а в 1916 – каменную, Покровскую. К сожалению, оба храма были уничтожены в годы советской власти. Когда же безбожные времена миновали, жители станицы возвели новую церковь. Главный ее престол в 2011 году осветили по примеру предков во имя великомученика Георгия. Неподалеку от храма открылся казачий кадетский корпус. Здесь юные жители станицы Бриньковской усваивают отеческие традиции – воинские и православные.
2: Радио «Вера» в станице Бриньковской можно слушать на частоте 96,8 FM.
3: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Порой из уст православных людей можно услышать, что люди они грешные, а значит и спрашивать с них, кроме покаяния, особенно нечего. Но может ли христианская позиция быть такой на самом деле? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 15 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Должны есть мы сильные немощи немощных носите».
3: Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, «Злословие злословящих тебя пали на меня». А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас, в славу Божию.
2: Тем же приемлите друг друга, як уже и Христос прият вас во славу Божию.
1: Несмотря на 2000-летнюю христианскую историю, современные люди нередко живут по принципу равного возмездия, который в науке называется принципом Талиона. И хотя звучать это может диковинно, на самом деле это всем известный принцип «око за око и зуб за зуб». Услышав эти слова, кто-нибудь не согласится и скажет, что так никто не живет. Действительно, в данной формулировке он сегодня звучит очень жестоко и большинством, конечно, не принимается. Вменяемые люди не выбивают обидчику зуб, даже если им выбили зуб. Но кто не грубит в ответ на грубость, не кричит в ответ на крик, кто не отказывается, когда ему отказывают? Если мы посмотрим на принцип равного возмездия с этой точки зрения, мы поймем, что недалеко ушли от Ветхого Завета, просто стали местами чуть культурнее и сдержаннее. Например, говорил недавно с одной супружеской парой, оба неправы по-своему. Оба это понимали, но каждый говорил, почему я должен быть первым, почему я должен извиняться, почему я должен терпеть, почему я должен простить. С ответа на эти вопросы начинается отрывок из послания апостола Павла к римлянам, который мы сегодня услышали. Апостол говорит, что христианская позиция должна быть принципиально другой. Каждый должен считать себя сильным, способным понести немощи немощного и не себе угождать. Это значит, что, будучи христианами, мы не можем говорить в конфликте «почему я должен быть первым?». Ответ ясен. Ты христианин, ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать «прости», ты должен уметь первым улыбнуться, первым протянуть руку, первым успокоиться. Может быть, не сразу, потому что инерция Талиона очень сильна, но в итоге именно этому стоит учиться. У человека внешнего может возникнуть вопрос – почему надо вести себя именно так? И ответ апостола очевиден. Потому что именно так вел себя Христос. И если мы во Христе, если умерли для греха и живем для Бога, мы в мире призваны действовать по Его образу. Не случайно же Давид говорит Богу в Псалтире, что терпит злословие, которое на самом деле обращено не к нему, как к земному царю, но к Богу, как к Творцу мира. Тот, кто верен Господу, терпит в мире поношение. Но в этом случае человек не одинок, потому что рядом с ним сам Христос, который пришел в мир и прожил нашу жизнь ради торжества небесной правды. Было ли это тяжело? Было. До кровавого пота. Спрашивал ли Христос, почему Он должен? Нет. Он знал, потому что Он Бог. И мы не должны спрашивать, потому что, решив стать Божьими, уже знаем ответ. Господь же со своей стороны подаст нам стойкость и терпение. Он утешит нас и приведет к единству жизни, которое нам заповедано. Но всего этого невозможно достичь без первого шага. Нашего первого шага. Зачастую не внешнего, а внутреннего, к который заключается в том, чтобы устремиться за Христом, увидеть в нем пример и стараться поступать так, как Он, прощать, как делал это Он, принимать друг друга, как Он принимал, поступать в мире, как сильные, потому что сам Бог будет поддерживать нас на этом пути.
0: Апостольские чтения.

Радио «Вера». Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев.

Радио «Вера». Светлое радио. Что дороже всего в мире? Оказывается, сознавать, что ты не участвуешь в несправедливостях. Они сильнее тебя. Они были и будут, но пусть не через тебя. Александр Солженицын.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма епископа Вязниковского Германа Ряшенцева «Схиигуменьи Олимпиаде». 1934 год. Город Сыктывкар. Село для ссыльных Качпон. «Глубоко благодарен вам за гостинец. Меня это особенно трогает, потому что все, что по любви, не малое, а великое и вечное. Когда я был в Средней Азии, то нес заботы, очень часто помогал в житейском, ходил на базар, закупал продукты, дрова и прочее. И эта суета для других и во имя любви сделала то, что я почти всегда чувствовал: необычайную душевную легкость, внутренний мир и сердечную теплоту и умиленность в молитве. Полагаю, что такова награда всякому, кто помнит и по силе выполняет заповедь Господа. Как счастливы все, кому Господь дал эту радость. Им более чем кому надо помнить завет Дмитрия Ростовского: «С утра в молитве будь серафимом, в делах херувимом, в обхождении ангелом. Спасайтесь все о Господе и помолитесь о мне нерадивом. Пока у меня все благополучно. Мир вам».
0: Голоса

0: православие.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Коста-Рика – одно из самых спокойных государств Центральной Америки. Еще в 1948 году Коста-Рика официально отказалась от собственной армии. В стране сегодня в качестве единственной силовой структуры существует только полиция, которая, надо сказать, не слишком обременена обязанностями. Преступность в стране крайне низкая. В большинстве своем костариканцы – католики. Католичество на этой земле существует со времен конкисты, то есть с XVI века, когда страны Центральной Америки были завоеваны испанцами. Но с 90-х годов прошлого века в Коста-Рике нашлось место и для православия. Православная община в Коста-Рике состоит в основном из русских эмигрантов, приехавших сюда либо в первой половине 20 века, либо в его конце. Благодаря деятельности православных из России о православии стали узнавать местные жители, которые пока в небольшом количестве, но приняли крещение. До недавнего времени у православных костариканцев не было ни своего храма, ни постоянного священника, который бы заботился о местной православной общине. В результате функции главы общины брали на себя активные миряне. Они устраивали молитвенные встречи, тематические лекции, совместные чаепития. В общем, делали все возможное для сплочения православной общины. В 2008 году ситуация изменилась к лучшему. Православные костариканцы смогли приобрести небольшой участок земли недалеко от столицы страны Сан-Хосе, где в итоге построили храм в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Сегодня в этом храме совершаются регулярные богослужения, которые посещают 150 человек, членов общины. Православные в Коста-Рике, с одной стороны, стараются поддерживать связь с исторической родиной. Так как костяк общины составляют русские мигранты, то подчас церковные праздники проходят в российской православной стилистике. Но это не означает, что коренным костариканцам приходится вместе с православием в обязательном порядке принимать русскую культуру. Православная община Коста-Рики не пытается изолироваться от обычаев этой страны. Наоборот, наиболее светлые и добрые традиции стараются сделать своими. Например, любимым для православных костариканцев угощением на Рождество и Пасху давно стал тамаль. Тамаль – традиционное для Центральной Америки блюдо. Тамаль представляет собой тесто из кукурузной муки с большим содержанием крахмала, завернутое в листья кукурузы или пальмы. В тесто добавляются разнообразные начинки, такие как курица, мясо, сыр, овощи или чили. Сочетающихся по вкусу начинок может быть сразу несколько. Тамаль готовится на пару или варится в воде. Довольно ярко костариканские национальные традиции проявляются в жизни православной общины в преддверии Великого Поста. В Коста-Рике, так же, как и в прочих латиноамериканских странах, принято перед постом устраивать карнавал. Вот и местные православные проводят небольшое представление с масками и музыкой, чтобы от души повеселиться перед наступлением постных дней. Карнавальный вечер подчас проводится прямо во дворе храма. Православная община Коста-Рики сегодня активно развивается. Все больше коренных костариканцев интересуются православием и принимают крещение. Будем надеяться, что в скором времени количество православных храмов в Коста-Рике увеличится, и православие окончательно укоренится на этой земле. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о православных традициях Коста-Рики.

0: Лукию и других с ней пострадавших, святителя Арсения, епископа Тверского, собор Тверских святых, а также преподобномучеников, монахов Ефимия Любовичева и Феодора Богоявленского. Сегодня празднование Богородско-Уфимской иконы Божией Матери. Преподобномученик Ефимий родился в 1875 году в Калужской губернии. Поступил послушником в Оптину пустынь. Во время Первой мировой войны был призван в армию. По окончании войны Ефимий вернулся в Оптину, но монастырь вскоре был закрыт и превращен в музей. Инок проработал в нем до 1920 года, а затем был уволен и поселился в городе Козельске. В 1930 году архиепископ Серафим Остроумов рукоположил Ефимия в сан иеромонаха. Служил Ефимий в селе Боброво, неподалеку от его родных мест. В 1931 году он был арестован и заключен в брянскую тюрьму. На допросах отец Ефимий держался мужественно. Говорил, что очень доволен арестом, потому что страдает за веру. Летом 1931 года в тюрьме резко участились случаи заболевания туберкулезом. Заболел и отец Ефимий. Его поместили в тюремную больницу в тяжелом состоянии. 19 июля 1931 года иеромонах Ефимий скончался, пройдя до конца путь исповедника Христова. Преподобномученик Ефимий разделил судьбу тысяч христиан, которые пострадали за веру в 20 веке. Подвигом и молитвами мучеников стоит Русская Православная Церковь. Мы чтим их память и в этот день обращаемся с молитвой к святому Ефимию Любовичеву. Святой преподобномученик Ефимий, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В послании к римлянам святой апостол Павел поднимает такую непростую тему, как соотношение закона Божия и язычников, и иудеев. Он пишет: «Братья, слава и честь и мир всякому делающему добро, во-первых, иудею, потом и эллину, ибо нет лицеприятия у Бога. Итак, все, кто вне закона согрешили, вне закона и погибнут, ибо все, кто под законом согрешили, по закону судимы будут. Ибо праведны у Бога не слушатели закона, но исполнители закона, те оправданы будут. Ведь когда некоторые язычники, не имея закона, по природе исполняют повеление закона, то они, не имея закона, сами себе закон. Вот они и покажут, что дело закона написано в их сердцах, и свидетельствовать об этом будут также их совесть и мысли, которые, возражая друг другу, станут обвинять их или защищать. В тот день, когда Бог, согласно моему благовестию через Христа Иисуса, будет судить то, что сокрыто в людях». В своем послании апостол Павел полемизирует с иудеями, именно с теми иудеями, которые полагали главным и непременным условием спасения именно принадлежность к избранному Богом народу и признание закона Моисея как такового. Нет, апостол Павел утверждает, что непременным условием спасения является не природная, принципиально природная принадлежность к тому или иному народу и незнание закона Моисея, но исключительно вера в Иисуса Христа, в котором искуплен от рабства греху весь Адамов род. Иудеи по своей греховной воле, нарушающие данный им Богом закон, при этом ничем оказывается не лучше язычников. Ни те, таким образом, ни другие не могут претендовать на освобождение от наказания Божия. Иудей будет

0: судим как человек, знавший закон. Язычник же будет судим как человек, которому Богом было дано хотя бы отчасти, так, как говорят богословы, как бы в усеченном виде внутреннее сознание нравственного закона. Бог будет судить людей потому, что они знали, и потому, что они имели возможность знать. Как говорит один из современных богословов, Бог судить будет нас не за то, что мы не сделали, а за то, что мы могли бы сделать, но при этом не сделали. Если же нравственные требования закона в своем существе известны и язычникам, то иудеи со своей записанной Торой ни в чем не превосходят язычников. Во всяком случае, ссылка на Тору, то есть 5 книг Моисея, где изложен закон, не защитит их на грядущем суде Божьем, перед которым все будут равны, ибо нет лицеприятия у Бога. Такова аргументация апостола Павла в его полемике с враждебно настроенными по отношению к его благовестию иудеями. Таким образом, всякий человек, по мысли апостола Павла, судится по его делам. Добрые они или злые, иначе говоря, праведны они или неправедны. Более того, суд Божий не такой, как суд человеческий. Как писал святой Иоанн Златоуст, люди могут судить одни явные дела, а Бог будет судить и тайны. Кто устоит перед таким судом? Перед Богом нет праведного ни одного, ни язычника, ни иудея, так до Христа, так и вне Христа. Поэтому мы с нашими человеческими слабостями, с нашими человеческими понятиями не смеем предвосхищать решение высшего судьи, судьи с большой буквы. Кто будет оправдан, а кто осужден, нам не дано судить, а только Богу. Нам же всем христианам остается только благодарить Бога за данную нам благодать во Христе и возгревать дарованный нам дар благодати, преображающий не только наши дела, но и наши сокровенные мысли. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь!
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Великий первый христианский император рассматривает это сверхъестественное явление объективно, с научной точки зрения.
3: Не исключено, что это было не видение, а объективная реальность. Сам Константин не считал, что откровение снизошло на него одного и ссылался на свидетельство всех своих спутников, видевших также крест. Лишь одному Константину ведомо, в какой мере можно считать этот знак посланием свыше, символом его удивительной судьбы. Но в то, что император и его воины реально могли видеть нечто подобное, поверить нетрудно.
2: Главная историческая заслуга Константина Великого заключается в том, что он сделал христианство законной религией на всей территории Римской империи, которая в те времена простиралась почти на всю Европу, Малую Азию, часть Африки. Джордж Бейкер обращает особое внимание на смягчение нравов в Риме во времена Константина Великого.
3: Константин заново отстроил церкви, разрушенные во время гонений, и дал деньги на благотворительные нужды. Он ввел в практику помощь беднякам, а также тем, кто когда-то жил богато, а потом скатился в нищету. В частности, вдовам и сиротам-девочкам, которым обеспечивал приданное.
2: В начале IV века, во время правления императора Константина, в христианском мире разгорелся богословский спор. Среди христиан получило распространение ложное учение Александрийского пресвитера Ария, который дерзнул отрицать божественность Христа. Для разрешения этого спора в 325 году в городе Никее в Малой Азии в царском дворце Константина Великого открылся Первый Вселенский собор. На древнехристианский форум съехались 318 епископов из Италии, Египта, Палестины, Сирии, Месопотамии, Армении, Дакии и других уголков империи. В книге Джорджа Бейкера выразительно показано, как император Константин появляется перед участниками Первого Вселенского Собора в Никее.
3: Мы вполне можем представить себе очарование момента, когда он, высокий, стройный, величественный, в пурпурной мантии и в тиаре, отделанной жемчугом, предстал пред ними. Стражи не было. Его сопровождали только гражданские лица и христиане-миряне. Очевидно, сами собравшиеся были глубоко потрясены величием этого мгновения, ибо Константин даже слегка смутился. Император покраснел, остановился и так стоял, пока кто-то не предложил ему сесть. После этого он занял свое место. Его ответ на приветственную речь был кратким. Император Константин сказал, что ничего так никогда не желал, как оказаться среди епископов, и что он благодарен Спасителю за то, что его желание осуществилось.
2: В документальном романе «Константин Великий. Первый христианский император» Джордж Бейкер постарался показать своего героя без ореола святости, а как реальную историческую личность. Тем не менее, читателям становится ясно, что первого христианского императора Константина не случайно называют святым и равноапостольным. Исторический вклад Константина Великого в распространение по миру христианства действительно равен подвигам святых апостолов. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
1: Прообразы. Святые в литературе.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Когда мы начинаем вести христианскую жизнь, весь наш труд, весь наш подвиг направлен на то, чтобы с любовью воспринимать даже наших врагов. Старец Сафроний Сахаров.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Слово наделено огромной силой. Оно способно ободрить, утешить, влить силы в человека. И оно же способно смертельно ранить. Все мы это знаем и все же порой забываем. О том, например, что есть слова, которые нельзя произносить даже в шутку, даже понарошку. Такое открытие делает маленькая героиня повести Софьи Прокофьевой, девочка по имени Лоскутик. Назвали ее так от того, что она ходит в лохмотьях. Однажды Лоскутик познакомилась с говорящим облаком. Оно тайком прилетело в страну, где живет Лоскутик. Почему тайком? Потому что король объявил воду своей собственностью, завалил камнями все колодцы и запер единственную реку в своем дворце. С тех пор облака в королевство не летают. Боятся, слишком уж там жарко и пить нечего. А вот одно облако отважилось и прилетело. Подружилось с Лоскутиком, а через несколько дней они вместе отправились на прогулку. Увидев засохшие цветы и деревья, облако решает основательно их полить. Но чтобы пошел дождь, облаку надо огорчиться и заплакать. Облако опрометчиво просит девочку: «Огорчи меня чем-нибудь, ну хотя бы скажи, я тебя не люблю». «Я тебя не люблю», — послушно повторяет Лоскутик. И тут же облако начинает таять. «Так я же понарошку», — испуганно кричит Лоскутик. «От сердца отлегло», — отвечает облако. «А то, как ты сказала, не люблю, я чуть не испарилась». Есть на свете слова, которые нельзя говорить даже понарошку. Наверное, это и есть как раз такие слова. Облако право. Архимандрит Кирилл Павлов, известный духовник и подвижник нашего времени, говорил, что произнесенное слово никогда не исчезает бесследно. Оно переходит в умы, сердца, уста других людей и рождает многочисленные чувства, пожелания, деяния, поступки. И разросшееся в великое дерево с его плодами, оно непременно с нами встретится на страшном суде Божием. Слова отца Кирилла напоминают нам о великой ответственности, которая лежит на нас, ответственности за наши слова и тех, кому мы их говорим. Героиня повести Софьи Прокофьевой «Лоскутик и облако» этой ответственности научилась.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Вы слушаете

0: послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
1: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
0: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
1: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
0: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Когда-то, еще в самой юности, я проходил медкомиссию в военкомате и впервые в жизни увидел, как измеряют объем легких. До этого момента я даже и не задумывался над тем, что, оказывается, у разных людей этот объем очень сильно может отличаться. И, естественно, это будет иметь значение при оценке общего состояния здоровья. Неспроста я вспомнил про измерение объема легких. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 9 главы Евангелия от Матфея, где речь тоже про объем, только не легких, а веры. Давайте послушаем.
1: «И приходящего оттуда Иисуса Вифанима и доста два слепца, зовущие и глаголюща».
2: Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи». Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их. Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
1: «И целя всяк недуг и всякую язву в людях».
0: У святителя Феофана Затворника есть такая глубокая мысль: насколько веры, настолько привтечение божеской силы. Вера – преемник, уста и вместилище благодати. Как легкие у одного бывают большие, а у другого маленькие, и те больше принимают воздуха, а эти меньше, так и вера у иного большая, а у другого маленькая, и та больше принимает даров от Господа, а эта меньше. Бог всюду есть, все объемлет и содержит, и любит обитать в душах человеческих, но входит в них не насильно, хоть всемогущ, а как бы по приглашению, ибо не хочет нарушать дарованное им человеку власти над собой или право хозяйства в себе. Кто отворяет себя верою, того преисполняет Бог, а кто затворился неверием, в того не входит, хоть и близ есть. Не открою ничего нового, если скажу, что объем легких тоже величина не статическая. Начинает человек заниматься спортом, бегать, плавать или брать на себя какие-то иные виды аэробной физической нагрузки, и у него легкие будут все сильнее разрабатываться. Возможно, они и не станут в прямом смысле слова больше по объему, но интенсивность обогащения крови кислородом сильно возрастет. Если продолжить мысль святителя Феофана, то и, так сказать, объем легких нашей веры тоже можно разрабатывать. Ну и что, если сейчас твоя вера еле-еле, или, как говорят в народе, на ладан дышит? Не унывай, а потрудись. Подумай, как можно эти легкие веры развить. Чем же они лучше всего развиваются? И здесь снова обратимся к святителю Феофану, а именно к его книге «Путь к спасению». По его мысли, есть три самых действенных упражнения для легких веры. На первом месте, и вы удивитесь, вовсе не чтение Священного Писания и даже не посещение богослужений, а разговор, общение с духоносным, опытнейшим человеком. На втором – совместное чтение и обсуждение Слова Божия и молитва, какой бы она ни была, частная ли или за богослужением. И, наконец, третье упражнение – так называемое «внутрь пребывания», или внимательное наблюдение за всеми мыслями и чувствами, которые возникают у нас в душе, и тщательный отбор только того, что доброе, светлое, вдохновляющее и согревающее. Я думаю, если мы хотя бы иногда будем следовать этим простым советам святителя Феофана, наши духовные легкие станут очень сильными.
3: Светлое радио.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Крепецкий.
1: Рыхлая, чуть влажная после короткого летнего дождя земля дышала теплом. И с такой особенно легко и приятно выдергивалась недозревшая еще морковь или свекла. Сельские мальчишки это прекрасно знали. Лишь только дождик перестал, они, улучив момент, вооружились палками и, словно стайка воробьев, помчались по огородам. Мальчик по имени Лука шел домой с реки. На самом краю деревни путь его пересекся с босоногой ватагой. Мальчишки налетели на огород соседки Луки, пожилой вдовы. Ловко орудуя палками, накопали свеклы, раскидали, да и убежали восвояси. Когда хозяйка прибежала на шум, шалуны были уже далеко. Возле огорода стоял один маленький Лука. Хозяйка, увидев раскиданную по полю свеклу, всплеснула руками. И тут к ней подбежал Лука и радостно закричал: «Это я виноват!» Женщина изумленно посмотрела на него. «Сам признается?» Она хорошо знала мальчика и с трудом могла представить, чтобы он так напроказничал. Но Лука продолжал настойчиво твердить, что безобразие на огороде учинил он. Тогда женщина схватила Луку за ухо и начала ругаться, на чем свет стоит. «Вот матери с отцом пожалуюсь, пусть они тебя, озорника, розгами поучат!» — кричала она. А настоящие виновники из укромного места изумленно наблюдали за этой сценой. Когда женщина наконец угомонилась и ушла, а Лука, почесывая ухо, побрел домой, мальчишки выбежали из укрытия и окружили его. «Ты зачем на себя-то наговорил?» — наперебой сочувственно спрашивали они. Лука, подняв на них свои увлажнившиеся глаза, тихо ответил: «Жалко вас. Все равно ведь дознались бы и наказали. А так уж пусть лучше меня». У мальчишек глаза тоже стали на мокром месте. Думали, ябедничать начнет, а он... Им стало нестерпимо стыдно. «Эх, напрасно мы нашалили», — сказал командир в атаге. «Ну все, больше уж не будем по огородам бегать», — решительно сказал он. И у всех на сердце сразу полегчало. Прошли годы. Лука вырос и стал монахом. Он принял постриг с именем Корнилий и поселился в Псковском Иоанно-Богословском Крепецком монастыре. Доброго, кроткого, сострадательного и мудрого монаха глубоко почитали братья и прихожане и уважительно называли его старцем. «Сострадай ближнему, как сам Христос заповедал. Жалей его и люби», — говорил старец Корнилий Крепецкий. «Тем и его подвигнешь к любви и состраданию».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Крепецкий.

0: Радио «Вера».
1: О Господи, не оставляй меня среди тревоги бытия, среди желаний беспрестанных, среди помыслов каких-то странных, что мучат душу так мою. И в этом яростном бою душе моей закон Твой ясно, Ты, Боже, покажи, чтоб ничего не сделать самовластно и не остаться мне во лжи.

Радио «Вера». Светлое радио. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу. Книга притчей Соломоновых.

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний княгини Натальи Урусовой. Мой сын Петя, не имевший права учиться в каком-то техническом или ремесленном училище, не говоря уже о высшем, по окончании семилетки, так назывались эти школы, выразил желание практически пройти начальную техническую науку и принят был в железнодорожное депо учеником-подмастерьем. Да, этот мальчик с пороком сердца и расположением к повторению суставного ревматизма пережил поистине крутые горки. Всегда тихий, кроткий, терпеливый, он нес великий крест не по годам твердо и мужественно, поставив себе целью образование, чтобы по возможности скорее встать на ноги и быть мне помощником. На предложение вступить в комсомол он отказался. Это было можно, но отказавшиеся брались на заметку и не могли быть уверены в будущей судьбе своей земной жизни при большевиках. Все верилось тогда, что не выдержит народ Божьего наказания за отступление от него, обратится с покаянием, и придет конец всем мукам. Но большинство русского народа равнодушно смотрело на уничтожение, на муки всех лучших людей, остававшихся верными Богу и не поклонившихся зверю. Первый год был для Пети ужасен. Коммунисты-машинисты издевались, и не было той самой трудной работы, которую не возлагали бы на него, когда никто не хотел ее исполнить. Бесснежной зимой, в мороз, при буре, с моря падал не снег, а замерзающий в ледышке дождь грушевидной формы. К берегу прибивало замерзших диких уток, с телеграфных проводов падали воробушки. Депо находилось на самом берегу моря. В тендере, полном водой, показалась течь. Нужно было найти пробоину. Приказ коммуниста, начальника депо: «Полезай в воду и найди пробоину». Все комсомольцы отказались бы, а ему нельзя. Просто расстреляли бы за неповиновение властям. Как был в сапогах и кожаной рабочей куртке, больше часу мой мальчик простоял по плечи в ледяной воде, пока отыскал пробоину. Пришел домой весь во льду. Долго нельзя было снять сапог. Я думала, что потеряю его теперь. Так невозможным казалось, чтобы он не заболел. Но у Бога все возможно. На следующий год отношение к нему стало немного лучше. Эти бесчеловечные души признали в нем тихого, доброго товарища, всегда готового помочь всем и каждому. Да, много радости материнской о детях, но переживания их страданий невыносимы. Как легко было бы, если бы все их мучения можно было бы взять на себя.
0: Голоса

0: голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Поделюсь с вами сокровенным. Раньше, во время причастия святых христовых тайн, мне хотелось почувствовать особенную благодать Божию, как это бывает у других, какую-то легкость и особую радость. Я усердно готовилась к причастию, постилась и все молитвы читала. Каждый раз я надеялась почувствовать вдохновение, но почему-то не получалось. Перед одной из воскресных служб я тоже готовилась причащаться. Богослужение подходило к концу. Диакон со всем приходом спел молитву «Отче наш». После этого наш хор запел небольшое песнопение, которое в переводе на русский язык звучит так. «Хвалите Господа с небес, хвалите Бога Небесного». Церковно-славянский текст этой строчки такой. «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних». Это был причастный стих или причастен, песнопение, которое поется в момент причащения духовенства в алтаре. Давайте послушаем его в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Стихом в церковном уставе называют песнопение, состоящее из одной или двух строк. Каждому дню недели соответствует свой причастный стих. Тексты для них взяты из Псалтири. На литургии в понедельник и в праздники, посвященные ангельским силам, например, в память Архангела Михаила, поется причастен обращение к Богу. «Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий», который по-церковнославянски звучит так. «Творяй, ангелы, своя духи, и слуги своя пламень огненный». Во вторник и в праздники, посвященные Иоанну Крестителю, поется причастен. «В вечной памяти будет праведник, не убоится худой молвы». По-церковнославянски он звучит так. «В память вечную будет праведник, от слуха зла не убоится». В среду или в праздники, посвященные Богородице, поется причастен «Чашу спасения приему и имя Господне призову». По-русски и по-церковнославянски он звучит одинаково. На службе в четверг и в дни памяти святых апостолов поется стих «По всей земле звучит призыв их, и до пределов вселенной слова их». Вот как он звучит на церковнославянском. «Во всю землю изыди вещание их, и в концы вселенная глаголы их». Их значит апостолов. В пятницу и в дни почитания креста Господня поется причастный стих «Яви нам свет лица Твоего, Господи!» или по-церковнославянски «Знаменося на нас свет лица Твоего, Господи!» В субботу и в дни памяти святых поется причастен «Радуйтесь, праведней о Господе, правым подобает похвала». По-церковнославянски он звучит так же. После причастного стиха хор поет троекратное «Аллилуйя», то есть «Хвалите Бога». На воскресных службах поется причастный стих «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних». Это первая строчка из 148-го псалма. Строчка короткая, но заставляет поразмыслить. Не о себе, не о том, чтобы почувствовать благодать, нужно думать. Не для этого мы причащаемся, а Бога благодарить. За то, что не оставляет нас, несмотря ни на что, за сам дар жизни. Давайте еще раз вместе послушаем воскресный причастный стих в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Сегодня, 19 июля, Церковь чествует Собор Радонежских святых, вспоминает преподобного Сисоя Великого, святую мученицу Лукию и других с ней пострадавших, святителя Арсения и епископа Тверского, Собор Тверских святых, а также преподобномучеников, монахов Ефимия Любовичева и Феодора Богоявленского. Сегодня празднование Богородско-Уфимской иконы Божией Матери. Преподобномученик Феодор, в миру Олег Богоявленский, родился в 1905 году в Тегеране в семье русского консула. В 1911 году консул был убит персами, и его жена Ольга Петровна с тремя детьми вернулась в Санкт-Петербург. В 1923 году Олег поступил на медицинский факультет Московского университета, который на третьем курсе пришлось оставить. В 1930 году Олег принял монашеский постриг с именем Феодор и стал иеродиаконом. В 1933 году иеродиакон Феодор был арестован и приговорен к 3 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Во Владивостоке лагерный врач взял его к себе помощником, а при освобождении снабдил всеми документами для завершения медицинского образования. Но диакон Феодор избрал иной путь. В 1937 году он стал иеромонахом. В 1941 году отец Феодор вновь был арестован. В течение долгого времени его вызывали на допросы ночью, не давали спать днем и беспощадно избивали, требуя, чтобы он назвал всех своих духовных детей. НКВД приговорило иеромонаха Феодора к 5 годам ссылки в Красноярский край, где 19 июля 1943 года он скончался. Сестра преподобномученика часто вспоминала потом, как во время ареста отец Феодор обнял ее и сказал: «Ну что ты плачешь? Радоваться надо, а не плакать». А лицо его при этом было светлое, преображенное, сияющее подлинным счастьем. Новомученики российские дают нам важный урок истинной духовной свободы. Она состоит в том, что жертвы оказались нравственно сильнее и выше своих палачей. По словам патриарха Кирилла, их могли лишить свободы и даже жизни, но не могли лишить свободы мысли, веры и подлинной свободы выбора. Церковь прославляет всех мучеников и исповедников XX века и в этот день обращается с молитвой к иеромонаху Феодору Богоявленскому. «Святой преподобный мученик Феодор, моли Бога о нас».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: С 22 часов.
0: Сегодня, 19 июля, слушайте фрагменты повести Алексея Николаевича Толстого «Детство Никиты» и рассказ Василия Акимовича Никифорова Волгина «Чаша». Литературный час на Радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Парсуна. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на Радио «Вера». Краски России.
2: Наташа, посмотри, какая интересная картина. «Наем гувернантки» называется. Девушка устраивается на работу в богатую семью. Тушуется под взыскательным взглядом хозяйки дома, смотрит на будущих учеников, мальчика и девочку, и переживает, получится ли поладить. Совсем как ты накануне своего первого в жизни урока в школе.
3: Петя, ну что ты сравниваешь? Этой барышне предстоит учить двоих детей, а у меня в классе их было 30. К тому же, картина написана в начале 90-х годов 19 века. Видишь, на табличке указано. Здесь изображено то, что происходило давным-давно. К тому же, скорее всего, не в России, а где-то за рубежом.
2: Почему ты решила, что за рубежом?
3: Потому что художницу зовут Эмилия Шанкс. Явно она иностранка. И картину, наверное, посвятила своим соотечественникам.
2: Но мы же находимся в зале русской живописи Тюменского музея изобразительных искусств. Нестыковка. Кто бы ее объяснил?
4: Если не возражаете, я объясню.
2: Какие могут быть возражения? Очень интересно узнать.
3: Объясните, пожалуйста.
4: Эмилия Шанкс по происхождению англичанка, а по воспитанию и складу души русская. Ее отец был родом из Лондона, но совсем молодым переехал в Россию. А Эмилия родилась и выросла на русской земле. Здешний уклад с детства для нее был родным. И в своем творчестве она отражала самые важные и актуальные события в российском обществе.
2: А что же важного в «Найме гувернантки»? Какая тут актуальность?
4: Художница показала одну из вех развития домашнего образования в России. А их было немало. Вот так во времена Петра I русские дворяне нанимали для детей немецких учителей. Позднее пришла мода на все французское, и за наследниками присматривали воспитатели из Парижа. В середине 19 века знать зачитывала с романами сестер Бронте, и в домах появились английские гувернантки. А во второй половине столетия настало время русских учительниц. Именно этот момент и запечатлела Эмилия Шанкс.
3: Но как вы определили, что в гувернантке нанимается именно русская девушка?
4: По одежде. И важен здесь не фасон, а контраст нарядов. Вот видите, на хозяйке пышное кружевное белое платье, а на юной учительнице строгое черное без лишних деталей. На картине оно как будто уводит фигуру в тень. Эмилия Шанкс подчеркнула, гувернантка постаралась выглядеть незаметно, а так поступали именно русские учительницы.
2: Но почему?
4: В обществе в то время каждый человек имел свой статус. Воспитательница-иностранка в семье считалась просто одной из слуг. А с русскими гувернантками все не так однозначно. Это были в основном девушки из знатных семей. По своему происхождению они могли занимать более высокое общественное положение, чем работодатели. Вот именно такую ситуацию мы и видим на картине Эмилии Шанкс. Здесь показан купеческий дом. А купцы по статусу стояли на ступеньку ниже дворян.
2: А почему вы решили, что на картине купеческий дом?
4: На это указывает разношерстная, невыдержанная в едином стиле обстановка. Видите, в гостиной китайская ширма соседствует с напольной вазой с павлиньими перьями и турецким диваном, атаманкой.
3: Но что заставляло знатных девушек наниматься в гувернантки?
4: Ну, тут две основных причины. Во-первых, после отмены крепостного права в 1861 году многие помещики обеднели, и благородным барышням пришлось заботиться о пропитании. А во-вторых, молодые дворянки тогда горели идеями просвещения. Девушки считали, что социальные различия – это неправильно, потому что перед Богом все люди равны. Они стремились поделиться своими талантами и знаниями не только с купеческими детьми, но и с крестьянскими. Вот именно такие дерзновенные барышни трудились в школах для бедняков в конце 19-го столетия.
2: Но на картине гувернантка выглядит такой робкой.
4: Это не робость, это скромность. Девушка старается не смущать хозяев, показать им, что будет вести себя смиренно. А характер у нее твердый. Героиня картины Эмилии Шанкс «Наем гувернантки» полна решимости сеять разумное, доброе, вечное.
1: Картину Эмилии Шанкс «Наем гувернантки» можно увидеть в Тюменском областном музее изобразительных искусств.
0: Краски России.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Рассказывает протоиерей Виктор Лисюнин.
1: Люди, недавно пришедшие в церковь, спрашивают, что значит жить духовной жизнью. Это значит налаживать отношения человеческого духа с Духом Святым. Это значит верить в Святую Троицу, причащаться святых Христовых тайн, каяться в грехах и, конечно, молиться Богу. Хочу поделиться с вами словами святителя Феофана Затворника. «Есть дыхание в теле, живет тело. Прекратится дыхание, прекращается и жизнь. Так и в духе. Есть молитва, живет дух. Нет молитвы, нет и жизни в духе».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Современные ученые все чаще обращают внимание на то, что в Священном Писании содержится множество научных фактов. Например, о том, что Земля располагается в космическом пространстве без какой-либо видимой опоры, было известно еще библейскому Иову. В одноименной ветхозаветной книге говорится о том, что Бог повесил Землю ни на чем. И это далеко не единственный случай, когда библейские тексты намного опережали научные открытия. О некоторых из них рассказывает книга «Библия и наука». Увлекательное издание рассчитано на самую широкую читательскую аудиторию. Статьи, собранные в книге, написаны максимально просто и доходчиво. В то же время каждая из них – своеобразное научное исследование, при этом еще и удивительно поэтичное. Так, например, в одной из глав подробно рассматриваются первые строки ветхозаветной книги «Бытия». Автор статьи подчеркивает, насколько емки и прекрасны всем известные слова «Вначале сотворил Бог небо и землю». Однако помимо красоты, эта фраза содержит и глубокий естественно-научный смысл. Древнееврейские слова, употребленные в Библии для обозначения неба и земли, являются синонимами таких физических величин, как пространство и материя. А фраза «в начале» представляет собой не что иное, как третью фундаментальную категорию – время. Чтобы эти разрозненные компоненты начали взаимодействовать между собой, образовав некую слаженную систему, необходимо еще одно условие – наличие энергии. И она появляется, когда Бог говорит «да будет свет». Таким образом, Библия давала картину происхождения Вселенной задолго до открытия первого закона термодинамики, который гласит, что материя не возникает сама по себе. Неудивительно, что сторонниками божественного сотворения мира являются многие известные современные ученые, такие как астрофизик Хью Росс, астроном Трейд Холль. А самые прославленные ученые прошлого, внесшие основополагающий вклад в естествознание, и вовсе не представляли себе иной возможности возникновения мира. Известно, что и Кеплер, и Ньютон, и Лейбниц были глубоко верующими христианами. Словом, нас ждет захватывающее чтение, а кроме того, возможность пополнить багаж естественно-научных знаний. Авторы сборника помогут разобраться в библейской археологии, физике, химии, палеонтологии и микробиологии и расскажут о том, насколько тесно связаны Библия и наука. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса!
0: Литературный навигатор. Радио «Вера».

0: Светлое радио. География веры.
1: В 1901 году православные возвели в селе Арсгир на Ставрополье храм Преображения Господня. Церковь из светлого камня ракушечника в народе прозвали Белой. Она располагалась на северном берегу реки Чограй и во время половодья становилась недоступной для жителей с противоположного берега. Чтобы все сельчане имели возможность посещать богослужение круглый год, священноначалие благословило строительство еще одного храма. И в 1908 году на южном берегу Чограя появилась церковь Рождества Богородицы. Ее стали называть красной по цвету кирпича, из которого были сложены стены. Оба храма, и белый, и красный, разрушили безбожники в 30-х годах 20 века. А в конце столетия настало время возрождения веры. С 1992 года богослужения в Арсгире совершаются в здании бывшей школы, оборудованной под церковь. А в 2017 году был заложен первый камень в основании нового храма Рождества Богородицы. Строительство идет медленно из-за финансовых трудностей. Православные жители Арсгира будут рады помощи и материальной, и молитвенной.
2: Радио «Вера» в Арсгире можно слушать на частоте 103,8 FM.

Сегодня в 7 вечера гостьей программы «Лавра» будет первый заместитель директора Сергиево-Посадского музея-заповедника Наталья Григорьева. Поговорим о развитии Сергиево-Посада и о значении Троицы Сергиевой Лавры как духовного центра. А в 8 вечера в программе «Исторический час» вместе с доктором исторических наук Дмитрием Володихиным поговорим о Куликовской битве и о духовной поддержке, которую Сергий Радонежский оказывал князю Дмитрию Донскому в непростом решении выступить против Орды.

спешите делать добро. Программа «Дело дня» о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Порой из уст православных людей можно услышать, что люди они грешные, а значит и спрашивать с них, кроме покаяния, особенно нечего. Но может ли христианская позиция быть такой на самом деле? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 15 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Должны есть мы сильные немощи немощных носите».
3: «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас, в славу Божию».
2: «Тем же приемлите друг друга, як уже и Христос прият вас во славу Божию».
1: Несмотря на 2000-летнюю христианскую историю, современные люди нередко живут по принципу равного возмездия, который в науке называется принципом Талиона. И хотя звучать это может диковинно, на самом деле это всем известный принцип «око за око и зуб за зуб». Услышав эти слова, кто-нибудь не согласится и скажет, что так никто не живет. Действительно, в данной формулировке он сегодня звучит очень жестоко и большинством, конечно, не принимается. Вменяемые люди не выбивают обидчику зуб, даже если им выбили зуб. Но кто не грубит в ответ на грубость, не кричит в ответ на крик, кто не отказывается, когда ему отказывают? Если мы посмотрим на принцип равного возмездия с этой точки зрения, мы поймем, что недалеко ушли от Ветхого Завета, просто стали местами чуть культурнее и сдержаннее. Например, говорил недавно с одной супружеской парой: «Оба неправы по-своему». Оба это понимали, но каждый говорил: «Почему я должен быть первым? Почему я должен извиняться? Почему я должен терпеть? Почему я должен простить?» С ответа на эти вопросы начинается отрывок из послания апостола Павла к римлянам, который мы сегодня услышали. Апостол говорит, что христианская позиция должна быть принципиально другой. Каждый должен считать себя сильным, способным понести немощи немощного и не себе угождать. Это значит, что, будучи христианами, мы не можем говорить в конфликте: «Почему я должен быть первым?» Ответ ясен: ты христианин, ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать «прости», ты должен уметь первым улыбнуться, первым протянуть руку, первым успокоиться. Может быть, не сразу, потому что инерция Талиона очень сильна, но в итоге именно этому стоит учиться. У человека внешнего может возникнуть вопрос: почему надо вести себя именно так? И ответ апостола очевиден: потому что именно так вел себя Христос. И если мы во Христе, если умерли для греха и живем для Бога, мы в мире призваны действовать по Его образу. Не случайно же Давид говорит Богу в Псалтире, что терпит злословие, которое на самом деле обращено не к нему, как к земному царю, но к Богу, как к Творцу мира. Тот, кто верен Господу, терпит в мире поношение. Но в этом случае человек не одинок, потому что рядом с ним сам Христос, который пришел в мир и прожил нашу жизнь ради торжества небесной правды. Было ли это тяжело? Было. До кровавого пота. Спрашивал ли Христос, почему Он должен? Нет. Он знал, потому что Он Бог. И мы не должны спрашивать, потому что, решив стать Божьими, уже знаем ответ. Господь же со своей стороны подаст нам стойкость и терпение. Он утешит нас и приведет к единству жизни, которая нам заповедана. Но всего этого невозможно достичь без первого шага, нашего первого шага, зачастую не внешнего, а внутреннего, к который заключается в том, чтобы устремиться за Христом, увидеть в нем пример и стараться поступать так, как Он, прощать, как делал это Он, принимать друг друга, как Он принимал, поступать в мире, как сильные, потому что сам Бог будет поддерживать нас на этом пути.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
1: В начале 18 века жители Иркутска всем миром построили великолепный Богоявленский собор. Один из его пределов посвятили казанскому образу Божьей Матери. Такой выбор был не случайен. Список иконы, явленной в Казани, прославился в сибирском городе чудотворениями. История умалчивает о том, как благодатный образ появился в Иркутске. А вот сведений о благодатной помощи от Богородицы по молитвам перед ее казанской иконой сохранилось немало. Особое покровительство Божьей Матери получили сибирские крестьяне. Казанский образ ежегодно проносили по прибайкальским землям, чтобы защитить их от засухи. Размеры иконы были значительны – 1,5 метра на 110 сантиметров. Поэтому для ее транспортировки на дальние расстояния изготовили специальную карету. В 1794 году иркутяне заказали для всенародно любимой иконы драгоценный оклад в Москве. Столичные ювелиры создали настоящее произведение искусства. Позолоченная риза с большим вкусом была украшена россыпью изумрудов, сапфиров, бриллиантов и жемчуга. На богослужение в день возложения нового оклада на казанскую икону в Иркутском Богоявленском соборе собрался весь город. После революции драгоценную ризу с чудотворной иркутской святыни изъяла специальная государственная комиссия. Последнее документальное упоминание о самой казанской иконе относится к 1928 году. Община Иркутского Богоявленского собора обратилась тогда к властям с просьбой разрешить в городе крестный ход с чудотворным казанским образом и получила отказ. Где сейчас находится иркутская казанская икона Богородицы, неизвестно. Радует уже то, что нет доказательств ее уничтожения. Может быть, святыня ждет своего часа, чтобы вернуться к иркутянам.
0: Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.

Совесть есть светило внутреннее, закрытое, которое освещает единственно самого человека, трогая нежно душу, приводит ее в чувство и, следуя за человеком везде, не дает ему пощады ни в каком случае. Александр Суворов.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника писателя Федора Достоевского. Июль 1877 года. С самого начала народа русского и его государства, с самого крещения земли русской, начали устремляться из нее паломники во святые земли, ко гробу Господню, на Афон и прочее. Такова уже русская народная черта, историческая, что покаянные подвиги хождения ко святым местам он издревле еще высоко ценил. Сердцем его всегда влекло туда. Люди без гроша, старики, отставные солдаты, старые бабы, совершенно не зная географии, уходили из селений своих с нищенскими котомками своими за плечами и действительно, иногда после бесчисленных бедствий достигали святых земель. Когда же возвращались на родину, то сказы их об их странствованиях благоговейно выслушивались. Да и вообще рассказы про божественное очень любит русский народ. В этих рассказах и в рассказах про святые места заключается для русского народа, так сказать, нечто покаянное и очистительное. Даже худые, дрянные люди, барышники и притеснители получали нередко странное и неудержимое желание идти странствовать, очиститься трудом, подвигом, исполнить давно данное обещание. Если не на восток, не в Иерусалим, то устремлялись ко святым местам русским, в Киев, к Соловецким чудотворцам.

0: Радио «Вера». Тайны Библии. Научные факты и книга книг. В X веке до Рождества Христова главным соперником Израильского царства были филистимляне. Одно из сражений евреев с этим воинственным народом подробно описано в нескольких главах первой библейской книги царств. Филистимляне одержали тогда сокрушительную победу. Их ликование усиливалось тем, что в качестве трофея они вынесли из боя главную святыню израильтян – Ковчег Завета. Этот золоченый ларец не только служил хранилищем скрижалей с заповедями, но и других иудейских реликвий, но по откровению Бога считался местом его присутствия. Филистимляне поместили ковчег в языческом храме Дагона. У современного читателя Ветхого Завета здесь может возникнуть вопрос: а с какой целью филистимляне завладели реликвией? Их прельщала материальная ценность трофея или его духовное достоинство? Почему они, не веря в единого Бога, поместили свидетельство о нем в пространство, которое сами считали сакральным? Группа американских ученых из Чикаго, Миссури и Висконсина дала ответы на эти вопросы, проанализировав отрывок из первой книги царств в свете археологических находок. Свои выводы профессор древнееврейского языка Джон Уолтон, религиовед Виктор Мэтьюс и профессор истории Марк Чавалис опубликовали в 2005 году в совместной работе под названием «Библейский культурно-исторический комментарий».
1: В древности на Ближнем Востоке всякая война носила характер священный, то есть считалось, что противостояние происходит не только между народами, но и между их покровителями из потустороннего мира. В языческих племенах роль воителя отводилась одному из идолов пантеона. Так ассирийцы царем битвы считали бога Нергала, хананеи – Ваала, вавилоняне – Мардука. Присутствие богов в войске олицетворяли особые штандарты или статуи. Эти реликвии упоминаются в аналах ассирийского царя Салманасара III и в текстах государства Мари. Переносные идолы не только сопровождали войско, но и могли быть захвачены в плен. О такой практике сообщает в своих хрониках другой ассирийский правитель, царь Ассархаддон. Филистимляне не выделяли Ковчег Завета из бесконечного ряда идольских изображений. Помещение иудейской реликвии в храм Дагона означало для них, что Яхве, бог Израиля, оказался в плену у более могущественного духа.
0: Однако на этом история с пленением ковчега не закончилась. На следующий день после сражения филистимляне нашли статую Дагона, низвергнутой с пьедестала. Она лежала лицом вниз перед иудейской святыней. Идола выдрузили на место, но на следующий день он вновь оказался на земле, на этот раз еще и разбитый. В городе, где находился храм Дагона, расплодились мыши, а жителей селения поразила кожная болезнь. Их тела покрылись наростами. Филистимляне призвали жрецов и гадателей, чтобы те сказали, что делать с Ковчегом Завета. Служители культа распорядились выполнить целый ряд ритуалов. Они велели изготовить из золота мышей, поместить их фигурки вместе с ковчегом на повозку, запряженную коровами, которые недавно в первый раз отелились и никогда прежде не ходили в упряжи, и отпустить в свободное странствие. Что могли означать столь странные манипуляции? Ответ дали американские ученые в своей книге «Библейский культурно-исторический комментарий».
1: Изготовление золотых мышей было магическим действием, в основе которого лежала идея, что изображения способны замещать реальные предметы и явления. Отсылая вместе с ковчегом символы постигших их бедствий, филистимляне надеялись от них избавиться. Мыши во все времена были переносчиками различных заболеваний, а упоминание о наростах подсказывает, что филистимский город постигла передаваемая грызунами бубонная чума. По всей вероятности, нашествие грызунов был распространенной напастью на Ближнем Востоке. Ритуальные изображения мышей в этом регионе повсеместно находят при раскопках. Фигурки из драгоценного металла также являлись жертвой, которые филистимляне решили умилостивить неведомого им бога израильтян. Язычники не имели опыта молитвы как богообщения. Отношения с духовным миром у них целиком и полностью состояли из магических ритуалов, в которых важны не нравственные обязательства и чистота намерений, а точность выполняемых манипуляций. По представлениям идолопоклонников, неправильно совершенные обряды могли оказаться бесполезными или разгневать божество еще больше. Чтобы убедиться в том, верно ли они поступают, язычники использовали недавно отелившихся коров в роли оракула. Голод, полное вымя и мычание телят в обычных обстоятельствах должны были направить животных домой. Однако в этот раз коровы, вопреки естественным потребностям, выбрали дорогу, тянущуюся в гору и ведущую к израильскому городу Вифсамису. Творец Вселенной объяснил язычникам на понятном им языке символов, что ни в какой священной войне идолы не могут быть соперниками единому Богу.
0: Книги Ветхого Завета, рассказывая священную историю, раскрывают обычаи ближневосточных племен. Многие подробности взаимоотношений иудеев, верующих в единого Бога, и их соседей-язычников часто оказываются непонятными современному читателю Библии. Постигнуть суть событий, происходящих в древности и в Палестине, помогает кропотливая издательская работа археологов, историков и религиоведов. Тайны Иерусалима.

Сегодня, 19 июля, Церковь чествует Собор Радонежских святых, вспоминает преподобного Сесоя Великого, святую мученицу Лукию и других с ней пострадавших, святителя Арсения, епископа Тверского, Собор Тверских святых, а также преподобно-мучеников, монахов Ефимия Любовичева и Феодора Богоявленского. Сегодня празднование Богородско-Уфимской иконы Божией Матери. Явление Богородско-Уфимской иконы Божией Матери состоялось в начале 17 века. В это время на территории современной Башкирии только начали появляться первые православные поселения. Чудотворно

0: Успенский собор Уфы для всенародного почитания. Раз в год на Казанскую икону крестным ходом приносили из Уфы в Богородское. Образ стал святыней всего края. В 1874 году отмечали 300-летие Уфы. В качестве даты для праздника выбрали день явления Богородско-Уфимской иконы Божией Матери. При советской власти чудотворный образ реквизировали. В наши дни возобновляется почитание святыни. В бывшем селе Богородском, ныне одном из районов Уфы, восстановлен храм в честь иконы. Преподобный Никодим Святогорец призывал: «Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обрати сердце свое к ней, Царице Небесной, и возблагодари ее, что в невидимой брани нашей никогда не оскудевает ее предстательство и помощь нам». Чествуя Богородско-Уфимскую икону Божией Матери, попросим и мы заступничество у Царицы Небесной. Пресвятая Богородица, спаси нас!
1: Радио «Вера».

0: Сегодня, 19 июля, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться», и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.
1: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

Страницы летописи. О детстве преподобного Авраамия Галичского нам ничего не известно. Впервые он упоминается в летописях как послушник Нижегородского Печерского монастыря. Оттуда Авраамий пришел в Троицкую обитель, к преподобному Сергию Радонежскому, и стал одним из его первых учеников. Годами новый инок был гораздо старше наставника, но слушался его во всем, исполняя самые непривлекательные послушания. Пек хлеб, готовил еду, мыл посуду. Только спустя несколько лет игумен рукоположил его в священники. Спустя время жизнь в монастыре стала казаться Авраамию слишком легкой. И он попросил Сергия отпустить его в уединенное место, чтобы там совершать подвиг безмолвия. Преподобный благословил своего ученика на это, но велел принимать с любовью всякого, кто захочет присоединиться к нему. Уже тогда игумен провидел, что Авраамий многому сможет научить тех, кто захочет.

0: хочет стать его учеником. Авраами отправился в пустынное место, на берег Галицкого озера. И, поселившись там, соблюдая строгий пост, стал молиться Божьей Матери, чтобы она указала ему дальнейший путь. Это был дикий край, где до той поры не было еще ни одного монастыря. Поэтому молва о монахе-отшельнике скоро разлетелась по соседним селениям. И к Авраамию стали стекаться люди, посмотреть на него и послушать, чему он учит. Тем более, что в народе говорили и о необыкновенных чудесах, которые совершались с Авраамием.
1: Сосед, слышал о человеке, что поселился на берегу озера возле горы?
2: Не только слышал, но и видел. Ходил я к той горе третьего дня. Он начал строить там часовню, а в той часовне хочет поставить икону Богоматери. Говорят, он нашел эту икону на дереве. Он как-то раз молился и вдруг увидел свет и даже услышал голос. Мол, построй на этом месте монастырь, а я сама буду оберегать его. Ну, он и пошел на свет. Глядь, а меж ветвей икона.
1: Вот ведь. А кто же с ним разговаривал?
2: Как кто? Я ж говорю тебе, нашел икону Божьей Матери и услышал ее голос.
1: Ну, не знаю, чего он там услышал. Мне что иконы говорят.
2: Господь с тобой. Разве ты не веришь, что Бог может чудо сотворить?
1: Пока сам не увижу эту чудесную икону, не поверю.
2: Так сходи, чай не под замком она, все могут посмотреть.
0: Как бы там ни спорил народ, а главной святыней нового монастыря стала икона Божьей Матери Знамения, перед которой Авраами каждый день усердно молился. Но вот слух о том, что икона чудесным образом появилась на берегу озера, дошел и до галицкого князя Дмитрия Федоровича. Он прислал к Авраамию людей, умоляя его приехать ко двору вместе с образом. Авраамий долго отказывался. Но трудно простому монаху противиться княжеской воле. Пришлось святому отправиться в Галич. В обычной рыбацкой лодке он пересек большое озеро. До сих пор народное предание гласит, что в тех местах одна водная струя в озере светлее других, и она называется Авраамиевою. Дмитрий Федорович со всем церковным клиром сам встретил монаха с иконой в воротах города и проводил в собор. В руках все держали зажженные свечи, неслось пение, торжество охватило весь город. В Спасском соборе Авраамий помолился и окропил народ святой водой. При этом некоторые больные получили исцеление, и обрадованный князь пообещал Авраамию помочь в обустройстве монастыря. С помощью Дмитрия Федоровича Авраамий построил в монастыре храм в честь Успения Божьей Матери и несколько первых домиков для монахов. Обитель быстро росла, так как Авраамий был мудрым и талантливым наставником, слава о котором разнеслась далеко за пределы Галичской земли. Но как только молодой монастырь обустроился, Авраамий, избегая многолюдства, поставил там игуменом одного из своих учеников, а сам удалился в пустынное место. Святой поступал так еще несколько раз, везде оставляя после себя новый монастырь. Всего он основал 4 обители. Почувствовав приближение смерти, преподобный пригласил к себе настоятелей всех основанных им монастырей. Вместе с ними пришла попрощаться с наставником и вся братья. До самой последней своей минуты Авраамий молился о своих учениках и умер, поручив их заступничеству Божьей Матери.

Страницы летописи. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Слишком огорчаться внешними трудностями – признак маловерия. Слишком огорчаться внутренними – признак гордости. Игумен Никон Воробьев.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Народная мудрость учит: не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Главный герой романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов» поступает строго наоборот. Илья Ильич ленив настолько, что едва встает с дивана. Друг детства Андрей Штольц поднял Илью и познакомил с Ольгой Ильинской. Ольга и Илья полюбили друг друга. Казалось, что в Обломове пробудилась новая жизнь, но в конце концов он вновь улегся на диван. Ольга уехала, и через несколько лет Илья Ильич умер от инсульта, вызванного малоподвижным образом жизни. Что погубило героя? Лень, косность. Но интересно вот что. Гончаров четко показывает конкретный момент, когда жизнь Обломова начинает безудержно катиться под гору. Как это происходит? Наступила поздняя осень. Вот-вот станет Нева, и Обломов будет отрезан от другого берега, на котором живет Ольга. Но, думает герой, можно прямо сейчас броситься на ту сторону и сделать Ольге, наконец, предложение стать его супругой. Сердце Обломова быстро забилось. Он спустил ноги на пол, но, подумав немного, со вздохом опять улегся. «Нет», — подумал он, — «повременю». Это и стало началом конца. Сначала морального, затем и физического. Получается, что не столько великая и неодолимая лень погубила Обломова, сколько минутная нерешительность. Ведь уже даже ноги с дивана спустил. Проявить бы ему небольшое усилие, и не погублена была бы жизнь. Часто встречается в людях противление всякому действию, безразлично приятному или неприятному. Они бессознательно тормозят и в конце концов опаздывают, замечает священник Александр Ельчининов, духовный писатель начала 20 века. Вот и Обломов опоздал на всю жизнь. Финал книги печален, но все же есть в романе и отблеск света. В душе Обломова, в ее удивительной, хрустальной, как говорит Штольц, чистоте и нежности. Книга завершается надеждой на то, что сын Обломова, воспитанный Штольцем, может быть, соединит в себе нравственные качества Обломова и энергичную деятельность Штольца.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Храм преподобного Сергия Радонежского берет свое начало в 2004 году, когда состоялась встреча епископа Ставропольского и Владикавказского Феофана и ректора Северокавказского государственного технического университета Синельникова Бориса Михайловича, во время которой и было достигнуто соглашение о строительстве двухуровневого храма на территории университета в честь преподобного Сергия игумена Радонежского и великомученика Георгия Победоносца. В том же году, 5 января, владыкой при большом стечении народа в присутствии ректора в основании храма был заложен первый камень. 18 апреля 2005 года настоятелем строящегося студенческого храма был назначен священник Александр Гамзяк. Строительство храма было решено начать с возведения духовно-просветительского центра, чтобы все желающие могли познавать основы православной веры. 25 апреля 2005 года был закончен первый этап строительства школы. а именно был уложен первый фундаментальный блок. 30 апреля строители закончили класть кирпичную кладку стен первого этажа, а 13 сентября было выполнено перекрытие второго этажа железобетонными плитами. 18 июля 2007 года было завершено строительство центра. Все строительно-монтажные плиты были выполнены силами военнослужащих Северокавказского особого пограничного округа. Благодаря руководству городской администрации, начальству городских служб жизнеобеспечения было организовано безвозмездное водоснабжение, отопление, газификация школы. При университете действует первый в регионе православный студенческий клуб имени преподобного Сергия Радонежского, который был создан в декабре 2004 года по благословению владыки Феофана и инициативе студентов социально-психологического факультета. Сегодня храм святого преподобного Сергия Радонежского является украшением краевой столицы. Его сияющие золотые купола и колокольный звон радуют всех жителей и гостей города. С вами был Антон Козлов. Путешествуйте по святым местам во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
3: Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Храм преподобного Сергия Радонежского берет свое начало в 2004 году, когда состоялась встреча епископа Ставропольского и Владикавказского Феофана и ректора Северокавказского государственного технического университета Синельникова Бориса Михайловича, во время которой и было достигнуто соглашение о строительстве двухуровневого храма на территории университета в честь преподобного Сергия игумена Радонежского и великомученика Георгия Победоносца. В том же году, 5 января, владыкой при большом стечении народа в присутствии ректора в основании храма был заложен первый камень. 18 апреля 2005 года настоятелем строящегося студенческого храма был назначен священник Александр Гамзяк. Строительство храма было решено начать с возведения духовно-просветительского центра, чтобы все желающие могли познавать основы православной веры. 25 апреля 2005 года был закончен первый этап строительства школы, а именно был уложен первый фундаментальный блок. 30 апреля строители закончили класть кирпичную кладку стен первого этажа, а 13 сентября было выполнено перекрытие второго этажа железобетонными плитами. 18 июля 2007 года было завершено строительство центра. Все строительно-монтажные плиты были выполнены силами военнослужащих Северокавказского особого пограничного округа. Благодаря руководству городской администрации, начальству городских служб жизнеобеспечения было организовано безвозмездное водоснабжение, отопление, газификация школы. При университете действует первый в регионе православный студенческий клуб имени преподобного Сергия Радонежского, который был создан в декабре 2004 года по благословению владыки Феофана и инициативе студентов социально-психологического факультета. Сегодня храм святого преподобного Сергия Радонежского является украшением краевой столицы. Его сияющие золотые купола и колокольный звон радуют всех жителей и гостей города. С вами был Антон Козлов. Путешествуйте по святым местам во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера».
5: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Когда-то, еще в самой юности, я проходил медкомиссию в военкомате и впервые в жизни увидел, как измеряют объем легких. До этого момента я даже и не задумывался над тем, что, оказывается, у разных людей этот объем очень сильно может отличаться. И, естественно, это будет иметь значение при оценке общего состояния здоровья. Неспроста я вспомнил про измерение объема легких. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 9 главы Евангелия от Матфея, где речь тоже про объем, только не легких, а веры. Давайте послушаем.
6: «И приходящего оттуда Иисусове по ним и доста два слепца, зовущие глаголюща».
7: Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи». Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их. Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
6: «И целя всяк недуг и всякую язву в людях».
5: У святителя Феофана Затворника есть такая глубокая мысль: насколько веры, настолько привтечение божеской силы. Вера – преемник, уста и вместилище благодати. Как легкие у одного бывают большие, а у другого маленькие, и те больше принимают воздуха, а эти меньше, так и вера у иного большая, а у другого маленькая, и та больше принимает даров от Господа, а эта меньше. Бог всюду есть, все объемлет и содержит, и любит обитать в душах человеческих, но входит в них не насильно, хоть всемогущ, а как бы по приглашению, ибо не хочет нарушать дарованное им человеку власти над собой или право хозяйства в себе. Кто отворяет себя верою, того преисполняет Бог, а кто затворился неверием, в того не входит, хоть и близ есть. Не открою ничего нового, если скажу, что объем легких – тоже величина не статическая. Начинает человек заниматься спортом, бегать, плавать или брать на себя какие-то иные виды аэробной физической нагрузки, и у него легкие будут все сильнее разрабатываться. Возможно, они и не станут в прямом смысле слова больше по объему, но интенсивность обогащения крови кислородом сильно возрастет. Если продолжить мысль святителя Феофана, то и, так сказать, объем легких нашей веры тоже можно разрабатывать. Ну и что, если сейчас твоя вера еле-еле, или, как говорят в народе, на ладан дышит? Не унывай, а потрудись. Подумай, как можно эти легкие веры развить. Чем же они лучше всего развиваются? И здесь снова обратимся к святителю Феофану, а именно к его книге «Путь к спасению». По его мысли, есть три самых действенных упражнения для легких веры. На первом месте, и вы удивитесь, вовсе не чтение Священного Писания и даже не посещение богослужений, а разговор, общение с духоносным, опытнейшим человеком. На втором – совместное чтение и обсуждение Слова Божия и молитва, какой бы она ни была, частная ли или за богослужением. И, наконец, третье упражнение – так называемое «внутрь пребывания» или «внимательное наблюдение за всеми мыслями и чувствами, которые возникают у нас в душе, и тщательный отбор только того, что доброе, светлое, вдохновляющее и согревающее». Я думаю, если мы хотя бы иногда будем следовать этим простым советам святителя Феофана, наши духовные легкие станут очень сильными. Thank you.
0: Радио «Вера».

0: вера. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Хаджи Георгий Афонский.
1: Декабрь на Афоне больше походил на позднюю осень. Лил дождь, дул сильный порывистый ветер. В монастыре Григориат готовились к престольному празднику. Ожидалось множество гостей. Для трапезы нужна была рыба. И келарь, монах, отвечающий за снабжение обители продуктами, уже третий день подряд ходил на пристань, чтобы договориться с рыбаками. Но те наотрез отказывались выходить в море в такое ненастье. Гавриил, молодой послушник, помощник повара, собиравшийся в скором времени принять монашеский постриг, очень переживал, видя, как опечалены братья монастыря тем, что не смогут накормить гостей вкусными рыбными блюдами. Ему так хотелось хоть что-нибудь сделать. Но что? Рыбачить Гавриил не умел. Попробовать уговорить рыбаков закинуть сеть? Но если уж они не послушали отца Келаря, одного из старших монахов, то на него и вовсе не обратят никакого внимания. До праздника оставался один день. Вечером, молясь перед сном, Гавриил от всего сердца просил Бога помочь монахам. Ночью ему не спалось. «Может быть, Господь смилостивится и пошлет утром хорошую погоду? Тогда рыбаки смогут выйти в море», — думал он. Но наутро погода только ухудшилась. Ветер завывал и хлестал по окнам струями дождя. Волны высоко вздымались и шумом разбивались о прибрежные камни. Гавриил вздохнул. «Не услышал Господь», — огорченно подумал он. С этими грустными мыслями Гавриил вышел во двор. Вдруг он услышал топот. Гавриил оглянулся. Это был отец Келарь. Он стремительно бежал по двору, радостно крича: «Братья, скорее берите корзины и бегите на пристань!» Поравнявшись с Гавриилом, Келарь остановился и с сияющим видом сообщил: «Там на пристани волнами рыбу на берег выбросило! Да как много! На праздник хватит и еще останется! Беги скорее помогать!» Гавриил от радости едва не заплакал. «Благодарю тебя, Господи!» — повторял он, идя в кладовую за корзиной. Вскоре после этого случая Гавриил принял постриг с именем Георгий. Люди видели, как угодны были Богу его искренние молитвы, и с почтением называли отца Георгия старцем. На Афоне его на восточный манер прозвали старцем Хаджи Георгием за то, что однажды он пешком совершил паломничество в Иерусалим. «Не годится гадать, как и откуда придет к нам помощь Божья», — говорил старец Хаджи Георгий. «Наше дело — сердечно молить о ней Господа и со смирением и кротостью ожидать, веруя в безграничное Божье милосердие».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Хаджи Георгий Афонский.

0: Радио «Вера».
1: Раскинулось поле волнистую тканью, и с небом слилось темно-синюю гранью, и в небе прозрачным щитом золотым блестящее солнце сияет над ним. Один я, и сердцу и думам свобода. Здесь мать моя, друг и наставник природа. И кажется, жизнь мне светлей впереди, когда к своей мощной широкой груди она, как младенца, меня допускает и часть своей силы мне в душу вливает. Иван Никитин.

Радио «Вера». Светлое радио. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Евангелие от Луки.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника священника Михаила Шика. 19 июля 1926 года. По этапу в Туркестан. Город Самарканд. 15-го выехали из Ташкента, пробыв там, к счастью, только 4 дня. Здесь всем заправляет и бесчинствует шпана, обкладывает буржуев поборами, обкрадывает заключенных. С нами этапом пришла и вместе заперта была в школе группа бывших начальствующих лиц из изолятора с острова Возрождения на Аральском море. Шпана порывалась свести счеты с этой компанией. Когда в первый день я пошел в уборную без подрясника, ко мне подошли двое молодцов и стали допрашивать, не я ли начальник острова. Я показал свою косицу, обличавшую мое духовное звание. Они отошли, но через минуту, не совсем убежденные, вернулись с вопросом: «А крест носишь?» Я указал на свой, вырезанный из фанеры в бутырках, крест. Недоверие еще не было побеждено. «Почему самодельный?» Объяснил, что в ГПУ кресты снимают. «Да, верно, они против религии идут». Таким образом, Святой Крест оградил меня от побоев. Голоса.

0: Светлое радио.
1: Будет дождь. Будет дождь.

0: Радио «Вера». На струнах псалтыри.
1: Простите, пожалуйста, а вы не знаете, случайно, когда в ближайшее время будут открыты Спасские ворота?
2: Это вы меня спрашиваете? К сожалению и к стыду своему, не могу вам помочь. Я редко бываю здесь, на Красной площади, и даже теоретически таким вопросом не задавался. Вообще, лично я их последний раз видел открытыми по телевизору, когда в Кремль ввозили рождественскую елку. Но если вы хотите попасть на территорию Кремля, то можно вон там пройти через Боровицкие.
1: Спасибо, это я знаю. У меня, понимаете, идея фикс – увидеть своды этой башни открытыми. Я сама не москвичка, живу в Казани. Но когда бываю в столице, как приговоренная сюда приезжаю. Не просто на Красную площадь, а именно к Спасским воротам. Позвольте, кстати, представиться, раз уж я вас разговором обременила. Анна Олеговна.
2: Что вы, мне очень приятно побеседовать с такой очаровательной дамой. А меня зовут Андрей Борисович.
1: Очень приятно. Удивительное место. Наверное, во всей России не найдется второго такого, который был на протяжении веков свидетелем стольких событий. И радостных, и трагических. Тут тебе и буйные празднества Дмитрия Самозванца, и казни при Иване Грозном, и въезд Наполеона. А как представлю крестный ход с чудотворной иконой Спаса Нерукотворного, прям мурашки по спине.
2: Да.
1: Я имею в виду тот, что в 17 веке был. После него еще царь Алексей Михайлович своим указом запретил входить через Спасские ворота с покрытой головой. Как там у Федора Глинки? Кто царь колокол подымет? Кто царь пушку повернет? Шляпы кто гордец не снимет? У святых в Кремле ворот.
2: Да, еще легенда есть такая, что когда Наполеон въезжал через Спасски, с него ветер сорвал его знаменитую треуголку.
1: И я верю, потому что, по сути, это место, через которое Бог входил в город. Не знаю уж, можно ли так говорить?
2: Ну, чего же нельзя? Да и сказано уже. Поднимитесь, косяки врат, древние двери, раздайтесь ввысь, и царь славы войдет. Царь славы. Кто есть он? Крепкий и могучий Господь. Могучий во бранях Господь.
1: Это что, тоже про Спасские ворота?
2: Нет, это 23-й псалом. Царь Давид написал его, когда переносил ковчег Завета в Иерусалим. После того, как пророк Моисей получил от Бога на горе Синай скрижали, каменные доски с начертанными на них заповедями, он создал скинию, особый шатер или шалаш для хранения той святыни. Царь Давид решил перенести духовный центр в Иерусалим и построил на горе Сион новую скинию.
1: Мне не очень понятно про косяки врат. Почему они должны подняться? И как двери могут раздаться ввысь? Может быть, вширь? Или это образ такой поэтический?
2: Нет, это в самом прямом смысле. Дело в том, что ворота в древних восточных городах намеренно делали низкими, чтобы они могли защитить при осаде. При этом верхняя их часть была подъемной. Ковчег Завета, деревянный ларец, покрытый золотом внутри и снаружи, был не очень большим. Около 70 сантиметров в ширину и в высоту, и чуть больше метра в длину. Однако его крышку украшали довольно высокие фигуры херувимов с распростертыми крыльями, отлитые из чистого золота. Ковчег несли на особых шестах, которые возлагали на плечи, и эта величественная процессия не могла свободно пройти в ворота. Приходилось их поднимать.
1: Слушайте, а мне вот еще какая параллель интересна. Я когда сказала о том, что через Спасские ворота входил сам Бог, то имела в виду, как вы, конечно же, понимаете, в своем чудотворном образе. А для иудеев, значит, Ковчег Завета олицетворял Бога? Если Давид говорит, что войдет Господь, подразумевая, что внесут этот ларец со скрижалями. Но ведь у них как будто запрещено создавать зримые образы Бога.
2: Хороший вопрос. Моисей неспроста украсил крышку ковчега фигурами не одного, а именно двух херувимов, чтобы народ не принимал их за изображение самого Бога. Считалось, что эти херувимы соответствуют двум качествам Творца – милосердию и справедливости. И символизируют они не Бога, а престол, на котором он восседает. Создатель, который открылся Моисею в виде горящего, но не сгорающего куста, неопалимой купины, пообещал пророку впредь являть себя между фигурами херувимов на ковчеге. И он сдержал обещание. говорил с ветхозаветным праведником, как написано в книге «Исход», посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения. Так что можно считать, что Господь, царь славы, в буквальном смысле слова, входил в Иерусалим.
1: И все-таки это уму непостижимо, когда Творец всего сущего являет себя в каких-то материальных вещах, ковчеге завета или чудотворной иконе.
2: Собственно, и Давид начинает свой псалом с того, что воспевает величие Бога. «Господне земля и все, что на ней, вселенная и все народы ее, Он сам на пучинах утвердил ее, на потоках поставил ее».
1: Этому так трудно соответствовать. Мне вот кажется, чтобы увидеть святые ворота Спасской башни открытыми, это ведь надо заслужить.
2: Псалмопевец с вами согласен. Он тоже говорит, что не всякий может подняться на гору Сион к священной скинии. Кто взойдет на гору его, встанет на святом месте его, чьи руки не повинны, кто сердцем чист, кто не возлюбил суеты и клятвою лжи не скреплял.
1: Да, только кто из нас не любит суеты? Сейчас вот с вами поговорим о высоком и поскачем опять по пустым делам с никчемной болтовней на языке. Ну, то есть я про себя, конечно, говорю, не про вас.
2: А все мы, Анна Олеговна, одинаковые. Тут, наверное, важнее всего вектор сердечный. Скучать по Богу важно, искать Его. Как сказал поэт Наум Гребнев в своем переложении 23-го псалма, кто ищет Бога, тот найдет спасение.
1: Кстати, про переложение. А чей перевод с псалтыри вы цитировали до этого? Такой он динамичный, яркий какой-то очень.
2: Ой, как славно, что вы заметили. Это академик Сергей Сергеевич Аверинцев. У него еще есть переводы раннехристианской поэзии. Вам наверняка понравится.
1: Позвольте, я запишу. Как вы говорите? Аверинцев Сергей Сергеевич. Замечательно. А вот это вам. Я тут свой телефон написала и адрес. Будете в Казани, непременно звоните. Мы с мужем вам такую экскурсию организуем. У нас ведь тоже много святых мест.
2: Благодарю. А вот сейчас вот вам моя визитка. Как говорится, чем могу, всегда помогу.
1: И вам спасибо. Надеюсь,

0: Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно.
1: Радио «Вера».

0: послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
1: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
0: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
1: Сегодня нам предстоит оплатить долг за вещание радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
0: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
1: С любовью и благодарностью команда «Радио Вера».

0: радио «Вера». Свидание с шедевром.
1: Здравствуйте, Андрей Борисович. Рада вас видеть.
2: Взаимно, Маргарита Константиновна.
1: Как прошел отпуск? Вы, кажется, на море ездили?
2: Спасибо, Маргарита Константиновна. Замечательно отдохнул. Ну, только погода была капризной. То ясно и на море штиль, то дожди с грозами и штормило.
1: То шторм, то штиль. Совсем как в нашей жизни. Недаром святые отцы церкви называли земную среду человеческого существования житейским морем.
2: Да, действительно. Так древние богословы толковали строки из 103-го псалма царя Давида. «Сие море великое и пространное». Святитель Иоанн Златоуст говорил, что псалмопевец сравнивает человеческую жизнь с морем из-за ее непредсказуемой переменчивости.
1: Сильный и точный образ. К нему нередко обращались живописцы. Например, у Василия Григорьевича Перова есть картина «Христос и Богоматерь у Житейского моря».
2: Она ведь, кажется, находится здесь, в Третьяковской галерее.
1: Верно. В 17-м зале, где представлены работы Василия Перова.
2: Давайте пойдем туда и посмотрим на полотно.
1: Конечно, пойдемте, Андрей Борисович. Тем более, что зал Перова совсем рядом.
2: И правда. Вот, но уже и здесь. Где же картина?
1: Она справа от вас, Андрей Борисович. Посмотрите. Полотно «Христос и Богоматерь у Житейского моря» Василий Перов написал в 1867 году.
2: А, то есть в поздний период своего творчества.
1: Да, можно сказать и так. К этому времени в мировоззрении художника произошли значительные перемены. Он осознанно пришел к вере. Его настольной книгой стало Евангелие. Из полотен исчезли присущие раннему творчеству сатира и гротеск. Перов обратился к духовным, религиозным сюжетам.
2: Да-да-да. Вспоминаю слова Перова из его рассказа «Новогодняя легенда о счастье». А вот что он писал. «Счастье имеет единственный глаз на макушке, который устремлен постоянно в небо, где живет Бог».
1: Да, Василий Григорьевич был не только живописцем, но и литератором. Интересно, что сюжет картины «Христос и Богоматерь у Житейского моря» Перов увидел во сне. В его сновидении отрок Христос сидел на камне и протягивал руку к бушующему морю, а Богородица обнимала его, опасливо вглядываясь в морскую пучину.
2: Именно так Перов все и изобразил на картине. Как тонко он прорисовал каждую деталь. И какой потрясающий контраст света и тени. Сияющий светлый облик отрока Христа на фоне тьмы, которая поднимается от моря, а в глазах Богородицы словно застыла тревога.
1: В деталях картины скрыт глубокий символизм. Посмотрите, Христос как бы весь устремлен навстречу бушующему морю, протягивает к нему руки. Этот жест символизирует его любовь к человечеству, пусть и погрязшему в пучине суеты и греха. А Дева Мария, как любая мать, хочет уберечь сына от опасности, словно предвидя, что он из любви к роду людскому и ради его спасения пойдет на муки и казнь.
2: Знаете, Маргарита Константиновна, картина напомнила мне своей стилистикой работы испанских мастеров живописи.
1: Современники Перова тоже это отмечали. И хотя на полотне изображены Христос и Богородица, это все-таки не икона, а скорее портрет. И тем не менее полотно нашло свое место в храме. После выставки 1867 года Василий Перов преподнес картину в дар Московской церкви Косьмы и Дамиана в Шубино.
2: А как работа попала в коллекцию Третьяковской галереи?
1: После революции 1917 года шедевр изъяли из храма. Долгое время он хранился в фонде Московского отдела Комиссариата народного образования. И уже оттуда в 1931 был передан в Третьяковку.
2: Что ж, в любом случае замечательно, что картина не утрачена, как многие другие произведения искусства в те годы. И мы можем видеть эту работу Василия Перова.
1: И в бурях житейского моря вспоминать слова из Евангелия от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
0: Свидание с шедевром.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Читает протоиерей Владимир Быстрый.
1: Кто из нас не любит, когда его хвалят? Любить похвалу – это естественно. Другое дело, когда мотивацией для наших поступков становится не любовь к ближнему, а желание, чтобы нас похвалили. Это грешно. Грехом является и человекоугодие, когда мы сами говорим собеседнику приятные слова, дарим подарки ради извлечения выгоды. Хочу поделиться с вами наставлением святителя Василия Великого. Как же избежать страсти человекоугодия и слабости к похвалам человеческим? Несомненной уверенностью в присутствии Божьем, постоянной заботой об угождении Богу и пламенным желанием блаженств, обетованных Господом. Ибо никто пред очами Владыки не старается об угождении подобному себе, к бесчестию Владыки и своему осуждению.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Владимира Железникова часто считают автором одного произведения – знаменитой повести «Чучело». Но это совсем не так. На счету писателя больше десятка произведений для детей и семейного чтения. Проза Железникова отличается остротой нравственных проблем, глубоким драматизмом и ненавязчивой, простой моралью. Вместе с тем она яркая, задорная и позитивная. Именно такой получилась у Владимира Железникова повесть «Жизнь и удивительные приключения чудака». Главный герой этой истории – шестиклассник по имени Борис. Веселый парень любит гонять в футбол, ходить в кино, гулять по парку с одноклассниками и вообще жить беззаботно. Поэтому он не слишком обрадовался, когда однажды на его плечи вдруг упал тяжелый груз ответственности. Борису поручили шефство над первоклашками, назначили вожатым в 1 А. Надо ли говорить, что возиться с малышами Борису очень не хотелось. Но как-то само собой получалось. То к маленькой Наташе на школьном дворе привяжется огромная собака, и Борис тут как тут провожает до дома, а вдруг пес покусает девчонку. То у мальчика Гоши заболит зуб, а его родители как нарочно окажутся на работе. Пришлось Борису вести ребенка к врачу, не ждать же, пока щека опухнет. И вроде бы понимает Борис, что есть дела поважнее. Друзья зовут играть в футбол, в кинотеатре показывают интересный фильм, но никак не может удержаться. То и дело бросается на помощь то одному, то другому. В шутливой манере, с добрым юмором, Владимир Железников рассказывает очень поучительную и важную историю о том, что доброта и стремление помогать заложено в каждом человеке. Стоит только попробовать проявить участие к людям, и эти добродетели обязательно проявятся и принесут радость. Герой повести, признаваясь самому себе, говорит: «Среди этих детей я живу жизнью, которая сделала меня счастливым». И почему-то кажется, что чудаком автор назвал Бориса не только потому, что он не похож на других ребят, но и потому, что он оказался способным на чудо. Чудо любви к ближнему, с которым жизнь и увлекательные приключения чудака стали еще интереснее. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: Град креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
1: 18 июля Православная Церковь отмечает День памяти преподобного Сергия Радонежского, вспоминая обретение его нетленных мощей. О великом русском святом рассказывает митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
2: Преподобный Сергий Радонежский именуется игуменом земли русской, печальником земли русской. Кто такой игумен? Игумен – это начальствующий человек, в данном случае над монашествующими, над монахами в монастыре. Но в отношении Сергия Радонежского и это можно сказать, потому что уже почти 700 лет существует Троица Сергиева Лавра, которая подвязалась, подвязается тысячи, десятки тысяч монашествующих. Однажды он видел, выйдя из келии, пролетающих птиц очень красивых мимо келии. И вот было ему сказано, что эти птицы – это твои птенцы, твои духовные чада. И действительно, эти вот десятки тысяч человек, которые только в Троице Сергиевой Лавре жили и живут за этот период, это птенцы преподобного Сергия, духовные птенцы. Также по благословению преподобного Сергия, его учениками еще при жизни и, конечно, уже после жизни было построено огромное количество монастырей. И вблизи Москвы, и Ярославской, и Вологодской, и других областях на севере нашей Руси, удивительном нашем севере. Ну и в том числе можно назвать его игуменом земли русской не только как начальника над монашествующими, но начальника над православными верующими всей Святой Руси. Потому что кто не любит, то не почитает, то не знает имя преподобного Сергия. Возрождается обитель, появляются новые скиты и подворья Троицы Сергиевой Лавры, которых много на самом деле. Строятся новые храмы в честь преподобного Сергия. Вот преподобный Сергий еще называется печальником земли русской. Ну, почему печальник? Ну, наверное, потому что он молился за всех. А тот человек, который молится, конечно, он внутренне выкладывается, внутренне страдает, печалится, видя и недостойное поведение людей, видя гибель людей во время войн, во время пожаров, во время каких-то болезней. И, конечно же, такие люди, которые вот такое огромное в себя пытаются, вот это страдание через себя пропустить, прося Бога о помощи этим людям, огромному количеству людей, как вот преподобный Сергий, как раз их можно назвать печальники. Вот он был печальником земли русской. В том числе печальником он был и Отечества в целом. Ведь он же благословил князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Он уверил его твердым своим словом, что он победит, и что преподобные и все братья будут молиться. Двух монахов, которые когда-то, может быть, были воинами Пересвета и Ослябе, но пришли на покаяние в конец своей жизни, замаливая грехи. И вот дал в помощь князю Дмитрию. И Пересвет тогда в поединке с Челубеем, с великим воином, и он, как правило, когда выходил на единоборство, а это часто практиковалось в то время, побеждал, и, конечно, те, которых он победил, воина, самого сильного, который вышел с ним, конечно, у них сразу падала сила воли. И вот здесь они поразили друг друга, и Челубей был убит, да, и Пересвет погиб. А его же Пересвета направил преподобный Сергий. Поэтому это не только печальник за людей, это печальник за Отечество. И всегда нужно всем, особенно власть придержащим, и особенно людям малорелигиозным или неправославным, понимать, что церковь русская, конечно, в первую очередь, но не только борется за религиозность людей, за души людей, но заботится и о земном отечестве, заботится и о земном благополучии, и о суверенитете страны, и о победе в битвах и искушениях, которые есть. И, конечно же, преподобный Сергий здесь наш великий молитвенник, печальник и помощник. Преподобный очень наш Сергий, моли Бога о нас.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: 18 июля Православная Церковь отмечает День памяти преподобного Сергия Радонежского, вспоминая обретение его нетленных мощей. О великом русском святом рассказывает митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
3: Преподобный Сергий Радонежский именуется игуменом земли русской, печальником земли русской. Кто такой игумен? Игумен – это начальствующий человек, в данном случае над монашествующими, над монахами в монастыре. Но в отношении Сергия Радонежского, и это можно сказать, потому что уже почти 700 лет существует Троица Сергиева Лавра, которая подвязалась, подвязаются тысячи, десятки тысяч монашествующих. Однажды он видел, выйдя из кельи, пролетающих птиц очень красивых мимо кельи. И вот было ему сказано, что эти птицы – это твои птенцы, твои духовные чада. И действительно, эти вот десятки тысяч человек, которые только в Троице Сергиевой Лавре жили и живут за этот период, это птенцы преподобного Сергия, духовные птенцы. Также по благословению преподобного Сергия, его учениками еще при жизни и, конечно, уже после жизни было построено огромное количество монастырей. И вблизи Москвы, и в Ярославской, и Вологодской, и других областях на севере нашей Руси, удивительном нашем севере. Ну и в том числе можно назвать его игуменом земли русской не только как начальника над монашествующими, но начальника над православными верующими всей Святой Руси. Потому что кто не любит, то не почитает, то не знает имя преподобного Сергия. Возрождается обитель, появляются новые скиты и подворья Троицы Сергиевой Лавры, которых много на самом деле. Строятся новые храмы в честь преподобного Сергия. Вот преподобный Сергий еще называется печальником земли русской. Ну почему печальник? Ну, наверное, потому что он молился за всех. А тот человек, который молится, конечно, он внутренне выкладывается, внутренне страдает, печалится, видя и недостойное поведение людей, видя гибель людей во время войн, во время пожаров, во время каких-то болезней. И, конечно же, такие люди, которые вот такое огромное в себя пытаются, вот это страдание, через себя пропустить, прося Бога о помощи этим людям, огромному количеству людей, как вот преподобный Сергий, как раз их можно назвать печальники. Вот он был печальником земли русской. В том числе печальником он был и Отечеству в целом. Ведь он же благословил князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Он уверил его твердым своим словом, что он победит, и что преподобные и все братья будут молиться. Двух монахов, которые когда-то, может быть, были воинами Пересвета и Ослябе, но пришли на покаяние в конец своей жизни, замаливая грехи. И вот дал в помощь князю Дмитрию. И Пересвет тогда в поединке с Челубеем, с великим воином, и он, как правило, когда выходил на единоборство, а это часто практиковалось в то время, побеждал, и, конечно, те, которых он победил, воина, самого сильного, который вышел с ним, конечно, у них сразу падала сила воли. И вот здесь они поразили друг друга, и Челубей был убит, да, и Пересвет погиб. А его же Пересвета направил преподобный Сергий. Поэтому это не только печальник за людей, это печальник за Отечество. И всегда нужно всем, особенно власть придержащим, и особенно людям малорелигиозным или неправославным, понимать, что Церковь Русская, конечно, в первую очередь, но не только борется за религиозность людей, за души людей, но заботится и о земном Отечестве, заботится и о земном благополучии. и о суверенитете страны, и о победе в битвах и искушениях, которые есть. И, конечно же, преподобный Сергий здесь наш великий молитвенник, печальник и помощник. Преподобный Отче наш Сергий, моли Бога о нас.

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Собор Воскресения Христова – первое каменное здание в Омске. Его построили в крепости на стрелке рек Ами и Иртыша в 1773 году. Храм назвали военным, и тому есть несколько причин. Во-первых, строительство оплачивали служивые люди, охранявшие крепость, и они же стали первыми прихожанами Воскресенской церкви. А во-вторых, храм сам походил на бастион. С колокольни можно было заметить отряды воинствующих кочевников, часто досаждавших Омску, а мощные церковные стены в 1,5 метра толщиной позволяли укрыться от их набегов. В Воскресенской церкви хранились казачьи знамена начала 18 века, крест и Евангелие в драгоценной оправе, пожалованные императрицей Екатериной II. Здесь имелась богатая библиотека, пользоваться которой могли все горожане. Особую ценность в ней представляли документальные материалы об истории храмов Омска и его окрестностей. В летопись Воскресенского храма оказались вписаны имена многих людей, значимых для русской истории. Здесь находил утешение в непростой период жизни Федор Михайлович Достоевский. В середине XIX века писатель отбывал в Омске каторгу за участие в революционном кружке и регулярно участвовал в богослужениях в военном соборе. В 1856 году в церкви Воскресения крестили младенца, который в дальнейшем стал известен как художник Михаил Врубель. В 1891 здесь молился цесаревич Николай Романов, будущий император. А в 1905 под сводами Воскресенского собора совершил божественную литургию праведный Иоанн Кронштадтский. Украсили летопись Воскресенского военного собора своими делами и амичи. Так, в 1906 году прихожане открыли при храме школу-приют для сирот, чьи отцы погибли во время русско-японской войны. И этот интернат и сам храм после революции 1917 года закрыли безбожники. В здании устроили сначала клуб, а затем склад. Позже, в 1959-м, его полностью разобрали. Но на этом история Воскресенского собора не закончилась. В 2009 году правительство Омской области приняло решение восстановить храм. Проект его воссоздания вошел в федеральную программу «Культура России». К строительству приступили в 2015-м и завершили в рекордно короткие сроки – за 9 месяцев. 5 августа 2016 года на празднование 300-летия Омска новый собор Воскресения Христова открыл свои двери для жителей и гостей города.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: радио для тех, кто хочет верить.
1: Прости мне, Боже, прегрешение, и дух мой томный обнови. Дай мне терпеть мои мучения в надежде, вере и любви. Не страшны мне мои страдания, они залог любви святой. Но дай, чтоб пламенной душой я мог лить слезы покаяния. Взгляни на сердце нищету, дай Магдалины жар священный, дай Иоанна чистоту. Дай мне донесть венец мой тленный под игом тяжкого креста к ногам Спасителя Христа.

Радио «Вера». Светлое радио. Строгость к ближним опасна. В обхождении с людьми надо быть мягким, кротким и снисходительным. Архимандрит Фадей Витовницкий.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Софьи Сатиной о своем кузене, композиторе Сергее Рахманинове. 80-е годы 19 века. Сережа проводил каждое лето у своей бабушки Софьи Александровны Бутаковой. Она ждала его к себе в Борисово, небольшое имение под Новгородом, куда Сережа рвался всей душой. Там любовь, забота, свобода. Как он любил это Борисово! Его обязанности у бабушки были очень ограничены. Только изредка, когда приходили гости, его принуждали поиграть гостям. Он большей частью импровизировал. Другой его обязанностью было посещение церквей и монастырей Новгорода, куда он, правя лошадью, возил свою бабушку. Посещая с ней службы, он с детства полюбил хоровое пение в церкви. Древние строгие церковные распевы и переливчатые звоны великолепных новгородских колоколов оказали на будущего композитора большое влияние. Колокольные звоны влекли к себе всю последующую жизнь Рахманинова, и слышны они потом в целом ряде его произведений.
0: Голоса

0: православия.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Какие ассоциации возникают у вас, когда речь заходит о Риме? Конечно же, Рим – вечный город, город-музей, улицы которого буквально пропитаны историей. Для людей, немного знакомых с историей христианства, Рим – это еще и центр католической церкви, отделившийся от православия в 1054 году. Римско-католическая церковь – крупнейшее христианское сообщество в мире. Ее глава, римский папа, проживает в Ватикане. Так называется город-государство внутри итальянской столицы, который образовался в начале 20 века. У русской церкви с католиками довольно сложная история взаимоотношений. Католическая церковь долгое время пыталась активно миссионерствовать на территории России. Причем не только мирными способами. Достаточно вспомнить Невскую битву в 13 веке или польское нашествие в Россию в начале века 17-го. Несмотря на такую трудную историю отношений между католиками и православными, российское дворянство до революции очень любило Италию, любило по ней путешествовать. Со временем многие русские в Италии осели насовсем. В их рядах возникла идея построить в Риме православный храм. Вот так в конце 19 века начался сбор средств на возведение церкви на территории итальянской столицы. На храм деньги жертвовал, в частности, сам император Николай II. В 1915 году на набережной реки Тибр, протекающей через Рим, был приобретен участок земли для российского посольства. Там и планировалось возвести храм. Но этому помешала революция 17 года. То, что не получилось сделать до революции, получилось осуществить в наши дни. Инициативу по постройке православного храма в Риме взял на себя нынешний патриарх, тогда митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Храм решили посвятить святой великомученице Екатерине, которая одинаково почитается и православными, и католиками. При строительстве храма пришлось столкнуться с целым рядом трудностей. Если до революции итальянские власти были полностью за строительство православной церкви, то в наши дни стали чинить проекту множество проблем. Например, в архитектурный проект храма пришлось внести сильные изменения. Согласно действующим законам Италии, ни одно здание в Риме не может быть выше собора Святого Петра, главного храма католиков. По первоначальному проекту получалось, что купола Святой Екатерины были выше купола собора Святого Петра, поэтому пришлось срыть холм, на котором стоит храм, чтобы купола православного храма не оказались выше куполов главного собора в столице католицизма. Строительство храма было начато в 2006 году и завершено в 2009. С северной стороны храма открывается замечательный вид на Ватикан. Впрочем, и оттуда православный храм прекрасно виден и слышен. В 2006 году на звонницу храма были помещены колокола, и теперь Ватикан почти ежедневно просыпается под звон православных колоколов. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о православном храме Святой Екатерины в Риме.

Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

0: Страницы летописи. На пути к совершенству святые проходили множество испытаний. Терпели голод, холод, нужду, утеснение. А доводилось ли им переживать состояние творческого кризиса? Неужели все творения святых отцов, которые теперь изданы во множестве томов, писались на одном дыхании? Перенесемся в самый конец XIV века. Москва восстанавливается из пепла после разорения ханом Тохтамышем. Многие храмы столицы расписывает великий византийский художник Феофан Грек. А помогать ему приходит самый известный на Руси писатель Епифаний, которого современники прозвали «Премудрым». Забравшись высоко на леса, они ведут неспешную беседу, свободно переходя с русского на греческий. Говорят о граде Константинополе и далеких странах, о своих общих знакомых, но больше всего о творчестве.
1: «Сколько уж лет прошло, как преподобный игумен Сергий предал душу Богу. Не понимаю, Епифаний, почему ты, ученик его, который стольким обязан обители Святой Троицы, до сих пор не написал житие его?»
2: «Легко тебе говорить, отец Феофан. Ты, не глядя на творение древних изографов, можешь по памяти любой образ написать. Ты у князя Владимира Серпуховского всю Москву, как она есть, написал на стене. А я, думая о множестве великих дел преподобного Сергия, становлюсь как бы безгласен. Недоумение и ужас охватывают меня. Как могу я, бедный, все житие великого Сергия по порядку написать? Откуда лучше начать, чтобы по достоинству обо всех его подвигах рассказать? Может, кто-то значительнее и разумнее меня напишет житие?»
1: «А не боишься быть осужденным, как тот ленивый раб из притчи Христовой, который свой талант в землю зарыл?»
2: «Боюсь оказаться и ленивым рабом, и неплодной смоковницей. Как у смоковницы были одни листья, так и у меня только книжные одни листы. А плода добродетели нет. Преподобный Сергий без лени в подвигах пребывал. А я и своих подвигов не имею. И о его трудах написать ленюсь».
0: Епифаний Премудрый жил в сложное и интересное время. То была эпоха жестоких войн и смертоносных эпидемий. Старые империи рушились, новые зарождались. Но вместе с тревожными ожиданиями разворачивался настоящий подъем духовной жизни и культуры. Творения Епифания Премудрого стали лучшим выражением той эпохи в литературе. Более всего, преподобный Епифаний известен житиями своих великих современников – святителя Стефана Великопермского и преподобного Сергия Радонежского. С обоими он был хорошо знаком. Как и преподобный Сергий, Епифаний происходил из ростовской земли. В молодости он ушел в ростовский монастырь во имя Григория Богослова, называемый Затвор. Ростовский Затвор представлял собой уникальный для Руси прообраз университета. Там была обширная библиотека,

0: славянскими и греческими книгами, велась работа по переписыванию книг и составлению летописей. Епифаний оказался одним из самых способных жителей затвора. Он не только много раз перечитывал все славянские книги в библиотеке, но и выучил греческий язык. В затворе Епифаний познакомился с другим искателем просвещения. Был им Стефан, уроженец далекого северного города Великого Устюга. Оба инока проводили в библиотеке все свободное время, обсуждали прочитанные книги, часто спорили между собой. Епифаний мечтал отправиться на юг к древним центрам христианского мира, увидеть Святую Софию в Царьграде, побывать на Святой горе Афон и в Иерусалиме. Стефан мечтал уйти на север. Там, за его родными местами, начиналась Перм Великая, страна народа Коми, который еще не знал Христа. Обучившись в затворе, он думал послужить Богу проповедью Евангелия среди язычников. В 1379 году желание Стефана исполнилось. Он начал проповедовать в Перми Великой. Епифаний в это время ищет духовного наставника и строгой монашеской жизни. Тогда-то ему и повстречался смиренный игумен монастыря Святой Троицы по имени Сергий. Известный по всему православному миру монастырь еще не был похож на ту Троице-Сергиеву лавру, которую знаем мы. Состоящий из одних деревянных построек, он располагался на вырубленном островке посреди дремучего леса, и кроны деревьев шумели над келиями подвижников. Под руководством преподобного Сергия Епифаний прошел школу высокой монашеской жизни, увенчав свою ученость христианскими добродетелями. В 1392 году игумен земли русской скончался. Мысль о том, что нужно запечатлеть образ святого в житии, пока живы свидетели его подвига, сразу же пришла к Епифанию. Уже через год он начинает собирать материалы и делает первые записи, но дело не идет. А вдруг не хватит мастерства, и житие не отразит всего масштаба личности преподобного? Год за годом работа над житием Сергия Радонежского откладывается. Епифаний, по-видимому, исполняет свою давнюю мечту и совершает путешествие в Константинополь, на Афон и в Иерусалим. Затем работает в Москве, при дворе святителя митрополита Киприана. В 1396 году, когда в столице умирает его давний друг Стефан, Епифания нет рядом. Эта весть потрясает его до глубины души, и вскоре он описывает его жизнь. Слово о житии и учении святителя Стефана Великопермского настолько же уникальный памятник литературы, насколько уникальна жизнь выдающегося древнерусского миссионера. Стефан отправился в северную страну, простиравшуюся от Великого Устюга до Урала. Обратил множество язычников ко Христу, создал для своей паствы алфавит, перевел богослужение и священное писание, состязался с языческими жрецами. Рассказывая историю своего великого друга, Епифаний Премудрый сравнивает Стефана с равноапостольным Кириллом, просветителем славян. Он дает пространный экскурс в историю возникновения различных алфавитов – еврейского, греческого, славянского – и этим подчеркивает значение дела святого Стефана. В уста главного оппонента Стефана, волхва Пама, он вкладывает речь о том, как предки современных Коми гордились богатством своей земли и умением жить в суровых условиях. Теперь Пермь Великая входит в семью христианских народов, как некогда вошла Русь. В руках Епифания Премудрого события, произошедшие в лесном северном краю, становятся частью всемирной истории. Прошло больше четверти века со дня представления преподобного Сергия, когда Епифаний Премудрый понял, что никто так и не написал его жития. Никто не сделал того, что собирался сделать он сам. Опасаясь не успеть и всем сердцем попросив помощи у своего почившего духовного отца, старец-книжник берется за главный труд своей жизни. Вскоре, после его завершения, он сам мирно предает свой дух Господу. Все главное, что мы знаем о жизни Сергия Радонежского, известно нам из жития, написанного Епифанием Премудрым. Праведность родителей Сергия, Кирилла и Марии, которые до наших дней служат образцом христианского супружества. История о том, как в детстве будущему преподобному явился ангел, вдохновившая художника Нестерова на создание великой картины. Жизнь преподобного Сергия в лесной чаще и борьба с искушениями. Благословение князя Дмитрия Ивановича на битву с Мамаем, ставшее важным фактом национальной истории. У понятия «талант» есть два значения. Евангельское значение указывает на спасение души, а обыденное – на достижение совершенства в каком-либо деле. Побеждая творческую немощь молитвой и трудом, преподобный Епифаний Премудрый реализовал свой талант во всех смыслах. Вместе с Сергием и Стефаном автор их житий прославлен во святых.
1: Жития святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Прошу жалеть и любить друг друга, помогать взаимно в материальной и духовной нужде. Где мир и любовь, там Бог, там радость и спасение.
1: Это строки из духовного завещания игумена Никона Воробьева, адресованного прихожанам храма Вознесения Господня города Гжатска Смоленской области, в котором старец служил с 1948 года до своего упокоения в 1963 году. Пасторские слова отражают и личный жизненный опыт священника. Пройдя через сибирские лагеря во время гонений на верующих со стороны советской власти, он знал цену человеческой поддержки. Отец Никон был погребен возле Вознесенского храма, а на надгробной плите начертаны его слова: «Прошу жалеть и любить друг друга».
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. С детства мы помним песенку из мультфильма «Крошка енот». От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется, поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. Но это в детской песенке. А что может одна единственная улыбка в реальном мире, мире взрослых? Многое. Например, спасти жизнь. Вот что произошло однажды с писателем Антуаном де Сент-Экзюпери, когда он в разгар гражданской войны приехал в Испанию в качестве корреспондента. Эту историю он описывает в рассказе «Письмо заложнику». Задержанный военным патрулем, Экзюпери понимает, что потерял свой корреспондентский пропуск. Да еще и испанским не владеет. Все могло закончиться фатально. Если бы не чудо, писатель взглянул на одного из своих конвоиров и улыбнулся. Тот сначала выпрямился, описывает Экзюпери реакцию конвоира, провел рукой по лбу, посмотрел мне в лицо и, к моему величайшему изумлению, улыбнулся тоже. Это было как рассвет. Патруль отпустил Экзюпери. Все закончилось благополучно. «Гибнет человечество от недостатка именно малого добра», говорил архимандрит Иоанн Крестьянкин. Казалось бы, один человек улыбнулся другому. Какая малость! Но иногда для того, чтобы случилось чудо, как раз и не хватает самого малого. Например, улыбки.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Примерно в 70 километрах от Санкт-Петербурга, неподалеку от границы с Финляндией, есть деревенька Васильево. По Приозерному шоссе можно добраться до нее на автомобиле или сесть в электричку на финляндском вокзале и доехать до станции Приозерск. Оттуда до пункта назначения ходят автобусы. В Васильево едут за тишиной, удивительной природой и за чудом. Рядом с деревней протекает живописная река Вуокса. А прямо посреди реки, словно паря над ее гладью, стоит церковь. Маленькая, деревянная, как будто вынырнувшая в наше время откуда-то из Древней Руси. Это храм апостола Андрея Первозванного на водах. Возведенный по канонам древнерусского зодчества, он, тем не менее, вполне современный. Храм построен и освящен в 2000 году и успел попасть в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в мире церковь, стоящая на ограниченном участке земли. Дело в том, что Андреевский храм расположен на крошечном каменном островке площадью меньше 100 квадратных метров. Строго говоря, это и не остров даже, а скальная порода, выступающая на поверхности из воды. Поначалу добраться до церкви можно было только вплавь, а в 2016 году к ней с берега протянули пешеходный мост. Необычный храм посреди Вуоксы был возведен по инициативе местного жителя Андрея Лямкина на его же средства. Однажды, задолго до появления храма, туманным утром мужчина вдруг отчетливо услышал, как с островка доносится колокольный звон. Расценив это как знак свыше, он решил построить здесь церковь. Проектировал храм архитектор Андрей Родионов. Он вдохновлялся красотой знаменитой церкви Вознесения в Московском Коломенском. По ее образцу Андреевский храм на Вуоксе получил шатровый, то есть конусообразный купол в традициях церковного зодчества середины XVI века. Деревянная церковь апостола Андрея Первозванного на водах гармонично вписалась в природный ландшафт. Вокруг – вода, густые леса и первозданная тишина. Поблескивающие кресты на маковках храма отражаются в речной глади, возвышаются над лесом, уходящим к горизонту, и по-особенному ярко ощущается рука Творца, создавшего эту красоту.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

тех, кто хочет верить. Радио «Вера». В заботах каждого дня живу, а душа под спудом каким-то пламенным чудом живет помимо меня. И часто, спеша к трамваю или над книгой лицо склоня, вдруг слышу ропот огня и глаза закрываю. Владислав Ходосевич.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Клуб частных мнений на радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Клуб частных мнений в эфире. Воскресенье вечер. Мы, как всегда, обсуждаем важные, интересные темы. Сегодня тема такая, знаете, может быть, она необычная для нас, но, мне кажется, очень занимательная. Кому будем подражать? И чтобы обсудить эту тему, мы пригласили протоиерея Сергия Баранова. Добрый вечер, отец Сергий.
2: Добрый вечер.
1: А также Марию Ботоногову, продюсера. Маша, привет.
3: Добрый вечер.
1: И Сергея Комарова, главного редактора издательства «Никея», миссионера, который, собственно, эту тему предложил. Привет.
4: Привет.
1: И мы сейчас послушаем программу Сережи по традиции и потом поймем, о чем говорить. Хотя, мне кажется, там уже все будет сказано.
5: Как многие подростки, я в юном возрасте подражал разным кумирам своего времени, преимущественно рок-звездам. Собирал их фото, знал наизусть их изречения и старался копировать поведение. Вообще, человеку свойственно подражать какой-нибудь яркой личности. Хочет он того или нет, все равно будет стараться походить на кого-то. Особенно в молодости. Это совсем неплохо. Вопрос в том, на кого быть похожим. Например, в эпоху Средневековья, которую мы по своей темноте порой называем темной, идеалом для подражания был святой. Святые были героями Средневековья, народными любимцами того времени. Жили тогда люди по-разному, как и сейчас. Но вопрос идеалов у них был поставлен правильно. В этом церковь участвовала. Одна из проблем нашей жизни в том, что у нас идеалов сейчас вообще нет. Имею в виду светское общество. За что можно с теплотой вспоминать последние десятилетия советского времени, так это за светлые и замечательные идеалы. Восхвалялся верный друг, честный труженик, мужественный защитник Родины, глубокомысленный ученый, тонкий музыкант, бесстрашный летчик. В общем, хорошие такие человеческие примеры, на остатках которых мы до сих пор еще как-то существуем. На кого захочет быть похожим молодой человек сегодня? Непонятно. На блогера какого-нибудь? Скорее всего, вообще ни на кого. Слава Богу, у церкви всегда есть примеры для подражания. «Подражайте Христу и его последователям», — говорит церковь. У святых есть все положительные качества – и ум, и верность, и мужество, и самоотдача, и жертвенность. То, что хочется перенимать. Мы не ошибемся, подражая любому из угодников. Как замечательно, что церковь хранит образ идеального человека. Без сохранения этого образа в церкви можно было бы забыть и критерии человечности, и то, к чему человек призван. Нам уже не раз предлагались всякие ложные идеалы. Но церковь говорит, идеал человека есть Христос, а святые – это высшая мера развития человека по образу Бога-человека. Вот каким ты должен стать человек, вот к чему ты призван. Поэтому так важны жития подвижников. Это ведь учебники подражания святости. В житийной литературе запечатлены тысячи самых сложных путей ко Христу. И среди них можно найти себя, найти то, что поможет. Трудно сразу быть похожим на Христа, да и на святых, признаться, тоже. Возможно, для начала стоит перенимать у обычных людей те добрые качества, которых нет у меня. Попробовать сначала, к примеру, подражать вот тому коллеге по работе, который приходит в офис всегда раньше меня и никогда не опаздывает. Или знакомой многодетной маме, которая всю себя отдает на служение детям. Или дедушке-соседу, который никогда не унывает, всегда бодр и весел, и первый здоровается. И, может быть, тогда легче будет подражать подвижникам благочестия и самому Господу, чтобы действовать по совету апостола Павла. «Подражайте мне, как я Христу».
0: Частное мнение.
1: Ну вот Сережа исследовал, мне кажется, до донышка эту тему, да, и казалось бы, о чем говорить? Но, наверное, говорить о том, как это применить, потому что мы когда-то несколько, ну, уже давно, 12 лет назад снимали программу «Совы», и тема была «Кто он, герой, герой нашего времени?» Вот так мы по-лермонтовски зашли, и мы на Арбате собрали срез мнений, кто он. Кто он по профессии, как вы думаете?
2: Учитель?
1: Нет.
2: Врач?
1: Нет. Менеджер? Кого он любит, как вы думаете? Что отвечали люди на улице больше, чаще всего?
3: Себя.
1: Себя. Да.
3: Ну, вот новый святой.
1: Да, да. И вот это было настолько страшно. Это вот два параметра, которые мне запомнились. Вот как вы думаете, а сегодня тот человек, о котором мы будем говорить, да, ну, средний человек, он вообще кто? Потому что все наши сентенции, которые мы сейчас будем озвучивать, как подражать святым, да, мы уже поняли идеал, он же для кого-то, мы для кого-то эту программу записываем. Вот кто этот человек, да, ну, я про молодежь, да, про героя нашего времени, сколько ему лет, да, кто этот персонаж, как вы думаете, давайте порассуждаем отсюда.
3: Ну, тут, по-моему, есть некая проблема и неопределенность. Я многих людей спрашивал на самых разных встречах, очень мудрых людей, духовных людей, кто герой нашего времени. Медийных людей, киношников спрашивал, кто герой нашего времени, никто не знает. Если бы кто-то знал, он бы уже снял об этом гениальный фильм, наверное. Но вот как-то этот герой потерялся в дебрях русской жизни. Вот. Даже в 90-х было понятно, кто он. Ну, он Данила Багров.
1: Да.
3: Вот. А сейчас кто он тут? Тут трудно сказать. Видимо, он как-то так созревает в недрах народной жизни, и когда-то выйдет на поверхность и всех нас удивит. Вот. Но кто, я могу сказать, допустим, кто для меня герои нынешние, вот ребята, допустим, которые там вот на войне за всех нас отдуваются, за все наши грехи. Вот. Но этот герой, он как бы не очевиден для всех, он не выведен, он не стал действительно объектом искреннего душевного поклонения.
1: Мы как будто и не очень про это думаем.
3: Вот боимся
1: про...
3: думать.
1: Да, боимся
3: даже
1: про это думать, да. Маш, на твой взгляд, кто герой нашего времени? Какой он?
2: У меня сложилось два интересных образа, потому что, с одной стороны, я посмотрела своими глазами, а с другой стороны, глазами тех, с кем я, например, довольно много взаимодействую по работе. И такой, ну, какой-то срез молодежи, наверное. И мне сразу же представились какие-то блогеры, которые транслируют свое мнение. Вот как будто бы люди... Ну, я не могу это свести к одному поколению, пожалуй, но как будто бы есть вот это ощущение, что это тот лоск, это самопрезентация и так далее, что люди очень к этому тянутся. И с одной стороны, они уже от этого устали, и все понимают, что это какие-то такие, ну, полуправдивые персонажи, где очень многое за скобками.
1: Отфотошопленные.
2: Сильно отредактированные шаблоны. Но при этом, может быть, это потому, что я вот в этой сфере кручусь, я вижу, что все равно у почти у всех есть ролевая модель, на которую человек опирается очень и очень много. Вплоть до того, что у некоторых есть реально прямо кумиры. И иногда мне страшно того, что если этот кумир, грубо говоря, скажет, что Земля там плоская, они как будто бы могут поверить. То есть я действительно видела и такое, и это довольно страшно.
1: А кто эти кумиры, Маш? Кто эти кумиры, например?
2: Ну, это вот такие эксперты, которые...
1: Эксперты. Вот он кто.
3: Ну, блогеры-эксперты.
1: Блогеры-эксперт, да.
2: Ну да, и есть определенный тип людей, которые как будто бы перевешивают ответственность за свою жизнь на них и слепо им доверяют. Причем я вижу таких людей, ну, тысячи. Хотя сейчас, казалось бы, уже и меняется ситуация, но все равно, да...
1: Все равно так, да. Я тоже с этим столкнулась, потому что я просила как бы рассказать о моем канале, кто-то из блогеров рассказывал, и их аудитория как бы перетекала ко мне такими стайками, особенно женщины. Ну, потому что у меня там про украшения, там про всякое такое. И когда они приходили, мы встречались с ними, они просили у меня ответов, как правильно с мужчинами разговаривать. Вот я бы сказала им, иди сейчас направо, там кто-то им советовал обязательно 2 часа не отвечать отвечать, когда он звонит. И они шли и это исполняли. То есть реально запрос на кого-то, на эксперта, который скажет, и мы пойдем это делать. Вот это удивительно сейчас.
3: Да, дезориентация такая. Да. Ну вот феномен Блиновской это показал. Да. Миллионы людей понесли ей свои миллионы или там какие-то последние тысячи, чтобы она, по сути, научила их жить.
1: Да?
3: Да, как жить и дала мотивацию к этой жизни. То есть у людей даже мотивации нет, какая-то полная дезориентация. Это удивительно. Вообще для русской цивилизации, для русского человека какой-то потрясающий момент.
1: Вот, отец Сергей, что это за проблема сегодняшняя, эти кумиры новые?
4: Кажется, это наша деградация, но, с другой стороны, тут я не в отчаянии, не в панике. Наверное, история, она всегда циклична. Любое общество проходило периоды деградации, даже какой-то крайний, потом сильно обжигалось. Была такая встряска мозгов и сердец. И всегда общество после встряски возвращалось все-таки к классическим ценностям, к понятиям, что есть человек, что должен быть человек. А человек вне Бога не может быть человек. Вся история человечества, она очень, очень циклична. И сейчас, я думаю, у нас просто не лучший период. И знаете, сейчас одна есть еще такая особенность цивилизации. Какая-то росла, какая-то умалялась всегда. А сейчас все завязано в общую цивилизацию мировую. И мы как-то очень сильно зависим друг от друга. Может быть, это наше спасение, что сейчас Россия в некотором смысле изгой. Может быть, это нас спасает от этой всемирной вот толпы. Эффект толпы – это как мальчик, играющий на дудочке, и крысы идут под гипнозом. Вот сейчас мне напоминает общество, Европа, Америка. Люди не оценивают ситуацию, они просто идут как под гипнозом. Тем более сейчас такое страшнейшее оружие, как информационное поле. Это просто людей сводит с ума. Вы говорите, люди реагируют на каких-то кумиров. Ну, и ладно, когда кумир интеллектуальный, с чем-то... Но меня просто в недоумение вводит, что люди иногда на такой примитив реагируют и идут... Вроде бы интеллектуально образованные, культурные люди, но идут в такие дебри. Удивительно, но спрос рождает предложение. Наверное, эти люди в таком состоянии и духовном, психологическом, что они готовы туда идти.
1: Вот удивительно, почему идут за ответами, казалось бы, на очевидные вопросы, как жить, да? Вот ты, Сереж, сказал, что это странно для русского человека. Вот на этом я акцентировалась. Почему ты так думаешь, что для нас это странно?
3: Ну, потому что как-то мы всегда знали, как жить, ну, до недавнего времени, скажем так, когда нас очень серьезно дезориентировали еще в начале 20 века, впрочем, это раньше произошло. Но сама православная культура, Евангелие, в общем-то, дает все смыслы. Другое дело, что жизнь русская, она всегда была достаточно скорбная. Может быть, потому что она и была какой-то попыткой осуществить Евангелие в жизни, а Евангелие – это скорбный путь, он и радостный, и очень скорбный. Это такой радостотворный плач, или как книга отца Сергия называется, «Печаль и радование». Вот. Но, тем не менее, эти ориентиры всегда были. Сбить их, как оказалось, было невозможно, но это произошло. И их сбили, эти ориентиры, в несколько слоев, как бы там было несколько таких больших атак. Вот. И, конечно, ну, я все-таки уверен, что в русском человеке эти идеалы, ну, живут так подспудно, это некий грунт такой, да, копни, там что, там православные смыслы. Но столько уже нанесено сверху вот этой такой плодородной почвы, столько там глины всякой образовалось непонятно. Вот эту глину надо смывать. То есть, ну, нужна проповедь о Христе.
4: Иногда сдирать.
3: Иногда сдирать. Но этим вот пастыри занимаются в основном, да.
0: Клуб частных мнений. На радио «Вера».
1: Клуб частных мнений в эфире «Радио Вера». Меня зовут Наталья Лангаммер, и мы сегодня обсуждаем тему современных авторитетов, кумиров, кому подражать. В гостях у нас отец Сергей Баранов, а также Мария Ботоногова, продюсер, и Сергей Комаров, главный редактор издательства «Нике», миссионер, который, собственно, эту тему предложил. Вы знаете, непонятно, вернее, ну как непонятно, я задам этот вопрос. Если есть Евангелие, почему мы не открываем его и не ищем там, а ищем где-то в просторах интернета ответы на очевидные, в общем-то, вопросы? Потому что вот я могу как бы свидетельствовать о себе. Когда мне говорили, я там что-то искала где-то в каких-то там энергиях, ну, вот это вот все. И когда мне сказали, Наташ, да все есть в Библии, я подумала, боже, какие зашоренные люди. Мир такой широкий, они все в одну книгу уперлись, как будто ничего другого нет. И прочитала я ее, уже мне было за 30. Прочитала и думаю, о, вот кто себя возвеличивает, тот унижен будет. Я думаю, да что ж такое? Я вот всю жизнь, эти все школы менеджеров, да, там, создавайте свой авторитет, говорите о себе хорошо, подчеркивайте свои достоинства, там, и так далее. А у меня не получается. Я как куда-нибудь вот это крылья расправлю, у меня бум по башке, жизнь. Я все не понимала, почему. Я вот читала книгу «Евангелие от Марка» в самолете со Святой Земли уже возвращаясь, и я... Ну, почему мне это раньше не сказали? Отец Сергий, почему такой барьер? Люди не открывают Евангелие, а ищут вот какие-то ответы в других местах.
4: Ну, даже читая Евангелие, сколько у нас разных конфессий, даже внутри Евангелия. Евангелие можно еще по-разному понимать, и мы настолько разные бываем даже внутри христианства. А по большому счету, я с печалью говорю, мы бываем разные даже внутри православия. Даже православие каждый по-своему понимает. А с другой стороны, есть еще одна деталь. Кто-то открывает Евангелие, и когда углубляется в него, он его закрывает, потому что он, когда доходит, он сначала читает о умножении хлебов, о исцелении слепых, расслабленных, а когда доходит до точки «бери крест», «хочешь быть моим учеником, бери крест и следуй за мной», и как дальше Евангелие звучит, и многие перестали ходить за ним. И вот многие христиане, когда доходят до вот этого глубинного смысла Евангелия, до того, что не просто Христос за нас распялся, а мы должны сораспяться Ему, эта религия становится очень непопулярной. Нам иногда, я с печалью констатирую в последнее время, что даже многие православные, вот внутри православия, им больше импонирует это протестантское настроение, непрестанной радости, аллилуйя. И они очень тяжело принимают тему крестоношения. Аскеза – это для них вообще, там, 4 век, это, ну ребята, да, давайте будем уже посовременней. Какие-то, знаете, такие демократичные, либеральные нотки даже они пытаются сюда засунуть. И это вот для меня, для любящего Христа, как-то это опошливает Евангелие, унижает. Это святоотеческое понимание Евангелия. Поэтому я вот начал, что Евангелие-то одно, а понимают даже Евангелие по-разному. Даже внутри православия его понимают по-разному. Все-таки Христос неразрывен с темой креста. Но, с другой стороны, я, знаете, в жизни обратил внимание, что те люди, которые знают боль, скорбь, тяготу, которые имеют опыт этого, они становятся более глубокие. Вот сейчас современный мир не приемлет драматургии, особенно вот, ой, детям это не надо, это их ранит, сейчас это их расстроит, мы нарушим их психику. Господи, их психика нарушится, когда вы вырастите их в тепличных условиях, потом вы помрете, а им придется идти по этой жизни самим. Вот вы отпустите их руку.

0: Я и хотела спросить, а варианты? Мы закрываем Евангелие, вы говорите, а варианты? Все равно это правда жизни, к которой ты, ну, придешь, хочется верить.
1: Как в землетрясении спрятаться под кроватью.
0: Да.
1: Ну, и тебя накроет, это твой, твой же потолок. Но люди переходят в формат эмоций, перестают оценивать эту жизнь, трезвиться. Они становятся как пьяные. У нас, знаете, когда нас рукополагали в начале 90-х молодыми священниками, наш духовник пожилой так с иронией говорил: «Ой, ребят, вы только водку не пейте, вы ж трезвые, как пьяные, куда-куда». И это было, ну, очень серьезное слово. Мы действительно трезво иногда действуем. Мне сейчас 60 лет, а я иногда вот себя тем же 30-летним ощущаю. Те же глупости, та же наивность, те же ошибки. Я думаю, когда же я повзрослею?
0: Взрослеем ли мы? Вот я тоже смотрю, старички идут, тело уже вот хромает. И когда тебе уже за 40, и где-то начинает что-то болеть, ты начинаешь понимать, что они молодые абсолютно внутри, а вот это очень смешно. Тело тебе мешает быть молодым.
1: Ну, я иногда так вот с иронией говорю, наблюдаю, 80-летняя бабушка в трико бежит от инфаркта. А она все равно в сторону его бежит, она никуда не денется. Может быть, ты лучше переоделась бы в юбочку, платочек и пошла бы в храм и встретила бы свою смерть не бежащей в трико от инфаркта, а стоящей в храме и отдавая, когда ты отдаешь себе отчет, что ну да, все это последнее, мой уже финиш, как-то надо пересмотреть и прожить последние вот эти годы, месяцы, может быть, даже дни, уже по-другому перестроиться. Для меня это тоже вот какая-то нетрезвость, когда, ой, вы сейчас зайдете к моему престарелому дедушке там или папе, только вы про смерть ничего не говорите, потому что
0: он расстроится.
1: Господи, ему 80 лет, да ему пора уже думать об этом. Ему уже лет 20, как думать про это нужно, а вы ему говорите только не на эту тему. Так мне кажется, даже жестоко человека погрузить в какое-то розовое облако, а он умирает, Господи, помилуй. Нужно трезвиться.
0: Как же все-таки это донести до людей? Вот Сережа сказал, что наши примеры – это жития святых как предел человеческих возможностей, да? Потому что действительно святой не становится совершенным. Кто-то сказал, по-моему, отец Андрей Юревич сказал такую версию, что святой, как луна, отражает солнце какой-то одной стороной. То есть он в чем-то становится святым, но не обязательно совершенным и безгрешным, как Христос. Вот святые. Маш, насколько они вообще популярны вот где-то в медийном этом интернет-пространстве? Для молодежи, для взрослых?
2: Ну, я, наверное, не могу сказать, что они популярны, к сожалению. Но мне кажется, что мы сейчас концентрированы на том, насколько все-таки плохо все в медийном пространстве. Но я не могу с этим согласиться на 100%, потому что есть замечательные священники. Я восхищаюсь своим папой в том числе. Я знаю, что он для многих так или иначе авторитет. Вот, и они несут в себе много и света, и глубины, и так далее. Поэтому, наверное, я скажу словами своего папы. Его позиция звучит так: не все так однозначно, да, все тяжело, да, много печального и так далее. Но я точно вижу, что есть люди, которые очень вдохновляют других на веру.
0: Это ныне живущие люди?
2: Конечно, да. Те же самые пресловутые блогеры. Но среди них есть...
0: Сергей Комаров.
2: Например, да. Как вариант.
3: На самом деле, вот то, о чем мы говорим, это извечная песня церкви. То есть церковь всегда плакала о падшем состоянии человеческой природы, о том, вот как сегодня. В IV веке Василий Великий, отвечая на вопрос, по-моему, Григория Богослова, как церковь, он писал, как мое тело, все болит, никакой надежды. И это, наверное, нормально. Это как бы часть сценария. Церковь так смотрит на этот мир. То есть она плачет, она воздыхает. Она говорит о Христе воскресшем и очень плачет и воздыхает, когда не все видят этого Христа, не все хотят на эту весть отреагировать, а так всегда бывает. Вот. Поэтому нормально, движемся, так сказать, в

0: Во славном мейнстриме все хорошо.
1: Малое стадо – это нормально или жаль, что мало кто интересуется святыми, подражанию Христу, что православных блогеров горстка есть прекрасных, но не так много?
2: Знаете, вот чтобы святой стал авторитетом, особенно для молодежи, он должен быть настоящим. К сожалению, у нас иногда стереотип святого, что-то очень искусственное, какая-то калька. Я даже иногда привожу пример. Вот иконы пишут, традиция кальки переводит, 200 раз перевели, там штришок ушел туда, штришок, так подправь. А нет, нельзя, надо вот эту кальку соблюдать. Иногда жития святых у нас тоже написаны как по кальке. И там мы теряем индивидуальность человека. Оказывается, он был и святой, и оставался человеком со своими особенностями. Вот когда мы лишаем святого индивидуальности, он становится калькой, и в такого святого особенно молодежь не верит. Святые, они оставались людьми. А кто-то, знаете, даже вот святой, это очень в нашем, даже внутрихристианском обществе становится относительным понятием. Кто-то начинает играть святого. И, честно говоря, вот мой духовный опыт, я не то что не верю, я иногда даже разочаровываюсь.
1: Вы имеете в виду в кино?
2: Нет.
1: Изображать святого в жизни?
2: Да, в жизни. Они как-то начинают напирать на какие-то внешние моменты. Но это театр. Вы знаете, слава Богу, я вот... Ну, Господь дал мне 40 раз на Афоне побывать, в Эссексе, в старце Сафроне, в Аризоне, в старце Ефрема. Я всегда искал настоящих духовных людей, не, извините меня за грубость, не ряженых. Я обратил внимание, что все они были индивидуальны, но что их роднило? У них была индивидуальность, они оставались... у них была естественность. Они не теряли естественность. Они могли... Вот сейчас буквально час назад я читал про последнего оптинского старца Нектария. Он мог и посмеяться, и пошутить, и гневаться со своими духовными. Они сохраняли... У нас вот, когда я говорю про вот эту игру в святых, мы иногда стараемся, очень спешим туда, в область ангелов, но это очень далеко и очень высоко. Мы туда еще не долетели, а человечность свою уже потеряли. Мы расчеловечились, и это бывает страшное явление. Это бывает такая карикатура на святость. Он уже примеряет на себя вот эти внешние моменты святости, его изменилась походка, взгляд. Он уже говорит по-другому, подает материал этот духовный. А он уже расчеловечился. А я обратил внимание, что... Как бы высоко святые не были. Вот буквально на той неделе читал я Сафрония Сахарова, который пишет о своем любимом отце, духовном Силуане Афонском. Ведь он, говорит, был постоянно в гуще народа, даже на Афоне. Он был бригадиром этих рабочих, которые работали. Он работал на мельнице. И все человеческое, кроме греха, так же, как и Христу, было не чуждо. Христос был в полной мере человек, присутствует на свадьбе со своей пречистой матерью. Первое чудо совершает именно на свадьбе, где пьют вино, поют песни, наверняка даже танцуют.
1: Да, это очень важный момент, как бы с чего начинать подражать святым, потому что по немощи нашей...
2: Вот мне очень понравилось, как Сережа сказал, что нам бы простым людям сначала... нравственным, добрым подражать, честным, порядочным. А мы иногда сразу себе такую планку задаем. Я говорю, и туда не дотянулись, и здесь потеряли.
1: И мы продолжим обсуждение этой очень интересной темы буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь. Напомню, что в эфире «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня говорим о том, кому подражать, кто герой нашего времени, кто наши образцы. И в гостях у нас протоиерей Сергий Баранов, а также Мария Ботоногова, продюсер, и Сергей Комаров, главный редактор издательства «Никея», миссионер, блогер. Пожалуйста, не переключайтесь.
3: Клуб частных мнений на радио «Вера».
4: Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
3: Сегодня, 19 июля, слушайте фрагменты повести Алексея Николаевича Толстого «Детство Никиты» и рассказ Василия Акимовича Никифорова Волгина «Чаша». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
5: Зачем нужно поститься?
6: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
5: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
6: А что?
5: А кто?
6: А где?
5: А почему?
7: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе
8: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
6: в 9:30
8: на радио «Вера».
7: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veroyfoma.ru.
3: Клуб частных мнений на радио «Вера».
1: Возвращаемся в студию «Светлого радио». В эфире клуб частных мнений, как сейчас отец Сергий в паузу сказал, очень частных. У нас в студии отец Сергий Баранов, Мария Ботоногова, продюсер, и Сергей Комаров, главный редактор издательства «Никея», миссионер, блогер и, собственно, автор темы, которую мы сегодня обсуждаем. Вот, отец Сергий, вы начали про это говорить, и мне кажется, это очень важно, как мы начинаем у школы подражать святым, да, вторая часть программы. Давайте поговорим об этом. С чего начать? Потому что внешнее перенять, это первая проблема. Вторая проблема – взять на себя подвиги, например, столпничество, да, и сломать себе шею в духовном смысле. Вот какие нас еще ждут опасности на этом пути?
2: Я на Афоне слышал такую фразу: «Тщеславие делает из дряхлого царика пылкого юношу полного силы и вдохновения». Ничто так не вдохновляет, как тщеславие. И поэтому в духовной жизни я же уже 14 лет занимаюсь монашеством женским. И все с этим связано. Конечно, никто никогда новоначального не пускает в свободный полет. Ему подрезают крылья. Или, как святые отцы говорят, дергают за ногу, когда он летит туда, в Царство Небесное. Пока он не встал твердо на почву покаяния, не познал самого себя как ничтожество, как небольшую несостоятельность. Я иногда привожу пример, вот когда человек тонет, и у него нет сил выплыть, и все, и уже нет никаких вариантов. Есть один только вариант – опуститься на дно и оттолкнуться одна туда, чтобы сделать глоток воздуха. Вот в некотором смысле духовная жизнь похожа. Нужно найти твердую почву, от которой ты оттолкнешься. Это покаяние. Вне покаяния все это печальные результаты, фантазии. Ну, ладно, когда это просто игра в православие, а когда вдруг ты поймал вот этот кураж святого, это бывает со стороны, когда люди смотрят, это их отталкивает от церкви, это их не привлекает к церкви, отталкивает. Я бы начинал с того, чтобы прежде чем стать святым, нужно стать сначала просто человеком.
1: Как это важно, да.
2: И потом не потерять свою человечность, как бы ты высоко по духовной лестнице не поднялся, ни на одном этапе нельзя терять своей человечности. К сожалению, у нас некоторые духовные стереотипы предполагают, что нужно, что человечность – это не духовно, что человечность, с человечностью нужно бороться, как-то это ее как, уничтожать так, в себе, что все это душевно, а мы только духовные. Однажды Антонио Сурожскому одна духовная дочь сказала: «Нет-нет, я только духовная». На что он так деликатно ей заметил: «Милая моя, хочешь ты, не хочешь, ты все равно будешь всегда телесно, душевно, духовно, и от этого не уйти, и это нужно отдавать этому отчет». Даже есть такие христианские предрассудки, как тело – это враг души.
1: Ну да.
2: Святые отцы говорили, что тело – это ослик, который несет царство душу в Царство Небесное.
1: Домик для души.
2: Не докормишь – сдохнет, перекормишь – сбесится. И поэтому с телом нужно как-то гармонично сотрудничать. И вообще все, и душа, и тело, наше психосоматика, мы не должны это все земное убить, мы должны преобразить. Угу. Господь ничего не делал с ошибкой. Если Он создал этот мир, это не ошибка Его, это наша задача на вырост, на преображение. И в этом должны участвовать и тело, и душа, и дух человека.
1: На самом деле очень важный момент, вот он у меня так отозвался, про человечность, потому что знаю, бывают случаи, когда люди настолько духовные, что просто, ну, просто посострадать.
2: Не знаешь, там, куда
1: чай
2: от попить. Них убежать.
9: Это страшно.
1: Да, да, что такие простые вещи, они, ну, как бы это, ну, это не про то. Вот помолиться вместе, да, вот просто человека поддержать, посидеть рядом грешного, провалившегося, оступившегося.
2: Иоанн Златоуст как-то сказал, если ты, прежде чем ты будешь человеку говорить о Христе, спроси, он кушал сегодня?
1: Вот, да, вот про это, да. И это такие какие-то важные начальные моменты. Вот с чего, Маш, с чего начать молодежи, которая не знает о Христе? Как их разворачивать, сегодняшнюю молодежь? Да у нас сегодня такая ответственная за молодежь. Ну, как продюсер многих каналов и интернет-проектов, да, и не только. Вот с чего начинать? Покормить?
10: Мне кажется, здесь самое важное – это когда человек, который хочет привести кого-либо, молодежь и так далее, когда он, я согласна, на тему человечности, простоты, искренности, открытости, и, наверное, самое важное – это любовь, которая глагол. И вот когда молодежь это видит, считывает, чувствует, то, ну, как будто бы она органично разворачивается в эту сторону. Может быть, я идеализирую эту картину, может быть, все гораздо сложнее, но как будто бы, когда в тебе есть вот этот вот свет, любовь, которая глагол, то к этому тянутся люди вне зависимости от возраста, вне зависимости от прочих данных.
1: И просто услышать. Вот в этом смысле для меня твоя мама, матушка Ии Ботоногова, пример, потому что она удивительно солнечная. Мы когда с ней познакомились, для меня она была где-то вот очень высоко, такой авторитет. Я там матушка, матушка. Она говорит: ну хватит, матушка, меня Ие зовут. И как-то вот и столько тепла от нее,
10: и простота, и простота. Жизнь. Вот мне нравится, наверное, в людях. Мне сложно говорить, мне нравится в моей маме, мне нравится в моей папе, ну, как будто бы в этом есть какая-то предвзятость. Но я просто вижу, что люди тянутся к подобным людям из-за их человеческой живости, подлинности и настоящести. Не вот неправильный фасад с правильными словами, с какой-то такой фундаментальностью, а вот именно как будто бы в самом начале именно вот эта живость, простота, открытость и честность, она, наверное, подкупает и привлекает, ну, многих.
1: Сереж, как в твоем опыте? На что ты вот первые, на что подманиваешь самые первые шаги, чтобы человек сделал, захотел идти в сторону христианства?
11: Ну, наше дело, наверное, о Христе просто сказать. А раз уж не можем явить, а я вполне осознаю, что, ну, я не могу явить, к сожалению. Есть такая установка, что, дескать, надо проповедовать жизнью, я всегда так тоже говорил, потом в какой-то момент понял, что вот мне она не соответствует. Я бы не хотел, чтобы люди знали про мою жизнь, честно. Можно я просто тоже скажу о Господе? Как, по-моему, Антоний Суржский говорил, что вот мы, христиане, плохие, но то, что мы говорим о Христе, это правда. Вот. Или, по-моему, он же еще говорил, христианство — это когда один нищий рассказывает другому, где можно взять кусок хлеба. Вот. И вот на самом деле вот это слово «Христе», оно такое простое, вот как мы можем, оно очень важно. Тут как-то само слово «Божие», оно действует в человеке, то, которое ты пересказал или там рассказал. То есть все равно действует Христос и приводит к вере Христос. Некогда прекрасный миссионер, а ныне такой человек, который, так сказать, потерял сан, он, начиная свои лекции в Московской духовной академии по миссиологии, говорил: первый тезис, который хочу озвучить, я никогда никого к вере не приводил. А теперь начинаем наш курс по миссиологии. Ну, то есть, понятно, приводит Господь, а мы вот как-то стараемся по возможности человеку помочь. Конечно, нужна честность, ну, особенно в нашу эпоху, когда такой запрос на честный разговор, да.
1: На подлинность, да.
11: Да, особенно молодежь, она это считывает, это безусловно. Но я бы вот еще хотел сказать, я так люблю, знаете, сказать что-то, потом с этим спорить. Мне кажется, в этом что-то есть.
1: Мы с удовольствием послушаем.
11: Да, все-таки, знаете, вот святость, но это мы же должны понимать, что это нехорошесть, нехорошие манеры, неучтивость, невежливость, недоброта. Не сводится она только к улыбке и к доброе утро. Святость – это такой порыв к Богу для человека, который не понимает еще, в чем дело, довольно странный. Иногда. Mm-hmm. И у святых вообще странная психология порой. Они порой очень странные люди, мы не можем их понять. Они по-другому мыслят, они, да, с другого смеются, они с другого плачут, они, да, о другом думают. В своей реальности живут люди. И вообще святость – это что-то неуловимое, неизъяснимое и непонятное. К этому опыту можно приобщиться и найти какой-то вот свой опыт, личный опыт святости. И тогда, наверное, это как-то будет понятней. А оценивать святость извне очень, очень тяжело. То есть в любом святом есть какая-то тайна, нам непонятная. Самый великий святой из рожденных женами, по слову Христа, это Иоанн Предтеча. Да, вот вопрос. А в чем его святость? Ну, понятно, он крестил Христа, удостоился. Но он не сотворил ни одного чуда. И мы ничего не знаем, вот о чем он молился Богу, о чем плакал, в чем он сблизился с Богом так, что он стал самым великим. И так все. Поэтому, наверное, мы имеем дело с таким сверхрациональным порывом человека к Богу, с очень индивидуальным всегда. Было совершенно правильно сказано, что все святые, они страшные индивидуалисты. Они друг на друга очень не похожи. Если там читать исторические материалы о святых, это вообще... Ну,
1: они еще и спорили друг с другом.
11: Какие-то, да, панки от религии. То есть это совершенно люди удивительные, спорили друг с другом иногда до самого воинственного такого состояния. И очень честные. Вот прям шли напролом, вот, и шли каждый своим путем. И да, я вот согласен, что жития святых для современного человека, ну, нужно либо объяснять, что житие святого – это агеографичный жанр, да, это как икона, угу, то есть это такой образ святого, залитого лучами святости, вот как бы его вот такой облик из Царства Небесного, взгляд из Царства Небесного. Вот. А все-таки для современного человека, наверное, было бы очень интересно и полезно, мне кажется, читать исторические материалы о святом или писать жития так, чтобы выцветить, да, высветить живого человека. Пусть он там где-то падал и что-то неформатное совершал, и как-то странно себя вел, может быть, даже какие-то слабости человеческие показывал, но вот он живой. Потому что что нас губит вообще? Почему вот популяризация образа святых проваливается в современном обществе? Мы и фильмы снимаем, мы и книги пишем, а вот что-то как-то оно не идет. Все равно герой нашего времени, условно говоря, это вот этот менеджер.
1: Эксперт. Да, эксперт.
11: Да, диванный эксперт-менеджер. Да. Вот. А потому что мы не говорим самого главного, ну или, точнее, не объясняем, что святой – это не идеальный Святой – это большая любовь к Богу, это какая-то связь с Ним. Какая? Вот хочешь, проверь, установи эту связь, и ты поймешь святого. И святые для нас удивительны, любимы, потому что они вот явили какой-то сверхчеловеческий вот этот порыв, эту прилепленность к Богу и совершенно такое иное состояние человеческой природы. Это головокружительная высота, и это подлинная красота. Не то, что они сверхлюди какие-то, которые получили сверхвозможности. Они иногда очень немощны были, там, болезненные и так далее. Вот. Но вот они явили образ иного человека, и в этот образ нельзя не влюбиться. Вот в чем
1: штука. Да, как Авадосифей, да, не ходил на службы, раздражал этим, да, но тем не менее у него была добродетель послушания.
3: Клуб частных мнений на радио «Вера».
1: Клуб частных мнений на волнах Светлого радио. Меня зовут Наталья Лангамер, и мы сегодня говорим о современных авторитетах, о том, кому сегодня подражать, кто он герой нашего времени. В гостях у нас протоиерей Сергий Баранов, а также Мария Бутаногова, продюсер, и Сергей Комаров, главный редактор издательства «Никея», миссионер и автор, собственно, темы, которую мы сегодня обсуждаем. Знаете, я когда-то, когда еще не была не воцерковлена, я думала, что Николай Угодник – это тот, кто угождает нам. Вот, оказалось, что тот, кто угождает Богу. И в этом большая разница, потому что, вот как Сережа сейчас сказал, они непонятны нам, и как бы, ну, они угождают Богу, а нам что с того, да? Как бы, как их сделать привлекательными, отец Сергий? В чем здесь проблемка?
2: Вот мы сейчас говорим о святых. Я хочу сказать главную мысль вот в природе святости. Главная ошибка в понимании природы святости. Мы часто делаем ошибку, понимая святость как достижение, личное достижение человека. Никогда человек сам по себе не может быть святым. Святость – это обожение, это соединение с природой Бога, природы человека. Так святость задумана в промысле Божьем, и только так она имеет бытие. Все остальное – карикатура будет на святость и большая неправда, а может быть, даже хула на Духа Святого. Потому что вне Бога человек святым не может быть. Это даже, наверное, не мое личное мнение, это мой личный горький опыт. И слава Богу, что я его имею. Весь смысл человека, человеческой жизни в обожении, в соединении с Божеством. А мы иногда делаем ошибку, мы думаем, что святость – это порядочность. Порядочным человеком может быть и нерелигиозный человек совершенно. Вот в советское время мы были свидетелями этого. Даже когда мы говорим о любви, любовь – это тоже относительное понятие. Даже понятие любви у всех разное. Все-таки любовь – это Бог, святость – это Бог, истина в последней инстанции – это Бог. Что есть истина? Христос есть истина. Все мы очень относительны. И за это я люблю Эйнштейна с его теорией относительности. Я бы ее перенес из формата пространства и времени, а даже в область человеческого бытия. Все очень относительно. Пока мы все несовершенны и все относительны. В истине мы объединяемся только во Христе. А все вне Христа мы расплываемся. Поэтому святость – это Бог. И хорошо, когда религиозные, православные люди, подвижники подходят к этому пониманию, тогда их святость, если она состоялась, становится настоящей, не карикатурной. Я как-то на одной передаче приводил пример, есть такой святоотеческий рассказ, когда монах зашел в храм и увидел на амвоне проповедующего беса. И он стал слушать стилистически, догматически.
1: Безупречно.
2: Безупречно. И он подошел, говорит, а в чем смысл-то? Он говорит, а я это говорю без благоговения, без любви. И это становится богохульством. Так и святость без Бога, личная твоя, в твоих нравственных достоинствах, в твоей аскетике, там в чем угодно, она становится карикатурной и кощунственно. Это вот большая печаль, о которой все святые отцы говорили в теме прелести. «Свят только Бог». Когда апостол воскликнул, да кто же может спастись? Господь говорит, человеком это невозможно, Богу возможно все. Поэтому принцип православной аскезы, православной духовной жизни – это не самореализование. Это может быть даже саморазочарование. И тогда ты начинаешь чувствовать нужду во Христе именно как в Спасителе. Вот это ключевое слово «спаситель».
1: Ах, как это трудно сейчас людям преподнести это как привлекательное. Не самореализоваться, казалось бы. Что в этом плохого? Реализовать свои таланты, получить от этого удовольствие. А именно
2: в формате этой жизни ты действительно чего-то достигнешь. Но не больше.
1: Ну, да. Но вот сейчас, Маш, как это можно людям донести? Приходите в церковь, вам там крест дадут. Ну, вообще жизнь, Господь дает крест, да? Но нужно нести крест, там, покаяться. Кстати, тоже очень опасная тема, потому что мы иногда начинаем заниматься самобичеванием.
2: Ну да, можно.
1: Да, и улетаем туда. Но вот как-то это все...
2: Депрессию прийти в какую-то.
1: Легко. Да. Как-то это все невесело. Вот тем не... Я знаю, что мы вот с Сережей, помнишь, делали программу про современную, про поколение современное, как, что для них христианство. И мы говорили о том, что для вот этих зумеров, да, условно рожденных после миллениума, такими словами мы сегодня говорим, для них все-таки христианство – это религия радости, через это они понимают. Вот как вот преподнести-то это подлинность христианства?
10: Мне сейчас вспомнилась интересная история, связанная с моей дочкой. У нас был период, когда пару лет назад, может быть, год назад, она засыпала под аудиосказки Веры и Фомы. Вот, там про святых. Моя мама решила, что надо Соню направлять на туда, вот на путь истины. И, в общем, она слушала. Мы очень долго их вместе слушали. И в какой-то момент, к моему недоумению и, наверное, даже отчасти ужасу, я услышала от нее следующую мысль, что, мам, я не хочу быть святой. Это что-то очень грустное, тяжелое и непонятное. Поэтому мне, наверное, сложнее ответить на вопрос «как?», но вот по этой ситуации с Соней я поняла, что как будто бы, может быть, для нынешних детей, а не совсем другие, как будто бы, может быть, не совсем так. Вот, поэтому ответ мой будет, не знаю как, но ну, как будто бы не совсем так.
2: Можно но опять анекдотическую же... ситуацию рассказать.
1: Давайте,
2: у меня друг, пожилой человек, укладывает своего внучка, и внучок так сквозь сон говорит, «Миш, а ты видел сон про зайчика?» Он говорит, «Про зайчика нет. Посмотри, хороший».
1: Прекрасно. Сереж, как ты думаешь, как вот подружить это? Радость христианства, которое
2: привлекает? Можно я еще вмешаюсь прямо на одну минутку. У меня только недавно был диалог с человеком, когда он говорит, ну почему мы проигрываем? Протестанты могут собирать целые стадионы там. А у нас такое... Я говорю, да мы не проигрываем. Вообще по смыслу даже Христос говорил о малом стаде. Ну, христианство не может быть, вот настоящее христианство, вот это драгоценное, оно не может быть популярным, и потому-то Христа и распяли, потому что Христос, ну, не может быть популярным. Когда Христос и Евангелие становятся популярными, мне кажется, они сходят на какой-то уровень, знаете, такого, извините, может, я грубо скажу, комикса, ну, а теряется серьезность, глубина. И Христос никого не обманул. Обратите внимание, многие духовные учителя, лидеры приходят и обещают сразу, почему за ними идут тысячи. И один Христос, в отличие Будды, обещает нирвану, там, покой. Мухаммед свое. Христос идет вопреки, и вдруг он приходит с проповедью креста. Ведь это очень непопулярно. Это очень провокационно. Многие даже не просто разочаровались, а те, кто ждали его как лидера духовного и политического, который освободит их от власти Рима, даст свое государство, свой храм, они не просто разочаровались, они вознегодовали. Они же, эти же люди, которые кричали «Осанна», вдруг кричат «Распни». Ну, тут естественно. Может быть, и не надо христианству быть вот очень популярным. Это, ну, всегда, да, это всегда малое стадо.
1: Мы тогда возвращаемся к началу программы. Кто же наши авторитеты? Если не Христос, то тогда кому подражать, если не святые? Сереж, что тогда делать?
11: Ну, насчет радости, вот сейчас мы говорим, или все-таки перешли к теме авторитетов?
1: Пока перешли к теме авторитетов, про радость мы не оставляем мысль.
11: По поводу авторитетов, мне кажется, нам очень нужны такие, знаете, рядовые труженики-миряне, на которых можно ориентироваться. Потому что вот Павел говорит: подражайте мне, как я Христу. Он понимает, что Христу сразу трудно подражать, и предлагает брать пример своим ученикам с него, Павла. Это может показаться нескромным, но апостол Павел на самом деле очень трезвую вещь говорит, что удобнее подражать тому, кто рядом. Вот смотреть на наставника, да, отсюда в православии институт старчества, вот пасторство, духовничество, это все очень важно. А вот так, в такой мирской жизни молодого человека может зажечь просто, знаете, ну, актер православный, который вот вроде бы и на экране мелькает, но он благочестивую жизнь ведет, и у него там детки, жена, и все, они являют вот такой образ христианской семьи. И сам он, ну, видно, что он Христа любит. Или, допустим, какой-то там изобретатель, инженер, или там какой-то ученый, или музыкант. Вот это такие люди, которые работают на своем месте и просто являют, знаете, такого, может быть, не суперсвятого, но просто хорошего христианина.
1: Я тебе возражу здесь, да? Потому что в этом есть опасность. Не надейтесь на князя, на сына человеческие, потому что когда ты этого человека преподносишь, а потом у него происходит какое-то искушение в жизни, все говорят: ну вот, а что тогда я напрягалась? А что тогда, зачем я тогда так вот старался?
11: Ну, может быть, не надо преподносить, а просто, ну, как-то это являть. Вот знаете, есть такое: хочу в квартире сделать ремонт, позову баптистов. Они сделают качественно, ничего не украдут. Вот хотя бы на таком уровне, чтобы так о нас стали говорить. Позову православных, они
1: говорят,
11: хотят, они ничего не украдут и качественно сделают. Говорят, вот говорят. Уже значит, да, это какой-то успех. Да, то есть вот просто в обычной нашей жизни явить какое-то такое нормальное среднее звено. Потому что у нас, вот как по Достоевскому, или в минус куда-то какой-то там этот страшный старик Карамазов, или в плюс какой-то всем непонятный Алёша. Вот, великая святость или какое-то крайнее падение. То мы начинаем храмы рушить, убивать священников, резать монахов, а потом, ой, опомнились и стали все строить, восстанавливать. Можно как-то без резких движений?
1: Без категоричности, да.
11: Да, вот просто как-то полюбить Христа и стараться жить по его заповедям. И мне кажется, вот это даже просто такой добрый житейский пример, добрая житейская христианская нравственность, это уже сделает свое дело.
1: Про радость, тем не менее, самое популярное слово в Евангелии. А давайте все-таки про радость скажем, потому что она присутствует, она какая-то другая, она от чего-то другого рождается. Но мне кажется, уж эта радость христианская, она круче всех остальных радостей.
2: Радость разная, радости рознь. Бывает радость человека, что-то отнявшего.
1: Да.
2: А бывает радость человека, что-то пожертвовавшего. Ну, как мы говорим, приятно получать подарки, но приятнее их дарить. Поэтому радость очень относительна. Бывает радость пьяного человека, который идет по улице в неприличном виде, задирается, ведет себя очень шумно, громко и искушая других. А бывает радость честного труженика, который тоже, может быть, идет после трудового дня, пошатываясь, несет домой своим деткам зарплату и несет удовлетворение от выполненной работы. Это тоже радость. И поэтому вот христианская радость, она не легкомысленна. Я думаю, вот это главное отличие христианской радости. Надо, наверное, вот по критерию легкомысленности, если вот вне Христа все земные радости, они какие-то...
1: Временные такой, весьма.
2: Временные.
1: Да.
2: И с ноткой, да, с ноткой легкомысленности. И если... Не случайно у нас есть такое понятие православное, как печаль и радование. Все-таки мы можем радоваться сегодняшней нашей передаче, но отдавать себе отчет, что сейчас наши ребята, мой старший сын на войне. Неделю назад я посещал больного мальчика в онкологии, который два дня назад умер. И это все не должно быть тут только это и только это, вот какой-то поляризации. Вот это должно быть все вместе, и тогда радость, она радость, надежда на Бога, что все мы это когда-то преодолеем, что сегодня я, ну, хоть маленький грешок свой победил, но окончательной радости вот в какой-то эйфории у меня еще нет, потому что очень-очень много труда впереди. Это вот такая гармония должна быть. Если вот мы сейчас говорили, я апостолу Павла, я подражайте мне, как я Христу. А что такое Христос? Кто такой Христос? Христос, как говорит церковь, совершенный Бог и совершенный человек. Если мы уходим в какую-то из этих крайностей, вот если мы теряем эту синергию, Бог и человек, вот эту серединку. Или мы уходим в какую-то трансцендентность, которая просто теряем почву под ногами, уходим в духовные иллюзии, потому что мы никогда не достигнем божества в совершенстве. Если мы уходим в сторону человечества Христова, мы можем потерять, просто стать добрыми, хорошими людьми, но потерявшими что-то мистическое, очень глубокое, высокое. И поэтому христианин – это в полной мере и человек, и в какой-то мере он должен быть обожен и святой. Но он в этой гармонии должен находиться.
1: Спасибо, отец Сергий. У нас час наш прошел. Вот, я надеюсь, что мы все-таки немножечко эту тему как-то промяли, может быть, приоткрыли, что-то для себя каждый вынесет. Клуб частных мнений был в эфире «Радио Вера». Меня зовут Наталья Лангамер, и в гостях у нас был протоиерей Сергий Баранов, а также Мария Ботоногова, продюсер, и Сергей Комаров, главный редактор издательства «Никея», миссионер, блогер и, собственно, человек, который предложил нам сегодня эту тему, за что спасибо, Сереж. Напомню, что нашу программу можно не только слушать, можно посмотреть, что происходит в студии, если заглянете на наши странички во ВКонтакте и на сайт radiovera.ru. А на сегодня мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.
2: Слава Богу.
10: До свидания.
11: До свидания.
3: Клуб частных мнений на радио Вера.
9: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет. В послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
4: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
9: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
4: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
9: Сумма, которую предстоит собрать – 1 миллион 425 тысяч рублей.
4: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
9: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
4: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Вера. Светлое радио. Лавра. Духовное сердце России.
1: Лавра. Цикл исторических программ об одном из духовных центров России, Троице Сергиевой Лавре и ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Мы говорим с нашими гостями о том, какую роль играл преподобный в духовном становлении российского государства, какие важные вехи и события проносят сквозь века история Троице Сергиевой Лавры и почему важно знать об этом сегодня. Цикл программ подготовлен при поддержке культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновия». Добрый вечер, дорогие друзья. Очередная программа из цикла «Лавра» на волнах радио «Вера». У микрофона архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии. Отец Семен, благословите.
2: Добрый
1: день. Да. Я диакон Игорь Цуканов, и сегодня мы очень рады представить вам, дорогие друзья, нашу сегодняшнюю гостью Наталью Васильевну Григорьеву, первого заместителя директора Сергиево-Посадского музея-заповедника. Наталья Васильевна, добрый день.
3: Добрый день.
1: Наталья Васильевна у нас уже была в гостях. Мы говорили про выставку, посвященную преподобному Сергию Радонежскому. Сегодня мы хотели поговорить о том, как вот развитие музея-заповедника вписывается в историю развития Сергиева Посада в целом. Да, батюшка?
2: Мне представляется в будущем Лавра русскими Афинами, живым музеем России, в котором кипит изучение и творчество, где в мирном сотрудничестве и благожелательном соперничестве учреждений лиц совместно осуществляются те высокие предназначения, которые ждут творческого подвига от русского народа. Вот такие замечательные слова нашего любимого отца Павла Флоренского. Он еще сегодня обязательно, его имя прозвучит, потому что про музей невозможно говорить, не упоминая об отце Павле. Он действительно такая личность ключевая и для Сергиева Посада, и для Лавры. И это слова из его работы «Троица Сергиева Лавры и Россия». Но сегодня наш разговор о планах развития Сергиева Посада. Они очень серьезные, такие, я бы сказал, фундаментальные. Порой планы пугают иногда кого-то. Но в данном случае мы с большим оптимизмом на это смотрим, потому что сам президент России Владимир Владимирович Путин недавно во время посещения Лавры сказал, что это наш национальный духовный центр. И, собственно, во время этого посещения, когда он был в Троицком соборе, прикладывался к иконе Святой Троицы, потом беседовал с владыкой Кириллом и с представителями администрации Сергиева Посада, утвердил вот этот план. Да, то есть это теперь уже, так сказать, под президентским контролем, по его поручению осуществляется многообразная программа. Вот что это за программа? Многие, конечно, спрашивают, но немногие знают, да, какие-то подробности. Вот, Наталья Васильевна, вы глубоко в это погружены, в эту тему, непосредственно в ней принимаете участие, поэтому проясни, расскажите нам, откройте тайны, которые можно рассказать.
3: Действительно, вы правы, отец Семён. Существует такая программа развития Сергиево-Посадского округа. Есть серьезный профессиональный мастер-план. Разрабатывался он современными группами, которые занимаются развитием территории в нашей стране. И докладывал патриарху и Владимиру Владимировичу Путину вот этот стратегический план развития округа Сергей Александрович Пахомов, депутат Государственной Думы. Он движет всей этой историей развития, стратегического развития Сергиево-Посадского округа. И после всех этих вот торжественных встреч, доклада, был создан документ. Он так и называется: «Перечень поручений по итогам поездки президента Российской Федерации в город Сергиев-Посад Московской области Троице Сергиеву Лавру 26 июня 2024 года». И это огромный такой документ, серьезный, конкретный, он из нескольких направлений, этапов развития состоит, и адресован он на все направления жизнедеятельности города. То есть изменения и развитие затронут все самые главные вопросы городские. Это коммунальные хозяйства, инфраструктура, железнодорожный транспорт, строительство вокзала, перенос административных зданий за черту исторического центра. Исторический центр станет пешеходным. Это поновление, реставрация и приведение в соответствие памятников Троице-Сергиевой лавры. То есть этот документ затрагивает практически все стороны жизнедеятельности такого важного города, который является и сегодня духовным сердцем России, началом Золотого кольца. А сегодня, кстати говоря, Золотому кольцу так внимание такое более конкретное уделяется. В следующем году будет 60 лет образования Золотого кольца России. Не так давно в этот известный список городов, которые входили прежде в историческое Золотое кольцо, 80, не ошибаюсь, городов, вошли еще ряд городов, совершенно не входящих в траекторию привычную нам. И это здорово. Вот. Поэтому внутри этого кольца Золотого сейчас нам предложено музеям и другим культурным институциям создавать такие небольшие маршруты, которые связывали бы города внутри этого кольца. Вот мы этим воспользовались, поэтому у нас есть маршрут от Рублёва до Врубеля, затем маршрут, связанный с Александровской Слободой, говорим о Грозном, спокойно и тихо говорим о Грозном, о его времени и о нем. Прекрасные проекты с Переславле-Залесским, Владимир, Ярославль. То есть такие музейные внутри маршрута тематические экскурсии. Где-то они уже поддержаны транспортными компаниями, где-то мы разрабатываем. То есть впереди такая большая интересная работа. То есть городу этому необходимо развитие. Разноплановое, многофункциональное, системное, такое перспективное. План этот адресован до 30-го года предполагается завершение многих или в высокой степени готовности эти проекты должны быть выполнены, поручения. Если ближе к нашей теме, к музейной говорить, то музейной деятельности и музейному строительству посвящено в этом перечне аж 5 пунктов. Самый главный пункт, он всем известен, это строительство фондохранилища. Вот я уже говорила как-то на нашей встрече прежней, что вот мы храним 200 тысяч предметов, и, в принципе, не имеем никакого пространства, чтобы хранить предметы локально, а даже бы, например, как это требует современное время, применять такие методы, как открытое хранение. Вот мы сейчас это пытаемся сделать, наверное, к завершению года в Ризнице. У нас будут сделаны элементы открытого хранения, в хранении икон. Но это невозможно. Это нужно делать сегодня. Мы гордимся хранилищами, фондохранилищами там Эрмитажа, Русского музея, Третьяковки и других серьезных музеев, где человек может прийти и вот эту всю мощь государственного фонда исторического, музейного увидеть, и научным сообществом это интересно и всем. Поэтому строительство фондохранилища неоднократно к этому вопросу уже приступала и Московская область, и так далее. То есть на том же месте, в центре города, предполагается строительство фондохранилища с первостепенными цифрами 8 тысяч квадратных метров. Мы полагаем, что в этом здании мы можем расположить 120 тысяч предметов нашего фонда. Вот. Мы практически, музейщики, уже сделали такой наш мастер-план и форэскиз этого здания. Подготовили все заявки в установленном порядке и понимаем, что мы должны быть готовы за те моменты, за которые мы отвечаем, чтобы все было разработано, чтобы мы понимали, какие предметы. В этом здании прекрасно сочетаются и сугубые хранения серьезных предметов без показа. Здесь же будет, как я говорила, открытое хранение. Здесь место для выставки отдельных коллекций. Здесь будет обязательно целый этаж, который будет направлен на поддержку наших реставраторов, на формирование, на создание реставрационных мастерских, современных условий для создания рабочих мест для реставраторов. Вот. И это тоже можно будет посмотреть, как работают специалисты. Обязательно будет конференц-возможности, трансформер-залы, кинозалы, музейный магазин, визит центра музея, потому что это центр города. Эти вот 8 тысяч квадратных метров, они позволяют так широко, масштабно, современно представить фонды серьезного музея, Сергиево-Посадского музея-заповедника.
4: То есть это будет место, где фонды будут храниться?
3: Прежде всего.
4: Не для показа? Или это будет как раз доступ, ну, как экспозиция такая?
3: Прежде всего, это, конечно, хранение, где будет и спецхранение, но и обязательно будут такой
4: часть.
3: Будет симбиоз, так или, как сказать, это совместное такое, совместный прием, когда будет часть и открытое хранение, так называемое. И эти варианты можно посмотреть и в Эрмитаже, и в других музеях сейчас. И архитекторы, проектировщики, они умеют уже предлагать на выбор вот такого уровня хранения. Поэтому мы тоже полагаем, что, например, тоже декоративно-прикладное искусство, народное искусство может найти применение, какие-то моменты, где ткани и другие должны иметь спецхранение и не должны быть там, например, предъявлены там ежедневно, ежеминутно для посещения. Но есть специальное оборудование, которое позволит часть фонда предъявить, и это будет очень важным таким конституционным решением.
0: Лавра. Духовное сердце России.
4: Цикл исторических программ «Лавра» на радио «Вера». Очередная программа из этого цикла. Это программы об одном из духовных центров России, Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, и о ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Сегодня, как и всегда, у микрофона ведущий этой программы архимандрит Семен Томочинский, доцент Московской духовной академии, я диакон Игорь Цуканов, и в гостях у нас и у вас, дорогие друзья, Наталья Васильевна Григорьева, первый заместитель директора Сергиево-Посадского музея-заповедника.
2: Да, это очень, мне кажется, важно для такого города, как Сергиево-Посад, символического действительно центра, национального духовного центра. И вот отец Павел Флоренский, мы сегодня зачитывали цитату, он мечтал о русских Афинах, да, вот, может быть, действительно мы к этому приближаемся, но не только Афины, мы, в общем, во многих европейских таких-то старинных городах видим, что исторический центр там пешеходный, что там множество музеев, памятников, и очень все для туристов, для паломников хорошо организовано, там и Рим, и Флоренция, там, ну, и другие города. Вот, наверное, в этом направлении, да, мы движемся.
3: Ну да, сегодня Суздаль имеет исторический центр. Да, тяготеет к такому же там формату Великий Новгород. Мы видим в исторических городах вот эти локации, музейные кварталы, Псков. Я вот получше знаю Северо-Запад, но также была в Суздале, который сейчас пережил свой юбилей, и, в принципе, очень красиво представлен, и, в общем, все это очень красиво и очень хорошо, комфортно для посетителей, главное, когда есть хорошая пешеходная зона, на самом деле.
2: Да, вот Сергиево-Посаду явно этого не хватает, потому что через весь город проходит вот эта магистраль, в том числе и там в другие города, ее же собираются убрать, да, то есть это будет обходные пути, это, конечно, одно это уже очень большое
3: развязка
2: дело.
3: Развязка будет, да, заменена такая.
2: И мне очень нравится, что это происходит не просто, так сказать, декларативно сверху спущено, что
3: вот
2: это обсуждается,
3: правда,
2: с жителями, реально происходят собеседования, дискуссии, и я даже смотрю, что по пожеланиям граждан, жителей меняются даже, корректируются проекты, да, так
3: да,
2: это действительно?
3: Да. Я тоже участвовала в нескольких таких слушаниях, они называются слушания общественные, где прям по пунктам каждый держатель своей темы, да, компетентный во всех этих изменениях человек, и чиновник, и представитель фонда. Мы вот об этом не сказали, что создан фонд развития Сергиева Посада, который рулит этой всей историей, собирает нас, проводит конференции, инициирует некоторые события, ну, как бы как репетирует вот это соработничество всех институции Сергиева Посада, культурных в том числе, создается более четкий культурный календарь. Вот. Ну и вот действительно после общественных слушаний, ну кто-то там в страсти скажет, что никогда этого не будет, да все вот тут все такие разные-преразные. Но знаете, дело, как сказать, идет и движется потихонечку, принимаются уже какие-то решения по коммуникациям, по вот восстановлению сетей коммунальных. У нас даже есть ряд решений, когда мы знаем, что там отопительные сети, вот эти все трубы уходят от зданий, там немного они там формируются в такие современные узлы. Ну, то есть медленно, но уверенно движется современная работа, и мы надеемся, что действительно город достойный вот такого внимания к себе будет. Все это и потом и жители все оценят по достоинству.
4: Вообще, конечно, вот сейчас мы про это говорим, и как-то только сейчас приходит мысль, что как странно, что этого не было сделано раньше. Потому что действительно это один из городов Золотого кольца. Ну, а более того...
3: Начало это, кольца, да?
4: Да, и, в общем, это ну, действительно духовный центр.
3: Да.
4: Ну, если не всей России, то, по крайней мере, ее такой вот европейской части, центральной. И как-то вот многие из этих вещей, конечно, просились, наверное, давно.
3: Да, да, я с вами согласна, конечно.
2: Здесь, мне кажется, импульс как раз был дан возвращением иконы Троицы Андрея Рублева в родную обитель, в Троицкий собор. И поэтому вот эта вся программа, я бы ее сравнил, что это такое мы создаем такой драгоценный оклад к иконе Святой Троицы. То есть все вокруг тоже должно быть прекрасно, гармонично, а не просто там

0: ну, предпосылки, что это все возможно сделать. Перенести дату там каких-то других более сложных вопросов, учитывая сегодняшнюю ситуацию, правильно, в стране. Но все равно думают, выделяются средства, уже что-то делает Лавра, делают коммунальщики, транспортная система. Значит, проектировщики работают. Вот мы несколько форэскизов сделали будущих зданий. А это же, Лиля, это все-таки очень профессиональная отработка, да, темы. Это все не исчезнет, это все будет донесено до людей. Если не сделаем мы, значит, сделают следующие.
1: Ну, давайте вернемся к нашему любимому отцу Павлу Флоренскому. Что там с музеем Флоренского сейчас?
0: Ну, если позволить, отец Симеон, я бы хотела сказать, что все-таки у нас там вот эти вот 5 пунктов, но из них 4 таких рабочих сейчас. Угу. А все-таки тюремный замок немножечко ушел за временной промежуток, другой приобретает, но не отказано в его реализации, этого пункта, то есть высвобождение тюремного замка.
1: И который сейчас практически в центре города.
0: Да, тюрьма. И создание тоже некоторой локации музейной. Формирование, как бы, чем заниматься, там думали по-разному. Там можно говорить и об этой системе тюремной, потому что там именно там, это же именно то место, где и создалась этот тюремный замок. Имеет там известные персоны и так далее. То есть, в общем, есть место историческое, его можно тоже в музейном порядке развивать. И также это можно делать каким-то особым местом для арт-пространства, для молодежи, для людей творческих тоже. То есть очень много интересных. Вот на этих слушаниях как раз рассматривались вот эти все позиции. И у нас просто в лапидарном стиле есть там, не знаю, до 100 позиций писали, что можно вот здесь сделать. Потом сам фонд развития Сергио Посада провел несколько слушаний и конференций на эту тему. Даже были посвящены глазычевские чтения известные на тему, что может быть расположено вот в тюремном замке, как развиваться вот другим культурным институциям в рамках развития. И очень много интересных предложений. То есть, в общем, по содержанию не будет недостатка. Главное, вот придет время, нужно это все аккумулировать, как бы, в нужных руках. Вот я бы сказать хотела, что нам кажется немаловажным, есть пункт реконструкции главного корпуса нашего музея. Это вот как раз проспект Красной Армии, 144. Социальный фонд полагается, значит, предполагается, что они будут также, как административная служба, перенесены в другое место, где будут решены все транспортные доступности и доступность для горожан. А эти 4,5 тысячи квадратных метров будут присоединены к нашему музею, потому что мы не одно здание практически находимся, мы в одном здании. Это позволит нам как раз шире представить нашу изобразительную коллекцию. И мы полагали, что сделать, значит, гравюрный кабинет. Мы хотели сделать отдельный кабинет, связанный с нашей нумизматической коллекцией. Она очень интересная. И тоже, как бы, в суете всех дел мы, как бы, о ней забываем и не можем представить ее где-то, поскольку не хватает и мест на самом деле, совершенно нет. А денежная нумизматическая коллекция, она достойна отдельного такого экспозиционного показа. Вот, словом, то есть на эти площади у нас тоже очень много конкретных планов. И, к слову сказать, тоже разработан с нашими коллегами из центра Церетели, представителями Академии художеств, то есть профессиональных проектировщиков-художников, значит, сделан тоже форэскиз с двумя переходами к этим зданиям. И так очень красиво, сильно вписывается в архитектуру города и исторической части города. Вот эти предложения очень гармоничны, на самом деле. Поэтому мы тоже уповаем на это такое решение и надеемся, что это как раз одно из таких несложных. Вот. И очень отдаленная, практически фантастическая история – это строительство нового музея, практически 11 тысяч квадратных метров. Он называется в поручении «Музей православного искусства с экспозицией осады монастыря 1608-1610 годы». Ну и не меняем мы это рабочее название, мечтаем об этом музее. Чем дальше обсуждаем, тем больше уверены в том, что он абсолютно точно необходим. Может быть, это не нужно будет называть музеем православного искусства, учитывая, что есть церковный археологический кабинет, да, в Лавре. Вот. О том, чтобы в Сергиевом Посаде, в городе, куда едут москвичи не только, и на отдых, и посетители, и паломники, создать уникальное, современное, современнейшее здание, которое должно быть

0: доступна маломобильным группам, об этом мы сейчас даже вообще молчим в наших памятниках. А здесь, в конце концов, у нас есть и свои жители, которые и граждане с ограниченными возможностями, правильно? И вот для них сделать отдельный поклон, государственные возможности, предоставить им смотреть коллекции, ознакомиться с историей и предусмотреть для этого серьезное пространство современное. И, конечно же, все-таки реализовать давнишнюю мечту и горожан, искусствоведов, историков. И знаю, что и отцы Лавры тоже об этом думали, как вот тема осада монастыря должна зазвучать с особой исторической значимостью и с особым современным акцентом. И мы полагали, тоже у нас сделан форэскиз. Интересное предложение высказали вот специалисты Академии художеств. Создать такое некое здание, которое как бы как каре, разные архитектурные доминанты, каждая как бы башенка и связанная между собой. А внутри купол, который будет как бы и являть собой эту панораму. А панорама будет начинаться на первый и на второй этаж, так продолжаться, будем так, двухэтажная она будет, и куполом завершаться, а вокруг вот эти вот... И очень симпатично нам кажется на вход в тему вот эту, да, то есть мы доказываем и представителям власти, и фонду, что мы музейное сообщество, мы готовы к такому решению абсолютно точно. И мы на эту тему осада монастыря и создание экспозиции на эту тему насчитали, что мы вот просто конкретно в экспозицию уже сейчас свыше 12 тысяч предметов можем в разряде разных экспозиций предъявить. А считаем, что все-таки у нас есть нарратив в учебнике. У нас в учебниках есть Троица Сергия Лавра, Сергий Радонежский монастырь. То есть мы должны вот эти отработать его. Имеем полное право. И это вот будет учебник истории для всей страны абсолютно точно.
1: Да, у нас, кстати, отдельная передача была посвящена как раз осаде Лавры. Это действительно, собственно, единственное место, которое в Центральной России, которое не было взято, да, во время смутного времени поляками, да, так и не смогли за полтора года, поэтому здесь как бы роль Русского национального духовного центра, она очевидна, да, именно Лавры, поэтому здорово, это замечательно было.
0: Да, вот мы чем больше рассуждаем на эту тему, тем мы больше, ну, вообще, знаете, вот такая скромность, такая ложь, да, вот обуревает, ой, да, вот невозможно это сделать, это далеко по времени и так далее.
2: Цикл исторических программ Лавра. Программы об одном из духовных центров России, Троице Сергиевой Лавре и об основателе Лавры, преподобном Сергии Радонежском. У микрофона архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии, человек, который знает Лавру, что называется, не понаслышке, который там служит, трудится, проводит основную часть своего времени, преподает. И я диакон Игорь Цуканов, и сегодня у нас в гостях Наталья Васильевна Григорьева, первый заместитель директора Сергиево-Посадского музея-заповедника. Мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, оставайтесь с нами, не переключайтесь.
3: Лавра. Духовное сердце России.
4: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».
5: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
3: Духовное сердце России.
2: Еще раз добрый день, дорогие друзья. Программа «Лавра» на радио «Вера». Очередная программа из цикла исторических передач, посвященных главному духовному центру России, Троице Сергиевой Лавре, ее основателю, преподобному Сергию Радонежскому. Цикл программ подготовлен при поддержке культурно-просветительского центра Троице Сергиевой Лавры «Киновия». У микрофона архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии. Отец Семен, добрый день еще раз. Я диакон Игорь Цуканов, и мы рады еще раз приветствовать у нас в студии Наталью Васильевну Григорьеву, первого заместителя директора Сергиево-Посадского музея-заповедника. Наталья Васильевна, вот мы предыдущие полчаса завершили разговором о планируемом к созданию музея, посвященному осаде Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. История этой осады. И действительно, по крайней мере, в учебниках, посвященных истории церкви русской, вот эти страницы осады, они занимают такую, яркую, конечно, часть, собственно, этих учебников, яркую часть истории церковных, да и вообще истории русской. И действительно, наверное, очень важно, чтобы история этой осады была как-то представлена еще и зримо, вот в виде музейных экспонатов, в виде вот этой панорамы, про которую вы говорили. Ну и, конечно, там нельзя обойти, видимо, вниманием фигуру преподобного Дионисия Радонежского, да, который как раз был, наверное, центральной фигурой вот в этом сопротивлении во время осады. Вот его личность как-то тоже будет отражена, видимо, да, в этой экспозиции.
0: Ну, вы знаете, у нас сейчас набор тем и векторов развития, и у каждого, вот, как сказать, пункта у нас есть группа творческая, которая абсолютно точно перемещается. То есть мы там человек 10-15 музеев, создана такая творческая группа, и на каждый вот этот наш пункт развития мы просто вот никогда не отпускаем эту ситуацию. И вот нарабатываем персоны, личности, события, подтверждающие вот это большое историческое событие. Поэтому, конечно, эта личность обозначена будет и не только текстом, но и каким-то связующим таким моментом артефактов, абсолютно точно, поскольку раз мы говорим, что мы все-таки должны предъявить здесь вот конкретный нарратив, отработать его, чтобы это было и учебником истории для подрастающего поколения, но и для всех, будем так открыты, да, что эти страницы истории должны быть другим современным методом представлены посетителям. Поэтому здесь мы должны очень полно все отработать разными блоками, разными возможными там перебивками, чтобы это можно было там в разных, на площадках разных смотреть, чтобы это были возможности отдохнуть, чтобы были кинозалы, пролистать страницы документальные или какие-то фотовыставки или какие-то лаборатории, где можно пообсуждать, послушать лекцию. Кстати, лекции очень нормально идут в Сергиевом Посаде. Я для себя удивлена была, например, что у нас не всегда получались лекции для горожан такими воспринятыми. Здесь вот у нас такая практика, с городом мы договорились, и за год, меньше, чем за год, 18 лекций музей прочитал бесплатно во всех этих Скидские пруды и другие места, где локально собираются горожане в выходные дни. То есть субботу, воскресенье у нас тоже. Это вот та же творческая группа, которая себе тоже нарабатывает смелость для того, чтобы не бояться вот этого будущего, что это вот будет, не будет.
2: Такой задел.
0: Да, мы должны, и вот эта тема как раз и лекции они читают, говоря о том, что какие персоны, личности, какие события важные для нашего исторического места будут открыты, и почему это важно именно здесь рассказывать, почему важно, потому что у нас это все есть, подтверждены артефактами, прекрасными предметами и знающими людьми. То есть компетенции, и музей сегодня работает над тем, что мы расширяем свои знания, есть исследовательские темы, мы заслуживаем на заслуженных на методических советах. То есть такая внутренняя работа идет, кухня, которую никто не видит. Но для того, чтобы явить миру и сказать, что завтра будет там экспозиция, это вот сейчас благодатное время. Вот мы говорим, что это 30-й год. Это только-только успеть за эти два года, чтобы потом уже через два года говорить вслух.
2: То есть это где-то панорама, ну и музей как раз ожидается, что году к 30-му.
0: Ну, написано, да? В поручениях так. Но учитывая, что это там история связана с выкупом здания, с сносом здания, с, ну, как бы с другим функционалом этой площадки, угу, этого земельного участка, но мы эту тему не отрабатываем, она потихонечку, мы видим в фонде, эта повестка звучит. То есть обговариваются эти вопросы, фонд постоянно держит на контроле все пункты этого поручения. Мы регулярно отчитываемся перед правительством Российской Федерации, даже музей, по выполнению пунктов этого плана, эти поручения.
1: Uh-huh. Вот. Скажите, Наталья Васильевна, вот вы говорили о 5 местах, да, которые, uh-huh, так сказать, под вашим руководством осуществляются, осваиваются в рамках этой программы. По-моему, не все вы еще упомянули.
0: Ну, вот самое сладкое, как бы самое важное, самое для нас сегодня современное, оставили на этот 5-й пункт, я оставила, да, мы с вами начинали говорить, что в рамках поручения еще звучит комплекс «Музейный центр русско-религиозной философской мысли имени Павла Флоренского, улица Вифанская, 2». Это не мемориальное здание, но это здание, где располагался и располагается в настоящее время фонд Павла Флоренского, общественный фонд. Вот. Это, как говорят музейщики, мимо этого места ходил Флоренский, Фаворский, Розанов и другие мыслители того, ага, времени. Это место, центр города.
1: Там где даже это памятником.
0: Памятник вот новомученикам связано с этой темой важной. То есть и сама личность Флоренского настолько вбирает в себя разноплановые, гуманитарные, естественно, научные направления жизнедеятельности, исследовательские, да, темы, что просто, ну, здесь тоже предстоит очень большая работа, но самое главное уже совершено при поддержке администрации области Сергея Александровича Пахомова, Московской области, руководства Министерства культуры Российской Федерации. Сейчас уже завершается административная, так сказать, плановая работа, и музей в свои федеральные порядки принимает уже землю и здание на Вифанской, 2, это уже федеральный музей. Сегодня там уже мы провели уже несколько субботников. Сейчас готовятся документы с фондом совместно о формировании и определении предмета охраны, поскольку это выявленный памятник в свое время, такое обременение или там, в общем, сделано как бы на самом деле эти памятники. Разрушен самый основной памятник, он разрушен, руинирован. Ну, в общем, словом, предстоит такая очень серьезная нормотворческая история, на самом деле, прежде чем сделать проект и воссоздать этот объект. То есть предстоит большая работа. Но проект уже был одно время разработан, он сейчас находится в экспертизе, то есть, в принципе, есть базовые документы, которые могут вот, быть основанием для разработки проекта воссоздания, реставрации и современного использования этого объекта. Ну, а пока мы с первого дня, как только музей стал пользователем этого помещения, этой земли, значит, и, как я уже сказала, провели мы народные всякие субботники, музейные субботники. Сейчас на территории установлен шатер для проведения разных событий и мероприятий. Вот. Проводим экскурсии пешеходные. На Троицу была экскурсия. Оказывается, есть люди, которые специально приезжают и обязательно посещают это место, вот Вифанскую, 2, и хотят смотреть и слушать, и размышлять о наследии Флоренского. Вот. И здесь мы перед собой, конечно, ставим такие серьезные задачи. Считаем, что одно из главных направлений деятельности нашей должно стать изучение наследия русских философов и деятелей культуры XIX века, в том числе и связанные с городом преподобного Сергия, сам Флоренский, его современников Фаворский, Нестеров, Булгаков, Розанов. Вот такая вот плеяда личностей, которая должна как бы дать нам толчок для развития каких-то программ. Ну, ведь фамилии мы не ограничиваем. Например, кто-то рассуждал из наших коллег, что надо говорить вообще о просветителях этого века. Нужно говорить о том, что посещали Лавру Достоевский, там, литераторы другого уровня. И, то есть расширять вот этот вот круг мыслителей на все направления гуманитарной и другой такой жизни. Вот, наверное, Все может быть, об этом скажет, наверное, когда вот вся эта наша творческая группа, она сейчас вот открыта. То есть мы собираем, пожалуйста, все, кто хочет, приобщайтесь к нашему розыску. И на основании гуманитарного как бы дальнейшего там плана развития этого места, но, может быть, и каких-то конкретных предложений. И, вы знаете, вот даже в своих передачах и на своих площадках в сетях мы вот такие воззвания обсуждали, и, вы знаете, некоторые предложения совершенно, ну, для меня, может быть, они вот новенькие. Сказали, что есть такое место в Москве, Сокол, где вот художники.
1: Художников, да.
0: И вот поселок там художников. Поселок художников. А там, оказывается, внутри архитектура самого поселка, она дизайн сада, вот как правильно сказать, все это сделано по наследию, все разработано по флоренскому.
1: Интересно, не слышала.
0: Это вот так сказали люди, которые там были, участвовали в создании. Это вот я просто говорю, непроверенный факт, мы этим еще не занимались, но я вот в строчку, когда я сказала, что мы там лапидарным пишем, это вот узнать, об этом прочитать, этого человека пригласить. В общем...
1: Ну, конечно, там такие яркие личности.
0: Такая территория,
1: личности,
0: может да. быть, она тоже, извините, перебиваю, то есть мы тоже выделили в эту Вифанскую 2, там хорошая да. территория. То есть, может быть, если есть такой опыт как раз архитектуры внутри, да, то можно это сделать и тем самым скрепить вот это еще одно сообщество людей, которые вот по его каким-то заветам живут. Ну, создание тематической информационной базы перед нами задача стоит, организация площадки для общения специалистов, ученых с широкой аудиторией в различных форматах конференции, семинары, летние школы, авторские встречи. И вот как раз один из моментов такой летней школы мы собираемся где-то в августе, в июле попробовать, в августе более широко провести рассуждение на тему, что должно вот здесь развиваться и расти, какие компетенции, какие коммуникации должны развиваться вот именно в этом месте.
1: Это можно было бы, кстати, с философским факультетом МГУ. Да. У нас вот Алексей Павлович Козырев, декан факультета, он как раз выступал. Была у нас отдельная программа, посвященная Флоренскому. Вот, но да, тут действительно вы правы, что там много и других личностей, Булгаков, и Пришвин, конечно, у нас
0: Пришвин,
1: тоже отдельно
0: да.
1: была программа ему посвящена, Леонтьев, да, Константин Леонтьев, монах Климент, выдающийся, конечно, мыслитель. Вот как раз философский факультет, это та лаборатория, которая с удовольствием, мне кажется, поучаствует и приедет. Они у нас и бывали, некоторые из них в Лавре, и у нас договор о сотрудничестве с Московской духовной академии. Но для них это их тема прямо.
0: Да, да? Совершенно точно.
1: Да,
0: вот
1: поэтому...
0: закончились у нас вот эти все административные моменты. Мы сейчас работаем над тем, чтобы, значит, кто из наших музейных работников возглавит эту тему, помимо творческой группы, надо же кому-то поручить. Как говорится, есть человек, есть у нас страна, Россия персонифицирована. Есть персоны, есть процесс. Вот ищем персону или группу лиц, чтобы эта тема зазвучала внутри музея, чтобы было поручение такое. Пока вот мы проговариваем с некоторыми товарищами. А так у нас создана творческая группа, та же Евгения Юрьевна Суворова и Светлана Викторовна Николаева, опытные люди музейные. Людмила Михайловна Воронцова, мы так все-таки тяготеем, что резничные наши специалисты, они будут окормлять такое как бы методическое продвижение этой темы в целом. И они тоже напрямую работают с профессурой МГУ. И прошу вашего тоже благословения и поддержки, отец Семен, на эту тему. Вот
1: да,
0: поподробнее в сентябре, чтобы мы уже, может быть, все вернуться из летних отпусков, надо будет эту тему более актуально и уже так чаще встречаться. Владыка Феогност готов очень подробно обсуждать. Он посвятил тоже заседание ученого совета, и у нас такая есть тоже интеллектуальная группа людей вокруг него. Собирается, обсуждаем, как должно быть. Поскольку здесь мемориального не может быть, место не мемориальное, мы все-таки музей, и мы должны понимать, что если нет коллекции, нет, не мемориально, но ждать, когда мы построим некое здание, отреставрируем, тоже нам не хочется. Вот раз эта вся локация вошла в тело Федерального музея, мы теперь на всех площадках имеем право и должны об этом говорить, создавать вот эту будущую концепцию этого музея, этого музейного комплекса, этого места. И вот, опять же, как бы окружать вниманием людей, кто знает, кто хочет чем-то помочь. И вот такой вот здесь как раз, наверное, самое время создать вот клуб друзей музея очень плотный, да, чтобы вот они вывели на такую широкую, светлую, беспроигрышную, безошибочную дорогу для того, чтобы этот музей развивался, потому что споров тоже вокруг много.
1: Mm-hmm. Но сейчас, конечно, самое время говорить о смыслах русской цивилизации и вообще русской идеи. И в этом и замечательно, что есть такая площадка и что это востребовано, потому что в свое время музей-то как бы существовал, но туда было очень трудно попасть, если честно, да, вот музей Флоренска. Поэтому замечательно, что как сейчас в ваших руках это получает такой новый импульс, новое развитие. Поэтому я думаю, что здесь это будет бесценно. И именно, что это происходит в Русском национальном духовном центре, да, вокруг Лавры, это особенно придает как бы такую глубину, я думаю, этим размышлениям и спорам каким-то, поискам интеллектуальным, таким философским, духовным. Поэтому я думаю, что ждать здесь, пока появится здание, не стоит.
0: Ну да, да. Ну я вот говорю, что у нас буквально там месяц-полтора мы только как начали, вот документы получили какие-то, и у нас уже на Троицу был экскурсионный маршрут, безвозмездный, поскольку у нас вот все-таки там некоторые там инфраструктуры нет, будем так говорить, и мы поэтому делаем пешеходные, безвозмездные, бесплатные экскурсии, разговариваем с людьми, тоже спрашиваем, обсуждаем, делимся информацией. Вот это все на самом деле и есть музейная работа, и она будет сториться и оплачена впоследствии, когда будем мы будем понимать, как это здание само должно выглядеть, в смысле вот внутри. Может быть, это все получится, и нам наследники дадут предметы мемориальные, и мы сделаем экспозицию. Это все еще впереди. Об этом надо говорить с людьми, с наследниками, а не... тоже, наверное, откликнуться, я надеюсь.
3: Лавра. Духовное сердце России.
2: Цикл исторических программ «Лавра» на радио «Вера». Программа «Лавра» посвящена одному из духовных центров России, Троице Сергиевой Лавре, ее основателю, преподобному Сергию Радонежскому. У микрофона архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии. Я диакон Игорь Цуканов, и сегодня у нас в гостях Наталья Васильевна Григорьева, первый заместитель директора Сергиево-Посадского музея-заповедника. Вот Наталья Васильевна просвещает нас относительно тех планов развития Сергиева Посада и, в первую очередь, музейного комплекса Сергиево-Посадского, которые вот должны быть реализованы и уже реализовываются вот до 30-го года. Видите, сколько разных таких интересных и очень далеко идущих планов существует. Наталья Васильевна, вот что касается все-таки фигуры Флоренского, да, Павла Флоренского, вы сказали, что, если я правильно понял, что там нет возможности делать такой вот музей, посвященный, скажем, ну, мемориальный какой-то, да, комплекс, посвященный ему, но речь идет о том, чтобы создавать... ну, некий центр каких-то вот обсуждений, дискуссий, да, касательно вообще русской религиозной философии. Для этого, очевидно, требуется вот, ну, с одной стороны, то, о чем сказал отец Семён, да, участие там университетских, да, каких-то ресурсов, вот философского факультета, в частности, и других, может быть, участников в таком интеллектуальном смысле. Но, наверное, для этого требуется и какая-то инфраструктура для того, чтобы можно было, ну, в том числе и даже и транспортная, да, потому что если в этом месте будут происходить какие-то конференции, какие-то там, может быть, чтения, то нужно, чтобы там были гостиницы, нужно, чтобы там были и какие-то вот способы добраться быстро. Это все тоже, я так понимаю, планируется, да?
0: Гостиничный комплекс в рамках вот стратегии развития тоже рассматривался отдельно. И создание строительства новых гостиниц запланировано. Буквально неподалеку от центра, от Вифанской 2, прямо за забором сейчас там строится большой гостиничный комплекс. Я не буду, чтобы не ошибаться, на сколько-то там тысяч этих номеров. Вот. Но потом я должна сказать, что весь посад, он играет роль такого этого гостевого центра. Все сдают квартиры, дома и так далее. Вот мы сейчас с коллегами из музеев Московского Кремля в сентябре проводим на нашей площадке музея Московского Кремля, проводит уже такую традиционную конференцию, форум-конференция «Кремль детям». И приезжает там порядка 100 человек. Все размещаются в посаде. Два дня у нас находятся. 16-18, 16 день у них открытие в Кремле, потом у нас. И логистика транспортная также. У нас есть небольшой автобус, 15 человек. То есть вот для МГУ, например, привезти, отвезти мы уже сможем. У нас такой стилизованный Сергиево-Посадский музей-заповедник, 15 мест, автобус новенький, приобрели мы. И будем приобретать еще автобусный парк, как-то расширять свой, поскольку все-таки, как наш владыка Феогност, наш директор, говорит, надо все уметь делать самим. Угу. Поэтому мы стремимся, чтобы у нас в нашем хозяйстве было все, чтобы организовать процесс от начала до завершения его. Поэтому вы совершенно правы. Если вот с МГУ, не если, абсолютно точно у нас наладится и выстроится сотрудничество и сработничество конкретно по планированию вот этой гуманитарной, настоящей деятельности философской вот внутри этого центра, да, чтобы вот мы от ребят, от профессуры получили вот некий план нашей жизнедеятельности, обсуждая и выискивая там, и распределить это все по годам, по мере, как говорится, по силам, когда это все можно реализовать, то мы его запросто можем привозить и увозить ребят. Тоже можно это решить по теперешним там временам, конечно, чтобы это все было по силам нашим. Поэтому вот мои коллеги, даже вот характеризуя этот комплекс, написали, мне даже понравилось, я хочу это даже прочитать, что отец Павел Флоренский называл Сергиев Посад как пульс русской истории, сравнивал где-то, да? Поэтому вот наши, когда набирали тоже себе эпитеты, наши музейные работники разного уровня, вот те цитаты, которые отец Семён, вы говорили о том, как Павел Флоренский характеризовал Лавру, Посад, что вот это средоточение и образование, и миссии, все должно быть вот вокруг и внутри этого города, вокруг Лавры. Вот и пульс русской истории. Действительно, вот тоже это место, конечно, соответствует абсолютно точно современному такому пульсу русской истории. Если мы говорим о экспозиции или вот мемориальном каком-то экспозиционном решении, мы сегодня не можем пока об этом говорить. Тут конкретно в музее нет мемориальных вещей. Но о том, что это может быть современная мультимедийная и информационная площадка, мы имеем на это полное право. И она будет интересна. Это может быть кинозал, я не знаю, это может быть где с применением с, или с разными там возможностями, да. Вот мы когда размышляли, даже если это было бы серьезный такой кинозал с возможностью вот организации онлайн-трансляции и онлайн-встреч, включением, да, одновременным, это для такого центра современной религиозной философской мысли, мне кажется, очень даже нормально, да, когда мы не сможем приехать, а мы можем всех объединить в непосредственном, непрекращающемся таком диалоге, как жить дальше. Вот. Ну и вот еще же все-таки можно сказать, может, кто-то и услышит из потомков и наследников. Хотелось бы, конечно, чтобы все-таки какие-то предметы, особенно связанные вот с документальными, письменными источниками отца Павла Флоренского, могли быть переданы в музей с течением какого-то времени. Я думаю, что когда увидят, что что-то идет конкретное, такой разговор может стать реальным.
2: Сейчас ведь, или я ошибаюсь, но я так понимаю, что отцу Павлу Флоренскому, в общем, никаких таких значимых-то музеев и...
0: Нет, музеев нет. Вот нет, сам центр, фонд Флоренского, Павла Флоренского, который отцом Андроником был как-то, да, активно, Царство Небесное, был представлен в посаде, и он, отец Андроник, объединил вокруг себя общественных деятелей, знаковых личностей и так далее. Вот этот фонд, ну, в разной степени активности действовал все эти годы. И специалисты этого фонда, руководители вошли сейчас в нашу группу творческую, и мы Марию взяли даже на работу в музей, чтобы она смогла вот передать свои знания, ну, так, чтобы это вот сердечно, хоть по-человечески было, раз люди это долгим временем занимались, чтобы она тоже нашла себя в нашем музейном коллективе или уже там, оставив какие-то свои посылы, наказы, значит, нашли мы человека, который может непосредственно в режиме рабочего дня работать, поскольку она человек творческий, у нее другая тоже деятельность большая, но я очень ей благодарна, что она пришла к нам на работу, вот тоже проводит учебу, обучение с нашими экскурсоводами, они так бурно очень обсуждают текст этой экскурсии, вот, поскольку там мы критиковали, что там этот полтора часа кто-то уходит так очень долго, в то же время, ну, вот она погружается в музейную действительность и говорит, что какие мы тут все строгие. Он говорит, так и рождается истина. Без строгости и без вот этих трений творческих ничего не получается. Но вот на самом деле в настоящее время пешеходные экскурсии, локации какие-то вот на площадке, для нас первая задача – объединение всех, кто, ну, прежде всего, конечно, представители МГУ, философского факультета. Вот. Ну, это уже мы проговаривали с Владыкой Феогностом, что мы должны встретиться вместе с ним, все это обозначить.
1: Ну, и Московская духовная академия у нас там тоже, в общем.
0: И Московская духовная академия, конечно
1: же. Он ее оканчивал, да, он там, для него это альма-матер, и сейчас есть те, кто изучают его творчество. Кому есть что сказать. Но здесь не только касательно личности, вы правы, не отца, самого отца Павла, его...
0: Ну да, чтобы не спорить с людьми, кто знает хорошо, да, чтобы вот все-таки у нас, и вот Владыка Феогност обозначил, и наш ученый совет представителя, где был Баталов, кстати, руководители музеев, Левыкин, Алексей Константинович Левыкин, вот, и другие... Много об этом рассуждали. Тема Флоренского трогает всех. И все абсолютно точно говорят, что надо вот говорить об эпохе, о русских философах и деятелях культуры того времени. Поскольку вот все-таки голос их и впоследствии влияние на какие-то действия, он очень, ну, имеет свой эффект, эффективен на самом деле. Да, мы говорим о влиянии там различных там и кружков, и художников, и литераторов, и так далее. Они каким-то образом преломляли историю, и решения экономические, политические были, может быть, ближе к творцу за счет того, что влияли вот эти люди.
2: Ну, а потом они были очень ярким явлением просто.
0: Да.
2: Может быть, они повлияли чуть меньше, чем даже, чем нам бы хотелось, да, в силу, ну, той исторической эпохи, в которой они жили. То есть их влияние было немножко так заглушено. Но это, конечно, очень яркое явление, которое, ну, как бы, да.
0: Но заметно, поскольку было совсем, да, вот, и они все-таки смогли дать такие ростки, и любви к родине, и собственного мнения, и вот разговора вообще в целом философской мысли. Но вот нас всех интересует, многих, и, естественно, научное наследие Павла Флоренского. И здесь накоплен какой-то опыт у фонда Флоренского. У них есть этот рассказ, эта экскурсия. Мы стараемся сейчас тоже разобраться в наследии фонда, и не хотим, чтобы их деятельность тоже была так снивелирована, что ли. Все-таки должна быть такая преемственность. Вот, поэтому сейчас разговариваем даже с музеем космонавтики Калуга. Они, у них есть тема эта, связанная с, естественно, научным процессом. Хотели в этом году мы даже сделать выставку, но не можем уже сделать на улице, других площадей нет. Перенесли на следующий год, так что нас ждет еще и выставка, посвященная такой для нас не очень обычной, непривычной, но интересной теме.
2: В общем, дорогие друзья, вот если вы будете время от времени приезжать в Сергиев Посад, вы будете видеть каждый раз что-то новое, что появляется вот в развитии этих замечательных планов, о которых Наталья Васильевна нам сегодня рассказывала. Так вот увлекательно. Спасибо вам за это большое. Напоминаем, друзья, что это программа «Лавра», цикл исторических программ об одном из духовных центров России, Троице-Сергиевой Лавре, ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Очередная программа из этого замечательного цикла подходит к концу. У микрофона был архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии. и диакон Игорь Цуканов. И сегодня наша беседа была с Натальей Васильевной Григорьевой, первым заместителем директора Сергиево-Посадского музея-заповедника. Наталья Васильевна, огромное спасибо еще раз за то, что вы были с нами. Хочется закончить эту программу очередной цитатой как раз отца Павла Флоренского. Чтобы понять Россию, надо понять Лавру, а чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основатель ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия, как свидетельствуют его современники. Спасибо большое еще раз и вам, дорогие слушатели, отцу Семену, Наталье Васильевне,
0: спасибо.
2: За
0: спасибо. Сегодняшнюю беседу. Всех ждем вас у нас
2: в Сергиевом посаде. Да. Да, спасибо Бог. Всего доброго, до новых встреч. До свидания.
1: До свидания.
0: До свидания.
3: Лавра. Духовное сердце России.
5: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
3: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы, пространствие со смыслом, слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Исторический час на радио «Вера».
1: Здравствуйте, братья и сестры. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У меня нет никаких гостей. Я буду сегодня угощать вас самим собой. Постараюсь так, чтобы вы не были разочарованы. Мне хочется зачитать вам одну краткую цитату. Из нее, как из маленького источника, выйдет большая река нашей сегодняшней передачи. Итак, без всякого сомнения, господине, с одерзновением, пойди противу свирепства их, никако же ужасайтеся, всяко поможет ти Бог». Это слова из благословения, которые дал преподобный Сергий Радонежский великому князю московскому Дмитрию Ивановичу, впоследствии прозванному Донским, когда князь Дмитрий Иванович собирался на бой с ордынцами. И сегодня мы поговорим о огромном количестве научных проблем, которые связаны с этим эпизодом жизни Руси. Эпизод, который вызвал такие споры, какие, мне кажется, вызывают только какие-то самые крупные повороты в историческом развитии нашей страны. Если приглядеться к контексту того времени, когда происходили все эти события, то, в общем, Русь в середине второй половины XIV века представляла собой печальное зрелище. Непрекращающиеся междоусобные войны. Тверь против Москвы, Москва против Суздальско-Нижегородского княжества, Рязань то против тех, то против этих. Бесконечное столкновение. Князья выводили русские полки друг против друга, а иногда собственные руки обогряли кровью такие же, как они сами, князей Рюрикова рода. Это было до такой степени в обычае, что междоусобная война не выглядела чем-то необычным. Ну, пошли родственники в Северо-Восточной Руси, почти все князья были относительно близкими родственниками. Ну, пошли они друг против друга. Ну, есть огромное количество убитых, раненых, разоренные города, уничтоженные села, разграбленные деревни. Ну, есть мертвецы среди них самих. Нормально. По тем временам нормально. Фактически народ пребывал во тьме духовной. И еще одним страшным недугом общества того времени была черная смерть, то есть эпидемия чумы, которая проходила по русским городам и землям, которая вырывала огромное количество людей из русского общества. И иногда, глядя на это бедствие, трудно отделаться от мысли, что оно было послано самим Господом Богом для того, чтобы люди, как говорили в те времена, «встегнулись бы от греха». Вот это точная цитата древнерусских летописей. При этом ордынские набеги обрушивались на древние города, горели эти города, важнейшие культурные центры Древней Руси, лишались людей, лишались библиотек, не хватало ни книг, ни грамотных людей, ни, вот даже добавим, искусных ремесленников. Их оставалось ничтожно мало, кого-то угоняли в Орду, кто-то работал, утратив память ремесла, которую сохраняли предки, да и, в принципе, тонкое, дорогое ремесло требует определенной обстановки. Для того, чтобы работать внутри него, нужно, чтобы был покой, довольство, чтобы можно было жить в относительно стабильном состоянии, где это все в середине XIV века. Страна обнищала, страна жила на грани вымирания, и, в общем, Орда к тому времени правила Русью около сотни лет. Она то усиливалась, то ослабевала, но у Руси от нее добра не было. Разжигались дурные страсти, монгольские, вернее, ордынские правители старались поссорить друг с другом наших князей, действуя по принципу «разделяй и властвуй». И порой русским князьям, конечно, удавалось нанести ордынским отрядам поражение. Это случалось не единожды. Порой русские города восставали, гнет ордынский несколько ослабевал. Но для решающего столкновения время пока не наступило. Руси элементарно не хватало сил. Ханы продолжали требовать дань. Ханы продолжали совершать карательные походы, если они этой дани не получали. И в учебниках обычно отмечен, скажем, поход Батыя, потом Куликово поле, потом стояние на Угре. Но правда состоит в том, что 13-14 века – это время, когда карательные рати ордынские обрушивались на Русь многое множество раз. Обычно помнили такую рать по имени полководца. Вот Дюденева рать, вот рать Неврюева, вот рать Ахмылова. И каждый раз огромное количество пленников, огромное количество убитых, разоренные города, села. Все то, что я уже говорил, но я говорил это в контексте междоусобных войн, а здесь еще и карательные рати ордынцев. Страшно. Русские князья стремились не столько избавиться от власти Орды, хотя такие попытки предпринимались неоднократно. Нет, все-таки в большей степени старались использовать ордынцев в политических играх, устраняя их руками своих соперников. Это тьма египетская, которая объяла Русь на несколько поколений. Возрождение Руси требовало ее объединения. И объединение это должно было стать инструментом освобождения от Орды. На этом пути преподобный Сергий Радонежский сделал один из самых значимых шагов. Вот на протяжении последних, наверное, 30-40 лет происходит постепенное возвращение русской церкви в историю России. И мне хотелось бы, чтобы именно в этом контексте воспринималась сегодняшняя передача. Церковь приходит в научную, в популярную литературу, и, что, пожалуй, еще более важно, она приходит в школьные учебники. Этот процесс вызывает неослабевающую полемику. Насколько самостоятельна церковь? Должна ли она, безусловно, поддерживать государство? Или у нее иные приоритеты? Какова мера ее участия в деяниях государства на критических участках русского исторического маршрута? Еще один вот вопрос из этой же области. До какой степени важным являлось одобрение церкви в отношении важнейших государственных предприятий? Дорогие радиослушатели, конечно, Куликово поле – это событие, которое является одним из важнейших государственных предприятий на Руси XIV века. Это то, что помнят, безусловно, наши современники, наши предки, надеюсь, будут потомки это помнить и об этом говорить. И вот мера участия церкви в этом событии. Мера одобрения церковью того, что произошло на поле Куликовом. Это ведь вопрос не только истории, это вопрос современности. До какой степени допускается церковь в важнейшие события истории Руси? До какой степени люди говорят, в том числе авторы учебников, да, без благословения церкви, без воли Господней лучшее, что происходило в истории Руси, России, не произошло бы. Это радикальная постановка вопроса, но, на мой взгляд, постановка вопроса правильная. Ну вот, как раз одним из пунктов дискуссии, которую я сейчас обозначил, является тот самый исторический сюжет, который связан с 1380 годом, а точнее сказать, который связан с благословением, которое дал преподобный Сергий Радонежский Дмитрию Донскому. Великий князь Московский шел сражаться с ордынцами, и благословение, полученное от человека, который, не будучи архиереем, тем не менее имеет колоссальный духовный авторитет по всей земле, это благословение придает отваги воинам Дмитрия Донского, придает уверенности в конечной победе ему самому и вообще, по большому счету, просто придает смысл всему мероприятию. Ведь не только дело в том, чтобы встретиться и позвенеть мечами. Дело в том, чтобы решить чрезвычайно важную проблему, проблему не только политическую, военную, но и духовно-религиозную. Это очень важный момент. И понимаете, какая вещь? Сергий Радонежский был уже чрезвычайно известен. Он уже участвовал в политических делах. Он, например, был на одном из княжеских съездов, крестил там сына Дмитрия Донского, и одновременно на этом съезде, как считают специалисты, происходило обговаривание тех вопросов военного союза, которые должны были привести к политическому объединению Руси. Сергий там присутствует, он своим присутствием дает духовную санкцию. Да, достоит всему быть. Очень важный момент. Поэтому, естественно, вокруг его благословения возникает огромное количество споров. Эта история вызывает горячие споры и 50 лет назад, и раньше, вызывает она сейчас, и будет вызывать. Споры эти, на мой взгляд, доходят порой до градуса кипения. Мы сегодня будем разбираться в подробностях с тем, что происходило на поле Куликовом, с тем, что происходило при встрече Дмитрия Ивановича с Сергием Радонежским.
0: Исторический час на радио «Вера».
1: А сейчас, дорогие радиослушатели, я напоминаю, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и наша сегодняшняя тема – это благословение, которое дал преподобный Сергий Радонежский Дмитрию Ивановичу, великому князю Московскому, который отправлялся, чтобы сразиться с Ордой. Вот давайте задумаемся над вопросом. Сколько дат, относящихся к исторической судьбе России, вспомнит сейчас обычный русский человек? Вот он вышел из стен школы 30, 15, 5 лет назад. Вопрос, который ему задается, он происходит, ну, можете себе представить, прямо посреди улицы. Ни в интернет всерьез заглянуть, ни в какой-нибудь энциклопедический справочник. Надо просто копаться в собственной памяти. Итак, сколько дат, относящихся к исторической судьбе России, вы можете вспомнить? Что вспомнит? Ну, наверное, прозвучит 3-4 цифры. 1945 год, конечно, и слава богу. 1917 год, к сожалению, такова моя точка зрения, к сожалению. 1812 год, Бородинская битва, изгнание Наполеона из России. Да, разумеется. 1612 год, возможно, изгнание поляков из России. Ох, 988 год. Тут, как говорится, дай-то бог, чтобы эта дата прозвучала. И, скорее всего, в ряду этих дат прозвучит 1380-й, то есть победа на поле Куликовом. Эту дату помнит, она связана с сражением, о котором не позволяет забыть нечто более глубокое, нежели хорошо изученная школьная программа. Ну вот, собственно, историю о великом походе князя Дмитрия Ивановича на Дон сопровождает рассказ про то, как московский правитель получил благословение о как иногда говорят, игумена всея Руси, преподобного Сергия Радонежского. И история эта настолько хороша, настолько светла, настолько духовно наполнена и настолько отвечает русскому сердцу, что, конечно, в позднее советское время появляется гипотеза. Вы знаете, товарищи, а все это выдумка. Это все церковная легенда. Форма, в которой был поставлен вопрос, форма, в которой была выражена вот суть этой гипотезы, она чисто научная. Но вглядимся глубже, глубже, на самом дне, она далека от науки. Хотелось бы напомнить одно обстоятельство. Сильнейший сторонник подобного взгляда, историк Владимир Кучкин, опубликовал статью о роли Сергия Радонежского в подготовке к Куликовской битве, где, как вы думаете, на страницах сборника «Вопросы научного атеизма». Когда, как вы думаете? Тут он решил сделать подарок Русской Православной Церкви и издал эту статью в 1988 году к тысячелетию крещения Руси. Вот вам попы! Нет, подумайте, ведь оно так и есть. Я просто выявляю глубинную суть явления. С тех пор чисто научно, на первый взгляд, полемики всегда и неизменно примешивается глухой подтекст, связанный с верой и безбожием в нашей стране. Не как-нибудь иначе, а именно так. Стоит проверить, до какой степени гипотеза, высказанная Кучкиным, ну и, конечно, поддержанная его сторонниками, обоснованно. О сторонниках я чуть погодя расскажу. Она, в сущности, является ступенькой для восхождения к полемике более широкого плана. То, с чего я начинал передачу. Полемикой о роли Русской Православной Церкви в истории государства российского и шире в истории русского народа. Прежде всего, следует напомнить то, что известно о встрече Дмитрия Донского и Сергия Радонежского в 1380 году, а также напомнить и то, откуда, из каких источников все это известно современным историкам. Давайте углубляться в факты. Факты сами за себя скажут веское слово. Итак, про визит государя московского в Троице-Сергиев монастырь, ну, вернее, тогда он не назывался Сергиев, тогда это был просто Свято-Троицкий монастырь, об этом всем развернуто повествует сказание о Мамаевом побоище. Огромное произведение публицистического, точнее, историко-публицистического характера, которое создано было, конечно же, на лоне церкви. И кратко об этом сообщает житие преподобного Сергия Радонежского.

0: собственное желание. Ну, теперь давайте обратимся к сказанию о Мамаевом побоище. Преподобный Сергий пригласил князя отстоять литургию, а затем разделить с ним трапезу. Князь в замешательстве. У него дела, он торопится, это значит многочасовое пребывание в монастыре, может быть, и на весь день. А он торопится, он просит игумена отпустить его, цитирую, «ибо пришли к нему вестники, что уже приближаются поганые татары». Но тот задержал Дмитрия Ивановича, сказав, «это твое промедление двойным для тебя послушанием обернется, ибо не сейчас еще, господин мой, смертный венец носить тебе, но через несколько лет, в реальности через 9 лет». А для многих других теперь уже венцы плетутся. То есть, иными словами, не надо торопиться в том деле, которое закончится смертью многих православных воинов за веру. Надо слушать Бога. Князь не посмел перечить преподобному Сергию, он откушал монастырского хлеба, и тогда игумен, опять цитирую, «окропил его священной водою, и все христолюбивое его войско, и осенил великого князя крестом Христовым, знамением на челе». Потом он сказал Дмитрию Ивановичу, «пойди, господин, на поганых, призывая Бога, и Господь Бог будет тебе помощником и заступником», и добавил тихо, «победишь, господин, супостатов своих, как подобает тебе, государь наш». Естественно, все эти диалоги – это то, что домысливал человек, который писал сказание о Мамаевом побоище. Никто уже не мог в точности помнить, как звучали слова, но основной смысл передан правильно. Ну, просто потому, что это традиция, которая шла из уст в уста. Дмитрий Иванович попросил у игумена 2 воинов из иноческой братии Александра Пересвета и Андрея Слябю. Сергий призвал к себе обоих и велел отправляться с Дмитрием Ивановичем, цитирую, «ибо были известными в сражениях ратниками, ни одно нападение встретили. Преподобный дал им». Опять цитирую, «вместо оружия тленного нетленное, крест Христов, нашитый на схимах, и повелел им вместо шлемов золоченых возлагать его на себя». Вернувшись из Троицкого монастыря в Москву, Дмитрий Иванович пошел к митрополиту Киприану и рассказал о благословении, полученном от преподобного Сергия. Митрополит велел держать все услышанное в тайне. Во время битвы инок Александр Пересвет сошелся с ордынским богатырем Челубеем, и оба пали, нанеся друг другу смертельные раны копьями. Вот этот подробный рассказ о том, как великий князь получил благословение у святого Сергия, есть только в одном источнике по истории Куликовской битвы. Как уже говорилось, это сказание о Мамаевом побоище. В летописях ничего подобного нет. Потому часть историков вызывает сомнения, до какой степени можно искать в нем правду факта, а не художественный вымысел. Что касается летописи, самый ранний вариант летописи, чрезвычайно скуп на подробности, кратко, можно сказать, лапидарно, излагает в паре абзацев историю битвы на поле Куликовом. Там нет встречи с Сергием, там нет битвы Пересвета и Челубея, там нет многих подробностей, которые сейчас являются неотъемлемыми от события, от битвы на поле Куликовом. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прерываем нашу беседу, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
1: «Исторический час» на радио «Вера». Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

0: каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Исторический час на радио «Вера».
2: Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем факт благословения, данного Сергием Радонежским князю Дмитрию Ивановичу Московскому, который отправлялся на битву с ордынцами в 1380 году. Ну, а теперь давайте поговорим о том, кто и как усомнился в достоверности сказания, помимо уже названного историка Кучкина. Собственно, из фигур, которые действительно заметны на небосклоне исторической науки в нашей стране, это Вадим Егоров и Игорь Данилевский. Ими выдвинуто множество аргументов. Некоторые доводы легковесные, другие заслуживают пристального внимания. И для того, чтобы не показаться человеком, который пренебрегает аргументами другой стороны, я вот приведу все это подробно. Не падайте духом, звучит все это устрашающе, но, повторяю, не падайте духом, не настолько все это по своему смыслу достоверно. Вот вопросы. Как мог Дмитрий Иванович летом 1380 года беседовать в Москве с митрополитом Киприаном, если сам же его изгнал двумя годами ранее? Москва вообще не имела на тот момент митрополита. Ну, действительно, был конфликт между Дмитрием Ивановичем и церковью. Он пытался править слишком самовластно, руководить церковью, хотя это не должно быть присуще светской власти. Дмитрий Иванович канонизирован, но ведь при канонизации не на все надеваются наряды святости, а только на то, что достойно святости. Вот еще один вопрос. Разговор состоялся, быть может, в 1378 году, когда Киприан ненадолго приезжал в Москву. Но тогда благословение преподобного Сергия относится не к преддверию Куликовской битвы, а к кануну другой, не столь значительной победы над ордынцами на реке Воже. Оно-то совершилось именно в 1378 году. Вот еще вопрос. Почему в житии преподобного Сергия нет ни слова о том, что он отправил вместе с князем Дмитрием сражаться двух иноков Пересвет и Ослябе? Про благословение там кратко упоминается. Вот запомните. Не только в сказании говорится о благословении. Но раз Александр Пересвет и Андрей Ослябе не упомянуты, так стоит ли верить всему остальному? Вопрос неприятный, но не будем его избегать, ответим впоследствии и на него. Разве позволительно, вот еще один вопрос, монашествующему браться за оружие и проливать кровь на ратном поле? Речь идет о том же Пересвете и о том же Ослябе. Можно ли после этого верить в двух посланцев преподобного Сергия, сражавшихся на поле Куликовом? Может, их вовсе не отправлял игумен Сергий? Или, может быть, они являлись митрополитчими боярами, то есть людьми, служившими как воины, как администраторы, но не имевшими никакого касательства к иночеству и не носивших знаки схимников? Еще вопрос. Дмитрий Иванович не мог привести свое войско в Троицкий монастырь, который находится от Москвы в прямо противоположном направлении. Собственно, сбор войск был назначен в Коломне. Представьте себе карту областей, соседствующих с Москвой, где Сергиев Посад и где Коломна. А ведь именно в Коломне был назначен сбор русских ратей, к которым должна была присоединиться рать московская, основная боевая сила. Ну вот как же московские полки пошли к игумену Сергию? Они бы увеличили свой маршрут более чем в полтора раза, а сборы на войну требовали большой спешки. Ну что, солидно ли звучат доводы из лагеря критиков, из тех, кто, в общем, утверждает, что благословения никакого не было, или оно было в другое время, при других обстоятельствах. Давайте вглядимся в них. И при ближайшем рассмотрении каждый из них выглядит не бесспорным. Множество специалистов-историков их не принимают, приводят серьезные доводы против них. Это дает церкви возможность на научной основе твердо придерживаться традиционной версии событий, ибо она более обоснованна. Имеет смысл пройтись по пунктам, показывая слабинки каждого. Прежде всего, в 1380 году Дмитрий Иванович уже примирился с владыкой Киприаном. Через несколько месяцев после победы над Мамаем великий князь, по словам летописи, послал игумена Федора Симоновского, отца своего духовного, в Киев по митрополита по Киприана, зовучи его на Москву к собе. Киприан был в этот момент в Киеве. Зовучи его на митрополию. Быстрое примирение сразу после победы над Мамаем показывает, скорее всего, уже какие-то переговоры между митрополитом и великим князем велись. Велись до нее. Свидание между ними не столь уж невозможно, а установление добрых отношений весьма вероятно. Мог ли преподобный Сергий благословить правителя, жестоко обидевшего церковь? А конфликт был очень серьезный. Отвечать нетрудно, несомненно, мог. Странно было бы отказать благословение главе христианского воинства, идущего пить смертную чашу со своими воинами. Сведений об отправке двух иноков с великим князем в житии нет. Я вот пришел к недоумениям по поводу Пересвета и Ослябия. Но вы знаете, у составителя жития не было ведь никакого требования обязательно их туда включить. Он, в общем, и не обязан был описывать все события, связанные с полем Куликовым. У него в центре внимания фигура Сергия Радонежского, а не кого-нибудь еще. Точности от подобного памятника, от жития ждать не приходится. Это ведь не летопись. Ну хорошо, что касается иноков, которые сражаются в смертном бою. Конечно, это неуместно. Однако, это еще не повод отрицать достоверность сказания. В раннем достоверном летописном повествовании о событиях 1380 года среди знатных людей, павших на поле боя, назван Александр Пересвет. Значит, он все-таки там был. Это косвенно подтверждает историю с тем, как получил их великий князь Московский от Сергия. Другая летопись называет Александра Пересвета бывшим брянским боярином. Выходит, герой поединка с Челубеем присутствовал в русском войске и не молился за спиной ратников, а сам лично бился с ордынцами. Нигде, ни в каком месте он не именуется митрополитчим боярином, но послушником или монахом при Троицком монастыре он вполне мог быть. И если он послушник, а не инок, настолько ли для него страшен грех обогрения кровью в бою своего оружия? Вот вопрос, на который скорее должны отвечать богословы, а не историки. Иными словами, Александр Пересвет и Андрей Ослябя ко времени визита великого князя к преподобному Сергию, возможно, еще не приняли иноческих обетов, а значит, могли на время скинуть рясы, чтобы надеть кольчуги. Но я приведу и другое предположение. Оно может быть психологически даже вернее. Велась, что называется, священная война, от которой зависела судьба Руси и русского православия. Поэтому Александр Пересвет мог решить, что готов он душу свою положить ради братьев своих, отказавшись от покоя обители ради смертельного риска битвы, явив абсолютное смирение перед волей игумена. Благословил его Сергий Радонежский, и значит, ответственность перед Богом на игумене, а не на иноке, послушнике, ратнике, Тут уж сложно сказать, в каком статусе пребывал Александр Пересвет. Преподобный Сергий поверил ему идти на бой ради святого дела стояния за веру. Александр склонился перед ним и выполнил повеление. Люди на многое способны в экстремальных условиях.
1: Исторический час на радио «Вера».
2: Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем историю с благословением, которое дал преподобный Сергий Дмитрию Донскому перед битвой на поле Куликовом. Ну что ж, у нас остался еще вопрос. Вопрос касается христолюбивого воинства, которое преподобный Сергий окропил святой водой. Как оно могло попасть так далеко от Москвы и пребывать в стороне, противоположной от действительного похода Дмитрия Донского? Никакой нелепости или нестыковки тут нет. В сказании говорится, что великий князь привел с собой к преподобному Сергию всю московскую дружину. Нет, этого не говорится. Ничего такого там нет. Говорится в сказании, что он привел все полки русские к преподобному Сергию. Тоже нет, ничего такого. Да они еще не собрались к моменту благословения. Не соберутся только в Коломне. Они собрались не в Москве. Но его и князя Владимира Андреевича сопровождала вооруженная свита. Сейчас бы это назвали эскортом, охраной, неважно. Ее-то и назвал автор сказания христолюбивым воинством. Главные силы в то время не трогались из столицы, ожидая Дмитрия Ивановича. Немало ученых поддерживают традиционную версию событий, отрицая какую-либо подтасовку и выдумки. Мне хотелось бы обратиться к авторитету одного из них. Да нет, давайте так. Здесь в этом вопросе нужна полнота. Поэтому я процитирую двух крупных ученых, оба доктора наук, оба известные специалисты в своей сфере. Вот известный специалист по истории русского средневековья Николай Борисов. Он несколько раз брался за изучение истории с благословением преподобного Сергия. В статьях и в книге, посвященной основателю Троицы Сергиевой Лавры. И там историк показал, сколь глубоко он знает доводы и контрдоводы обоих лагерей. Окончательный приговор ученого звучит так, я цитирую. «Все действия, связанные с историей о благословении Сергия, очень четко укладываются в исторический контекст. Поэтому я убежден, что эта история не выдумка троицких монахов, а то, что действительно происходило летом 1380 года». Согласитесь, веско звучит. Из уст доктора исторических наук, при этом человека, известного всей России своими книгами в серии «Жизнь замечательных людей». Современная историк Ольга Плотникова замечает. В одном из летописных рассказов о битве на поле Куликовом, цитирую, «Дмитрий Иванович показан как защитник православной веры, а также как великий князь всей земли русской. Мамай же показан не только как захватчик, но и как гонитель христианства, как человек, желающий уничтожить Русь как таковую. И в этом же тексте мы читаем благословение Сергия Радонежского, полученное Дмитрием Ивановичем за 2 дня до битвы. Тем самым подчеркивается богоугодность битвы, единство русского князя и православной церкви». То есть это очень хорошо чувствует светский историк. В сущности, никакой обязанности подчеркивать это у Ольги Плотниковой нет, но она, тем не менее, считает необходимым высветить связь между церковью и государством, церковью и высшей светской властью в этом вопросе. Таким образом, не только факт благословения важен, но и более широкий культурный контекст всей этой ситуации. Ну вот еще Несколько слов от той же самой Ольги Плотниковой. В истории благословение Сергия стало символом единения народа, власти и церкви перед лицом внешнего врага. Конец цитаты. Что это значит? А прежде всего то, что церковь в целом так или иначе поддержала Дмитрия Ивановича, идущего против ордынцев. И на протяжении многих поколений память об этом хранили как духовное сокровище. Вот что важно. Ну а теперь давайте посмотрим на древнейший и самый достоверный летописный рассказ о битве на поле Куликовом. Этот текст содержит яркий зачин. «Мамай нечестивый, люто гневавшийся на великого князя Дмитрия, собрался силою многою, хотя плените землю русскую». Услышав об этом, князь великий Дмитрий Иванович, собрав множество воинов, пошел против них, хотя оборонять свою отчину из-за святые церкви, и за православную веру христианскую, и за всю русскую землю. Победив ордынцев и встав, как говорит летопись, на костях, Дмитрий Иванович, опять цитата, «благодарил Бога и хвалил дружину свою, которая крепко билась с иноплеменниками и дерзала по Боге за веру христианскую». Это самый ранний текст, самый близкий к тому, что происходило в 1380 году на поле Куликовом. И что же мы видим? Совершенно ясно. Правитель действует не просто как политический лидер, а как христианин, как защитник земли, веры и церкви. Ну и хотелось бы коснуться еще одного памятника исторического. Это эпическая поэма «Задонщина». Она создавалась на очень короткой исторической дистанции от поля Куликова. Еще до конца XIV века она уже зазвучала в домах русской знати. Там сказано следующее. «Собираясь в поход, Дмитрий Иванович предстает защитником веры и святые блаженные князья Борис и Глеб. Его дальняя родня, родня, которая ушла в могилу еще в XI веке. Тем не менее, по крови они те же самые Рюриковичи. Так вот, Борис и Глеб поспешествуют его намерению». Ну, давайте посмотрим на рассказ об этом событии в Задонщине. «Князь великий, вступив во золотое стремя свое и взяв свой меч в правую руку, помолился Богу и пречистой его матери. Солнце ему ясно на востоке сияет, а Борис и Глеб молитву воздают за сродники свои». Конечно, это часть поэтического текста, но тем не менее, понимаете, здесь эта связь чувствуется с огромной силой. Оглядывая дружину свою, правитель выражает уверенность: русские ратники готовы головы свои положить за землю, за русскую и за веру христианскую. Никто не говорит, что это разные предметы, а Русь и православие. Государство, объединенное Москвой, и церковь, которая имеет резиденцию свою в Москве. Нет, это все мыслится как нечто абсолютно единое, целое, неразрывное. Одна из летописей сообщает, что благословение было князем получено иным путем. За несколько суток до битвы в Донской стан Дмитрия Ивановича прибыли посланцы от преподобного Сергия. Они-то и доставили благословенную грамоту. Там, среди прочего, говорилось: «Поможет тебе Бог и Святая Троица». Возможно, благословив великого князя устно и дав ему в полк пересвет со Сляби, Сергий еще и отправил грамоту, содержание которой стало известно всему воинству. И отсюда уже попало в летописи. Таким образом, прав Николай Борисов. Контекст истории с благословением таков, что князь чувствовал себя верным слугой Бога. Князь и видел поддержку церкви. Князь намеревался осознанно сыграть роль ее защитника. Благословение со стороны преподобного Сергия в данных обстоятельствах выглядит уместным и естественным шагом. И не надо придумывать совершенно какие-то гнилые окольные пути трактовки этого очевидного факта. Не надо придумывать, что все это некое ухищрение церковных публицистов. Слишком много разных источников подходит с одним и тем же свидетельством к современности, а именно свидетельство, что благословение было. Остается подвести итоги. Благословение от игумена Сергия было Дмитрием Ивановичем так или иначе получено. Подробно об этом повествует одно лишь сказание о Мамаевом побоище, но более краткие рассказы есть в житии и в одной из летописей. А это в сумме дает солидную опору для подобного вывода. Бывший боярин Александр Пересвет послушником ли, иноком ли, действительно бился с Челубеем и действительно пал с оружием в руках. А это значит, что история Куликовской битвы нерасторжимо связана с историей Троицсергиевой обители. И давайте возьмем шире, с историей веры и церкви нашей. Ну вот, все главное сказано. И я хотел бы обратиться вновь к фигуре преподобного Сергия, для того, чтобы было понятно, почему авторитет его был столь огромен, почему благословение, которое он давал великому князю Дмитрию Ивановичу, было настолько важно. Не митрополит, не какой-либо из архиереев, а именно игумен одной маленькой обители под Москвой. Там келейк-то было всего дюжина. И не было еще пока ни одного каменного храма. Только деревянная церквушка. Давайте всмотримся в то, чем был преподобный Сергий для русской земли в то время. Он принадлежал семье ростовского боярина. То есть, иными словами, он имел аристократическое происхождение. Даже учитывая то, что семья обеднела, возможно, потеряла свои земли, тем не менее, знатность, принадлежность к службе княжеской, она открывала перед Сергием дорогу к почестям, к славе, во всяком случае, к тому, чтобы быть обеспеченным человеком. А он предпочитает другое. Он предпочитает темный лес, он предпочитает окружение хищных зверей, опасных для кого угодно, кроме него, потому что его сам Бог защищает. Он предпочитает нищету, он предпочитает то, что живет впроголодь. И, вспоминая житие преподобного Сергия, еще добавим сюда и то, что он носит многошвенную ряску. То есть, иными словами, одеяние монашеское, которое сшито из лоскутков. В своей обители он беднее всех выглядит, как бродяга, как нищий. И надо сказать, что сама-то эта обитель очень небыстро появится. Долгое время преподобный Сергий будет жить вдвоем с братом в этой чаще. Потом будет жить один, и лишь через некоторое время к нему начнут приходить разные люди, желающие присоединиться к его духовному подвигу. Что происходит в этом монастыре? В этом монастыре игумен проявляет абсолютное бескорыстие. Ничего не хочет для себя, не хочет почестей, не хочет отдельной кухни, не хочет хорошо питаться, не хочет хорошей одежды. Смиряется с тем, что его же иноки могут жить богаче него. Когда в монастыре закончился хлеб, преподобный Сергий, взяв плотницкий топор, пришел к одному из иноков своих и сказал: «Хотел ты прирубить крыльцо к своей келье, давай я тебе сделаю это, и сегодня же вечером работу закончу». И тот говорит: нет у меня платы достойной за твою работу. Но у тебя была корзина с подгнившим, то бишь заплесневелым хлебом. Это будет достаточная плата за мой труд. И к вечеру Сергий плотницким обычаем срубил крыльцо, получил свою плату, и хлеб этот пошел на прокормление обители. А теперь давайте вернемся к началу моего рассказа. Это дитя ростовского боярина. Нигде, ни в одном месте жития не сказано, что он когда-либо ездил на коне. Нигде, ни в каком месте не сказано, что он носил оружие. Нигде, ни в каком месте не сказано, что он знал какой-то иной инструмент, ну, меч, там, копье, помимо обычного плотницкого топора. И не стеснялся пустить в ход, потому что ручки, наверное, у него давным-давно перестали быть белыми. На ручках появились мозоли. Ручки давным-давно потрескались от черной работы. И вот мы видим, что в русской истории необыкновенное духовное влияние лежит на бескорыстие человека, который возглавляет других людей. Он не жаден, он не себелюбив, он не горделив, не ищет выгоды. Он просто делает свое дело. Он обращается к Богу. Он находится в молитвенном единении с Богом. И этого достаточно, чтобы сердца огромного количества людей повернулись к нему. Еще раз. Бесконечное бескорыстие. Ничего не хочет Сергий для себя. Ему предлагали: будь митрополитом на Москве. Он отказался. Он отказался. И вот, раздумывая над тем, почему в час страшный, в час испытаний, великий князь Дмитрий Иванович пришел к Сергию и попросил у него благословения, у него, а не у кого-нибудь еще. Надо очень хорошо понимать, что это благословение означало в сторону Дмитрия Ивановича поворачиваются все сердца и души тех людей, которые любили Сергия, которые понимали суть его подвига и которые ему доверяли. Вот в чем дело. Сергий есть то, что не имеет корней в земной корысти. Сергий – это человек, который служит Господу Богу, не задумываясь о себе, о собственном теле, о собственных удовольствиях, о собственных развлечениях, о собственном состоянии, немало ни на одно мгновение. И именно это делает его благословение до такой степени важным. Сергий выступает от имени Русской Православной Церкви. Сергий объявляет волю Господа Бога, и эта воля ему, в силу его святости, была открыта. Он этой волей поделился с Дмитрием Ивановичем с уверенностью и прозорливостью. И таким образом мы видим, что в русской истории все главное происходит через Господа Бога, через его волю и по благословению, которое исходит от людей, которые являются бескорыстными Божьими слугами. Это урок на все времена. Россия – страна православия. В ней есть свой язык, в ней есть православная вера, православная традиция, в ней есть память обо всем этом. Убери все это, и останется бессмысленная пустыня. Добавь сюда Сергия, его веру, Бога над ним, и все опять зацветет. Вот о чем я говорил сегодня. Дорогие радиослушатели, мне нечего добавить к тому, что я сегодня сказал. Мне остается только попрощаться с вами. Благодарю вас за внимание. До свидания.
1: Исторический час на радио вера.

Сегодня, 19 июля, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пока я был отроком, учили меня старшие держаться земного и небесного, чтобы не упасть. Затянулось детство мое, и долго опирался я на посох учителей моих. Но когда вечность заструилась по мне, ощутил я себя странником в мире. И земля, и небо, как хрупкий тростник, рассыпались в руках моих. Господи, сила моя, как бессильны земля и небо, пытаются выглядеть, как несокрушимая крепость, но рядом с тобой испаряются, словно дождевая капля на ладони. За оградами колючими прячут немощь свою, и детей малых пугают. Скройтесь от меня, солнце и звезды, отвергнись меня, земля. Не маните меня, друзья и женщины. Чем можете помочь мне вы, беспомощно стареющие, исходящие в могилы? Дары ваши, яблоки червивые, напитки, утробы многие прошедшие. Одежды ваши, паутина смешная наготе моей. В улыбках ваших затаилась печаль, утешать в которой меня же позовете, немощные немощного. Господи, сила моя, до чего же бессильны земля и небо? И все зло, что творят под небесами люди, лишь исповедание бессилия их, само бессилие. Только сильный решается делать добро. Только тот, кто от твоей воды пьет и от твоего хлеба питается, наполняется силой добра. Только у сердца твоего почивающий чувствует отдых. Только пашущий у ног твоих насладится плодами труда своего. Минуло детство мое, питавшее меня страхом и неведением. Пропала надежда моя на земное и небесное. Теперь на тебя одного взираю и твоего взгляда держусь. Колыбель моя и воскресение мое —

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Петушок и турецкий султан. По мотивам венгерской сказки.
2: Жила-была на свете бедная женщина, и был у нее один петушок. Однажды совсем нечем его кормить стало. Рылся он в канавке и нашел алмазный камешек. Мимо ехал в ту пору султан. Остановился и приказал слугам отобрать у петуха алмаз. Рассердился петух, взлетел на плетень и закричал: «Кукареку, верни, султан, что тебе не принадлежит!» Чтобы никто не услышал, что петух кричит, приказал султан поймать птицу и бросить в колодец с водой. Схватили слуги петуха и кинули в глубокий колодец. А петушок там приговаривает: «Вода, водица, влейся в мое брюшко!» И выпил всю воду. Вылетел из колодца и прямо на окно к султану сел. «Кукареку!» кричит: «Верни, султан, что тебе не принадлежит!» Разгневался султан и велел слугам поймать петуха и бросить в жаркую печку. Схватили слуги петуха и кинули в огонь. А петушок приговаривает: «Вода, водица, вылейся из меня, загаси огонь!» Вода залила огонь, а петух снова на окно к султану вспорхнул. «Кукареку, верни, султан, что тебе не принадлежит!» Разъярился султан и говорит слугам: «Бросьте его к пчелам, чтобы покусали петуха!» Поймали слуги петуха, закинули прямо в улей. А петушок приговаривает: «Пчелы, пчелки, спрячьтесь в моих перышках, крылышках!» Вылетел из улья и снова на окно к султану. Сел и приговаривает: «Перышки, крылышки, отпустите всех пчел!» Вылетели пчелы из крыльев петуха, на султана и его слуг накинулись. Побежал из замка султан, да так далеко, что больше его никто не видел. А петушок нашел сундук с сокровищами, которые султану подданных отнимал, набрал драгоценных камней целое брюшко и прилетел в деревню. Отдал хозяйке, а та поделилась со всеми жителями. Собрались крестьяне, долго думали, что делать с таким сокровищем, и решили построить в деревне школу. Недаром говорится: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет.
1: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: По суровым алтайским дебрям немало дорог исходил и проехал Михаил Чевалков. В очередной деревеньке он обходил дом за домом, спрашивая, есть ли крещенные люди. «Знаете ли, как зовут Бога?» – спросил он у одного семейства. «Знаем. Никола батюшка и пророк Илья». «Нет, Иисус Христос». А святитель Николай и Илья пророк – угодники Божии. Теперь они пребывают в светлом, прекрасном и радостном месте. Усердно обходя все дома, Михаил Чевалков, сам из алтайского народа телеутов, рассказывал о Боге своим соплеменникам, как тем, кто был крещен, но не научен вере, так и язычникам. Михаил еще в юности сознательно принял крещение от преподобного Макария Алтайского. Чевалков стал его помощником и занимал в православной миссии должность переводчика. Сидеть на месте не приходилось. Миссионер постоянно разъезжал по Алтаю. Однажды, прибыв в селение Карагол, Чевалков более 10 дней жил в своей палатке, не встречая сочувствия к проповеди у местных жителей. И когда надежды уже почти не оставалось, с Михаилом согласился пообщаться самый уважаемый в селении человек по имени Каланак. «Кто вас послал?» – поинтересовался Каланак. «Меня послал старший священник. Он мне сказал, в Караголе слышно блеяние божьих овец, лишившихся своего места жительства. Как бы их ни похитил здешний волк-дьявол, я пришел сказать вам это на родном языке». А вслед за этим состоялась долгая беседа о вере, после которой Каланак позвал всех своих братьев и сказал, «Этот человек приехал сюда для нас, чтобы сделать добро душам нашим. Дайте ваши руки в знак того, что вы уверуете в Бога». Потом Каланак и все его братья с семьями приняли Христа, очень довольные приходом проповедника и беседами с ним. После бесед с Чевалковым люди часто принимали крещение. Для них было удивительно слышать христианскую проповедь на своем наречии не от русского священника, а от единоплеменника. Чевалков переживал, что его народ не может молиться на родном языке. Позднее он так описывал свои думы. «Вот если бы были священные книги на алтайском языке, эта моя скорбь была как бы моей молитвой перед Богом. И Господь исполнил прошение Чевалкова через него самого. Вместе с другими алтайскими миссионерами он перевел на местные языки многие молитвы». Чевалков заботился не только о духовной, но и о материальной стороне жизни алтайцев. Помогал им осваивать земледельческие орудия, даже такие простейшие, но неизвестные им, как серп. Он изобрел особый плуг, которым удобно вспахивать землю на горных склонах. В 1870 году немолодой уже Чевалков был рукоположен в сан диакона, став первым священнослужителем из числа коренных алтайцев, а в 1877 году – во священника. Протоиерею Михаилу Чевалкову также принадлежит честь считаться одним из первых основателей современной алтайской культуры. Он является первым алтайским писателем. В 1894 году вышла его книга «Памятное завещание», изложенное в виде рассказа детям о своей жизни. С этого уникального памятника берет начало алтайская литература, и поэтому неудивительно, что имя Чевалкова внесено в название Национальной библиотеки Республики Алтай. Скончался Михаил Васильевич Чевалков в 1901 году в возрасте 84 лет, и около 70 лет из этой долгой жизни было посвящено делу проповеди православия среди народов Алтая. В одном из своих стихотворений отец Михаил оставил простое, но искреннее назидание нам. «Не гордись ни властью, ни богатством. Живи, как Бог определил».
0: Свидетели веры.

0: послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
1: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
0: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
1: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
0: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Ты говорил, что есть еще парочка детенышей?
3: Да.
2: Это все один выводок?
3: Да.
2: Самки не справятся с двумя. Серьезно? Уверяю тебе, одного она бросит. Поэтому мы можем взять его с собой, и тогда не будет никаких проблем. Нам уже пора в путь.
1: Высоко в горах китайской провинции Сычуань живет старик Чен со своим маленьким помощником, мальчиком-сиротой по имени Лю. К ним пожаловал городской гость, ученый-зоолог по имени Фэнг. Своим поведением и

0: Пант. Тот рассказывал, как однажды в детстве спас медвежонка и с тех пор решил посвятить пандам всю свою жизнь. Режиссер загорелся идеей перенести эту историю на экран. При этом Джон Кью сразу поставил самому себе условие – никакой компьютерной графики. В картине должны сниматься только настоящие панды. Мне хотелось, чтобы зритель мог увидеть живых медведей во всей их удивительной красоте, говорил режиссер. Джон Кью оказался прав. Даже самая реалистичная анимация не смогла бы передать характер и обаяние животных настолько ярко, как это сделали создатели фильма «След панды». Но мало было просто показать нам милейших пушистых бело-черных созданий. В картину нужно было вдохнуть смысл, вплести историю, которая тронула бы сердца зрителей не меньше, чем игры смешных медвежат. Так родилась мудрая, красивая и трогательная притча о самоотверженной дружбе, милосердии и любви. У фильма «След панды» неспешный, истинно китайский характер. Мы не увидим в нем ярких и сложных спецэффектов. Да они и не нужны. Вокруг такая красота, что дух захватывает. Высокие горы, ущелья, реки. Картины природы сняты очень живо. Временами даже кажется, что можно ощутить, как пахнет влажный от дождя бамбуковый лес. И на этом фоне происходят удивительные события. Маленький мальчик бросается на помощь медвежонку, которого преследуют его приемный отец и ученый-зоолог Фенг. Лю несет обессилевшую от погони панду в огромной заплечной корзине для хвороста, прячет ее в старом сарае, пытается понять, чем кормить бедное животное. Если панду вдруг обнаружат взрослые, медвежонку не сдобровать. А Лю всем сердцем привязался к своему новому другу. В одном из эпизодов фильма мальчик, который до этого все время молчал, начинает разговаривать с пандой.
1: Бобо, ты скучала по мне? Я так соскучился по тебе. Через несколько дней должен вернуться дядя Чень. И мне снова придется тебя спрятать. А также замести все следы, чтобы никто ничего не заподозрил. У меня никогда не было друзей. А теперь у меня есть ты. Это так здорово. Я больше не хочу оставаться один.
0: Кстати, юный актер Дайчи Хорошима, сыгравший в фильме «След панды» маленького Лю, за время работы над фильмом тоже очень сдружился с медведями. Из-за специфики поведения животных на съемку одной из сцены порой уходило до 10 дней. Но актер только радовался этому. Ему понравилось быть рядом с косолапыми четвероногими кинозвездами. Режиссер картины Джон Кью рассказывал, как Хорошима признался ему, что рядом с пандами ощущает прилив радости и доброты, которыми потом очень хочется поделиться с другими. И кажется, уже только поэтому этот фильм обязательно стоит посмотреть. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
2: Домашний кинотеатр. Вы слушаете радио.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Не считаться с реальностью и не учитывать окружающую нас обстановку попросту глупо. Это известная всем аксиома, с которой никто не станет спорить. Как никто в здравом уме не станет в середине лета в средней полосе России носить зимний пуховик. Однако вот что любопытно. Мы далеко не всегда учитываем самый важный факт окружающего нас мира. Мы не учитываем того, кто мир сотворил, то есть Бога. Об этой нашей странности говорит звучащий сегодня во время богослужения в православных храмах 13-й псалом. Он же повествует и о последствиях такого отношения к миру и его первоначалу. Давайте послушаем этот псалом.
2: «Речи безумен в сердце своем, несть Бога»,
3: — сказал безумец в сердце своем, «нет Бога». Они развратились, совершили гнусные дела. Нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа? Там убоятся они страха, где нет страха, ибо Бог вроде праведных. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его. Кто даст Сиона спасение Израилю, когда Господь возвратит пленение народа своего? Тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль.
2: И возвеселится Израиль.
1: Первую строку только что прозвучавшего псалма удобно цитировать в диалоге с атеистами. Говорить, что, мол, в Библии есть ответ всем атеистам. И ответ этот звучит так. «Сказал безумец, в сердце своем нет Бога». Вроде бы из этой фразы псалтыри следует, что атеизм – это безумие. Именно вроде бы. Потому что если начать анализировать, то выяснится, что 13-й псалом говорит вовсе не про атеистов. Ведь атеисты о своем неверии говорят вслух. Псалом подразумевает совсем других людей. Тех, кто, называя себя верующими и даже формально живя по вере, в своем сердце Бога не признают, то есть не стремятся к исполнению Его воли. Такие люди, как мы понимаем, значительно страшнее и неприятнее открытых атеистов. Атеисты честны, и Бог, в которого они не верят, готов принять их честность. Те же, кто лукавит перед Богом, вряд ли могут быть оправданы. Такое лукавство, прозвучавшее сегодня псалом, называют развращением. И это действительно так. Ведь, как мы знаем, самые страшные дела в истории человечества творятся именем Бога. При этом те, кто инициирует эти преступления, в сердце своем, конечно же, никакой веры не имеют. Далее псалом говорит еще об одной страшной человеческой особенности – тех, кому Бог не указ, больше, чем чтущих Бога людей. И снова мы вынуждены согласиться с псалтырью. Все настолько плохо, что автор 13-го псалма Давид заостряет свои мысли и говорит: «Все уклонились, сделались равно непотребными, нет делающего добро, нет ни одного». И здесь же Давид вопрошает Бога: «Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающий народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа?» Ответ на этот вопрос мы не услышим. Но мы услышим другое. Описание последствий жизни вне Бога. И эти последствия отнюдь не привлекательны. Псалом описывает их так. «Там убоятся они страха, где нет страха, ибо Бог вроде праведных. Страх, уничтожающий, удушающий, сводящий с ума – вот что бывает, если в своем сердце декларировать отсутствие Бога и Его заповедей. Мы помним, что страх вошел в жизнь людей вместе с грехом. Краткий миг забвения Бога привел к трагическим последствиям. Люди начали бояться, и прежде всего бояться Бога. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. В дальнейшем усилились преступления, увеличился и страх. Каин после убийства брата стал близок к помешательству на почве страха. «Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». Библейские примеры можно продолжать, и все они будут об одном. Забвение Бога рождает грех. Грех приводит к страху. Страх парализует и сводит с ума. Прозвучавший сегодня псалом говорит, что можно по-другому. Можно не уклоняться от Бога, жить в Его присутствии. Тогда и только тогда мы сумеем быть попросту нормальными людьми, такими, какими задумал нас Бог.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
1: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В семью Деминых, где растут 12 несовершеннолетних детей, няня Елена Андреевна приходит к половине восьмого утра. Ей надо многое успеть. Накормить и одеть детей, собрать рюкзаки к школе. О том, что Павлу и Елене Деминым нужна помощница, они поняли после рождения шестого ребенка. Я работаю хирургом-онкологом и много времени провожу на работе. Помощи бабушек и дедушек нет, а жене одной трудно. Постоянная уборка, готовка, подгузники, рассказывает Павел. В 2013 году супруги познакомились с проектом «Милосердие семье». Он поддерживает многодетные семьи в Москве и Подмосковье, бесплатно предоставляя услуги няни. К Деминым Елена Андреевна приходит 4 раза в неделю на 8 часов. Она проводит время с детьми, помогает по дому, встречает школьников после занятий. Благодаря такой помощи мама может заняться своими делами или отдохнуть. «Для меня это бесценная помощь», — говорит Елена Демина. На сегодняшний день нянь, работающих в проекте «Милосердие семье», хватает на помощь в 30 семьях. В некоторых из них растут дети с особенностями развития. В 4 – мамы, выпускницы детских домов, у которых нет поддержки родителей. Чтобы няни могли получать зарплату и дальше помогать семьям с детьми, проекту нужна поддержка. Помочь важному и доброму делу можно на православном портале о благотворительности «Милосердие». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: эфире «Радио Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня путешествуем в компании историка, краеведа Игоря Горькалова. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Едем в Диулино. Это село неподалеку от Сергиева Посада. И, собственно, до Сергиева Посада мы доезжаем из Москвы, от Ярославского вокзала на электричке. И дальше на автобусе, тут их несколько, 49-й, 159-й, 20-й, ну вот на 49-м мы доехали прямо до Диулино.
2: Да, это интересное место, потому что в Диулино посреди такого мирного сельского ландшафта, где значительную часть теперь составляют дачи москвичей, приезжающих сюда в летнее время, мы видим кладбище, где очень много похоронено насельников Троицы Сергиевой Лавры. И здесь же мы видим очень интересную, необычную по своей архитектуре церковь во имя Спаса Нерукотворного Образа, которую еще называют Церковью Спаса Всемилостивого. Эта церковь стоит недалеко от того места, где находился храм не менее известный, а даже, пожалуй, что и более знаменитый, храм преподобного Сергия Радонежского, рубленный аж в 17 веке.
1: Ну, к сожалению, его мы не видим.
2: Мы его не видим, мы видим на старинных репродукциях, да, и гравюрах. Там, да.
1: Он был Клицким, но нынешний Спасский, ну, как-то вот если посмотреть на рисунок того деревянного храма и нынешнего Спасского каменного, что-то, какие-то переклички вроде бы и есть.
2: Да, это необычная вообще вот история. Во-первых, почему именно здесь возникли эти храмы, причем и другой были довольно известны, и само Диулино, в общем-то, просто обычное село.
1: Ну, Диулинское перемирие.
2: Стало местом такого паломничества благодаря перемирию. Но вот сама по себе эта традиция древнерусская, она на самом деле, может быть, требует некоторого пояснения для наших современных слушателей, потому что как-то места подписания тех или иных договоров сейчас у нас не подлежат мемориализации, они не воспринимаются как что-то экстраординарное сами по себе, не требуют сакрального обозначения. А вот в Древней Руси отношение к ключевым событиям было несколько иным, потому что в них человек видел проявление промысла Божьего, и каждый раз, как такие знаки божественного внимания, не всегда это были события, как бы мы сказали сейчас, позитивные, да, иногда это были какие-то и события катастрофического масштаба, иногда это были вот такие противоречивые события, как, например, Диулинское перемирие, подписанное 1 декабря 1618 года, ведь на самом деле это была отнюдь не победа для России. Это был выход из ситуации. Но победой это перемирие назвать было бы довольно сложно, если мы заглянем в контекст тех событий. А контекст был довольно таким печальным, потому что в 1612 году, как мы знаем, второе ополчение освобождает Москву. На следующий год избирают нового царя из династии Романовых. Смута вроде бы прекращается, но только вроде бы, потому что на самом деле Польша не смирилась с избранием Михаила Федоровича, а королевич Владислав, которому присягали и целовали крест, между прочим, многие московские бояре в то время, когда Москва была захвачена поляками, считал себя вполне законным государем царем московским. И вот в 1616 году поляки решают начать новую войну. Она идет с переменным успехом. Надо сказать, что первым городом, на который обрушиваются интервенты, стала Вязьма. И потом вот по этой Смоленской дороге они пытаются один с другим взять города. Необыкновенное ожесточенное сопротивление интервентам оказывает Можайск, который фактически так и не удалось им захватить полностью. Несколько городов отбились, но, к сожалению, в ход этой военной кампании вмешиваются такие внешние факторы. Поляки призывают на помощь запорожское казачество, вроде бы православное, но одновременно находившееся в то время в договорной служебной зависимости от польских королей. И запорожские казаки переходят границу, нападают на южные русские города, фактически захватывают посады в Серпухове и даже в Калуге, доходят во время наступления до южных окраин Москвы, и поляки, с своей стороны, тоже оставив у себя в тылу Можайск и несколько других крепостей, обрушиваются на западные границы нашего города. Бои идут уже у Арбятских ворот, понимаете? Это уже по нашему современному представлению самый центр Москвы. Да, Белый город интервентам взять не удалось. Они отброшены от Москвы, но они разоряют окрестные города и села. И до этого, сильно обезлюдевшие во время смуты, люди еле-еле вернулись к какому-то подобию нормальной жизни, и вот снова поляки, и снова смута, и вот снова набег на Троице-Сергиеву Лавру, снова Хаткевич пытается ее взять, и снова безуспешно, но все-таки тяжелейшая ситуация, в которой оказывается Михаил Федорович Романов, понимающий, что у него, да, у него есть Москва, у него есть несколько городов, но вокруг Москвы пылают пожары и в Рязани, и в Калуге. И, в общем, война идет с переменным успехом. И вот тогда они идут на переговоры. На переговоры, которые как раз вот здесь, в селе Диулино, рядом с многострадальной Троицкой обителью, начинает посольство во главе с князем Шереметьевым. Переговоры идут очень тяжело, потому что поляки чувствуют за собой силу. Они тоже не уверены в победе, потому что у них позади печальный опыт кампании 1612 года. Но, тем не менее, они торгуются, и не безуспешно. И в результате этих переговоров, например, многие русские города остаются за Речью Посполитой. Такая болезненная потеря, как, например, Смоленск, который еще на многие годы остался под властью поляков. Но еще более, конечно, наверное, обидным, досадным и оскорбительным было то решение вынужденное, что королевич Владислав официально сохраняет за собой титул царя русского. Это означало, что при любой возможности война будет возобновлена, и снова поставлен будет вопрос, а в тот момент Михаил Федорович еще не имеет детей, то есть вопрос престола наследия еще очень стоит остро. И все это, вот все это переживание еще такого неокрепшего, не оправившегося после смуты московского государства. Но люди считают, что мир это все-таки лучше, чем война, потому что на продолжение этой войны у людей нет сил. И они считают, что даже вот такой мир, который был подписан в деревне Диулино тогда, он заслуживает принятия и воспоминания о нем. Поэтому, как это ни удивительно, но памятная церковь преподобного Сергия Радонежского в селе Диулино была срублена по велению архимандрита Троицы Сергиевой Лавры Дионисия Забняковского, знаменитого героя, который защищал Лавру во время набега польского, вот того самого гетмана Хаткевича, который восстанавливал ее, который вообще был одним из выдающихся представителей лаврского духовенства и прославлен в лике святых.
1: То есть храм этот построили прямо вскоре после заключения...
2: Прямо фактически, да. Это вот, вот это и есть та вот традиция памятных церквей, которая здесь удивительным образом проявилась. И, к сожалению, храм сгорел в 1865 году.
1: То, что мы видим, это уже вторая половина 19 века.
2: Но поскольку тот храм, он изначально был деревянным, а рядом с ним построили каменную церковь, которая тоже задумывалась как совершенно необычная, потому что вот ее нижняя часть имеет форму четырехконечного креста, и думали, что это будет храм иже под колоколы. То есть в этом проекте, который такой необычный тоже по-своему, сейчас он тоже смотрится так несколько непривычно, тоже была отражена идея храма-памятника, идея мемориального сооружения. Архитектор Лев Николаевич Львов потом строит еще небольшую колокольню двухъярусную, соединенную с храмом небольшим переходом. Вот этот храм уже под колоколы не удалось осуществить, но все-таки какой-то, вы знаете, необычный характер этого храма подчеркивает исторический характер этого места. Люди чувствовали когда-то очень чутко нерв истории и то, что это место, оно стало местом проявления промысла Божьего, может быть, проявившегося для людей самым неожиданным образом. Может быть, все ожидали какого-то другого исхода событий, может быть, другого текста, может быть, других каких-то условий этого мирного соглашения. Но, тем не менее, со смирением и благодарностью приняли то, что Господь им дал.
1: Да, об этом важно помнить. И то, что история знает очень разные мирные договоры, это правда. Для меня Диулино такое место дороги на Волгу. Я здесь часто проезжая в свое время через Диулино, вспоминая про Диулинское перемирие, всегда и любуясь храмом Спасским, всегда ехал в Калязин этой дорогой. Давненько что-то не ездил, но вот одно время часто. И всегда путь лежал именно через Диулино. Спасибо большое. Здесь мы побывали с Игорем Горьковым, историком, краеведом. И вы путешествуйте с нами, любите те места, где мы бываем. Будьте здоровы, до свидания.
2: Всего самого доброго, до свидания.
0: Поездки по Подмосковью.

листья и слова. В небо темно-серое.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете повесть Алексея Николаевича Толстого «Детство Никиты». Читает Елена Степанова.
1: Солнечное утро. Никита вздохнул, просыпаясь, и открыл глаза. Сквозь морозные узоры на окнах, сквозь чудесно расписанные серебром звезды и лапчатые листья, светило солнце. Свет в комнате был снежно-белый. С умывальной чашки скользнул зайчик и дрожал на стене. Открыв глаза, Никита вспомнил, что вчера вечером плотник Пахом сказал ему: «Вот я ее смажу, да полью хорошенько, а ты утром встанешь, садись и поезжай». Вчера к вечеру Пахом, кривой и рябой мужик, смастерил Никите по особенной его просьбе скамейку. Делалась она так: в каретнике, на верстаке, среди кольцом закрученных пахучих стружек, Пахом выстрогал две доски и четыре ножки. Нижняя доска с переднего края, с носа, срезанная, чтобы не заедалась в снег. Ножки точеные. В верхней доске сделаны два выреза для ног, чтобы ловчее сидеть. Нижняя доска обмазывалась коровьим навозом и три раза поливалась водой на морозе. После этого она делалась как зеркало. К верхней доске привязывалась веревочка. Возить скамейку и, когда едешь с горы, то править. Сейчас скамейка, конечно, уже готова и стоит у крыльца. Пахом такой человек. Если говорит, что я сказал, закон, сделаю. Никита сел на край кровати и прислушался. В доме было тихо. Никто еще, должно быть, не вставал. Если одеться в минуту, безо всякого, конечно, мытья и чищения зубов, то через черный ход можно удрать во двор, а со двора на речку. Там, на крутых берегах, намело сугробы. Садись и лети. Никита вылез из кровати и на цыпочках прошелся по горячим солнечным квадратам на полу. В это время дверь приотворилась, и в комнату просунулась голова в очках с торчащими рыжими бровями и с ярко-рыжей бородкой. Голова подмигнула и сказала: «Встаешь, разбойник?» Человек с рыжей бородкой – Никитин учитель, Аркадий Иванович. Все пронюхал еще с вечера и нарочно встал пораньше. Удивительно расторопный и хитрый был человек этот Аркадий Иванович. Он вошел к Никите в комнату, посмеиваясь, остановился у окна, подышал на стекло, и когда оно стало прозрачное, поправил очки и поглядел на двор. «У крыльца стоит», — сказал он. «Замечательная скамейка». Никита промолчал и насупился. Пришлось одеться и вычистить зубы, и вымыть не только лицо, но и уши, и даже шею. После этого Аркадий Иванович обнял Никиту за плечи и повел в столовую. У стола за самоваром сидела матушка в сером теплом платье. Она взяла Никиту за лицо, ясными глазами взглянула в глаза его и поцеловала. «Хорошо спал, Никита?» Затем она протянула руку Аркадию Ивановичу и спросила ласково: «А вы как спали, Аркадий Иванович?» «Спать-то я спал хорошо», — ответил он, улыбаясь непонятно чему, в рыжие усы. Сел к столу, налил сливок в чай, бросил в рот кусочек сахару, схватил его белыми зубами и подмигнул Никите через очки. Аркадий Иванович был невыносимый человек. Всегда веселился, всегда подмигивал, не говорил никогда прямо, а так, что сердце ёкало. «Например, кажется, ясно», — спросила мама, — «как вы спали?» Он ответил: «Спать-то я спал хорошо». Значит, это нужно понимать. А вот Никита хотел на речку удрать от чая и занятий. А вот Никита вчера вместо немецкого перевода просидел 2 часа на верстаке у Пахома. Аркадий Иванович не жаловался никогда, это правда. Но зато Никите все время приходилось держать ухо востро. За чаем матушка сказала, что ночью был большой мороз. В сенях замерзла вода в кадке. И когда пойдут гулять, то Никите нужно надеть башлык. «Мама, честное слово, страшная жара», — сказал Никита. «Прошу тебя надеть башлык. Щеки колет и душит. Я, мама, хуже простужусь в башлыке». Матушка молча взглянула на Аркадия Ивановича, на Никиту. Голос у нее дрогнул. «Я не знаю, в кого ты стал неслухом». «Идем заниматься», — сказал Аркадий Иванович, встал решительно и быстро потер руки, будто бы на свете не было большего удовольствия, как решать арифметические задачи и диктовать пословицы и поговорки, от которых глаза слипаются. В большой пустой и белой комнате, где на стене висела карта двух полушарий, Никита сел за стол, весь в чернильных пятнах и нарисованных рожицах. Аркадий Иванович раскрыл задачник. «Ну-с», — сказал он бодро, — «на чем остановились?» И отточенным карандашиком подчеркнул номер задачи. «Купец продал несколько аршин синего сукна по 3 рубля 64 копейки за аршин и черного сукна», — прочел Никита. И сейчас же, как и всегда, представился ему этот купец из задачника. Он был в длинном пыльном сюртуке, с желтым унылым лицом, весь скучный и плоский, высохший. Лавочка его была темная, как щель. На пыльной плоской полке лежали 2 куска сукна. Купец протягивал к ним тощие руки, снимал куски с полки и глядел тусклыми, неживыми глазами на Никиту. «Ну что же ты думаешь, Никита?» – спросил Аркадий Иванович. «Всего купец продал 18 аршин. Сколько было продано синего сукна, а сколько черного?» Никита сморщился. Купец совсем расплющился. Оба куска сукна вошли в стену, завернулись пылью. Аркадий Иванович сказал «Ай-ай!» и начал объяснять, быстро писал карандашом цифры, помножал их и делил, повторяя. 1 в уме, 2 в уме. Никите казалось, что во время умножения 1 в уме или 2 в уме быстро прыгали с бумаги в голову и там щекотали, чтобы их не забыли. Это было очень неприятно. А солнце искрилось в 2 морозных окошках классной, выманивало. «Пойдем на речку!» Наконец, с арифметикой было покончено. Начался диктант. Аркадий Иванович заходил вдоль стены и особым сонным голосом, каким никогда не говорят люди, начал диктовать. «Все животные, какие есть на земле, постоянно трудятся, работают». Ученик был послушен и прилежен. Высунув кончик языка, Никита писал. Перо скрипело и брызгало. Вдруг в доме хлопнула дверь и послышалось, как по коридору идут в мерзлых валенках. Аркадий Иванович опустил книжку, прислушиваясь. Радостный голос матушки воскликнул неподалеку. «Что, почту привезли?» Никита совсем опустил голову в тетрадку. Так и подмывало засмеяться. «Послушен и прилежен», — повторил он нараспев. «Прилежен я написал». Аркадий Иванович поправил очки. «Итак, все животные, какие есть на земле, послушны и прилежны. Чего ты смеешься? Кляксу посадил? Впрочем, мы сейчас сделаем небольшой перерыв». Аркадий Иванович, поджав губы, погрозил длинным, как карандаш, пальцем и быстро вышел из классной. В коридоре он спросил у матушки. «Александра Леонтьевна, что, письмеца мне нет?» Никита догадывался, от кого он ждет письмецо. Но терять времени было нельзя. Никита надел короткий полушубок, валенки, шапку, засунул башлык под комод, чтобы не нашли, и выбежал на крыльцо. Широкий двор был весь покрыт сияющим белым мягким снегом. Синели на нем глубокие человечьи и частые собачьи следы. Воздух морозный и тонкий защипал в носу и иголочками уколол щеки. Каретник, сарай и скотные дворы стояли приземистые, покрытые белыми шапками, будто вросли в снег. Как стеклянные, бежали следы полозьев от дома через весь двор. Никита сбежал с крыльца по хрустящим ступеням. Внизу стояла новенькая сосновая скамейка с мочальной витой веревкой. Никита осмотрел, сделано прочно. Попробовал, скользит хорошо. Взвалил скамейку на плечо, захватил лопатку, думая, что понадобится, и побежал по дороге вдоль сада к плотине. Там стояли огромные, чуть не до неба, широкие ветлы, покрытые инеем. Каждая веточка была точно из снега. Никита повернул направо к речке и старался идти по дороге по чужим следам. В тех же местах, где снег был нетронутый, чистый, Никита шел задом наперед, чтобы отвести глаза Аркадию Ивановичу. На крутых берегах реки Чагры намело за эти дни большие пушистые сугробы. В иных местах они свешивались мысами над речкой. Только стань на такой мыс, и он ухнет, сядет, и гора снега покатится вниз в облаке снежной пыли. Направо речка велась синеватой тенью между белых пустынных полей. Налево, над самой кручей, чернели избы, торчали журавли, деревни Сосновки. Синие высокие дымки поднимались над крышами и таяли. На снежном обрыве, где желтели пятна и полосы от золы, которую сегодня утром выгребли из печек, двигались маленькие фигурки. Это были Никитины приятели, мальчишки с нашего конца деревни. А дальше, где речка загибалась, едва виднелись другие мальчишки, кончанские, очень опасные. Никита бросил лопату, опустил скамейку на снег, сел на нее верхом, крепко взялся за веревку, оттолкнулся ногами раза два, и скамейка сама пошла с горы. Ветер засвистал в ушах, поднялась с двух сторон снежная пыль. Вниз, все вниз, как стрела. И вдруг там, где снег обрывался над кручей, скамейка пронеслась по воздуху и скользнула на лед. Пошла тише, тише и стала. Никита засмеялся, слез со скамейки и потащил ее в гору, увязая по колено. Когда же он взобрался на берег, то невдалеке, на снежном поле, увидел черную, выше человеческого роста, как показалось, фигуру Аркадия Ивановича. Никита схватил лопату, бросился на скамейку, слетел вниз и побежал по льду к тому месту, где сугробы нависали мысом над речкой. Взобравшись под самый мыс, Никита начал копать пещеру. Работа была легкая, снег так и резался лопатой. Вырыв пещерку, Никита влез в нее, втащил скамейку и изнутри стал закладываться комьями. Когда стенка была заложена, в пещерке разлился голубой полусвет. Было уютно и приятно. Никита сидел и думал, что ни у кого из мальчишек нет такой чудесной скамейки. Он вынул перочинный ножик и стал вырезать на верхней доске имя «Вевит». «Никита, куда ты провалился?» — услышал он голос Аркадия Ивановича. Никита сунул ножик в карман и посмотрел в щель между комьями. Внизу, на льду, стоял, задрав голову, Аркадий Иванович. «Где ты, разбойник?» Аркадий Иванович поправил очки и полез к пещерке, но сейчас же увяз по пояс. «Вылезай, все равно я тебя оттуда вытащу!» Никита молчал. Аркадий Иванович попробовал лезть выше, но опять увяз. Сунул руки в карманы и сказал: «Не хочешь? Не надо, оставайся. Дело в том, что мама получила письмо из Самары. А впрочем, прощай, я ухожу».
2: «Какое письмо?» — спросил Никита.
1: «Ага, значит, ты все-таки здесь.
2: Скажите, от кого письмо?»
1: «Письмо насчет приезда одних людей на праздники». Сверху сейчас же полетели комья снега. Из пещерки высунулась голова Никиты. Аркадий Иванович весело засмеялся. За обедом матушка прочла, наконец, это письмо. Оно было от отца. «Милая Саша, я купил то, что мы с тобой решили подарить одному мальчику, который, по-моему, вряд ли заслуживает того, чтобы эту прекрасную вещь ему подарили». При этих словах Аркадий Иванович страшно начал подмигивать. «Вещь эта довольно большая, поэтому пришли за ней лишнюю подводу. А вот еще новость. На празднике к нам собирается Анна Аполосовна Бабкина с детьми». «Дальше неинтересно», — сказала матушка, и на все вопросы Никиты только закрывала глаза и качала головой. «Ничего не знаю». Аркадий Иванович тоже молчал, разводил руками. «Ничего не знаю». Да и вообще весь этот день Аркадий Иванович был чрезмерно весел, отвечал не впопад и нет-нет, да и вытаскивал из кармана какое-то письмецо.
2: прочитывал строчки две из него и морщил губы. Очевидно, у него была своя тайна. В сумерки Никита побежал через двор к людской. Оттуда на лиловый снег падал свет двух замерзших окошек. В людской ужинали. Никита свистнул три раза. Через минуту появился его главный приятель – Мишка Корешонок. В огромных валенках, без шапки, в накинутом полушубке. Здесь же, за углом людской, Никита шепотом рассказал ему про письмо и спрашивал, какую такую вещь должны привезти из города. Мишка Корешонок, постукивая зубами от холода, сказал, «Ну, непременно что-нибудь громадное, лопни мои глаза. Я побегу, холодно. Слушай-ка, завтра на деревне кончанских ребят бить хотим. Пойдешь, а?» «Ладно». Никита вернулся домой и сел читать «Всадника без головы». За круглым столом под большой лампой сидели с книгами матушка и Аркадий Иванович. За большой печью пилил деревяшку сверчок. Потрескивала в соседней темной комнате половица. Всадник без головы мчался по прерии. Хлестала высокая трава, всходил красный месяц над озером. Никита чувствовал, как волосы у него шевелятся на затылке. Он осторожно обернулся. За черными окнами пронеслась какая-то сероватая тень. Честное слово, он ее видел. Матушка сказала, подняв голову от книги. «Ветер поднялся к ночи. Будет буран». Никита увидел сон. Он снился ему уже несколько раз. Все один и тот же. Легко, неслышно отворяется дверь в зал. На паркете лежат голубоватые отражения окон. За черными окнами висит луна. Большим светлым шаром. Никита влез на ломберный столик в простенке между окнами и видит. Вот напротив, у белой как мел стены, качается круглый маятник в высоком футляре часов. Качается, отсвечивает лунным светом. Над часами на стене в раме висит строгий старичок с трубкой. Сбоку от него старушка в чепце и шали и смотрит, поджав губы. От часов до угла вдоль стены вытянули руки, присели, на четырех ногах каждая, широкие полосатые кресла. В углу расселся раскорякой низкий диван. Сидят они без лица, без глаз, выпучились на луну, не шевелятся. Из-под дивана, из-под бахромы вылезает кот. Потянулся, прыгнул на диван и пошел черный и длинный. Идет, опустил хвост. С дивана прыгнул на кресло. Пошел по креслам вдоль стены, пригибается, пролезает под ручками. Дошел до конца, спрыгнул на паркет и сел перед часами, спиной к окошкам. Маятник качается, старичок и старушка строго смотрят на кота. Тогда кот поднялся, одной лапой оперся о футляр и другой лапой старается остановить маятник. А стекла-то в футляре нет. Вот-вот достанет лапой. «Ох, закричать бы!» Но Никита пальцем не может пошевельнуть, не шевелится. И страшно, страшно. Вот-вот будет беда. Лунный свет неподвижно лежит длинными квадратами на полу. Все в зале затихло, присело на ножках. А кот вытянулся, нагнул голову, прижал уши и достает лапой маятник. И Никита знает, если тронет он лапой, маятник остановится. И в ту же секунду все треснет, расколется, зазвенит и как пыль исчезнет. Не станет ни зала, ни лунного света. От страха у Никиты звенят в голове острые стекляшечки, сыплется песок мурашками по всему телу. Собрав всю силу, с отчаянным криком Никита кинулся на пол. И пол вдруг ушел вниз. Никита сел, оглядывается. В комнате два морозные окна. Сквозь стекла видна странная, больше обыкновенная луна. На полу стоит горшок. Валяются сапоги. «Господи, слава тебе, Господи!» Никита наспех перекрестился и сунул голову под подушку. Подушка эта была теплая, мягкая, битком набита снами. Но не успел он зажмурить глаза, видит, опять стоит на столе в том же зале. В лунном свете качается маятник. Строго смотрит старичок со старушкой. И опять из-под дивана вылезает голова кота. Но Никита уже протянул руки, оттолкнулся от стола и прыгнул. И быстро-быстро, перебирая ногами, не то полетел, не то поплыл над полом. Необыкновенно приятно лететь по комнате. Когда же ноги стали касаться пола, он взмахнул руками и медленно поднялся к потолку. И летел теперь неровным полетом вдоль стены. Близко, у самого носа, был виден лепной карниз. На нем лежала пыль, серенькая и славная, и пахло уютно. Потом он увидел знакомую трещину в стене, похожую на Волгу на карте. Потом старинный и очень странный гвоздь с обрывочком веревочки, обсаженный мертвыми мухами. Никита толкнул

Никиту по спине, что тот полетел на пол, ахнул и открыл глаза. Сквозь морозные узоры сияло, искрилось солнце. Около кровати стоял Аркадий Иванович, тряс Никиту за плечо и говорил: «Вставай, вставай, 9 часов». Когда Никита, протирая глаза, сел на постели, Аркадий Иванович подмигнул несколько раз и шибко потер руки. «Сегодня, братец ты мой, заниматься не будем». «Почему?» «Потому что потому оканчивается на у. 2 недели можешь бегать, высуни язык, вставай». Никита вскочил из постели и заплясал на теплом полу. «Рождественские каникулы! Он совсем забыл, что с сегодняшнего дня начинаются счастливые и долгие 2 недели». Приплясывая перед Аркадием Ивановичем, Никита забыл и другое, именно свой сон, вазочку на часах и голос, шепнувший на ухо: «Возьми то, что там лежит». На Никиту свалилось 14 его собственных дней. «Делай, что хочешь». Стало даже скучно немного. За утренним чаем он устроил из чая, молока, хлеба и варенья чурю и так наелся, что пришлось некоторое время посидеть молча. Глядя на свое отражение в самоваре, он долго удивлялся, какое у него длинное во весь самовар уродское лицо. Потом он стал думать, что если взять чайную ложку и сломать, то из одной части выйдет лодочка, а из другой можно сделать ковырялку, что-нибудь ковырять. Матушка наконец сказала: «Пошел бы ты гулять, Никита, в самом деле». Никита не спеша оделся и, ведя вдоль штукатурной стены пальцем, пошел по длинному коридору, где тепло и уютно пахло печами. Налево от этого коридора, на южной стороне дома, были расположены зимние комнаты, натопленные и жилые. Направо, с северной стороны, было 5 летних, наполовину пустых комнат, с залом посередине. Здесь огромные изразцовые печи протапливались только раз в неделю. Хрустальные люстры висели, окутанные марлей. На полу в зале лежала куча яблок. Гниловатый сладкий запах их наполнял всю летнюю половину. Никита с трудом приоткрыл дубовую 2-створчатую дверь и на цыпочках пошел по пустым комнатам. Сквозь полукруглые окна был виден сад, заваленный снегом. Деревья стояли неподвижно, опустив белые ветви. Заросли сирени с 2 сторон балконной лестницы пригнулись под снегом. На поляне синели заячьи следы. У самого окна на ветке сидела черная головастая ворона. Никита постучал пальцем в стекло. Ворона шарахнулась боком и полетела, сбивая крыльями снег с ветвей. Никита дошел до крайней угловой комнаты. Здесь вдоль стен стояли покрытые пылью шкафы. Сквозь их стекла поблескивали переплеты старинных книг. Над изразцовым очагом висел портрет дамы удивительной красоты. Она была в черной бархатной амазонке и рукой в перчатке с раструбом держала хлыст. Казалось, она шла и обернулась, и глядит на Никиту с лукавой улыбкой, пристальными длинными глазами. Никита сел на диван и, подперев кулаками подбородок, рассматривал даму. Он мог так сидеть и глядеть на нее подолгу. Из-за нее он не раз это слышал от матери. С его прадедом произошли большие беды. Портрет несчастного прадеда висел здесь же, над книжным шкафом. Тощий востроносый старичок с запавшими глазами, рукою в перстнях, он придерживал на груди халат. Сбоку лежали полуразвернутый папирус и гусиное перо. По всему видно, что очень несчастный старичок. Матушка рассказывала, что прадед обыкновенно днем спал, а ночью читал и писал. Гулять ходил только в сумерки. По ночам вокруг дома бродили караульщики и трещали в трещотке, чтобы ночные птицы не летали под окнами, не пугали прадедушку. Сад в то время, говорят, зарос высокой густой травой. Дом, кроме этой комнаты, стоял заколоченный, необитаемый. Дворовые мужики разбежались, дела прадеда были совсем плачевны. Однажды его не нашли ни в кабинете, ни в доме, ни в саду. Искали целую неделю. Так он и пропал. А спустя 5 лет его наследник получил от него из Сибири загадочное письмо. «Искал покоя в мудрости, нашел забвение среди природы. Причиной всех этих странных явлений
была дама

0: в Амазонке. Никита глядел на нее с любопытством и волнением. За окном опять появилась ворона. Осыпая снег, села на ветку и принялась нырять головой. Разевать клюв каркала. Никите стало жутковато. Он выбрался из пустых комнат и побежал на двор.
1: На радио «Вера» вы слушаете повесть Алексея Николаевича Толстого «Детство Никиты». Читает Елена Степанова.
0: Посредине двора, у колодца, где снег вокруг был желтый, обледенелый и истоптанный, Никита нашел Мишку-корешонка. Мишка сидел на краю колодца и макал в воду кончик голицы, кожаной рукавицы, надетой на руку. Никита спросил, зачем он это делает. Мишка-корешонок ответил: «Все кончанские голицы макают, и мы теперь будем макать. А она зажохнет, страсть ловко драться. Пойдешь на деревню-то?» «А когда?» «Вот пообедаем и пойдем. Матери ничего не говори». «Мама отпустила, только не велела драться». «Как не велела драться? А если на тебя наскочат?» «Знаешь, кто на тебя наскочит? Степка Карнаушкин. Он тебе даст, ты брык». «Ну, со Степкой-то я справлюсь», — сказал Никита. «Я его на один мизинец пущу». И он показал Мишке палец. Корнишонок посмотрел, сплюнул и сказал грубым голосом: «У Степки Карнаушкина кулак заговоренный. На прошлой неделе он в село, в Утевку, ездил с отцом за солью, за рыбой. Там ему кулак заговаривали. Лопни глаза, не вру». Никита задумался. Конечно, лучше бы совсем не ходить на деревню, но Мишка скажет: трус. «А как же ему кулак заговаривали?» — спросил он. Мишка опять сплюнул. «Пустое дело. Перво-наперво возьми сажи и руки выможи, и три раза скажи: Тани-бани, что под нами, под железными столбами. Вот тебе и все». Никита с большим уважением глядел на корешонка. На дворе в это время со скрипом отворились ворота, и оттуда плотной серой кучей выбежали овцы. Стучали копытцами, как костяшками, трясли хвостами, роняли орешки. У колодца овечье стадо сгрудилось. Блея и теснясь, овцы лезли к колоде, проламывали мордочкой тонкий ледок, пили и кашляли. Баран, грязный и длинношерстый, уставился на Мишку белыми пегими глазами, топнул ножкой. Мишка сказал ему: «Бездельник!» И баран бросился на него. Но Мишка успел перескочить через колоду. Никита и Мишка побежали по двору, смеясь и дразнясь. Баран погнался за ними, но подумал и заблеял: «Сами бездельники!» Когда Никиту с черного крыльца стали кричать идти обедать, Мишка-корешонок сказал: «Смотри, не обмани, пойдем на деревню-то». Никита и Мишка-корешонок пошли на деревню через сад и пруд короткой дорогой. На пруду, где ветром сдуло снег со льда, Мишка на минутку задержался, вынул перочинный ножик и коробку спичек, присел и, шмыгая носом, стал долбить синий лед в том месте, где в нем был внутри белый пузырь. Эта штука называлась кошкой. Со дна пруда поднимались болотные газы и вмерзали в лед пузырями. Продолбив лед, Мишка зажег спичку и поднес к скважине. Кошка вспыхнула, и надо льдом поднялся желтоватый бесшумный язык пламени. «Смотри, никому про это не говори», — сказал Мишка. «Мы на этой неделе на Нижний пруд пойдем кошки поджигать. Я там одну знаю, огромнеющая, целый день будет гореть». Мальчики побежали по пруду, пробрались через поваленные желтые камыши на тот берег и вошли в деревню. В эту зиму нанесло большие снега. Там, где ветер продувал вольно между дворами, снега было немного, но между избами поперек улицы намело сугробов выше крыш. Избенку бобыля, дурачка, с авоськи, завалило совсем. Одна труба торчала над снегом. Мишка сказал, что третьего дня с авоську всем миром выкапывали лопатами. А он, дурачок, как его завалило за ночь бураном, затопил печь, сварил пустых щей, поел и полез спать на печь. Так его сонного на печке и нашли, разбудили и оттаскали за виски, за глупость. На деревне было пусто и тихо. Из труб кое-где курился дымок. Невысоко, над белой равниной, над занесенными ометами и крышами, светило мглистое солнце. Никита и Мишка дошли до избы Артамона Тюрина, страшного мужика, которого боялись все на деревне. До того был силен и сердит. И в окошечке Никита увидел рыжую, как веник, бородищу Артамона. Он сидел у стола и хлебал из деревянной чашки. В другое окошечко, приплюснув к стеклу носы, глядели три конопатых мальчика, Артамоновы сыновья, Семка, Ленька и Артамушка меньшой. Мишка, подойдя к избе, свистнул. Артамон обернулся, жуя большим ртом, погрозил Мишке ложкой. Трое мальчишек исчезли и сейчас же появились на крыльце, подпоясывая кушаками полушубки. «Эх вы!» — сказал Мишка, сдвигая шапку на ухо. «Эх вы, девчонки, дома сидите, забоялись!» «Ничего мы не боимся!» — ответил один из конопатых, Семка. «Тятька не велит валенки трепать!» — сказал Ленька. «Давеча я ходил, кричал кончанским, они не обижаются», — сказал Артамушка меньшой. Мишка двинул шапку на другое ухо, хмыкнул и проговорил решительно. «Идем дражнить, мы им покажем». Конопаты ответили «Ладно», и все вместе полезли на большой сугроб, лежавший поперек улицы. Отсюда, за Артамоновой избой, начинался другой конец деревни. Никита думал, что на кончанской стороне кишмя кишат мальчишки. Но там было тихо и пусто. Только две девочки, обмотанные платками, втащили на сугроб салазки, сели на них, протянув перед собой ноги в валенках, ухватились за веревку, завизжали и покатились через улицу мимо амбарушки и дальше по крутому берегу на речной лед. Мишка, а за ним конопатые мальчики и Никита, начали кричать с сугроба. «Эй, кончанские! Вот мы вас! Попрятались? Боятся!» «Выходите, мы вас побьем! Выходите на одну руку, эй, кончанские!» — кричал Мишка, хлопая рукавицами. На той стороне, на сугробе, появилось четверо кончанских. Похлопывая, поглаживая рукавицами по бокам, поправляя шапки, они тоже начали кричать. «Очень вас боимся! Сейчас испугались! Лягушки, лягушата, ква-ква!» С этой стороны на сугроб влезли товарищи. Алешка, Нил, Ванька черные уши, Петрушка, Бобылев племянник и еще совсем маленький мальчик с большим животом, закутанный крест-накрест в материнский платок. С той стороны тоже прибыло мальчиков 5-6. Они кричали. «Эй вы, конопатые, идите сюда, мы вам ототрем веснушки!» «Кузнецы косоглазые, мышь подковали!» — кричал с той стороны Мишка-корешонок. «Лягушки, лягушата!» Набралось с обеих сторон до 40 мальчишек. Но начинать не начинали. Было боязно. Кидались снегом, показывали носы. С той стороны кричали «Лягушки, лягушата!» С этой «Кузнецы косоглазые!» То и другое было обидно. Вдруг между кончанскими появился небольшого роста широкий курносый мальчик. Растолкал товарищей, с развальцем спустился с сугроба, подбоченился и крикнул. «Лягушата, выходи один на один!» Это и был знаменитый Степка Карнаушкин с заговоренным кулаком. Кончанские кидали кверху шапки, свистели пронзительно. На этой стороне мальчишки притихли. Никита оглянулся. Конопатые стояли насупясь. Алеша и Ванька черные уши подались назад. Маленький мальчик в мамином платке таращил на Карнаушкина круглые глаза, готовился дать реву. Мишка-корешонок ворчал, оттягивая кушак под живот. «Не таких укладывал, тоже невидаль. Начинать неохота, а то рассержусь, я ему так дам, шапка на две сажени взовьется». Степка Карнаушкин, видя, что никто не хочет с ним биться, махнул рукавицей своим. «Вали, ребята!» И кончанские с криком и свистом посыпались с сугроба. Конопатые дрогнули, за ними побежал Мишка, Ванька черные уши и, наконец, все мальчики. Побежал и Никита. Маленький в платке сел в снег и заревел. Наши пробежали Артамона в двор и двор Черноухова и взобрались на сугроб. Никита оглянулся. Позади на снегу лежал Алешка, Нил и 5 наших. Кто упал, кто лег сам со страха. Лежачего бить было нельзя. Никите стало, хоть плачь, обидно и стыдно. Струсили, не приняли боя. Он остановился, сжал кулаки и сейчас же увидел бегущего на него Степку Карнаушкина, курносого, большеротого, с вихром из-под бараньей шапки. Никита нагнул голову и, шагнув навстречу, изо всей силы ударил Степку в грудь. Степка мотнул головой, уронил шапку и сел в снег. «Эх ты!» — сказал он. «Будя!» Кончанские сейчас же остановились. Никита пошел на них, и они подались, перегоняя Никиту с криком «Наша берет!» Всею стеною кинулись на кончанских наши. Кончанские побежали. Их гнали дворов пять, покуда все они не полегли. Никита возвращался на свой конец, взволнованный, разгоряченный, посматривая, с кем бы еще схватиться. Его окликнули. За амбарушкой стоял Степка Карнаушкин. Никита подошел. Степка глядел на него из-под лобья. «Ты здорово мне дал», — сказал он. «Хочешь дружиться?» «Конечно, хочу», — поспешно ответил Никита. Мальчики, улыбаясь, глядели друг на друга. Степка сказал: «Давай поменяемся, давай». Никита подумал, чтобы отдать ему самое лучшее, и дал Степке перочинный ножик с четырьмя лезвиями. Степка сунул его в карман и вытащил оттуда свинчатку, бабку, налитую свинцом. «На, не потеряй, дорого стоит». Вечером Никита рассматривал картинки в Ниве и читал объяснение к картинкам. Интересного было мало. Вот нарисовано. Стоит женщина на крыльце с голыми до локтя руками. В волосах у нее цветы, на плече и у ног голуби. Через забор скалит зубы какой-то человек с ружьем за плечами. Самое скучное в этой картинке то, что никак нельзя понять, для чего она нарисована. В объяснении сказано: «Кто из вас не видал домашних голубей, этих истинных друзей человека?» Далее про голубей Никита пропустил. «Кто поутру не любил бросать зернышки этим птицам?» Талантливый немецкий художник Ганс Вурст изобразил один из таких моментов. Молодая Эльза, дочь пастора, вышла на крыльцо. Голуби увидели свою любимицу и радостно летят к ее ногам. «Посмотрите, один сел на ее плечо, другие клюют из ее руки». Молодой сосед-охотник любуется украдкой на эту картину. Никите представилось, что эта Эльза покормит-покормит голубей, и делать ей больше нечего. Скука. Отец ее, пастор, тоже где-нибудь в комнатке сидит на стуле и зевает от скуки. А молодой сосед оскалился. Точно у него живот болит, да так и пойдет, оскались по дорожке. И ружье у него не стреляет, конечно. Небо на картинке серое, и свет солнца серый. Никита помусолил карандаш и нарисовал дочери пастора усы. Следующая картинка изображала вид города Бузулука. Верстовой столб и сломанное колесо у дороги, а вдалеке дощатые домики, церковка и косой дождь из тучи. Никита зевнул, закрыл Ниву и, подпершись, стал слушать. Наверху на чердаке посвистывало, подвывало протяжно, вот затянуло басом «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у жалобный голос и засвистела в одну ноздрю. Мучится до того уж тонко, как ниточка. И снова спустилась в бас и надула губы. Над круглым столом горит лампа под белым фарфоровым абажуром. Кто-то тяжело прошел за стеной по коридору. Должно быть, истопник. И под лампой нежно зазвенели хрусталики. Матушка склонила голову над книгой. Волосы у нее пепельные, тонкие. И вьются на виске, где родинка, как просеное зерно. Время от времени матушка разрезывает листы вязальной спицей. Книжка в кирпичной обложке. Таких книжек у отца в кабинете полон шкаф. Все они называются «Вестник Европы». Удивительно, почему взрослые любят все скучное. Читать такую книжку – точно кирпич тереть. На коленях у матушки, положив мокрый свиной носик на лапки, спит ручной еж Ахилка. Когда люди лягут спать, он, выспавшись за день, пойдет всю ночь топтать по комнате, стучать когтями, похрюкивать, понюхивать по всем углам, заглядывать в мышиные норы. Истопник за стеной застучал железной дверцей, и слышно было, как мешал печь. В комнате пахло теплой штукатуркой, вымытыми полами, было скучновато, но уютно. А тот на чердаке старался, насвистывал. «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- не отрываясь от книги. Аркадий же Иванович, линовавший тетрадку, немедленно, точно того только и ждал, проговорил скороговоркой. «Когда мы говорим про неодушевленное, то нужно употреблять местоимение «что»?» гудело на чердаке. Матушка подняла голову, прислушиваясь, передернула плечами и потянула на них пуховый платок. Ёж, проснувшись, задышал носом сердито. Тогда Никите представилось, как на холодном темном чердаке нанесло снегу в слуховое оконце. Между огромных потолочных балок, засиженных голубями, валяются старые, продранные, с оголенными пружинами стулья, кресла и обломки диванов. На одном таком креслице у печной трубы сидит ветер, мохнатый, весь в пыли, в паутине, сидит смирно и, подперев щеки, воет. «Скучно!» Ночь долгая, на чердаке холодно, а он сидит один-одинешенек и воет. Никита слез со стула и сел около матушки. Она, ласково улыбнувшись, привлекла Никиту и поцеловала в голову. «Не пора ли тебе спать, мальчик?» «Нет, еще полчасика, пожалуйста!» Никита прислонился головой к матушкиному плечу. В глубине комнаты, скрипнув дверью, появился кот Васька. Хвост кверху, весь вид кроткий, добродетельный. Разинув розовый рот, он чуть слышно мяукнул. Аркадий Иванович спросил, не поднимая головы от тетрадки. «По какому делу явился Василий Васильевич?» Васька, подойдя к матушке, глядел на нее зелеными, с узкой щелью, притворными глазами и мяукнул громче. Ёж опять запыхтел. Никите показалось, что Васька что-то знает и о чем-то пришел сказать. Ветер на чердаке завыл отчаянно, и в это время за окнами раздался негромкий крик, скрип снега, говор голосов. Матушка быстро поднялась со стула, а Хилка, хрюкнув, покатился с колен. Аркадий Иванович подбежал к окну и, вглядываясь, воскликнул: «Приехали!» «Боже мой!» – проговорила матушка взволнованно. «Неужели это Анна Аполосовна? В такой буран!» Через несколько минут Никита, стоя в коридоре, увидел, как тяжело отворилась обитая войлоком дверь. Влетел клуб морозного пара, и появилась высокая и полная женщина в двух шубах и в платке, вся запорошенная снегом. Она держала за руку мальчика в сером пальто с блестящими пуговицами и в башлыке. За ними, стуча морозными валенками, вошел ямщик с ледяной бородой, с желтыми сосульками вместо усов, с белыми мохнатыми ресницами. На руках у него лежала девочка в белой, мехом наверх, козьей шубке. Склонив голову на плечо ямщика, она лежала с закрытыми глазами. Личико у нее было нежное и лукавое. Войдя, высокая женщина воскликнула громким басом: «Александра Леонтьевна, принимай гостей!» И, подняв руки, начала раскутывать платок. «Не подходи, не подходи, застужу! Но и дороги у вас, должна я сказать, прескверные! У самого дома в какие-то кусты заехали!» Это была матушкина приятельница Анна Аполосовна Бабкина, живущая всегда в Самаре. Сын ее, Виктор, ожидая, когда с него снимут башлык, глядел из-под лобья на Никиту. Матушка приняла у кучера спящую девочку, сняла с нее меховой капор. Из-под него сейчас же рассыпались светлые золотистые волосы и поцеловала ее. «Лилечка, приехали!» Девочка вздохнула, открыла большие синие глаза и вздохнула еще раз, просыпаясь. Никита и Виктор Бабкин проснулись рано утром в Никитиной комнате и, сидя в постелях, насупясь, глядели друг на друга. «Я тебя помню», — сказал Никита. «И я тебя отлично помню», — сейчас же ответил Виктор. «Ты у нас в Самаре был один раз. Ты еще тогда уткой с яблоками объелся. Тебе касторки дали». «Ну, этого что-то не помню». «А я помню». Мальчики помолчали. Виктор нарочно зевнул. Никита сказал пренебрежительно: «А у меня учитель Аркадий Иванович страшно строгий, задушил учением. Он какую угодно книжку может прочесть в полчаса». Виктор усмехнулся. «Я учусь в гимназии во втором классе. Вот у нас так строго, меня постоянно без обеда оставляют». «Ну, это что?» – сказал Никита. «Нет, это тебе не что, хотя я могу 1000 дней ничего не есть». «Эх», — сказал Никита, — «а ты пробовал?» «Нет, еще не пробовал. Мама не позволяет». Никита зевнул, потянулся. «А я, знаешь, третьего дня Степку Карнаушкина победил». «А это кто, Степка Карнаушкин?» «Первый силач. Я ему как дал, он брык. Я ему ножик перочинный подарил с четырьмя лезвиями, а он мне свинчатку. Я тебе потом покажу». Никита вылез из постели и не спеша начал одеваться. «А я одной рукой Макарова словарь поднимаю», — дрожащим от досады голосом проговорил Виктор. Но было ясно, что он уже сдается. Никита подошел к изразцовой печи с лежанкой. Не касаясь руками, вспрыгнул на лежанку, поджал ногу и спрыгнул на одной ноге на пол. «Если быстро-быстро перебирать ногами, можно летать», — сказал он, внимательно поглядев в глаза Виктору. «Ну, это пустяки. У нас в классе многие летают». Мальчики оделись и пошли в столовую, где пахло горячим хлебом, сдобными лепешками, где от светло вычищенного самовара шел такой пар до потолка, что запотели окна. У стола сидели матушка, Аркадий Иванович и вчерашняя девочка лет 9, сестра Виктора Лиля. Из соседней комнаты было слышно, как Анна Аполосовна гудела басом. «Дайте мне полотенце!» Лиля была одета в белое платье с голубой шелковой лентой, завязанной сзади в большой бант. В ее светлых и вьющихся волосах был второй бант, тоже голубой в виде бабочки. Никита, подойдя к ней, покраснел и шаркнул ногой. Лиля повернулась на стуле, протянула руку и сказала очень серьезно: «Здравствуйте, мальчик!» Когда она говорила это, верхняя губа ее поднялась. Никите показалось, что это не настоящая девочка, да чего хорошенькая, в особенности глаза, синие и ярче ленты, а длинные ресницы, как шелковые. Лиля поздоровалась и, не обращая больше на Никиту внимания, взяла обеими руками большую чайную чашку и опустила туда лицо. Мальчики сели к столу рядом. Виктор, оказывается, пил чай, как маленький, согнувшись над чашкой, тянулся в нее длинными губами. Украдкой он подкладывал себе сахар до тех пор, пока в чашке стало густо. Тогда томным голосом он попросил разбавить чай водичкой. Толкнув Никиту коленкой, он сказал шепотом: «Тебе нравится моя сестра?» Никита не ответил и залился румянцем. «Ты с ней осторожнее!» – прошептал Виктор. «Девчонка постоянно матери жалуется!» Лиля в это время окончила пить чай, вытерла рот салфеточкой, не спеша слезла со стула и, подойдя к Александре Леонтьевне, проговорила вежливо и аккуратно: «Благодарю вас, тетя Саша». Потом пошла к окну, влезла с ногами в огромное коричневое кресло и, вытащив откуда-то из кармана коробочку с иголками и нитками, принялась шить. Никита видел теперь только большой бант ее в виде бабочки, два висящие локона и между ними двигающийся кончик чуть-чуть высунутого языка. Им Лиля помогает себе шить. У Никиты были рассеяны все мысли. Он начал было показывать Виктору, как можно перепрыгнуть через спинку стула. Но Лиля не повернула головы, а матушка сказала: «Дети, идите шуметь на двор». Мальчики оделись и вышли на двор. День был мягкий и мглистый. Красноватое солнце невысоко висело над длинными, похожими на снеговые поля, слоистыми облаками. В саду стояли покрытые инеем розоватые деревья. Неясные тени на снегу были пропитаны тем же теплым светом. Было необыкновенно тихо, только у черного крыльца две собаки, Шарок и Каток, стоя бок о бок и повернув головы, рычали друг на друга. Так они могли рычать, оскались и захлебываясь очень долго, покуда проходящий рабочий не бросит в них рукавицы. Тогда они, кашляя от злобы, вставали на дыбки и дрались так, что летела шерсть. Других собак они боялись, ненавидели нищих и по ночам, вместо того, чтобы караулить дом, спали под каретником. «Что ж мы будем делать?» – спросил Виктор. Никита глядел на косматую недовольную ворону, летевшую от гумна на скотный двор. Ему не хотелось играть, и было непонятно, почему грустно. Он предложил было пойти в гостиную на диван и почитать что-нибудь, но Виктор сказал: «Эх ты, я вижу тебе с девчонками только играть». «Почему?» – спросил Никита краснее. «Да уж потому, сам знаешь, почему». «Вот тоже пристал», – «Ничего я не знаю. Пойдем к колодцу». Мальчики пошли к колодцу, куда из отворенных ворот выходили на водопой коровы. Вдалеке Мишка-корнишонок хлопал, как из ружья, огромным пастушьим кнутом и вдруг закричал. «Баян! Баян! Берегись, Никита!» Никита оглянулся. Отделившись от стада, к мальчикам шел баян. Розово-серый длинный бык с широким кудрявым лбом и короткими рогами. Отрывисто замычал баян и ударил хвостом себя по боку. «Виктор, беги!» — крикнул Никита и, схватив его за руку, побежал к дому. Бык рысью тронулся за мальчиками. Виктор оглянулся, закричал, упал в снег и закрыл голову руками. Баян был в шагах в пяти. Тогда Никита остановился. Стало вдруг горячо от злобы, сорвал шапку, подбежал к быку, шапкой стал бить его по морде. «Пошел! Пошел!» Бык встал, опустил рога. Сбоку подбегал Мишка-корешонок, щелкая кнутом. Тогда баян замычал жалобно, повернулся и пошел назад к колодцу. У Никиты от волнения дрожали губы. Он надел шапку и обернулся. Виктор был уже около дома и оттуда махал ему рукой. Никита невольно поглядел на окно, третье слева от крыльца. В окне он увидел два синих удивленных глаза и над ними стоящий бабочкой голубой бант. Лиля, взобравшись на подоконник, глядела на Никиту и вдруг улыбнулась. Никита сейчас же отвернулся. Он больше не оглядывался на окошко. Ему стало весело. Он крикнул: «Виктор, идем с гор кататься скорее!» Все время до обеда, катаясь с гор, хохоча и бесясь, Никита краешком мысли думал: «Когда буду возвращаться домой и пройду мимо окна, оглянуться на окно или не оглядываться? Нет, пройду, не оглянусь».
1: На радио «Вера» вы слушали повесть Алексея Николаевича Толстого «Детство Никиты». Читала Елена Степанова. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Василия Акимовича Никифорова Волгина «Чаша». Читает Александр Казаков.
1: Когда мы с отцом Виталием сошли с шаткого крыльца его старозаветного домика, нас овеяло дыханием августовской тьмы, шорохом высоких лип и мерцанием звезд. «Ночь», — прошептал отец Виталий шепотом, вошедшего в тихий храм. «Липовой аллеей мы дошли до Белой церкви. Сели среди погоста на деревянных ступеньках старой часовни под деревьями. Кругом кресты, кое-где над могилами лампадные огни. В алтарном окне церкви неугасимый свет». Отец Виталий в белом подряснике обхватил руками колени. На плечо упал желтый лист. «Как ночь, нет мне покоя. Так вот и брожу по комнатам своим опустелым, по саду, по кладбищу. Забираюсь в лес и все хожу, все тоскую, все зову его тихого. Не утолят скорбь мою ни молитва, ни ночное бодрствование, ни кротость Господних звезд. Встанешь у престола, да как вспомнишь агнца моего закланного и умолкнешь. Ждут, когда очнется батюшка, а я стою безгласный перед чашей Господней и плачу. Глядя на меня, и все предстоящие в церкви плачут». У отца Виталия затряслись плечи, закрыл лицо руками. «Единственный был у меня после покойницы жены. Ласковый такой, да задумный. Рассказы любил про святых мучеников и всех жалел. Всем улыбался, сыночек мой маленький. Той ночи не забыть мне. Пришли это они, пьяные, грехом пропахшие. Взломали вот эту самую церковь и вошли в нее в шапках и с папиросами в зубах. Мальчик мой не спал. Увидел их и разбудил меня. Как не просил я его не ходить со мной, пошел. Как был в белой ночной рубашечке. Пришли в церковь, а они-то с песнями балагурными царские врата раскрыли и на престоле свечи зажигали. Плевались и сквернословили. Не высказать того, что было на душе у меня тогда. Я молить их стал, пьяных, оголтелых. Бога побояться. Не кощунствовать. Они не слушали меня. В спину толкали. Волосы на мне рвали. Оплевывали, заушали. Вдруг вижу, один из них прикасается к чаше Господней. К чаше. Тут-то и свершилось. Мой сыночек в алтарь бросился. И вижу, ручонками своими маленькими вырывает чашу Господню из рук пьяного кощунника. И не поверите ли, вырвал ее? Чудом вырвал. Как сейчас вижу его в белом одеянии, как хитон отрока Иисуса, с чашей Христовой, сходящего по ступеням амвона. Тут-то за Христа и пострадал мой светлый мальчик. Не успел я подойти к нему, как высокий солдат ударил его прикладом по голове. И когда увидел его, обогренного кровью, бездыханного, я не плакал. На душе было ясно-ясно. Спокойно взял его на руки и домой понес, и по рукам моим кровь его струилась. И вот когда отпел его и похоронил, пришел с кладбища в сиротливый дом свой, да как вспомнил его мученика, в белом, как у Христа отрока хитоне, в ручках своих сжимающего чашу Христову. Пал я в отчаянии на пол и волосы рвал на себе. Ничто не утоляет скорбь мою, ибо перед глазами он, ангельская душенька, за Христа пострадавший. После долгого молчания отец Виталий сказал: «Пойдемте на его могилу и отслужим панихиду». Мы поднялись с ступенек часовни и пошли служить ночную панихиду.
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Василия Акимовича Никифорова Волгина «Чаша». Читал Александр Казаков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Воскресное чтение на Радио «Вера». На Радио «Вера» вы слушаете фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» Читает Павел Конышев.
1: И еще приложу. Прочитав все, что предлежит вам сделать, не подумайте: «О, какая страсть! Да где же это все сделать?» Хоть бы и так было. Нечего упираться ногами, потому что дело это первой важности. Но тут и трудного-то, и громадного ничего нет, все просто. Начните понемногу и успейте все сделать как следует. Но если и не успеете все сделать, как бы хотелось, сделайте, как сможете. Господь не взыскателен на мелочи. Он ценит усердие и намерение. Ваше усилие всю себя пересмотреть и перестроить Он примет как дело уже совершившееся. Только не бросайте его, а имейте в виду продолжать и продолжать, пока доведете до конца. Главное же, то есть решительное намерение всю себя посвятить Господу, вы непременно должны в себе возбудить, укрепить и установить однажды навсегда. В этом неотложное условие к получению благодати, подаваемой в таинствах покаяния и святого причащения. Приведу вам на память дело устроения нашего спасения, и вы увидите, в чем то главное, которое теперь стоит за вами. Согрешили мы прародителях наших. Сжалилась над нами благость Божия и устроила нам спасение в Господе Иисусе Христе, Сыне Божием, воплотившемся нас ради человеков и нашего ради спасения. Совершил Он сие спасение Своею крестную смертью и воскресением и ниспосланием Святаго Духа. Те, которые веруют в Него, приступая к Нему с покаянием ради смерти Его, получают отпущение грехов и ради решимости последовать Ему и Его учению в жизни принимают в таинствах благодать Святаго Духа. Все это совершается в крещении и миропомазании. Получивший благодать начинает новую жизнь, родившись от Духа Святаго. Мы получили это новое рождение в младенчестве. Веру свидетельствовали за нас родители и восприемники. Они же поручились и за то, что мы будем жить по заповедям Господа. Ради этого нам в первоначальных таинствах дано все так, как бы мы сами сознательно и веру изъявляли, и обеты давали, но, очевидно, с тем условием, чтобы, когда возрастем и придем в самопознание, то и сами произвольно приняли на себя обязательства, которые при крещении изречены за нас другими. Когда это делает кто, тогда благодать Божия, действовавшая дотоле одна и сокровенно, начинает действовать уже совместно со свободою и нередко дает осязательно себя чувствовать и явно помогает в устроении своего спасения тому лицу, которое принимает такое решение. Большей частью это совершается во время говения. И вот что предлежит вам восхотеть сделать. Вы прежде говели и делали все, что обычно делается в это время. Но теперь собираетесь это сделать поосновательнее, с сознанием дела. На этом опираясь, я толкую вам, что теперь стоит за вами. Стоит, чтобы вы сами извлекли те обеты, которые даны за вас другими. Тогда другие за вас отреклись от сатаны и всех дел его, и всего служения его, светской жизни, а теперь вы сами отрекитесь всего этого. Тогда те за вас уверяли, что сочетаетесь Христу и будете служить и поклоняться Ему. Теперь вы сами от всей души и от всего сердца изреките это. Войдите в сие убеждением и восприимите соответственные тому решимости. Господь буди вам помощник, и Матерь Божия, и ангел-хранитель ваш. Да осенит вас благодать Всесвятаго Духа в таинствах исповеди и святого причащения, к которым приступите с таким благим расположением и решением. Вашим последним письмом вы сделали мне настоящий праздник. Как светлеет ваша голова, и решение сердца вашего принимает верное и спасительное направление. Итак, вы решились все сделать как должно. Благослови, Господи! Хороши все ваши замыслы о будущих новых порядках жизни. Но чтобы с жару вы не покривили сего дела, хоть это было бы и надесно, спешу кое-что сказать вам в руководство. Смотрите, перестраивая все, обращайте более внимание на внутреннее, чем на внешнее. Внешнее пока можно оставить, как оно есть, исключая то, что по самому существу своему вредно действует на сердце. Осуечает, разбивает мысли, набивает лишние желания и подобное. Перестройка, конечно, должна коснуться и внешних порядков, но не столько в их форме, сколько в духе, с которым это делать надо. Если сделать так, то внешнее останется будто тоже, за малыми исключениями, но дух будет во всем другой. Выгода от не слишком резкого ломания внешних порядков та, что перемена ваша никому не будет бросаться в глаза. Второе, что нужно иметь в мысли, вы уже имеете. Именно. Не думать, что загаданное легко придет в исполнение. Сколько помех и совне, и совнутрь. И вы хорошо делаете, что готовитесь вступить не на светистый путь, а на борьбу. Так, так, бороться готовьтесь. И все просите Господа, чтобы даровал вам силы все выносить, что встретите неприязненного и мешающего. На себя не надейтесь, все упование возложите на Господа. И помощь Его всегда будет с вами». Но, готовясь бороться, не думайте, что всегда будете торжествовать. Часто придется только оттерпливаться, неся одну тяготу. Часто придется видеть, что при всем желании быть исправною прокрадываются и прорываются промахи. Ведайте наперед, что все это в порядке вещей. Встретиться не ужасайтесь. Теперь заранее то предвидя, и не ожидайте впереди иного течения жизни, как среди всяких противлений, волнений и неудач. Одним только запасайтесь. Крепким мужеством, ни на что не смотря, стоять в начатом деле. Это одно теперь на всю жизнь должно быть положено и запечатлено обетом и твердой решимостью. А как пойдет жизнь, какие будут успехи и промахи, как встретят то другие, это все отдайте на волю Божию. Из опытов, замеченных в житиях святых, видно, что Господь разно ведет к совершенству тех, которые прилепляются к Нему теплой любовью и Ему посвящают жизнь свою. Попускает Он и врагу действовать неприязненно, не отдаляя, однако ж, при этом и своей помогающей десницы. Все Бог, но пути Его дивны и, главное, сокровенны. Даже сам руководимый узревает их уже после, озираясь вспять. Как уместно потому всегдашняя молитва. «Ими же веси судьбами спаси мя». а с молитвою и предание себя в руки Божии всецелое, безвозвратное. И враг не будет дремать. Святые Божии заметили, что он на начинающих действует двояко. Одним совсем не мешает и никакого противодействия не оказывает. Те, не встречая препон ни внутри, ни вовне, и видя, что все идет так гладко, начинают мечтать, что вот где мы и как. Вдруг всех врагов разогнали и показаться не смеют. Как только эти мысли западут, тотчас и враг подоспеет и начнет развивать мечты тщеславные, от коих родится самоуверенность и Божьей помощи забвение, неискание и зато лишение. Как только дело дойдет до сего, враг начнет уже тирански действовать, возбуждать недоброе внутри и сильные противления совне, и бедный самоуверенник падает. Эти случаи нередки. И извольте принять сие на вид теперь же, когда соображаете, как устроиться в жизни, чтобы, когда начнете новую жизнь и пойдет все гладко, не возмечтать о себе, но увидеть в этом вражескую засаду, самую опасную, и усугублять опасливость и внимание к делу. Совершенство, мало-мальски видное, приходит после трудов и трудов, после годов и годов, а не с первых начатков и не с первых дней. На других, напротив, враг с первых же дней нападает со всей силой и стремительностью, так что начавший теряется. Куда ни обратиться, все против, и в мыслях, и в чувствах. И вовне видится только одно такое, что идет поперек добрым намерениям, и ничего благоприятного. Делает это враг за тем, чтобы устрашить новичка с первого раза и заставить его бросить свои благие намерения и возвратиться вспять к жизни беспечной и невнимательной. Коль же скоро заметит, что новичок не поддается, а стоит на своем, тотчас сам отступает. Ибо мужественное состояние против врага заслуживает венцы труженикам, а он не хочет доставлять их. Так это имейте в виду, чтобы в случае сильного напора противностей сразу не срабеть, зная, что это уловка врага, которую он тотчас и бросит, как только заметит стойкость. Вы очень хорошо делаете, что впереди не видите цветов. Это настоящее воззрение на дело, и готовьтесь к стойкости. Однако же, спасайтесь, еще надлежит сказать вам кое-что, но это до другого раза. Вы боитесь, ну как до конца не доведете, хоть и усердно начнете. Да, этого надобно бояться, ибо мы часто сами пред собой и против себя бываем изменчивы. Уж на себя нечего полагаться, вся надежда на Господа. Страха же того не оставляйте, а поддерживайте его, то опасением оскорбить Господа возлюбленного, то боязнью, что ослабевший, опять уже не взойдешь к такому воодушевлению, а тут ныне-завтра смерть. После страх сей пройдет и заменится верным упованием спасения. Но теперь не оставляйте его. Он будет поджигать ревность и прогонять позывы к послаблениям, которые очень пагубны. Вследствие того у вас в сердце будет постоянное взывание. «О Господи, спаси же! О Господи, благо поспеши же!» И «Ими же веси судьбами спаси мя недостойную». Это я всегда называю болезненным в сердце к Господу припаданием. Враги сильны, и совне, и снутри не знаешь, как подымутся бури и собьют с толку. Падешь и пропал. Вот и вопий. О, Господи, спаси! Это и есть сердце сокрушенное и смиренное, о коем кающийся пророк Давид говорит, что его Господь не уничижает, не презирает, а внимает ему. Примите сие в мысль. Как вы уже увидели эту опасность, то вам немного стоит положить. Всегда чувствовать ее и взывать о помощи. Это чувство болезненного Господу препадания из сознания окружающих опасностей, могущих прекратить течение духовной жизни и заглушить ее, должно быть постоянным чувством. Заметьте сие. Кто имеет его, тот, значит, идет и идет прямым путем. Это самый решительный тому признак. Вы пишете: «Бог дал бы, чтобы теперешняя готовность на начинаемое дело подольше не ослабевала». Не подольше, а никогда не должно ей ослабевать. Заметьте, что эта готовность, иначе усердие работать Господу, или ревность о богоугождении, или решимость посвятить себя на служение Господу, точным исполнением Его заповедей, что все одно и то же, слова разные, а дело одно, составляет жизнь духовную. Когда есть эта готовность, жизнь духовная есть, а когда ее нет, нет и жизни духовной. Когда ее не станет, это то же, что дыхание духовное прекратится, и сердце духовное перестанет биться. Дух или умирает, или замирает. Потому-то первая забота вступающего на Божий путь и должна быть о том, чтобы всячески поддерживать и подогревать эту готовность, ревность и усердие. Можно этим одним и все последующие правила ограничить, то есть береги только эту ревность и готовность. Она сама научит и постоянно будет научать, что как сделать и как когда поступить. Заметьте это. Это вместе с предыдущим болезненным препаданием ко Господу есть корень духовной жизни, охрана и ограждение ее. Врага этому коренному расположению и, следовательно, врага главнейшего вы хорошо определили – охлаждение. О, горькая и пригорькая вещь! Но ведайте, что не всякое умаление жара ревности есть пагубное охлаждение. Бывает оно и вследствие излишнего напряжения душевных сил. Бывает и вследствие упадка сил телесных или нездоровья. То и другое ничего, пройдет. Бедственное охлаждение вследствие произвольного уклонения от воли Божией, с сознанием и наперекор совести, вразумлявшей и останавливавшей, с пристрастием к чему-либо небожескому. Это убивает дух и пресекает жизнь духовную. И вот всего-то паче всего бойтесь. Бойтесь как огня, как смерти. Оно бывает вследствие потери внимания к себе и страха Божия. Их и блюдите, чтобы избежать того страшного зла. Что касается доневольных случайных охлаждений вследствие истощения сил и нездоровья, то для них один закон – претерпеть, ни в чем не нарушая заведенных благочестивых порядков, хотя они будут исполняемы без всякого вкуса. Кто терпеливо переносит это, оттого скоро и отходит охлаждение, и возвращается обычная ревность, теплая, сердечная. Извольте и это принять во внимание и от сели положить, во-первых, никак не допускать произвольно охладиться ревности. Во-вторых, в случае случайных охлаждений тянуть и тянуть заведенные порядки в той уверенности, что это сухое исполнение дел скоро возвратит живость и теплоту усердия. Все прописанное вам в последних двух письмах пригодится вам после, когда самым делом поведете новую жизнь. Но как вам и теперь еще, при перестройке порядка в жизни, хотя умственный пока должен брать во внимание всевозможные впереди случайности, то я не лишним счел все это пошире рассказать теперь, тем более, что ваши слова подали к тому повод. Вот этому я и обрадовался, что вы, может быть, сами не замечая того, коснулись самых существенных сторон жизни духовной. Это значит, что ум ваш работает правильно. Господь, видящий готовность вашу послужить Ему вседушно, помогает вам. И вы сами не знаете, как вспадают на ум те или другие предположения и опасения. Это ангел-хранитель по повелению Господа толкует вам. Благослови, Господи, начинание ваше. От всей души желаю вам успеха. Когда станете работать над собою, увидите, что все внешние руководства и указания – суть только пособия. Что же именно бывает нужно душе, и как лучше поступить в том или другом случае, это всякая душа должна решить сама, при помощи Божией благодати, невидимо руководящей ее. Искренно желающий угождать Господу и себя Ему всецело предавший, всегда попадает в настоящее дело, но берет он смирением. Заключаю благожеланием, да поможет вам Господь совершить настоящее говение ваше самым успешным образом. Вот подошло уже время исповедаться, а за ним сладчайший момент причащения святых Христовых тайн. Благослови, Господи, то и другое совершить вам достодолжно. К сему и труды говения, и все вами задуманное здесь запечатлеется.

Он только ждет, чтобы кто исповедал грех свой. И как только скажет, кто грехи, тотчас и прощение. Такого ли Господа бояться? Отчасти эта страшливость происходит и от того, что не уяснено, что именно должно сказать на духу. Но когда вы сделаете все по писанному, то для вас ясно будет все, и страшиться нечего. И оттого также эта страшливость, что редко исповедуемся. Если бы почаще исповедовались, не страшились бы так. А вось Бог даст, с этих пор чаще будете приступать к трапезе Господней и, следовательно, исповедаться. Вот что сделайте, однако ж. Запишите все, что найдете нужным открыть на духу. И, пришедши к духовнику, расскажите все при помощи записки. Ведь настоящая исповедь должна быть своя, то есть сам исповедующийся должен рассказать, в чем грешен, а не дожидаться, что спросит духовник. Это у нас так завелось, и исповедь редко идет как следует. Исповедующийся, по необходимости, много спрашивает лишнего, что не идет к исповедующемуся, а того, что нужно, случается и не спросит. Так оно и проходит, неисповеданное. Сказать самой, что лежит на совести, и без записки можно, если надеетесь припомнить все, только непременно сами все расскажите. Благослови вас, Господи, исповедаться с духом сокрушения и с твердой решимостью быть после во всем исправную, но без всякой страшливости. Она совсем лишняя и делу мешает. Отрывали меня от письма на несколько и пресекли нить мыслей, какие имел я намерение передать вам. Так придет страх пред исповедью, гоните его. Благоговейный страх пред Богом есть дело многоценное. Но эта ребяческая страшливость, что у вас, есть дело вражье. Никакого к нему на деле повода нет, а так враг навевает. Идите к Господу спокойно, хоть и с сокрушением сердца. Идите, как в притче сын нехороший шел к отцу. Отец возвращающегося сына не бронил и не поносил, а объятие к нему простер и облобызал его. То же самое и для вас готово. Объятие Господне уже простерто к вам. Остается вам ринуться в них и сотворите сие с благоговейной любовью. Главное в покаянии есть болезнь сердца о своей неисправности пред Господом и твердое намерение стараться вперед быть во всем исправною. Свое решение благоугождать Господу вы уже изъявили. И Господь Всевидящий, конечно, уже принял. Но болезнь сердца о неисправностях есть ли? Потрудитесь возбудить, как немало у вас грехов, и как не представляются они легкими. Все же они грехи, суть, и под Божиим неблаговолением состоят. Пред людьми как стыдимся иногда по причине пустого, неосторожного слова или движения. А тут Господь. И не пустое что, а грехи. Умудритесь из-за всего сокрушиться и поболеть пред Господом. После этого сокрушения будет источаться крепость не вдаваться в неисправности. Вы загадывали подробно пересмотреть все снова и переладить. Может быть, не успели все сделать и не так полно сделали, как загадывали. Не смущайтесь тем. Господу дорого главное ваше намерение и решение быть во всем исправную пред Ним. Ради Него и прощения грехов, и очищения благодати. И идите к Господу с этим твердым намерением быть исправною взамен всех неисправностей, познанных уже и имеющих быть познанными. Твердое намерение несите Господу неуклонно исполнять все, что теперь совесть обязательным для вас считает и что найдет таковым после. Впрочем, всем не смущайтесь. Исповедаться

0: лучше с вечера, пред причащением, чтобы ночь и утро посвятить уже вполне одним помышлением о принятии Господа. Читайте в это время проповеди пред святым причастием в той книжке, что я вам дал. А то так сидите и думайте о Господе, молясь Ему в сердце. Господи, как хочешь, так и устрой со мной и во мне, только не лиши меня общения Твоего. И все молитесь такой краткой молитвой, прилагая к ней поклоны. Если отложите исповедь до утра, то вечером мысль будет двоиться, и выйдет нечто смятенное. Приступая к святым тайнам, приступайте в простоте сердца, с полной верою, что Господа приемлете в себя и с соответственным тому благоговейством. Чему быть на душе после сего, предоставьте сделать то самому Господу. Многие наперед вожделевают получить от святого причастия и то, а потом, не видя того, смущаются и даже в вере в силу таинства колеблются. А вина не в таинстве, а в этих излишних догадках. Ничего себе не обещайте, а все предоставьте Господу, прося у Него одной милости, укрепить вас на всякое добро в угодность Ему. Плод причащения чаще всего отзывается в сердце сладким миром. Иногда приносит оно просвещение в мыслях и воодушевление в преданности Господу. Иногда ничего почти не видно, но после в делах обнаруживается большая крепость и стойкость в обещанной исправности. Замечу и здесь, что плодов от святого причастия ощутительных не видим мы от того, что редко причащаемся. Положите себе как можно чаще причащаться и увидите плоды от сего таинства утешительные. Все время молюсь и буду молиться, да поможет вам Господь приступить к сим двум таинствам полное обновление духа вашего. И во всем, чего желает душа ваша доброго, Господь будет вам помощник. Теперь, наверное, вы уж исповедались и причастились. Поздравляю. Дары, Господи, чтобы сие было вам в окрылении духа, в прилеплении сердца к Господу, в льготу и отраду на пути жизни, в нравственную крепость на дела богоугодные. Но паче всего желаю вам ощутить радость спасения во Господе, ибо Господь в вас, а где Господь, там и спасение. Один языческий царь, когда буря застала его на море, и корабельники в страхе не знали, что делать, по свойственной ему заносчивости сказал: «Чего боитесь? Вы везете такого царя?» То была пустая речь. Но Господь, когда однажды буря ветреная подвергала опасности корабль, на котором он плыл с учениками через озеро Геннесарецкое, и последние, не зная, что делать, воззвали к нему: «Господи, спаси ны, погибаем!» Прежде запретил ветру и волнению водному. И когда уже улеглись волны, и бысть тишина, сказал: «Где есть вера ваша?» Таким образом, только в отношении к Господу можно поистине говорить: «Чего боитесь? Господь с вами!» Сие и говорю вам: ни внутренних, ни внешних волн не бойтесь, ибо Господь с вами. Не теряйте живой веры в сие, и сердце ваше будет исповедать. Аще и пойду посреди сени смертная, не убоюся зла, яко ты со мною еси. И всем причастникам прилично петь: «Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаковль». Теперь обновленная и благодатью Божию укрепленная и присутствием Господа воодушевляемая, исходите на дело Божие, вами с таким усердием воспринятое, чтобы делать его до вечера жизни вашей. В пособие вам помяну об одном секрете достодолжной жизни о Господе. Именно о непрестанном памятовании о Боге. Всем памятовании надо всячески укрепиться до того, чтобы оно было неотходно от внимания. Бог везде есть и всегда с нами, при нас и в нас есть. Но мы не всегда с Ним бываем, ибо не помним о Нем, и потому, что не помним, позволяем себе много такого, чего не позволили бы, если бы помнили. Возьмите на себя труд навыкать этой памяти. Тут ничего особенного не требуется, только намерение принять и напрягаться помнить, что Господь в вас есть, и близ есть, и смотрит на вас и в вас так же зорко, как кто смотрел бы вам в глаза. Что бы вы ни делали, все помните, что Господь близ и смотрит. Станете трудиться навыкать всему, и привыкнете. И как только привыкнете, или еще только мало-мало навыкать станете, увидите, какое спасительное действие происходит от этого в душе. Не забывайте только, что память о Боге надо иметь не как о всякой другой вещи, но соединять ее со страхом Божиим и благоговейством. Благоговейными люди все от этого бывают. Чтобы удобнее навыкнуть памятованию о Боге, для этого у христиан ревностных есть особый прием. Именно непрестанно повторять коротенькую, слово в 2-3, молитовку. Большей частью это есть «Господи помилуй», «Господи Иисусе Христе помилуй мя грешную». Если вы этого еще не слышали, так вот слышьте. И если так не делали, так начните делать с этих пор. Ходите ли, сидите ли, работаете ли, кушаете, ложитесь спать, все твердите «Господи, помилуй! Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешную!» От долгого упражнения в этом слова эти так навязнут на языке, что сами собой будут повторяться. А это очень остепеняет парение и блуждание мыслей. Но опять не забудьте соединять со словом сим благоговейство. Что еще пригоже было бы вам сказать теперь, я уже написал вам, как только вы изъявили решение взяться за дело как следует. Извольте снова то просмотреть. А что, кроме того, надо напомнить вам о сём речь впереди. Будьте благодушны и радуйтесь, что вступаете на путь искреннего служения Господу, путь верный, имеющий привести вас в наследие Царства Небесного. Да поможет вам Господь и Пречистая Владычица.
1: На радио «Вера» вы слушали фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться». Читал Павел Конышев. Воскресное чтение на радио «Вера».

Воскресное чтение на Радио Вера. На Радио Вера вы слушаете фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Читает Владимир

5. Некоторые указания, благопотребные в деле препобеждения страстей и стяжания добродетели. Хотя я уже многое сказал тебе доселе, указывая средства, коими надлежит пользоваться для преодоления страстей и стяжания добродетелей, но остается преподать тебе еще нечто и другое. И, во-первых, говорю тебе, не следуй, братья, в стяжании добродетелей примеру тех, которые в продолжении 7 дней недели свои духовные делания распределяют так, чтобы одно служило для одной добродетели, другое для другой и так далее, не принимая во внимание, нужно ли для них то или другое в настоящее время. Нет, не так следует тебе действовать. Но вооружайся преимущественно против той страсти, которая наиболее тебе докучает, не раз уже одолевала тебя и готовится снова напасть на тебя. Вооружаясь же против нее, сколько сил есть, старайся установиться в той добродетели, которая противоположна сей страсти, употребляя все пригодные к тому делания и подвиги. Ибо коль скоро успеешь в этом, то вместе с тем оживишь в себе и все другие добродетели и облечешься в них, как в броню, которая будет ограждать тебя от всех стрел страстных. Сердце наше по естеству полно добрых расположений, но приходят страсти и подавляют их. Страсти эти не у всех равно присутствуют все, но у одного преимущественно одна, у другого другая, которые и заведуют другими. Коль скоро ты прогонишь сию главную, все другие ослабеют и устранятся сами собой. Когда же это совершится, добрые расположения, высвободясь из-под гнета, восприимут в тебе свойственную им силу и всегда будут наготове, стоя у дверей сердца твоего, чтобы явиться на услужение тебе, коль скоро это потребуется. Во-вторых, на стяжание добродетелей, не назначая определенного времени, ни дней, ни недель, ни месяцев, ни годов, говоря в себе «потружусь, а там отдохну», чтоб отдохнувший опять взяться за тот же труд. Нет, отдыха здесь не полагается. Уготовься на непрерывный труд, подвиг и борение, не допуская и мысли о послаблении их, подражая святому Павлу, который говорит о себе «Теку, гоню аще и постигну, со усердием гоню». Остановиться на пути добродетели для отдыха не значит набираться новыми силами, а растрачивать приобретенные и расслабляться. А это то же, что возвращаться вспять или что разорять с трудом устроенное. Под остановиться я разумею, возмечтав, что добродетель приобретена уже в совершенстве, не обращать внимания на недостающие в ней и пропускать представляющиеся случаи к деланию добра. Не будь таков, а будь всегда бодрен и ретив. Не смежай очей и не отворачивайся, когда встречаешь такие случаи, а напротив, высматривай их и стремись к ним». С любовью взирай на них все, особенно же на те, которые представляют какие-либо затруднения к совершению в них добра. Напряжение сил для устранения препон к деланию добра скорее выдворяет в нас навык добродетели и глубже внедряет в сердце корни ее. Только тех случаев, которые, давая повод проявить добродетель целомудрия, подвергают, однако ж, опасности возгореться похотью нечистой, всевозможно избегай. Лучше не допускать до членов своих сего огня, чтобы не обжечься и не сгореть. В-третьих, будь мудр и рассудителен в поднятии телесных подвигов, постов, бдений, трудовых работ и подобного. Они существенно необходимы, и без них не мечтай преуспевать в духовной жизни, но и в них знай и держи мудрую меру. Мера сия – средина между самоугодливой поблажкой плоти и безжалостным измождением ее до изнеможения бескрайней к тому нужды. Средину сию ищи опытом и делом, а не теорией, и в правило при сем возьми постепенность, идя снизу кверху. Ищи и обрящешь.
Что же касается до внутренних, душевных добродетелей, как то любви к Богу, презрение мира, самоуничижение, отвращение от страстей и греха, терпение и кротости, мира со всеми, даже ненавидящими и обижающими, и подобного, то тут не требуется никакая определенная мера, и постепенность их совершенствования сама собой определяется там внутри. Твое дело непрестанно и всесильно нуть себя на всякое требуемое ими дело и совершай его всегда без отлагания и медлительности. В этом вся твоя мудрость и сила. В-четвертых, но среди такого действования всем помыслом помышляй, всем желанием желай и всем сердцем ищи одного того, чтоб победить ту страсть, с которой теперь борешься и которая теперь тебя борет, и на место ее восставь в силе ту добродетель, которая ей противоположна и ею в настоящее время подавлена. Это одно добудет для тебя весь мир, все небо и земля, все сокровище твое и последняя твоя цель в уверенности, что этим одним ты достойно можешь благоугодить Богу. Ешь ли или постничаешь, трудишься или отдыхаешь, спишь или бодрствуешь, дома ли сидишь или находишься вне его, молитвенным ли делом занят или житейским поделием, все это добудет у тебя направляемо к тому одному, чтоб преодолеть возжегшуюся страсть и восставить прогнанную ею добродетель. О преодолении главной твоей страсти я помянул выше, а здесь, разумеется, страсть, которая борет тебя в настоящий час, главная она или не главная. Как на войне видимой иной раз случается вступать в схватку с отрядом, где командует сам главнокомандующий, а иной раз с таким, которым управляет простой офицер, так бывает и в духовной брани. Не всегда борет главная страсть. Иной раз она вместо себя выставляет своих пособниц, и с этими в иное время приходится чаще иметь дело, чем с тою. Но одерживать победу и в этих случаях лежит на тебе долг не меньше, чем в первом. В-пятых, будь непримиримый враг всех земных утех и удовольствий чувственных, порожденных самоугодием и его питающих. Через это легче и реже будешь ты подвергаться нападениям не только плотских, но и всех вообще страстей, ибо все они коренятся в самоугодии, с подавлением и отсечением которого они, не имея под собой почвы, теряют свою силу, твердость и устойчивость. Не соблазняйся помыслом, прямо участие в одном удовольствии, вкушу одной сласти. Ибо пусть это будет не грешное что-либо, но как оно допустится по одному самоугодию, то во время этого себе послабления подымут голову все страсти и зашевелятся, как придавленные черви, когда полить их водой. И не дивно, что иная между ними возгорится с такой силой, что борьба с ней будет жестока и победа над ней сомнительна. Потому не выпускай никогда из памяти следующих слов Божественного Писания. «Любяй душу свою» — это и есть самоугодливый, — «погубит ю, и ненавидяй души своей я в мире сем, не поблажающий самоугодию, в живот вечный сохранит ю. Тем же убо братья должни есмыне плоти, еже по плоти жити, аще бо по плоти живите, имате умрете». Аще ли духом деяние плотское умерщвляете, живи будете. В-шестых, наконец, последний даю тебе совет. Весьма душеполезно, или лучше сказать, совершенно необходимо тебе, прежде всего сделать генеральную исповедь со всем достодолжным вниманием и со всеми потребными при сем деланиями, рассмотрениями и решениями, чтоб через это душу твою преисполнило полное удостоверение, что ты стоишь во благодати Бога, единого подателя всех духовных дарований, добродетелей и побед.

6. О порядке стяжания добродетелей. Хотя истинный воин Христов, всем сердцем возжелавший достигнуть полноты совершенства, не должен никаких полагать пределов своему стремлению к преуспеянию во всем, однако же ему необходимо рассуждением умерять и добре направлять чрезмерные порывы рвения духовного. Такие порывы, особенно в начале, обыкновенно вдруг возгораются с великой силой и влекут неудержимо, а потом слабеют, слабеют и совсем угасают, оставляя нас беспомощными среди пути. Ибо не только внешние, телесные добродетели следует стяжевать мало-помалу, восходя в них как бы по ступеням, но и в стяжании внутренних, душевных добродетелей надлежит соблюдать свой чин и порядок, так как только при этом малое наше скоро делается большим и устанавливается навсегдашнее в нас пребывание. Так, например, в стяжании внутренней добродетели терпения нельзя тебе вдруг вожделевать напраслин, обид и всяких других неприятностей, порываться на них и радоваться им, хотя можешь терпеливо переносить их, когда встречаются. Потому что такое вожделение и такая радость – суть высшей степени терпения, до вступления на которое тебе надлежит пройти низшие, кои суть – смиренное самоуничижение, считающее себя заслужившим всякие оскорбления, подавление позывов к отмщению, возненавидение всякой мысли об отмщении и подобные. Советую тебе также – не берись вдруг за все добродетели и даже за несколько их, но установись прежде в одной, а потом переходи и к другой. При таком образе действования всякий добродетельный навык удобнее и прочнее укоренится в душе. Ибо когда станешь упражняться непрестанно преимущественно в одной добродетели, то и память твоя вся будет занята почти одною ею, и ум твой, будучи через то прикован к помышлению об ней, скорее утончится в изыскании случаев и способов к совершению ее, и воля твоя охотнее прилепится к ней с большим расположением. А все это в деле стяжания добродетельных навыков – суть сильное споспешествование, которых тщетно будешь ты ожидать, если за раз прострешься ко многим добродетелям. С другой стороны, и сами деяния одной и той же добродетели, будучи одновидны и сходны между собой по причине сей одинаковости образа действования, становятся все менее и менее притрудными и скорее препровождают к другой. Ибо обыкновенно одна добродетель вызывает другую, подобную ей, и помогает ей тем самым, что, установившись в сердце, предрасполагает его и к принятию своей подобницы, уготовляя наперед там для нее как бы престол для восседания. Этот высказанный мной расчет верен и истинен, и мы по опыту знаем, что кто добре и всеусердно упражняется в одной добродетели, тот вместе с тем не только научается наперед, как упражняться и в другой, но с умножением навыка в ней возбуждает, растит и крепит и все другие добродетели – по причине нераздельности их между собой, ибо они все суть лучи, исходящие от одного и того же божественного света».

0: Глава 37. Какие расположения требуются для успеха в стяжании добродетелей вообще, и как вести дело навыкновения в одной какой? Для стяжания добродетелей требуется душа мужественная и великая, и воля не какая-нибудь слабая и вялая, но решительная и сильная, с верным предзрением многих препятствий и тяжелых трудов и с готовностью все их поднять и перенести. В основе таких расположений должны лежать крепкое возлюбление каждой добродетели и всей добродетельной жизни и пламенная о том ревность. В этом движущая по трудовому пути добродетелей сила, которую потому непрестанно должно возгревать, чтобы не ослабела и не истощилась, так как при этом неизбежно прекратится и самое движение. Итак, не ленись возгревать свою ревность о добродетели, сердечным участием размышляя, как благоугодна Богу добродетельная жизнь, как прекрасна и высока добродетель сама по себе, и как для нас она необходима и благотворна, ибо в ней начало и конец истинного нашего совершенства и преуспеяния в нем». Посему каждое утро со всем вниманием старайся рассмотреть и предусмотреть, какие случаи, вероятно, представиться могут в продолжении дня для совершения того или другого доброго дела, прилагая к тому и желание, и решение непременно так поступить, а вечером поиспытай себя, исполнены ли и как исполнены утренние твои добрые помышления и желания». А затем в следующее утро возобнови опять те же намерения и желания с живейшей ревностью и желанием исполнить их в точности. Все же сие старайся направлять к упражнению в той добродетели, в которой навыкать положил ты в настоящее время. Равным образом и примеры святых, и молитвы, и размышления о жизни и страданиях Христа Господа – и все другое, что почитается пригодным и необходимым для преуспеяния в добродетелях и в духовной жизни, должно быть у тебя направляемо преимущественно к той добродетели, которой ты занят. Но и всеми случайностями дня, как они ни разнообразны, старайся пользоваться сколько возможно так, чтобы через это не только не расстраивался, но, напротив, более установлялся и укоренялся навык к той добродетели, о которой ты теперь особенно ревнуешь. Пределом такого навыка да будет дойти до того, чтобы добродетельные деяния, внешние ли то или внутренние, совершаемы были с такой же легкостью и готовностью, с какими прежде были делаемы дела, противные им. Или лучше, с какими обыкновенно исполняются естественные потребности нашего естества – а это то же, что довести навык в добродетелях до того, чтобы они соделались в нас как бы естественными. При этом напомню сказанное прежде, что чем больше встретится внутренних или внешних препятствий к стяжанию какой-либо добродетели, тем скорее и тем глубже внедрится она в нашу душу, если с полной решительностью и без саможаления будем устремляться на преодоление их.
1: На радио «Вера» вы слушали фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Читал Владимир Козичев. Воскресное чтение на радио «Вера».
2: Вы слушаете радиоканал «Радио «Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Вы слушаете радио «Вера». Дарья Мангушева. Литературные эскизы. Читает Илза Ильепа.
1: Звезды. Мне никогда не надоест смотреть на звезды. Я могу стоять и рассматривать их часами. Именно в такие минуты остро ощущаю мир и себя в этом мире. Чувствую все его величие и тайну. Особенно захватывает ночное южное небо. Кажется, оно так низко, что вот-вот накроет тебя своим огромным необъятным куполом, и ты растворишься в нем. Как бы мне хотелось, чтобы в этот момент рядом были те, кто мне дорог, кому я всегда рада. Вот бы они тоже смогли все это увидеть, почувствовать.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги воспоминаний митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди. Оптинский скит во имя святого Иоанна Предтечи». Отец Макарий был человек сурового вида. Он занимал положение эконома в скиту. На эту должность вообще назначают людей посуровее, чтобы не расточал зря, а берег монастырское добро. Познакомился же я с ним по следующему поводу. Однажды мы с отцом Афанасием пошли к литургии и, позабыв внутри ключ от дома, захлопнули дверь. Что делать? Ну, думаем, после попросим отца эконома помочь нам. У него много всяких ключей. Так и сделали. Отец Макарий молча пошел с нами. В рясе и клобуке величаво. А замок наш был винтовой. Отец эконом вынул из связки один подобный ключ, но его сердечко было меньше дырочки замка. Тогда он поднял с земли тоненькую хворостинку, сложил ее в отверстие и молча начал опять вертеть ключом. Не помогало. Тогда я посоветовал ему: «Отец Макарий, вы бы вложили хворостиночку потолще, а эта тонка, не отопрете». «Нет, не от того». «Без молитвы начал», — сурово ответил он. И тут же перекрестился, прочитав молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй мя грешного». И снова начал вертеть ключом с прежней хворостиночкой. И замок тут же открылся. Отец Макарий, не говоря более ни слова, ушел к себе, а мы разошлись по своим комнатам. Потом в жизни я много рассказывал об этом случае и сам нередко на опыте проверял истинность слов сурового отца Макария. Без молитвы начал.
1: Голоса

Радио «Вера». Безмолвное море, лазурное море, стою очарован над бездной твоей. Ты живо, ты дышишь сметенной любовью, тревожную думой наполнена ты. Безмолвное море, лазурное море, открой мне глубокую тайну твою. Что движет твое необъятное лоно, чем дышит твоя напряженная грудь? Иль тянет тебя из земные неволи далекое светлое небо к себе? Таинственный, сладостный, полная жизни, ты чисто в присутствии чистом его. Василий Жуковский.

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Иван Шмелев. Отрывок из повести «Неупиваемая чаша». Растрогался Арефий до слез и открыл Илье секрет невыцветающей киновари. «Яичко-то бери свежохонечкое, из-под курочки прямо. А как стирать с киноварью будешь, суж бы была погода, не облачко. Небо-те как божий глазок, чтобы. Капелечки водицы единой, не боже мой. Да не дыхай на красочка-те, роток обвяжи. Да про себя, голубок, молитву, молитовочку шепчи. Красуйся, ликуй и радуйся, Иерусалиме!» И сам все нашептывал, напевал эту кроткую, радостную песнь церкви, когда выписывал в слабом свете под куполом старого бога Саваофа.
2: Саваоф в переводе с еврейского языка «Господь воинств» – это одно из имен Бога, неоднократно упоминаемое как в Ветхом, так и в Новом Завете. Небесными воинствами в Библии именуются сонмы ангелов. Божие имя Саваоф отображает владычество Создателя над всем, что Он сотворил, Его всемогущество. Имя Саваоф приложимо ко всем лицам Божественной Троицы – Отцу, Сыну и Святому Духу. Об этом свидетельствует молитва из книги пророка Исаии с троекратным провозглашением святости Творца. «Свят, свят, свят Господь Саваоф,

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Читает протоиерей Владимир Быстрый.
1: Иногда, к сожалению, встречается такое ошибочное мнение, что человек, который просит за него или за кого-то близкого помолиться, таким образом перекладывает свои проблемы на другого. Но Господь желает братской любви и поддержки между людьми. Ему приятны наши молитвы друг о друге. Хочу поделиться с вами словами преподобного Моисея Оптинского. «Потребно не только себя, но и ближнего всевозможными способами поддерживать и успокаивать. А главный из них способ – смиренное обращение ко Господу и возложение своей и ближнего немощи на Его всесильную помощь и спасение. Что невозможно исправить нам, то, без сомнения, возможно Богу, которым живем и движемся. Молись о всем и неси все терпеливо».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Полдень был удушливо знойным. Лето в штате Теннесси всегда жаркое, но на сей раз оно, кажется, решило побить все рекорды. На обочине шоссе сидел чернокожий мальчуган и смотрел, как дрожит воздух над раскаленным асфальтом. Рядом возвышалась гора арбузов. Их нужно было продать, все до единого, иначе хозяин не заплатит. Паренек пообещал распродать арбузы за 3 дня, и сегодня как раз третий. Но, несмотря на жару, желающих утолить жажду сладкой мякотью почему-то не было. Редкие машины с шумом проносились мимо, и тем, кто в них ехал, не было никакого дела до мальчишки с арбузами на обочине. Вдруг из-за поворота показалась целая колонна автомобилей. Впереди ехал шикарный белый Кадиллак. Такой машины маленький торговец арбузами еще не видел. Мальчик даже привстал со своего места, чтобы получше ее разглядеть. И тут случилось совсем уж невероятное. Кадиллак затормозил, и из него вышел смуглый черноволосый мужчина в темных очках. «Продаешь, дружище?» – спросил он, кивнув на гору арбузов. «Да, сэр», – смущенно ответил мальчик. «10 центов за штуку». Незнакомец оглядел хрупкую фигурку маленького продавца, с которого от жары градом катил пот, и сверкнул ослепительной улыбкой. «10? Отлично! Я беру все!» «Эй, парни!» – окликнул он друзей, вышедших из машин и с изумлением смотревших на происходящее. «Ну-ка, помогите нам грузить арбузы!» Мальчик не верил своему счастью. Когда последний арбуз исчез в багажнике автомобиля, незнакомец отсчитал деньги, пожал оторопевшему пареньку руку и снял темные очки, чтобы вытереть вспотевшее лицо. Оно вдруг показалось мальчишке знакомым. Он определенно видел этого человека. Но где? Когда белый Кадиллак скрылся из вида, мальчика осенило. Он видел лицо незнакомца на пластинке в витрине музыкального магазина. Нет, не может быть. Неужели это сам Элвис Пресли? Да, это действительно был он. Король рок-н-ролла, певец, которым восторгалась вся Америка. Его пластинки расходились миллионными тиражами, а песни неизменно занимали первые места в хит-парадах. За его жизнью следили тысячи поклонников, которые знали, что Элвис ест на завтрак и какую марку обуви предпочитает. Не знали они одного – того, что Элвис постоянно помогает людям. И не мудрено, Пресли никогда не выставлял этого на показ. Славы у него и без того было предостаточно. Он помогал, потому что считал это своим долгом, потому что так велел поступать Иисус Христос. Элвис верил в Бога. Собственно, и музыку он впервые по-настоящему прочувствовал именно в церкви, куда его, 5-летнего, в первый раз привела за руку мама. А потом он и сам стал петь в церковном хоре. Но недолго. Семья Пресли была бедной и едва сводила концы с концами. Вот почему после школы Элвис не пошел в колледж, а чтобы хоть как-то помочь семье, устроился водителем грузовика. Кстати, впоследствии все 3 свои престижнейшие музыкальные награды Грэмми он получит за композиции на тему веры в Бога, за альбом, названный «Как ты велик», одноименную песню и альбом под названием «Он коснулся моей души». Но слава не изменила доброго, чуткого сердца Элвиса. Он по-прежнему всегда был готов помочь, а его новое положение этому только способствовало. В Мемфисе, где певец постоянно проживал, не было такой благотворительной организации, куда Элвис не жертвовал бы деньги. Детские дома, больницы, приюты регулярно получали от него крупные суммы. Как-то раз Пресли выписал чек на $150 000 для фонда помощи сиротам Мемфиса. Сумма для конца 60-х годов была близка к астрономической, и в фонде решили, что Элвис просто ошибся. Как порядочные люди, сотрудники попытались вернуть чек, однако Элвис лично заверил их, что все в порядке и никакой ошибки нет. Пресли давал много благотворительных концертов. На выручку от одного из них, к примеру, был построен мемориал в честь американского линкора «Аризона», затонувшего во время бомбежки японскими истребителями гавани Перл-Харбор во Вторую мировую войну. Сборы со своего, ставшего легендарным, шоу 1973 года в Гонолулу под названием «Привет с Гавайских островов» Пресли полностью перечислил в поддержку фонда борьбы с раком. Любопытно, что на билетах на этот концерт не была указана цена. Каждый давал столько, сколько мог. Не забыл Элвис и Тьюпелло, город в Арканзасе, где он родился, провел детство и юность. В маленьком городке, больше похожем на поселок, появилась своя детская больница. Ее на собственные деньги построил Элвис Пресли.
0: Имена, имена милосердия.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний княгини Натальи Урусовой, 1926 год. Священником собора в Ейске был старый протоиерей отец Василий, очень не пришедшийся по душе, как и его матушка. В Ейске голода в то время не было. Это богатейший край, несмотря на налоги и отбирание властями всего возможного, местные жители еще могли жить и щедро награждали и заботились о своих священниках. Но денег, пока сын Петя не поступил на работу, абсолютно не было. Жили до крайности бедно. Слышу один раз в церкви, что священник обращается к приходу со словами: «Братья и сестры, по окончании службы я сам обойду вас всех с тарелкой и прошу отозваться на мою просьбу помочь одной интеллигентной даме, живущей в полной нищете с тремя детьми». Я не подумала ни минуты, что это он призывал помочь мне, и только узнала, когда он принес мне домой 25 рублей.
0: Голоса времени.
2: Дождь прохожих осыпает, в окна моросит. Мой мальчишка засыпает, но еще не спит. Мама, расскажи мне о дожде. И пою я тихо сыну днем и под луной. Дождь бывает желтый, синий, серый, голубой.

Мам, а бывают черные дожди? И поют

твоем пути. Верю, черный дождь не будет на твоем пути.

Бежит, бежит, и зыблется трава, и клонится предсмертным ураганом. Еще кричат ненужные слова, уже лежат, прижав ладони к ранам. О гибели вопит живая плоть, а ты молчи и восклоняйся духом. И в шуме бурь лови отверстым слухом, что говорит над бурями Господь.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В семью Деминых, где растут 12 несовершеннолетних детей, няня Елена Андреевна приходит к половине восьмого утра. Ей надо многое успеть. Накормить и одеть детей, собрать рюкзаки к школе. О том, что Павлу и Елене Деминым нужна помощница, они поняли после рождения шестого ребенка. Я работаю хирургом-онкологом и много времени провожу на работе. Помощи бабушек и дедушек нет, а жене одной трудно. Постоянная уборка, готовка, подгузники, рассказывает Павел. В 2013 году супруги познакомились с проектом «Милосердие семье». Он поддерживает многодетные семьи в Москве и Подмосковье, бесплатно предоставляя услуги няни. К Деминым Елена Андреевна приходит 4 раза в неделю на 8 часов. Она проводит время с детьми, помогает по дому, встречает школьников после занятий. Благодаря такой помощи мама может заняться своими делами или отдохнуть. «Для меня это бесценная помощь», — говорит Елена Демина. На сегодняшний день нянь, работающих в проекте «Милосердие семье», хватает на помощь в 30 семьях. В некоторых из них растут дети с особенностями развития. В 4 – мамы, выпускницы детских домов, у которых нет поддержки родителей. Чтобы няни могли получать зарплату и дальше помогать семьям с детьми, проекту нужна поддержка. Помочь важному и доброму делу можно на православном портале о благотворительности «Милосердие». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: По чьей воле оказался я здесь, среди этих червей? По чьей воле брошен я в пыль, в соседство змеям и добычу ястребам? Кто сбросил меня с горы высокой, в спутники злодеям и безбожникам? Мой грех и правда Твоя, Господи. От сотворения мира множатся грехи мои и опережают правосудие Твое. Не счесть грехов за всю жизнь мою, грехов отца моего, грехов человеческих от начала мира. И говорю, воистину, Господи, имя суду Твоему милосердие. Раны отцов моих на себе ношу, сам живу в них и себя ими раню. И вот теперь проступили они на душе моей, подобно пятнам на теле жирафа, покрыли ее словно мантия из скорпионов, жалящих душу мою. Помилуй же меня, Господи, излей небесную благодать Слова Твоего и очисти меня от проказы, чтобы, исцелившись, посмел я изречь имя Твое перед другими прокаженными, и чтобы не надругались они надо мною. Помоги мне поднять хотя бы голову над этой полной червей ямы, вдохнуть ладана благоуханного и ожить. Помоги мне подняться хотя бы на высоту пальмы, чтобы мог я посмеяться над змеями, что преследуют меня и ищут ужалить в пету. Господи, если сделал я хоть малое добро на пути земном, ради малости этой избавь меня от моих безбожных спутников. Господи, упование мое в отчаянии. Господи, сила моя в немощи. Господи, зрение мое во мраке. Одним лишь перстом своим коснись чела моего, и я поднимусь. Если же слишком нечист я для прикосновения Твоего, протяни мне луч из царства Твоего и воздвигни меня ради милости Твоей. Воздвигни меня из ямы полной червей.

0: Радио «Вера». Владимир Короленко. «За иконой». Читает Людмила Максакова.
1: Глава шестая. Фиолетовые облачка стягивались и густели на холодевшем вечернем небе. Жаворонки припадали к нивам, крик перепелов несся мягкими переливами. По бокам дороги высокая рожь стояла двумя ровными стенками. В одном месте, на полосе, среди хлебов, стояла целая семья. Седой старик со старухой впереди, рядом сын большак, поодаль молодуха. Две или три детские головки чуть виднелись среди колосьев. Сзади угасало за горой солнце, и фигуры крестьян рисовались ясно и торжественно над колыхавшуюся рожью.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма поэта Александра Пушкина другу Николаю Кривцову. 1831 год. «Посылаю тебе, милый друг, любимое мое сочинение. Ты некогда баловал первые мои опыты. Будь благосклонен и к произведениям более зрелым. Что ты делаешь в своем уединении? Нынешней осенью был я недалеко от тебя. Мне хотелось с тобой увидаться и поболтать о старине. Карантины мне помешали. Таким образом, Бог ведает, когда и где судьба сведет нас опять. Мы не так-то легки на подъем. Ты без ноги, а я почти женат. Все, что бы ты мог сказать мне в пользу холостой жизни и противу женитьбы, все уже мною передумано. Я хладнокровно взвесил выгоды и невыгоды состояния мною избираемого. Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе, как обыкновенно живут. Счастья мне не было. Счастье можно найти лишь на протаренных дорогах. Мне за 30 лет. В 30 лет люди обыкновенно женятся. Я поступаю как люди. И, вероятно, не буду в том раскаиваться».
0: Голоса

Здесь лучезарно, там сизо-темно. В лунном сиянии, словно живое, ходит и дышит

и гром, тусклым сиянием облитое море. Как хорошо ты в безлюдье ночном. Фёдор Тютчев.

Светлое радио. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников.

глотая слезы. Но вдруг ему в голову пришла идея, от которой он сразу повеселел. «Ну, погоди, братец, я тебя проучу», — радостно подумал Саша. Он подсел к брату за стол и молча стал строить ему обидные рожицы. Со стороны печки, возле которой сидел дедушка, казалось, будто ничего не происходит. Два мальчугана смирно сидели рядышком. Но на самом деле все было иначе. «Сейчас я его доведу, и он не выдержит», — ликовал в душе Саша, строя брату очередную рожицу. И действительно, брат не смог сдержать обиду. «Ну, я тебе покажу!» — наконец громко закричал он, вскочил с лавки и погнался за Сашей, опрокинув по пути ведро с картошкой. Дедушка поймал озорника и больно отшлепал. Саша торжествовал. Однако торжество его длилось недолго. Разобравшись, кто прав, кто виноват, дедушка с веником в руках направился к Саше. Прошло много лет. Саша вырос и стал монахом Оптиной пустыни. Теперь у него было новое имя – Амвросий. И люди со всей России стремились услышать его простые и удивительно мудрые слова. А святой старец Амвросий Оптинский иногда рассказывал им эту историю из детства и с улыбкой добавлял: «Нужно жить нелицемерно и вести себя примерно. Тогда наше дело будет верно, а иначе выйдет скверно».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Бабкин.
1: Часто спрашивают, позволительно ли христианину смотреть непристойные фильмы, спектакли, читать безнравственные книги, общаться с неблагочестивыми людьми. Хочу поделиться с вами рассуждениями святителя Феофана Затворника о способности человеческой души впитывать все, что окружает ее, как губка. Чувства наши похожи на окна или двери, а более на черпало. Кто отворяет окна и впускает дурной воздух, худо делает. Кто отворяет двери и позволяет входить в свое жилье всякой скотине, не может быть свободен от укора. Но что бы вы сказали о том, кто, взяв черпало, чашку или кружку, ходил бы по грязным и нечистым лужам, черпал в них и себя тем обдавал? Но не это ли самое делает тот, кто с любопытством останавливается перед нехорошим и слушает недобрые речи, нахватается через это недобрых помыслов, от них перейдет к недобрым чувствам и пожеланиям и ходит весь остращенный, как в каком тумане?
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Амвросии Оберучевой. 1892-1900 годы. При моем малом знакомстве с профессором Мунасейным и то мне довелось видеть примеры его гуманной и самоотверженной деятельности, которая навсегда запечатлелась у меня в душе. Уже бывший заслуженный профессор военно-медицинской академии, он продолжал принимать больных. Прием был бесплатный, но больше 25 человек он не принимал в свой приемный день. Однажды на втором или на третьем курсе мне пришлось с одной из подруг пойти к нему на прием, так как я почувствовала слабость и сердцебиение. Мы встали очень рано и еще при свете луны пошли на Выборгскую сторону, где он жил при медицинской академии. У входа еще запертого стоял юноша лет 16-17, совсем бедно одетый, вроде нищего. Он сказал, что пришел записаться к профессору, потому что болен и будет считаться первым, а мы, значит, второй и третий номер. Постепенно стали приходить еще люди, а мальчик все считал и назначал им номера. В 9 часов дверь отворилась, и швейцар впустил первые 25 номеров. Начался прием. Видя тяжелых больных, мы уступали им, а сами все оставались и оставались. Для нас поучительно было, как маститый старец провожал больного и при этом говорил еще, что находил нужным. Например, провожая больного, видно тяжелого туберкулезного, он его утешал и успокаивал, сказал, чтобы к нему непременно пришла жена больного. Во всем этом было столько любви к больным, и слышать это было так полезно нам, будущим врачам. Самим нам пришлось зайти, когда уже стемнело, и давно зажглись огни. Голоса.

0: Имена, имена милосердия.
1: Екатеринбургский купец Максим Иванович Коробков с супругой садились ужинать. Глава семьи прочел молитву, и вечерняя трапеза потекла своим чередом. За столом, как обычно, говорили о том о сём, что зима нынче выдалась очень уж морозная, что запасы кофе в лавке подходят к концу, и надо бы выписать из Индии новую партию. Максим Иванович занимался торговлей. Чай, кофе, рис и специи были основными его товарами. Вдруг за звоном столового серебра купцу почудился крик младенца. «Померещилось», – подумал Максим Иванович. Но через несколько минут крик раздался снова, и на сей раз его услышали остальные. «Кажется, это от двери», – озабоченно проговорила кухарка, подававшая чай. Максим Иванович вышел из комнаты, чтобы проверить, в чем дело, а вернулся с большим свертком в руках. Сверток шевелился и громко кричал. «Подкинули», – растерянно сказал купец. А его супруга тут же заботливо взяла у него из рук закутанного в рваное лоскутное одеяло младенца и понесла наверх в комнаты. Кухарка, всплескивая руками, поспешила за ней. Мальчика назвали Семеном. Люди говорили, что под дверь Коробковых младенца подложила нищенка Федосья Петрова. Кто-то видел ее тем вечером у дверей купеческого дома. Искать ее, чтобы восстановить справедливость, Коробковы, конечно, и не собирались. Своих детей у них не было, и супруги посчитали, что подкидыша послал им сам Господь. Коробковы усыновили ребенка, оставив ему его предположительную фамилию Петров и дав отчество Алексеевич. Так будущий благотворитель Семен Петров обрел семью. Приемные родители с самого начала решили не скрывать от Семена его происхождение. Это было бессмысленно. Все равно рано или поздно кто-нибудь рассказал бы ему обо всем. Семен знал, что Коробкову он не родной сын. И это совсем не огорчало его, если бы не соседи, которые за глаза, а то и в лицо, дразнили Семена Федоськиным сыном и обзывали быстрюком. Так в народе именовали незаконно рожденных. Прошли годы. Купец Коробков умер, оставив приемному сыну все свое состояние и торговлю. Семен Петров повел дела успешно, многократно приумножив капитал, и стал серьезно задумываться над тем, чтобы употребить его в помощь обездоленным детям-сиротам и незаконно рожденным брошенным родителями. «Далеко не всем им везет в жизни так, как повезло в свое время мне», размышлял в своих дневниковых записях Семен Алексеевич. Он хотел разработать масштабный проект по презрению брошенных детей, как младенцев, так и более старшего возраста. Когда представление о том, с чего нужно начинать это дело, у Петрова окончательно сложилось, он принялся за продажу основной части своего бизнеса, чтобы торговые дела не мешали осуществлять задуманное. Именно в это время неожиданная болезнь подкосила Семена Алексеевича, и 21 декабря 1881 года он скоропостижно скончался. К счастью, предусмотрительный купец оставил завещание, в котором все свои сбережения, 440 тысяч рублей, передавал на устройство в Екатеринбурге сиротского дома. Нашлись люди, которые с энтузиазмом взялись за исполнение воли покойного. И через несколько лет после смерти Семена Петрова в Верхоисетском районе Екатеринбурга открыл свои двери сиротско-воспитательный дом, который было решено назвать в честь его основателя. В новое благотворительное учреждение принимали детей обоего пола и разного возраста. Здесь были и младенцы в возрасте до 1 года, в доме работало специальное молочное отделение, и дети постарше от 6 до 14 лет. Для них при воспитательном доме были открыты общеобразовательная и ремесленная школы, мастерская по шитью и рукоделию. Была в здании и большая домовая церковь. И, конечно, в Верхоисетском сиротско-воспитательном приюте имелась огромная комната для игр. Ведь дети всегда остаются детьми, даже если их выбросили на улицу. Работа приюта была отлажена так, что большинство из его обитателей довольно быстро находили приемные семьи. Правда, на их месте тут же оказывались новые дети. Но окруженные любовью и заботой, здесь они чувствовали себя как дома. После Октябрьской революции новая власть расформировала приют Петрова и стала использовать большое здание в Верхоисетском районе для других целей. К счастью, этот дом сохранился до наших дней, и сегодня екатеринбуржцы считают его памятником милосердному благотворителю Семену Петрову.
0: Имена милосердия.

Вы слушаете радио «Вера». Из бездны вечности, из глубины творенья, на жгучие твои запросы и сомнения ты, смертный, требуешь ответа в тот же миг. И плачешь, и клянешь ты небо возлобленье, что не ответствует на твой душевный крик. А небо на тебя с улыбкою взирает, как на капризного ребенка смотрит мать. С улыбкой, потому что все, все тайны знает. И знает, что тебе еще их рано знать. Аполлон Майков.

и будут умирать от голода, облысевшие, с глазами гноящимися, и не посмеют показаться из дверей, чтобы образумить учеников своих. Чем образумить их, если имя мое стерто с кровожадных сердец их? Что образумит их, если сами их к тому готовили, по бескрайней своей глупости, которая идет с каждым, кто не идет со мной? Что будет с ними, Господи? Будет с ними хуже, чем с Вавилоном, что в силе своей крови и тельцу золотому кланялся и детей своих тому учил. Сперва глад приедет, которого не помнил Вавилон. Потом война за хлеб, в которой побеждены будут. За ней резня междоусобная, в которой все города и села сожжены будут. Затем болезни, против которых руки врачей бессильны. И учителя будут побиваемы бичами и принуждаемы быть гробовщиками учеников своих, от трупов которых все дороги смрадом наполнятся. С вождями народ соблазняющими, что с ними сделаешь, Господи? Сеющими раздор в народе ради корысти своей, что сделаешь, Господи? А когда народ усомнится и поднимет бунт, ускользающими от него, чтобы спокойно поедать добычу обманом взятую, обвиняющими противников своих и их же путями идущими, трескотней своей мудрому уст открыть не дающими, что сделаешь, Господи? Льстят глупцам и насильникам в погоне за местами первыми, в книгах своих зло соплеменников обнародуют, дабы свое скрыть.

не учат народ истине, но кормят ложью круглый год. В бессилии творить в народе дела праведные, запугивают его худшей неправедностью былых времен. Грабят и друзей своих, ибо знают, что недолог век власти их. Что сделаешь с ними, Господи праведный? Сделали все сами, нечего мне делать с ними, кроме как самим себе предоставить. Воистину, не есть им в покое добычу свою, но потратят ее на поминках ближних своих. Обнищают, и мыши будут шмыгать сквозь рубахи драные. Будут сниться им бунты и восстания обманутых и ограбленных. Будут по ночам скакивать в холодном поту и ужасе. Долгой будет жизнь, чтобы продлилось наказание. Увидят пепелище на месте дома своего. И побегут из земли своей больные и голодные, не смея произнести имен своих пред людьми. Увидят иноплеменников в стране своей, и у них будут просить корку хлеба. И стране их будет горше, чем Риму, ибо имели Рим примером и не восприняли. Народу их, родившему, горше будет, чем евреям, ибо имели евреев примером и не наставились. Будут слышать клевету и не посмеют в окна выглянуть. Будут видеть народ свой ведомый в кандалах и за себя дрожать. Во сне и наяву будут слышать проклятия имен своих и затрепещут, и трепетать будут, но не смогут умереть. Господи, великий и страшный, все пути Твои — милость и истина. Что сделаешь со слепыми, соблазненными, обманутыми и ограбленными? Тех, кто вспомнит имя Мое, и Я вспомню и спасу их. Жду, что возопьют ко Мне и отзовусь. Пока есть вопль на земле, будет эхо на небесах. Я есть самый близкий всем и вся. Даю себя тому, кто желает Меня. Отступаю от того, кто не знает Меня. Без Меня мир — прах и пепел. И люди без Меня — пепла немощнее».

0: счастливая. Читает Оксана Федорова.
1: Я помню, мне 6 лет, моей сестре 4. Мы долго бегали после обеда вдоль длинного зала, догоняли друг друга, визжали и падали. Теперь мы устали и притихли. Стоим рядом, смотрим в окно на мутно-весеннюю сумеречную улицу. Слушаем, как дрожат хрусталики канделябров от проезжающих по улице телег. Нам жутко обернуться. Нам кажется, что зал уже совсем потемнел. И потемнел весь этот большой гулкий дом, в котором мы живем. Отчего он такой тихий сейчас? Около своего плеча вижу испуганный круглый глаз сестры. Она смотрит на меня, заплакать ей или нет. И тут я вспоминаю мое сегодняшнее дневное впечатление. Такое яркое, такое красивое, что забываю сразу и темный дом, и тускло-тоскливую улицу. «Лена!» — говорю я громко и весело. «Лена, я сегодня видела Конку!» Я не могу рассказать ей все о том безмерно радостном впечатлении, какое произвела на меня Конка. Вагон был красный или желтый, красивый. Народа в нем сидело много, все чужие, так что могли друг с другом познакомиться и даже поиграть в какую-нибудь тихую игру. А сзади на подножке стоял кондуктор, весь в золоте. А может быть и не весь, а только немножко, на пуговицах. И трубил в золотую трубу. Рам-ра-ра! Само солнце звенело в этой трубе и вылетало из нее златозвонкими брызгами. Как расскажешь это все? Можно сказать только: «Лена, я видела Конку». Да и не надо ничего больше. По моему голосу, по моему лицу, она поняла всю беспредельную красоту этого видения. –

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний архимандрита Николая Гипса, бывшего наставника цесаревича Алексея Романова. 1938 год. Англия. Я всегда чувствовал, что мир, в общем, никогда не принимал императора Николая II всерьез. И я часто интересовался, почему. Он был человеком, у которого не было низменных качеств. Я думаю, что в основном это можно объяснить тем фактом, что он выглядел абсолютно неспособным внушать страх. Он знал очень хорошо, как сохранить свое достоинство. Никто даже помыслить себе не мог вольности по отношению к императору. Он не ставил себя выше других, но при этом был исполнен спокойствия, самообладания и достоинства. Главное, что он внушал трепет, а не страх. Я думаю, причиной этого были его глаза. Да, я уверен, это были его глаза. Настолько прекрасными они были. Глаза его были настолько ясными, что, казалось, он открывал вашему взгляду всю свою душу. Душу простую и чистую, которая совершенно не боялась вашего испытующего взгляда. Никто больше так не мог смотреть.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: В парке плакала девочка. «Посмотри-ка ты, папочка, у хорошенькой ласточки переломлена лапочка. Я возьму птицу бедную и в платочек укутаю». И отец призадумался, потрясенный минутой, и простил все грядущее, и капризы, и шалости милой маленькой дочери, зарыдавшей от жалости.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Аверкий Белов.
1: Одной из ступеней человека к Богу является познание себя самого. Но это не значит, что человек должен зациклиться на себе. Центром жизни для христианина является Бог. И только Господь, Его заповеди являются маяком для человека в познании собственной греховности и стремлении к совершенству. Хочу поделиться с вами наставлениями святителя Тихона Задонского. «Желают люди много знать и казаться мудрыми. Ты желай и старайся прежде всего познать самого себя. В этом христианская мудрость. Желают люди знать, что делается там и там. Ты желай и старайся узнать, что делается в душе твоей. В каком она состоянии, какие мысли, желания и начинания порождает, к чему она стремится, к вечному или временному, где она скрывает свое сокровище, на небе или на земле, к чему стремится, к Богу или к миру. Самое необходимое знание, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Москва, 100,9 FM. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма архиепископа Романовского Вениамина Воскресенского архиепископу Ярославскому Павлу Борисовскому. 1929 год. Ярославль. Говорят, возможно разделение гражданского элемента от религиозного. Это заблуждение. Социализм в отвлеченном представлении есть чисто экономическая система. Многие поэтому думают, что экономическую жизнь можно построить, совершенно не касаясь религии. В одном и том же обществе могут существовать религия сама по себе, а экономическое построение само по себе. В продолжении своем эта мысль будет говорить, что один и тот же человек правой рукой может делать религиозные дела, а левой, независимо от правой, экономические, разрабатывать чисто экономическую сферу жизни по желанию, по самым разнообразным системам. Такое представление основывается на другом представлении, что душа человека свободно делится на две сферы. В одной человек живет в Боге и религии, в другой — с одним только миром — гражданским, светским, земным. В последней части религия не требуется. Обе части живут параллельно, но и могут обходиться одна без другой. Представление о таких двух существованиях в душе, религиозном и безрелигиозном, в основе своей неверно. Этот параллелизм и раздельность двух существований в абстракции реально, конкретно его нет и быть не может. Для верующего, для христианина это невозможно потому, что к нему идет требование Христа «возлюбить Бога всем сердцем», всею душою, всем разумением, всею крепостью. Не часть души, а всю душу. Не духовную только, но и физическую всю крепость христианин должен отдать Богу. В душе вся жизнь, и вечная, и земная. Всю жизнь, и вечную, и земную, и духовную, и материальную — должна отдать Богу. И когда будет строить жизнь земную христианин, он всюду подведет религиозную основу, всюду даст религиозное окружение, всюду включит религиозный элемент. Хотя бы имел дело с самыми материальными делами и предметами, христианин говорит «все во славу Божию».
0: Голоса

0: эфире радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Когда Антон Павлович Чехов еще не был ни великим писателем, ни доктором, а только начинал учиться в Московском университете, среди студентов медицинского факультета в большой моде было увлечение литературой и театром. Образовался даже особый кружок, участники которого проводили регулярные встречи с известными писателями и актерами, обсуждали книги и спектакли. Активистами кружка были два студента-медика, уже упомянутый Антон Чехов и молодой человек, приехавший учиться в Москву из Тамбовской губернии, купеческий сын Михаил Асеев. Прошло немного времени, и Чехов стал писать и с успехом публиковать свои собственные рассказы. Михаил был искренне рад за сокурсника и товарища. Но вскоре их пути разошлись. Чехов стал известным писателем, а Михаил, получив диплом земского врача, уехал на родину. Возвращение на Тамбовщину было запланированным. Михаилу Васильевичу предстояло вступить в наследство и возглавить семейное предприятие. Не без робости принимал он в свои руки три большие фабрики по производству сукна – в Моршанске, Рассказове и Орженке. Однако волнение оказалось напрасным. Хорошо налаженный за несколько поколений семейный бизнес уверенно шел в гору. К тому же асеевское сукно было своего рода брендом. Из него шили обмундирование для солдат российской армии. Михаил Васильевич старался вникнуть во все тонкости дела. Он встречался с рабочими, обсуждал с ними улучшение условий труда и не жалел средств на оснащение фабрик по последнему слову техники. Паровые машины и водяные турбины существенно облегчали рабочим жизнь. Но и за воротами фабрики эта жизнь не прекращалась и была нелегкой. Асеев прекрасно это понимал и старался помочь. При всех его заводах действовали бесплатные амбулатории, детские ясли, продовольственные магазины для рабочих, цены в которых были в несколько раз ниже, чем в городских лавках. Михаил Васильевич хорошо платил своим рабочим, но если кто-то из них вдруг испытывал нужду, Асеев без лишних слов поддерживал его. Любое нововведение на фабриках он обсуждал с рабочими и всегда чутко прислушивался к их мнению и советам, за что снискал к себе настоящее уважение. В 1892 году Михаил Асеев стал попечителем Тамбовской духовной семинарии. Более 2500 рублей пожертвовал он на ее нужды. На его деньги был перестроен семинарский домовый храм. Будучи старостой церкви святой мученицы Варвары в Тамбове, Михаил Васильевич возглавлял Варваринское братство – общество помощи бедным прихожанам. Асеев жертвовал деньги и на нужды храма, покупал книги для церковной библиотеки, содержал на свои средства церковно-приходскую школу. Известны и его щедрые вложения в Тамбовский мариинский приют и училище для слепых детей. Близкие и друзья Асеева удивлялись, и как он только все успевает – фабрики, семинария, храм, а еще попечительство в Тамбовской мужской гимназии, доме трудолюбия для сирот, членство в правлении купеческого клуба и отделение русского музыкального общества. Асеев жил не столько для себя, сколько для других. Об этом красноречиво говорит, например, и такой факт. В годы Первой мировой войны Михаил Васильевич предоставил свой особняк под нужды военного госпиталя. Ни к похвалам, ни к лаврам он никогда не стремился. Но люди не остались равнодушными к его искренней доброте и заботе. В 1915 году по просьбе горожан местные власти присвоили Михаилу Асееву звание почетного гражданина города Тамбова. А высочайшим императорским указом ему и всей его семье был пожалован дворянский титул во внимание к выдающейся благотворительности.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». В темной чаще замолк соловей. Прокатилась звезда в синеве. Месяц смотрит сквозь сетку ветвей, зажигает росу на траве. Как при месяце, кроток и тих у тебя, милый очерк лица. Эту ночь, полный грез золотых, я продлил без конца. Без конца. Иван Никитин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В семью Деминых, где растут 12 несовершеннолетних детей, няня Елена Андреевна приходит к половине восьмого утра. Ей надо многое успеть. Накормить и одеть детей, собрать рюкзаки к школе. О том, что Павлу и Елене Деминым нужна помощница, они поняли после рождения шестого ребенка. Я работаю хирургом-онкологом и много времени провожу на работе. Помощи бабушек и дедушек нет, а жене одной трудно. Постоянная уборка, готовка, подгузники, рассказывает Павел. В 2013 году супруги познакомились с проектом «Милосердие семье». Он поддерживает многодетные семьи в Москве и Подмосковье, бесплатно предоставляя услуги няни. К Деминым Елена Андреевна приходит 4 раза в неделю на 8 часов. Она проводит время с детьми, помогает по дому, встречает школьников после занятий. Благодаря такой помощи мама может заняться своими делами или отдохнуть. «Для меня это бесценная помощь», — говорит Елена Демина. На сегодняшний день нянь, работающих в проекте «Милосердие семье», хватает на помощь в 30 семьях. В некоторых из них растут дети с особенностями развития. В 4 – мамы, выпускницы детских домов, у которых нет поддержки родителей. Чтобы няни могли получать зарплату и дальше помогать семьям с детьми, проекту нужна поддержка. Помочь важному и доброму делу можно на православном портале о благотворительности «Милосердие». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пророчествовал Сын Божий о храме Иерусалимском. Разве неверно пророчествовал? Остался ли камень на камне, и входят ли в него ныне молящиеся? Разве неверно пророчествовал? Вложил народ всю душу свою в стены храма, и остался пуст. Кто душу свою доверит камню на хранение, и сам не печется о ней, тот колеблем будет, как тень осиновая. Воздвигли мы храм Господу, говорят они, и заплатили долг свой. Отныне мы должники лишь самим себе. Воздали мы Богу Божие, а теперь воздадим себе должное. Несчастные, зачем храм Господу, если вам не нужен? Для чего он тому, которому в песчинке не тесно и не слишком просторно во вселенной звездной? Разве могут бездомные дом учителю всех зодчих выстроить? Научил зодчий предков ваших для того, чтобы вас научили воздвигать храмы ему, ибо вам, а не ему, на потребу они. Ему воздвигая, вы им из самих себя строите, ибо ничего не может прах для него без него сделать. Строя ему храмы лучшие, вы показываете пример душе, что надлежит ей в себе выстроить. Строя ему лучшее, чем телу своему, вы душе пример подаете, чтобы и она строила себе обиталище, более крепкое, возвышенное и светлое, чем тело ее. Драгоценные храмы ему возводите, дабы напомнить душе, что и она для палат царских предназначена, а не для глинобитных мазанок. Не ему дом возводите, но образ душе своей, и книгу ее пишете в память ей. Господь милостив, и нисходит он в храмы каменные, вами выстроенные, чтобы с душами вашими встретиться. Несчастные, что будет с вашими храмами, если не прозреют души и примера не послушают? Если купола храмов выше душ вознесутся? Если пространство храмов будет пространнее, чем пространство душ, что будет с храмами вашими? Если свечи в храмах каменных будут светлее мыслей ваших умов? Если ладан и смирна будут благоухание сердец ваших? Что будет с храмами вашими? Если алтари храмов будут святее святыни душ ваших? Если богатство литургии будет богаче богатства душ ваших?